0: при помощи вестибуля.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
3: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситца, ведь слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну, а я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет, а я...

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза твои лучистые смотрят сквозь.

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем.

пятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, за бодрый дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: проклятие.
1: Капаю, кап, кап, капаю прямо на копье.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите мили.
2: Я его что?
1: Тоже мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: ехать не мог, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусный. Коль не вкусен суп речьем, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Но товарищ Костелок,
1: но товарищ Костелок,
0: я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там литер кашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел приз на мирок,

Тот не пьет, не ест. На победе надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5-1. Значит, завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать? На восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток. Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать. Но говорит, как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить, окружить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Говорит Москва. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
2: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете этом.

тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

И между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море до востребования мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Москва. Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

снова на башню, часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
2: Те, кто такого себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле
2: гости на этот костюмчик летели.
1: Чтобы невеста, сомлев от пошива,
2: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: веселым, буду вечно молодым.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Почему рядом с тобой я не такой? Сердце сильнее стучит, слышишь? Что захочу, мне по плечу. Вот я какой, ты слышишь? Что захочу, мне по плечу.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти США ввели санкции против подразделений Минобороны России. В перечень внесены Главное ракетно-артиллерийское управление ведомства, сухопутные войска, а также один из центров материально-технического обеспечения. Кроме того, меры затронули управление перспективных межвидовых исследований и спецпроектов министерства, компании «Гидеон Альфа» и «Интернешнл Инвест Компани» и несколько физлиц. В Вашингтоне подсчитали, что эти структуры и фигуранты списка нарушили внутреннее законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии, говорится в уведомлении Госдепартамента. Документ размещен в Федеральном реестре. Губернатор Ленинградской области сообщил о ликвидации 15 дронов ВСУ. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тоснинском районе, уточнил Александр Дрозденко. Ранее в своем канале на платформе «Макс» он написал, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково. В руководстве Telegram заявили о восстановлении приложения в App Store. Оно вскоре должно снова стать доступно для всех пользователей. Уведомление коммуникационной платформы опубликовало агентство Reuters. Ранее Telegram пропала из магазина приложений. Страница с ним была недоступна для жителей ряда стран, включая Россию и США. В Роспотребнадзоре сообщили о сезонном росте заболеваемости энтеровирусами. В основном они протекают в легкой форме, отметили в пресс-службе ведомства. Вирусы Коксакии относятся к группе энтеровирусов, широко распространены в большинстве стран, включая Российскую Федерацию. Они подчеркнули, что основными путями передачи инфекции остаются водный и контактно-бытовой, чтобы свести к минимуму риск заражения.

0: Около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 24-25, вечером до плюс 22 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва» 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
4: Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном. Влажном. Сухом и засушливом. Да уж, да уж. НАСА назвали технически возможным продление срока эксплуатации МКС у Международной космической станции «Большой запас прочности», говорят они. Да, мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации в конце 30-го года. Это завтра уже буквально. Вот конец 30-го года, это уже завтра. Конечно, сведение МКС с орбиты потребует в целом.

0: интервалом около 2 лет. Во. Но не сведение, конечно, МКС с орбиты потребует 2 лет, а консервация ее, отвинчивание всего самого ценного, всего того, что там, ну, могло бы нам еще послужить и пригодиться, ну, всяких секретных штучек. Но же сведение с орбиты — это дело нескольких часов. А что ты ее направил? Тормозные двигатели врубил, и все, и вот она сведена с орбиты. Так что, ну нет, ну нет. Так что мы подготовимся к этому. В то же время, с технической точки зрения, комплекс в нормальном состоянии. Если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий. Все, продление работы орбитального комплекса, большую часть систем на МКС можно заменить, говорит он. Что это такое? Вот что это? Это же не просто так. Вот с чего он вдруг сказал? Ну хорошо, ему задали вопрос. Но зачем он это сказал? Он это сказал, потому что гаденыш американский понимает, что Китай сейчас уже, ну, нас догоняет, их догоняет и скоро перегонит. Китайский аппарат на обратной стороне Луны. Китайская космическая станция Тяньгун, не знаю, не помню, уже спокойненько существует на орбите, и причем эта космическая станция уже совершенно иного поколения. Это не МКС, который строился 20 лет назад. И у нас с Китаем мощная коллаборация по разным вопросам. Ну уж точно совершенно партнерские уважительные отношения. А значит, мы перехватим первенство в космосе. А когда мы сведем МКС с орбиты, американцы останутся ни с чем. А мы со своими программами объединившись, правильно? Вот, мне кажется, и начинаются по этому разговоры. Да нет, да еще полетает, да мы еще можем. Я слушаю, доброе утро, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Говорите, ну.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе, да.
1: Доброе утро. Хочу поблагодарить вас за ваши эфиры, слушаю вас каждый день. Пожелать хорошего дня вам и всем радиослушателям. И, Роман,
0: да,
1: вот пожелание чисто такое, от себя житейское. Терпение с нами, радиослушателями. Наверное, долго еще придется объяснять некоторым, куда делся Леша Гудошник.
0: Ну, это нормально.
1: Терпение вам, Роман.
0: Нормально.
1: Спасибо за ваши
0: спасибо.
1: Программы.
0: А где вы сейчас? Очень скажите, я слышу, вы едете сейчас, я слышу. Как у вас там с дорогой? Где вы?
1: Да, еду по Новой Риге в область.
0: А, ну в область-то по Новой Риге, это, в общем-то, сам Бог велел сейчас мчаться по Новой Риге. Я, между прочим, на себе сейчас ощущаю влияние всего вот этого вашего утреннего трафика. То, что вы называете трафиком, потому что десятилетие, ну ладно, не десятилетие, с какого, с 19-го года получается, 7 лет. 7 лет я понятия не имел, что есть из себя представляет утренний трафик в центр. Точнее, его динамика наполняемости. Динамика, знаете, как бывает, ну, там, цунами, когда происходит в Японии. Или какой-нибудь прорыв дамбы. И весь наш повседневный опыт, весь, как бы, все то, с чем ты сталкиваешься, говорит, что такое колоссальное по площади пространство не может очень быстро измениться с точки зрения наполняемости воды. Ну, какая-нибудь гавань, огромная гавань такая, там стоят корабли и еще что-то. И вот ты думаешь, и больше того, они же прошаренные японцы, и они стены поставили, такие высотой метров, ну, 7, наверное, чтобы гавань закрывать на случай цунами, все, стены гигантские, все. И сирены воют. Помните? Это же март 2011 года, вот это землетрясение мощнейшее, которое уничтожило, это Фукусима тогда же рвануло вместе с ним. Ну и после землетрясения мощнейшее цунами по всей Японии. Посмотрите видосы, они везде есть, где есть видео, везде вы можете найти. Март, Япония, март 2011 год, Япония, цунами. И ты смотришь на эту гавань колоссальную и понимаешь, ну, придет сейчас воды немножечко побольше, ну, такие стены вокруг, скалы, утесы, все это. И вдруг как-то так постепенно она начинает приходить, и ты понимаешь, что за несколько секунд все эти стены уже до самого верха наполнены водой, она переливается, заливает город, все, и пошла, и все уже через, ну, буквально 2 минуты, и все. Все в черной жиже в этой, по крыше, дома куда-то поплыли. Мозг отказывается верить, что это настоящее, а это настоящее. Так это я к чему? Это я к тому, что мне кажется, что нечто похожее происходит и у нас на дорогах каждый день. Но чаша сия миновала меня до этих пор, потому что я ехал в 5. А в 5 таких умных людей мало, которые едут на работу. Вот, тем более уже в самом центре. Может, в области уже и много, а вот так, чтобы в центре. Вот. А мы в самом центре центра находимся. Мы в центре Замоскворечья. Это историческое сердечко Москвы. Вот, и меня это не касалось. Вот вчера, ну, наверное, минут на 10 раньше вышел с перепугу. Ну, я же не понимаю, как, что там с движением. И вот оно не сильно отличается от того, что в 5. Не очень сильно. Ну, на 10% больше автомобилей. На 5. Вот. Сегодня вышел на 10 минут позже. Может, на 12 позже, чем вчера. Я уже в трафике. Я уже еду, уже плотничком так. Я уже третий стою на светофоре на Тверской. Хотя вчера стоял первым. Но за мной были, а в 5 бывает так, что стоишь, и никого вообще нет рядом. И подъезжаешь, и здесь уже стоят. И сзади я смотрю, и уже такие фары светятся. Все, уже прям поток такой. Разница в 10 минут. В 10 минут. И это интересно, это новый опыт тоже. Вот как наполняемость столицы транспортом, она просто ультрадинамичная. Это цунами. Это, чтобы вы там себе не думали, но мы есть цунами. Так, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, к 13 часам будет 25, и потом все время до вечера будет 25. Потом 28, 30, 31, 25, 23. На следующей неделе синоптики думают, что мы потрогаем 19 градусов выше 0, но это, знаете, может да, может нет. Это как вероятность встретить динозавра. 50 на 50, может встретишь, а может нет. Это такое дело. Сорняки, полынь и что-то еще. Пыльца такая мощная, что красный уровень угрозы аллергикам. Заранее примите антигистамины свои какие-нибудь. Потому что, ну, зачем потом? И каждый будет спрашивать тебя в офисе: ты что, заболел? Ты что, у тебя Эбола? Это что у тебя, птичий гриб? Что ты, чем ты, что, где подхватил? Приехал недавно откуда-то. А ты говоришь: это у меня аллергия, это полынь. Заранее просто принимайте, и все. 15 часов 52 минуты продолжительность дня сегодня. 14.39 взошло, в 20.31 закат, луна убывающая, так ей нужно. Слабая буря. Она слабая, потому что уже постепенно заканчивается вот эта плотность потока корональных выбросов. А вообще-то буря самая сильная за последние там, несколько недель, чуть ли не за последний месяц. Ну, точнее, вспышки на солнце, благодаря которым мы теперь пожинаем вот эту бурю, они были очень мощными. Самыми мощными за чуть ли не за весь июль, и, ну и уж точно за весь август, конечно. Вчера вечером проезжал по СВХ в районе открытого шоссе, где идет ремонт после пожара. Там уже бетон заливают через большие рукава. Видимо, уже металлоконструкции заменили. Но если бетон льют, да, уже, значит, связаны. Они связывают их, знаете, как корзины вяжут из арматуры. Связана конструкция, а потом она заливается бетоном. А палубки там ставят, все это. Да я знаю, я сам заливал. Да, чем у меня в моей рабочей послужном списке есть всякое. Подмастерье краснодеревщика, к примеру. Музыкант духового оркестра. Строитель разнорабочий на строечке большой, мощный. Заливанием бетона, со всем этим. Я знаю, что такое руками работать. Руки резать. Стамесочками там и всем остальным. Ладно, все, давайте просыпаться. Сейчас опилюливаемся и пойдем к новостям. Концентрировано автомобильным, потому что народ желает после 8 говорить о всяком, а не только об автомобилях. Вася Куролесов, доброе утро. Deep Deal с нами, Александр Сергеевич Иванович Камчатка, приветствую. Зерновский, как там у вас вообще? Алекс, это я уже в Максе, народ встречаю. Алекс, Дмитрий Катков, если начинает ультиматум ставить, если Гудошников не... Пишите в спортлото сразу, если Гудошников не вернется, в спортлото, давайте. Татьяна, баба Татьяна, доброе утро, приветствую. Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7373948, если позвонить, мы умеем это делать. Вы умеете звонить, я умею говорить по телефону. Принимать ваши звонки.

Да нет же, это еще не все. Нет. Я думал, что не загружались бы эти уже фотографии. Зачем она? Российского туриста на скутере насмерть переехал грузовик в Таиланде. Власти разыскивают родственников погибшего. Авария днем 2 августа. Трасса Рама-2 в провинции Самуцакхон под Бангкоком. Гражданин России Дмитрий З. ехал на арендованном мопеде и столкнулся с 10-колесным грузовиком напротив больницы сразу. Но до больницы не успели его донести, от полученных травм скончался. 10-колесный. Это 10-колесный написано здесь. Это как считать? Пятиосный? Нет. Ну, я первый раз так вижу. Прицеп 10-колесный еще, наверное, может, но 10-колесный грузовик. Тело доставили в ту же больницу для проведения судебной медицинской экспертизы. Поверьте мне, никогда ничего хорошего не происходит на скутерах. Никогда ничего хорошего не связано со скутерами. Никогда. Вообще. Это меня и немножечко настораживает. Сейчас одна компания вышла с предложением, говорит, хотите попробовать наш сервис? Именно по аренде скутеров электрических. Оказывается, есть у нас байк-шеринг. Так, наверное, теперь у нас. Скут-шеринг. Электроскутеры какие-то. Все вот это вот. Мальчишка внутри говорит, конечно, давай, возьмем скутер, будем гонять. Вот так на нем, он до 50 разгоняется, 90 километров запас хода у него. Все, шлемы свои там лежат в этом, в боксе, все есть, давай. А дядя внутри меня в голове говорит, да куда, зачем, что с ним делать-то в Москве? Вот я и думаю, нужен вообще скутер. Это не добавит моего расположения вам, если вы сейчас будете спрашивать, перечисляя всех ведущих радиостанций, где они. Серьезно. Это, если это такой юмор, то это школа Петросяна. Серьезно, Григорий. Поэтому вот на Волгина и остановитесь, ладно? Я что вам здесь, справочная, что ли, отвечать на вопросы, кто где сейчас? Спит, наверное, Женька. Отдыхает, может, я не знаю. Может, пьет пиноколаду или стоит в планке. Что за вопросы такие?

0: Вот это уже, наверное, все. Вот это уже так выглядит, как будто все.
1: Движение.
0: Так, ну как все? Не то чтобы все с точкой. Все с запятой так. Потом еще когда-нибудь, конечно, будет. Что это у меня карта здесь стоит? Алжир, Марокко, Танжер. А, это мы вчера с вами смотрели Сиуту. Эту Сиуту, которая подвергается переселению народов. Дорожно-транспортное движение и дорожно-транспортные происшествия, о которых вы ничего не рассказываете. А они есть, между прочим. Киевское шоссе, где-то перед Румянцево. ДТП настолько мощное, что теперь вы стоите от Московского и дальше в сторону Внуково тянется хвост этой пробки. Новые дорожные работы плюс новые дорожно-транспортные происшествия после Варшавки, где метро Лесопарковое держит внутренний МКАД до Липецкой улицы. Так, что еще у нас? Октябрьский, Новорязанка, вот здесь перед Москвой, но только по направлению из Москвы в область дорожно... Тоже транспортная. Средний ряд в область. Зачем-то. Это крайне, крайне досадно, крайне печально всегда, когда при абсолютно свободной дороге, сейчас любая въездная магистраль в Москву, она же выездная магистраль из Москвы, и вот по направлению из Москвы все абсолютно свободно. И вот когда вы начинаете рубиться и как бы ломать людям графики, просто он думает, сейчас домой за 20 минут долечу куда-нибудь в Подмосковье, после ночной тяжело, но будет хорошо, уже совсем скоро. И такой бац, пробку. Почему? Два идиота не разъехались на пустой дороге. Такая же история на шоссе энтузиастов после Балашихи, между Балашихой и Москвой уже вот здесь. Королев пока что желтый по Пионерской улице. Скажите, а у вас в Королеве мне сказали... что у вас открылась дорога, которая теперь идет в Королев от Московской кольцевой или откуда-то. Можете рассказать мне о ней? Пожалуйста, если вам не сложно. Что за дорога у вас там открылась? Подождите, это вот эта водопроводная, что ли? Водопроводная, потом Лесопарковая. Это новая дорога или она всегда была? Это при съезде на Олимпийский проспект в Мытище можно съехать еще на водопроводную аллею. Вот. А потом по водопроводной аллее доехать до водопроводной станции. А потом идет Лесопарковая улица. Лесопарковая. Она односторонняя. И она выезжает вот на Пионерскую. То есть это не та дорога, которую новую, которую местные жители... Вы, местные жители, королевцы... Решили, что те места, которые вы уже закатали асфальтом и поставили там дома, то эти места, в общем-то, они уже ежам не принадлежат. И это никакая не природа. Все, это уже не природа, это наше. Мы такие, это наше. Все. А вот когда кто-то новый говорит, так, ну мы сейчас еще кусочек заберем, вот возьмем, выкроем, потому что она, цивилизация же она так живет. Она вот именно этим и занимается. Она берет у природы, отбирает и делает своим. Правильно? Ну, своим делает. Так, вот была пустыня, а они теперь берут, высаживают маленькие кустики, которые потом начнут пускать корешки, которые начнут укреплять почву, опустыненную такую. Потом они будут высаживать маленькие деревца, и потом они засаживают целые сотни тысяч гектар пустыни зеленью. Занимаются озеленением. Они — это китайцы. Это же тоже вмешательство в природу, правильно? И, наверное, местные экоактивисты там выступают, хотя в Китае вряд ли. Но если бы у нас было, местные бы активисты выступали, говорили, что вы что, это среда обитания скорпионов, каких-то этих ушастых тушканчиков. Зачем вы уничтожаете их среду обитания вот этим всей этой фигней? Реально, мне на полном серьезе рассказывают местные, что есть какие-то инициативы в Королеве. Инициативные группы, которые против того, чтобы делать хорошую, прямую, быструю дорогу в обход вечно стоящей Ярославки и этой адской Пионерской улицы у вас, по которой вы в город въезжаете, на том основании, что это будет разрушать семьи ежей. Значит, она с детьми останется с одной стороны, а он с любовницей, что характерно, останется с другой стороны. И она, конечно же, не будет заниматься воспитанием детей, она будет все время винишко выпивать, женский алкоголизм. Он говорит, видите, батя вас до чего меня довел? Вот так вот будет ежам своим говорить детям. И все. На полном серьезе они несут вот эту ахинею про то, что и на этом основании нельзя построить дорогу. Мне так у этих людей хочется спросить, граждане, а как по-вашему, здесь, вот в этом месте, на этих благословенных семи холмах появилась Москва? Ну как появилась? Дом ваш где стоит вообще? Район этот. Вы знаете, что не было этого района еще 50 лет назад, вот в этом виде? А 100 лет назад, вероятнее всего, не было ни в каком виде. Вероятнее всего, это была какая-то пойма реки какой-то небольшой, маленькой речушки, которая до сих пор течет, ну, только в трубе там под землей. Нет, на это граждане не отвечают. Нет, но дороги не нужны. Нет, это вы что? Это ежиная драма.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Воробьев сообщил о гибели 5 человек при атаке дронов ВСУ. 6 жителей Московской области получили ранения, добавил губернатор. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное на складе, где открытое горение уже ликвидировано, написал он в своем телеграм-канале. По словам Воробьева, также повреждены электроподстанция и административное здание. На местах продолжают работать пожарные и все оперативные службы. В МИДе России заявили об отсутствии на Западе конструктивных идей по украинскому вопросу. Страна готова к переговорам при зрелом подходе западных государств, отметил замглавы ведомства Михаил Галузин. По его словам, перспективы диалога появятся, если у спонсоров Украины созрело понимание необходимости честного диалога, направленного на устранение первопричин конфликта. Госдеп США заявил о планах закрыть 5 зарубежных представительств. Под сокращение попадают миссии в Канаде, Японии, Камеруне, Индонезии и Гренаде. Ведомство отправило уведомление об этом в Конгресс, сообщил агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений и более не считаются необходимыми. Демократическая партия и эксперты высказали опасения, что сокращение дипмиссий может подорвать позиции США в нескольких регионах. В Венесуэле сообщили об увеличении числа погибших при землетрясениях. Жертвами стали 6125 человек, отметил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В его телеграм-канале уточняется, что в больницах медицинскую помощь после удара стихии получили около 61 тысячи жителей страны. Недели ранее погибших было на 579 человек меньше. По данным властей, специалисты обследовали свыше 43,5 тысяч жилых домов. Из них более 41 тысячи признаны поврежденными. 2 мощных землетрясения с интервалом в 39 секунд произошли в Венесуэле 24 июня. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 24-25, вечером 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва, 94.8.
7: Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. У нас вторник, 4 августа. Нужно привыкать это произносить. Пока привыкаешь, уже нужно привыкать произносить сентября. Пока в голове устаканился сентябрь, уже октябрь, как бы. Да. Но это август уже. Все, если как-то что-то не сложилось с отпуском, так я не знаю, когда теперь у вас и случится что-нибудь такое похоже на отпуск. С другой стороны, бархатный сезон на курортах, когда всех детишков увезли уже по школам, нет криков, нет вот этого «Мама, я замерз или проголодался?» Когда она его зовет. И вот это все. Так что, может, вы и правы, конечно. Может, вы и правы. Вы, безусловно, помните, что не так давно, может быть, с месяца назад, мы, группа туристов, группа российских журналистов, посещали потрясающее предприятие. Подождите, у меня исчезли сообщения куда-то. Да, вот. Посещали потрясающее предприятие. Сначала это было мероприятие, потом предприятие, потом мероприятие на предприятии. Это было посещение производственной базы завода компании G-Land. Ну, в конце концов, они же делают G-Land. принадлежащий холдингу АГР и в партнерстве с Дефиту. Дефиту – это дистрибьютор китайский, с китайской стороны, который занимается развитием внутреннего китайского рынка на внешних, так, внутреннего, внутренней китайской автомобильной промышленности на внешних рынках. То есть это такая дистрибьюция, ну, или проводник, ну, это посольство, если хотите, автомобильное, благодаря которому российская сторона может партнерствовать в плане технологий, в плане трансферта оборудования, брендов. Ну, вы знаете, как это устроено. В итоге мы получаем российские бренды. Бренды, что значит российские бренды? Бренды, которые не просто приземляются в России. Да, вот как есть разные способы приземления иностранных брендов в нашей стране. Это же не сейчас появилось, это не мы придумали, это происходит во всем мире. И есть несколько типов, несколько уровней глубины такого партнерства. Есть совершенно самостоятельное производство. Есть производство с переназванием каким-нибудь, да, и прикручиванием колес, к примеру, допустим. А может даже и не переназвание, а просто прикручивание колес, ну, навесного оборудования какого-то, еще двери прикрутили. Вот. А есть технологии полного цикла производства. Так вот, у АГР то, чем они занимаются, это как раз технологии полного цикла. И у меня накопилось сейчас просто в почте уже столько писем, я просто смотрю на G-Land. А сейчас решил просто выборку сделать по G-Land. Выбор, ну, просто в почтовом ящике. Сейчас, где у меня здесь почтовый ящик? Вот он. В почтовом ящике просто по G-Land вот эти... Просто по одному названию бренда. Начиная где-то вот там... Запущено производство почему-то 18 июля, 21 июля, потом 18. А, от разных, наверное, от разных этих источников приходит. В общем, начиная с июня, G7, новый кроссовер для тех, кто выбирает новость потом. Tenet A8 запущен. Tenet — это отдельная история, я сейчас про G-Land, но у меня вышел здесь еще и Tenet, производство полного цикла. Это тоже АГР, тоже завод, тоже полный цикл. Потом G-Land объявляет о старте продаж чего-то. Там не, не открывается письмо. Как мне его сделать так, чтобы побольше оно было? Сейчас, секундочку, подождите, я так открою. Ага, вот так я вижу. Значит, старт продаж кроссовера G6 G-Land. Представлен прототип нового фастбека G-Land C7. У G-Land две линейки, как вы помните. Но об этом сейчас мы еще поговорим. 21 июля G-Land удивил гостей московского ВК-фест выступлением Карины Нига. Я не знаю, что это. G7 запущено производство полного цикла 25 июня. Модель стала вторым брендом G-Land, который там на заводе в Шушарах производится. 30 июня. Территория эмоций. Открытие. Новый российский автомобильный бренд. Потом представлен прототип кроссовера C5 на фестивале. То есть перед этим C5... А это в Питере. В Питере показали, потом в Москве. G6 с полным приводом запущено производство. G6 вошел в государственную программу льготного лизинга. G-Land анонсирует цены комплектации второй модели G7 уже с ценами. Означает, что пошел в продажу. И тут же, 20 июля, уже у дилеров новая модель российского кроссовера G-Land G7. Ну и вот потом не просто в программе субсидий по лизингу, но вошел в перечень автомобилей, это по J6, вошел в перечень автомобилей, допущенных для работы, до работы в такси. Ну, то есть для приобретения таксопарков, потому что, вы помните, у нас сейчас по новому распоряжению властей в такси должны работать только автомобили, не просто российского производства, а российского производства с определенным уровнем локализации, глубиной локализации, которая, в свою очередь, считается баллами. И он туда уже вошел. Просто динамика. Я вот смотрю на это, И если раньше нужно было... А самое интересное еще, что когда ты начинаешь смотреть историю завода, вот мы приезжаем, и все такое красивое, все такое новое, такие полы и все. И тут тебе показывают фотографии, на которых ты видишь, что этого всего не было еще несколько месяцев назад. Не было. То есть здесь шла стройка. А полгода назад здесь была разруха, земляные полы, траншеи какие-то, все, потому что, когда бывший владелец от завода GM уезжал, он выдрал оттуда все. Все оборудование, все с полами, со стен, все просто. Стояли такие помещения просто. Огромные ангары, помещения пустые, ничего не было. Ну, наверное, какие-то коммуникации подведены туда были. Вряд ли они выдирали из-под земли силовые кабели там и все остальное. Но, ну, площадь еще осталась завода. Там сколько-то сотен гектар. И все. И ничего этого не было. И вот эта динамика, с которой вдруг ты ходишь по цеху сварочному, я попробую найти, уже где-то погрязло все это в архиве у меня в видео, но там же снимал массу контента, как сейчас называют, материал. И попробую все это опубликовать. Зря, что ли, снимал. И вдруг ты ходишь по современному цеху, где роботы поднимают конструкции какие-то. Вот это моторный щит. Вот сейчас он берет боковину, потом боковина. Здесь приваривается крыша, потом здесь, потом окончательно, потом роботизированно обрабатывается мастик, и все это делает. Уезжает в цех покраски тут же. Цех покраски там окрашивается, в цех сборки, сборка и все. И те процессы, которые выглядели чем-то фундаментальным раньше. Ну, это вот завод, выпуск автомобилей, потом выпуск уже серийных партий, вывод в продажу, в дилерскую сеть. Это выглядело процессом каким-то. Ты понимаешь, что при должном уровне подхода, правильного подхода, ну, финансирования, безусловно, это работает вот так. Ты все это делаешь, то есть, в течение одного года от идеи до воплощения и до серийных автомобилей уже в продаже, это совершенно реально, абсолютно реально. Это, конечно, очень впечатляет. Прям вот, ну, по-настоящему впечатляет. Так, где у меня теперь... Теперь мне нужно найти, где у меня по моделям. Давайте же теперь уже, когда пошли формироваться модельные ряды, уже когда автомобили не просто заявлены в производство, а уже поступили в продажу, мы, конечно, мы уже говорили об этом, безусловно, и после того, как из Питера я вернулся. Но, тем не менее, теперь это воспоминание можно освежить, просто потому, что теперь это не планы и не рассказы о том, что будет. Это рассказы о том, что есть уже сейчас. Что сейчас уже есть, ты можешь прийти, потрогать, сесть, пощупать, прокатиться в тест-драйве и купить потом, если вдруг что. Твоя земля зашита. Понятно, что везде символизм. И, конечно, компании название не просто придумывают, высунув палец на слюнявленный в окно, а за названиями скрываются какие-то смыслы. Journey, Emotion, Land. Твоя территория эмоций и открытий. То есть зашили сюда как бы G, Land. Ну, с лендом все понятно, а вот что вот по поводу G, это как бы вот эмоциональная составляющая того, где ты находишься. Есть выстроенная пирамида бренда, позиционирования, это современные кроссоверы, произведенные в России, сочетающие выразительный дизайн, здесь не поспоришь. Передовые технологии – тоже, да. Уверенную готовность к любым дорогам для тех, кто движется вперед. Нужно ли говорить, что у бренда сразу заявлены две линейки, причем это стало понятно тогда, когда мы были на заводе, потому что до этого анонсов больших не было. А уже там, на стартовом слайде, вот он, я говорю, граждане, так у вас же здесь как бы приземленные два бренда, которые раньше нам были известны под другими названиями, а сейчас мы видим, что оба эти бренда стоят, изображены на одной картинке. Они говорят, да, теперь у нас G-Land — это не только G-Land, а G-Land — и две линейки. G-Land — линейка G и G-Land — линейка C, как ее назвали бы на Западе, наверное. Но мы говорим C, наверное. Хотя я не знаю, как прям точно надо произносить это. Вот эта C-серия — это ритм, эмоции, стиль, молодые люди, думаю, где-то до 35, для которых твое заявление внешностью автомобиля, его образом, ничуть не меньше, чем то, что ты от него получаешь для себя. То есть то, что ты транслируешь вовне. Ну и G-серия — это те самые G-Land, G6, G7, G8. Уже сейчас полностью сформирован этот модельный ряд. И, больше того, все эти модели уже производятся. А G6, G7 и G6, который был только моноприводный, а теперь уже полноприводный, они уже и доступны в продаже. Они уже поступили к дилерам. То есть, как бы две линейки такие. Одна эмоционально для молодых людей, в основном асфальтовое городское использование, заявление такое, яркий автомобиль нужен. Вторая серия, каждая из моделей оборудована полным приводом, есть возможность выбирать комплектации для людей уже чуть более опытных, предпочитающих иногда покидать асфальт, выезжать из города, что-то исследовать. Скорее всего, уже есть какое-то второе жилье. Ездит уже и на даче не только летом по асфальту, но и по грунту. И это G-серия. Все. Это вот такая история. Значит, здесь на этой презентации, которую мы с вами рассматриваем, линейка C, C-Line еще вся закрыта, но теперь мы уже знаем две модели, как минимум две из нее. Будет еще одна. То есть три модели J-сегмента, линейки, три модели C-линейки. G7, G6, G7, G8. Приключения, город, активный образ жизни. Ну, это такая история скорее с не придумыванием аббревиатуры, а такая попытка сегментировать все-таки три модели в одном классе. Хотя, конечно, нужно понимать, что мы выбираем автомобили в первую очередь, исходя из цены, правильно? То есть, если бы у нас у каждого была возможность выбирать автомобиль, исходя сначала из его класса, размера, всего остального, а цены были бы как-то там, ну, примерно схожи, не думаю, что кто-то брал бы компактные, легкие, переднеприводные модели, скромные. А все предпочитали бы что-то большое, полноприводное, очень оснащенное. Правильно? Ну, как бы нельзя отмахиваться от фактора цены вообще. Тем не менее, наличие комплектации даже у стартовых моделей, которые открывают модельный ряд, комплектации, включающие в себя такие функции и опции, которые доступны и большим собратьям, это тоже круто. И здесь я смотрю, вот, честно говоря, вот по G6, я очень надеюсь, что у меня очень скоро появится возможность его протестировать, потому что не было раньше такой возможности. Сейчас они только-только появились, как горячие пирожки, мне говорят, что они там в пресс-парке появляются. Но, глядя на ценник, сейчас мы познакомимся с полноприводной версией, пока что моноприводной. Глядя на ценник, мне становится тревожно за конкурентов, которые нам известны далеко и хорошо. И некоторые из них исторически наши, производятся у нас, на берегах Волги, потому что 2 миллиона 290 тысяч стоит G6 в стартовой комплектации, но в стартовой комплектации есть почти что все, ну, вообще все, что должно быть в современном автомобиле, и почти что все, чтобы не рассматривать как бы уже следующую комплектацию, потому что, ну, зачем? Ну, как бы 2 миллиона 290 тысяч. Так, G6, ключевые элементы, комфортный салон, беспроводной Android, CarPlay, камера круговая, панорамная, 8 динамиков, продуманный комплекс ADAS с главными ассистентами, беспроводная зарядка, независимая задняя подвеска. В отличие от конкурентов, которые пока еще не готовы давать автомобилям стартовых моделей такую штуку, как независимая подвеска. G7 уже тогда были цены, эти цены вот я сейчас вижу. Стартовая цена на G7 2 миллиона 649, ну вообще 849, но за трейд-ин 200 тысяч предлагают, и тогда 2 649, престиж 2 849, Престиж полноприводный, 3,349, а выгода по трейд-ин здесь 50 тысяч. Тогда 3,299,000 полноприводный J7 с мотором 2 литра, 186 лошадиных сил и полным приводом. Прочный каркас кузова, 6 подушек, дополнительная защита от коррозии. Я смотрю, что... Ну, там уже на производстве мы рассматривали кузов. Кузов практически весь оцинкован. Только внутренние элементы, которые с агрессивной средой внешней не контактируют, они не оцинкованы. А все остальное, все оцинковано. Это очень хорошо видно по элементам кузовным, когда кузов сварен, но еще не поступил в цех окраски, ничем не обработан. Ты видишь, что оцинкованные детали, они светлые. Он весь практически светлый. Но это вы увидите в видео, я опубликую его. Ну и G8, конечно, это глава модельного ряда. Мы называем это флагманом. Комплектации 2 литра полный привод, 249 сил. 2 литра полный привод, 249 лошадиных сил. И 2 литра полный привод, 249 лошадиных сил. Все, актив, комфорт плюс престиж. Комплектации здесь отличаются исключительно оснащением опциональным. А в остальном... Ну да, и, кстати, нужно сказать, что для G8, и это подтверждают люди, которые профессионально занимаются контраварийным вождением, спортивным вождением, у G8 есть то, чего нет у большинства кроссоверов и вообще автомобилей, не только этого сегмента, а в целом современных. Интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги. 7 режимов движения, вместительный багажник. Но вот это управление вектором тяги позволяет автомобилю на треке, я специально сажал тренера школы вождения Васин Driving School, вот, и он говорит, ну, из кроссоверов я не помню, чтобы вот за последние годы, когда у нас пошла новая реальность вот, с новыми поставщиками автомобилей, чтобы что-то такого сегмента так круто ехала по треку, так ввинчивалась, причем дело было зимой. Вот, ну и, собственно говоря, это просто общее сведение, а теперь вот те самые новости. Это уже 36 моделей, получается, адаптировали в России под такси. Это вопрос или утверждение? Унабабента сообщает нам об этом. Ну, получается, что что-то такое, наверное, да. Значит, объявление комплектации, вторая модель GLN G7. Меня интересует стартовая комплектация, что в нее входит. Давайте так, вы знаете эти автомобили, вы прекрасно их знаете, вообще эти автомобили прекрасно знают во всем мире. В Англии G7 стал в начале года, по-моему, в марте или в апреле, я не помню, самой продаваемой моделью. Не среди кроссоверов и не среди полноприводных моделей. Самой продаваемой моделью вообще из всех продаваемых моделей. То есть, когда кто-то здесь из критиков рассказывает про то, что это у нас только так, а весь мир понятия не имеет ни про каких китайцев, никто на китайцев ни на каких не ездит, это не так. И, между прочим, во всем остальном мире, это вторая мантра, в Китае оно стоит в 3 раза дешевле. Да, в Китае оно стоит в 3 раза дешевле. Но больше, как в Китае, оно не стоит нигде. Это не у нас они дороже, а в Китае дешевле. Это везде они стоят других денег совсем. С той или иной разницей. Где-то чуть подороже, где-то чуть подешевле. Но нигде, как в Китае, китайские автомобили не стоят. Ни в Японии, ни в Корее, ни в Монголии. Нигде. Нигде больше. Они стоят совершенно иных денег. Это китайская реальность с китайскими ценами на китайские автомобили. Так вот, в Англии эта штуковина стоит в пересчете, что-то я смотрел там, под 38-40 тысяч фунтов стерлингов. Ну, короче, посмотрите, сколько это, ну, выходит цена за 3 миллиона туда, за 3 миллиона. Так что в стартовой этой комплектации у G7? Потому что мне он представляется одним из самых интересных, ну, потому что среднее — это всегда как бы сочетание всех факторов при доступной цене. Комфорт, запуск двигателя бесключевой, доступ бесключевой, интеллектуальные ассистенты водителя, круиз-контроль, задние датчики парковки, автоматическое включение, спуск с горы, старт в гору, зимний пакет в российских условиях сделает, да, оснащен обогревом сидений первого ряда, руля, лобового стекла, форсунок умывателя. Вот. Это 2849 без, я так понимаю, без скидки. Комплектация «Престиж» с передним приводом, панорамный люк, многослойные передние стекла, акустический комфорт, колосовое управление, беспроводная зарядка, функция задержки включения фар, электропривод, регулировка сидений, открывание багажника, обогрев сидений второго ряда, и вот это все. Панорамная, эти камеры по кругу, и все это 3,49. Ну и потом старшая комплектация. Мы помним, что старшая комплектация доступна два вида двигателя. Можно 150-сильный, тот, что базовый, а можно 186-сильный и с полным приводом. Кстати, куда интереснее, мне кажется, информация о новой комплектации для G6 первой модели, полноприводной модели. Но это уже через какое-то время после новостей. Ладно, закончим разбираться с модельным рядом российского бренда, локализованного глубоко в Питере, G-Land.
6: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке БПЛА на Ленинградскую область пострадал один человек. Всего на территории региона были нейтрализованы 17 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в своем канале на платформе «Макс» он написал, что при ударе дронов ВСУ была повреждена складская зона у населенного пункта «Красный Бор» в Тоснинском районе. Информация о последствиях атаки противника уточняется. Власти Крыма и Севастополя решили снизить и зафиксировать цены на бензин АИ-92. С сегодняшнего дня топливо на АЗС, сетей ТЭС и АТАН будет стоить не выше 100 рублей за литр. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о принятии совместного решения по этому вопросу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. По словам губернатора, следующий шаг до середины августа – привести к этому же порогу и цены на АИ-95 и дизель, когда будут реализованы федеральные решения по его стоимости на полуострове. Развожаев добавил, что на автозаправочных станциях этих компаний со вторника возобновится свободная продажа топлива всех видов при действующих лимитах. В Иркутской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек. Среди них 11-летний ребенок, сообщили в региональном управлении МВД. Там уточнили, что авария произошла сегодня на регулируемом перекрестке в центральном районе Братска, где столкнулись автобус «ПАС» и «Самосвал». В момент происшествия в салоне находились 25 пассажиров, передает ТАСС. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции. Хакеры взломали базу данных британской полиции. Неизвестные опубликовали в Даркнете имена, контакты и данные о местоположении 114 тысяч сотрудников силовых структур и ведомств королевства. Утечка конфиденциальной информации вызывает сильное беспокойство и подвергает сотрудников правоохранительных структур серьезной опасности, заявил один из специалистов, который занимался расследованием дел по кибербезопасности, в комментарии газеты «Тайм». Ответственность за взлом взяла на себя группировка хакеров, которую ранее связывали с кражей около 600 тысяч секретных данных Министерства образования Великобритании. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 83 копейки, доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер север.

0: будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Лисича. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Если у вас день, добрый день. Если вечер, и вы наш заокеанский слушатель, тогда вам доброго вечера. Мигранты из Корея Таун. Чё, как там? На мексиканской границе. С днем рождения. Кого? Кис Шадо пишет. Роман, с днем рождения. С Горбачевым. Вы слышали, Горбачев руку сломал? Вопрос сразу. Кому? Кого с днем рождения? Традиционная 30 минут режим агитации за размножение, не жрать майонез? Да, я вообще собираюсь посвятить гораздо больше времени вопросу не столько размножения, сколько выживания. Если вы не против... Как совпали наши с вами мысли, смотрите. Ну, не то чтобы я не про размножение, стоп. Я про вообще продолжение рода человеческого и его перспективы. Потому что за последние несколько дней сразу из разных

0: концов планеты пришли, точнее так, от разных социальных групп, ну и из разных концов планет, пришли тревожные новости, как мне представляется, если их объединить, они примерно про одно и то же. А именно, вымираем, граждане, мы вымираем. Как в буквальном смысле слова, и это касается демографии и развитости экономики всевозможных стран, которые о себе думают, что они развиты. Ну, так мы договорились, что есть у нас некие признаки развитости, сами это решили. И в результате по этим признакам мы выделяем страны развитые. И вот эти страны, они вымирают. Маск написал об этом совсем недавно, причем по-разному можно относиться к этому человеку, но если у кого-то есть какие-то мысли, подтверждающие вашу не просто точку зрения, а ваше мировоззрение, ну почему хотя бы не познакомиться с этими мыслями? Вот, и там было такое, что постепенно вымирают страны, я, наверное, сейчас уже так не найду, но приведены графики рождаемости за последние что-то около 50 лет по ключевым странам, включая США. Там есть и Китай, и Южная Корея, которая на сегодняшний день, если не лидер, потому что есть еще Украина, которая, мне кажется, в этом списке лидирует. Вот Южная Корея — страна с коэффициентом рождаемости минимальным для всей планеты. При том, что уровень развитости, то, что мы называем развитостью, вот, опять же, это термин, который придуман людьми. Вообще все термины придуманы людьми. Слова, которые мы говорим, придуманы людьми. Все это придумано. Вот гравитация, она не придумана. Она есть. Назови ее как угодно, но попробуй пнуть камень, и ты сразу поймешь, что она работает, эта гравитация. У него есть масса. Он тяжелый. Вот. И развитость влияет совершенно порочным образом на рождаемость. И в очень-очень-очень успешной, экономически развитой, с высоким уровнем жизни Южной Кореи идет глобальное вымирание. Так вот это. Потом голодные камни, которые появляются в Европе. Голодные камни, они так называются, потому что если вы их видите, значит, вам грозит голод. Потому что это означает, реки становятся мелкими, намечается засуха, намечается неурожай. Ну и понятное дело, что в средние века особых запасов, таких, как мы сейчас можем запасаться, и таких продуктов, которые хранились бы годами, их не существовало. И поэтому ты, конечно, напрямую зависишь от того, что ты сейчас собираешь. Эти голодные камни. Где-то всплыл немецкий корабль. Называют этот процесс, он всплыл, хотя он никуда не всплывал. Просто вода ушла из реки. И появился немецкий корабль времен Второй мировой, который очень удачно как-то так торпедировали или бомбой его взяли. И он так расколот пополам. Даже, возможно, со скелетиками морячков. Люди уже туда на островок на этот присылают, приезжают на лодочках, им прям так интересно покопаться в этом во всем. Потом Нидерланды сейчас выходят с объявлением о том, что перекрываются каналы. Это какой-то для Нидерландии это какой-то процесс нетривиальный, потому что как будто бы этого никогда у них не происходило, и сейчас они делают это впервые, и это экстраординарное решение. На западе Нидерландов закрывают все шлюзы и запретят использование воды для полива. Пусть оно все сохнет. Из-за сильнейшей засухи в Нидерландах впервые перекрыли каналы и запретили забор воды. Власти водного управления Делфланда объявили о беспрецедентных мерах для западной части страны. С 5 августа, это завтра, все шлюзы будут полностью закрыты как для грузового, так и для прогулочного судоходства. Кроме того, вступит в силу запрет на забор воды из рек, каналов и других открытых водоемов. Причиной стала продолжительная засуха, дефицит пресной воды, из-за которых водная система прибрежных районов оказалась под серьезной угрозой. Нужно понимать, что Нидерландия — это самая плоская страна на планете. Если бы Арктика или Антарктида были странами, то они все равно не были бы такими плоскими. Потому что эта территория на то ли 60, то ли 70, есть географы среди нас, 60-70% она находится ниже уровня моря, окружающего моря. И в этой связи те каналы, о которых идет речь, это такие специальные сооружения, когда едешь по... Вы бывали в Нидерландах, нет? Едешь по стране и вдруг видишь, что по полю идет дебаркадер какой-то, или баржа, или, или яхта, или кораблик, или катерок. Просто не просто по полю, а ощущение такое, что это насыпь, на насыпи дорога, и по дороге эта штуковина едет. Оказывается, что насыпь действительно существует, но только там, внутри этой насыпи, канал, вода. И получается, что этот кораблик, он идет как бы даже чуть-чуть немножечко выше уровня окружающих полей. И в этой связи, конечно, если, когда, если случаются разливы, то они заливают просто всю страну, паводок на всю страну. Но, с другой стороны, когда водички нет, так ее нет вообще. И вот в этих канальчиках ее тоже нет, этой водички. В этой связи я подумал, что было бы неплохо нам поделиться своими соображениями, потому что они разные, причем совершенно разные соображения присутствуют и у людей, которые принимают решения. К примеру, Трамп абсолютно не согласен с теорией глобального потепления, глобального изменения климата. Страна должна выйти из вот этого Парижского экологического соглашения и клуба. «Давай, бури, детка, бури!» Это один из его лозунгов, помимо «Сделаем Америку снова великой». Имеется в виду «Больше углеводородов, богу углеводородов, больше денег, давай нефть сжигать». А это все углеродный след. С одной стороны. С другой стороны, есть Европа, где зеленая повестка, как мне кажется, показывает обратную сторону реакции. То есть все, что происходит, в том числе и с автомобильной промышленностью европейской, это следствие этого зеленого перехода, в мотивах, истинных мотивах которого археологам будущего еще предстоит разобраться. Вот. То есть есть разнонаправленные вещи. И больше того, даже то, что происходило в этой самой в анклаве испанском, который в Африке на самом деле, с этими 60 тысячами нелегалов, в этом, конечно, может быть много политики, в этом может быть это, безусловно, многосоставная вещь, многофакторная. То есть они могли бежать от чего угодно, могли бежать к чему угодно, захватывать территории, к новой жизни, конечно, с целью потом дальше в Европу. Но если фундаментально посмотреть на, опять же, фундаментальные причины масштабных глобальных переселений, это окажется не всегда военные действия, не всегда политика местных властей, не всегда попытка убежать к лучшей жизни с точки зрения финансов. А иногда это попытка убежать к лучшей жизни в том смысле, что чтобы выжить. Потому что на тех территориях, где эти люди остаются, просто в какой-то момент становится понятно, что выжить там уже невозможно. Физически, просто физическое выживание под угрозой. У животных вообще нет с этим проблем, у них нет границы, поэтому они когда чувствуют, что что-то мне здесь дискомфортно, говорит рыба Фугу. Что-то у вас слишком жарко здесь, вот у Японии. Поплыву-ка я на север. И у нас в Приморье все лето сейчас вылавливают фуг. И теперь уже доплыл какой-то тропический окунь, очень яркий какой-то, которого раньше никогда не встречали в Приморье, отлавливают сейчас. А купальный сезон в Приморье, как только открыли, так тут же и закрыли, потому что появились белые акулы. Совершенно несвойственная этой территории животные. И все это может свидетельствовать о процессах, которые идут помимо нашей воли. Ну, просто вот, ну, мимо абсолютно. Я имею в виду экологических изменениях. Так, 63 голоса. А я еще не сформулировал-то свою точку зрения. Я хочу голосование запустить. Глобальное потепление – миф или реальность? Реальность и деятельность человечества – главный фактор в этом процессе. Реальность – но причины его естественные. Есть такая теория про вулканы. Знаете, что вот это и раньше происходило, и пять вымираний, триас какой-то, пермский период, когда вся Сибирь полыхала, потому что все эти залежи угля, тогда уже сформировавшиеся. И плюс мегавулканы, в результате которых и образовались, кстати, вот эти там наши и болота колоссальные сейчас в Сибири. Вот, и все эти вулканы, и все это настолько атмосферу загрязнило, что тогда как раз одно из вымираний было связано с деятельностью вулканов. То есть это и раньше происходило, мы здесь ни при чем, оно само происходит. Изменение климата, конечно, замечаю, но это не опасно и точно не глобальное потепление. Это вот это ваша позиция. Ну и, наконец, миф, созданный в том числе для решения геополитических задач. Затрудняюсь сказать, это просто для тех, кто действительно затрудняется сказать. Так, а что я хотел? Как я хотел проголосовать? Я хотел проголосовать, что это реальность и деятельность человечества — главный фактор в этом процессе, потому что этот главный фактор, он состоит из всего. Из автомобильных выбросов, из самолетных выбросов, из ракетных выбросов, из нашей промышленности, углеродного следа, который за ней тянется, из наших коров, метан которых... в 40 раз или что-то такое. Опаснее того СО2, который образуется при сжигании леса, например. Вот сейчас в Европе лес горит. Коровы, оказывается, газуют так, что и эта загазованность коровья действительно большая проблема. Как будто бы есть теория такая. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Да, Рушан, да, приветствую, доброе.
1: Вы знаете, у меня товарищ один, ну, знакомый, ездил по монастырям, делал диссертацию, писал. Uh-huh. И что увидел? Тогда не было температуры в Цельсии, если в Фаренгейтах. Просто писали, монах, что видел. И вот там лето, без дождя там 2-3 месяца, нет урожая третий год, зима, наоборот, там теплая, то есть реки не скованы льдом. То есть люди писали, что видят, как бы такой, uh-huh, Facebook. И самый известный случай, то, что когда Иван Грозный первый раз пошел на Казань, он не смог дойти, потому что в декабре была распутица. Дорог не было, то есть должны быть, зима должна была быть уже, mm-hmm, а ее не было. А что тогда-то вредило? 16 век.
0: Нет, ничего не вредило. Но... А, в смысле, это вы к тому, что глобальное... Да. Позицию обозначаете, глобальное потепление — миф, по-вашему. Да. Все, понял, хорошо. Ничего не вредило. В этом вопросе очень важно различать погоду и климат. То, что вы имеете в виду, это называется погода. Она действительно меняется от года к году. Она связана с солнечной активностью, очень сильно связана. Она связана с течениями океанскими, очень сильно связана. Она, ну, опять же, Гольфстрим, вот эти Эль-Ниньи, которые происходят. Обратные примеры есть малого ледникового периода, который, это, ну, это такой термин просто, но этот период действительно зафиксирован, когда в Лондоне люди катались на коньках зимой, по Темзе, который замерзл, на коньках ездили. И у Брейгеля, по-моему, да, кто он писал, живописал все эти картины средневековой европейской жизни, масса как раз картин, связанных с тем, что люди на коньках катаются по озерам в тех местностях, где после этого ничего подобного не было. То есть были и отдельные примеры обратного процесса, конечно. Но погода — это вещь, которая зависит от целого сонно-составляющих факторов. Климат же — это то, что идет, придерживаясь некого тренда, через столетия и тысячелетия, не меняясь. Ну, допустим, большой ледниковый период. Он случился... какие-то сотни тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад закончился, ледники стали отступать, мы получили замечательные территории, мы получили возможность, классно гуляя по Карелии, смотреть на эти огромные валуны, которые там лежат. Мы, вот та же Карелия, Финляндия, Швеция, все, что называется Скандинавией, получила свою природу скалистую, потому что ледники содрали всю почву просто, оставив скалистые все эти выступы. Эти миллионы, мириады озер, маленьких озер, целые озерные какие-то такие, знаете, страны. Это понятно, да. Проблема в другом. Проблема в том, что сейчас не распутится или теплый декабрь в каком-то году случился. Или наоборот, холодный июнь или июль случился в каком-то году. Проблема в том, что общее движение климатических изменений таково, что не замечать его сейчас и не замечать систематизма этого изменения невозможно. Возможно. А оно вот какое. В середине, ну, во второй половине, скорее, 20 века, один из математиков, проанализировав эти изменения, вывел некую кривую изменений климата до 2000 там, какого-то года. Чуть ли не до середины 21 века. И это было предсказание, от которого все отмахивались. Сейчас у нас есть возможность ретроспективно приложить реальные изменения того, что происходит, с его графиком предсказаний. И они почти полностью совпадают. Почти полностью. Что говорит о том, что мы можем и дальше оперировать этими изменениями. То есть смотреть, куда это дальше будет уходить. В какую сторону. И в той стороне ничего хорошего нет вообще. Сейчас я вам скажу, что в этой стороне. Вот это называется климатом. В отличие от погоды, это и есть климат. И здесь мы смотрим на то, что будет через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет. Где у меня здесь? Где-то был у меня климат на предсказания такие, временные горизонты. Да, я по этому поводу общаюсь со своим электронным мозгом, с дипсиком. Говорит МСК-бот, это чтобы вы писали, если что. Отвечая на вопросы, конечно, какое-то время придется еще отвечать на эти вопросы. Где Алексей? Алексей занимается своей карьерой, его собственное личное взвешенное решение, которое он вынашивал очень долго, продолжить свою деятельность в рамках других компаний, средств массовой информации, а может быть и не только, вот этого я точно не знаю. Кто-то мне здесь написал, что в Госдуму и все. Ну, вам видней, у вас больше информации. У меня такой информации нет. С Алексеем все хорошо. Я прекрасно понимаю ваш дискомфорт, еще раз. Если вы думаете, что мне очень комфортно в вашем дискомфорте копаться, это тоже не очень хорошо. То есть, здесь кто-то мне написал, а у самого-то какая зона комфорта, за которую нужно выходить? Моя зона комфорта закончилась в 8 утра. Ну, просто чтобы вы понимали, если так вот по чесноку. В 8 утра моя зона комфорта закончилась, потому что вот как вы привыкли слушать что-то одно, каким-то одним голосом, в одной повестке, так и я привык работать в чем-то одном, со своей аудиторией, с людьми, со своими темами, да, где я так и не дошел до полного привода GQ G6, между прочим, хотя должен был, потому что это новость моторическая. У меня тоже была моя зона комфорта. И я из своей зоны комфорта 26 минут назад вышел. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Но я не собираюсь вас оскорблять по этому поводу и тем более требовать дать мне другую аудиторию, потому что это не хороша, это сломалась аудитория. Ладно? Поэтому если вы найдете возможным продолжать общение, комментировать темы, находить любопытные повороты в том, что происходит вокруг в информационном поле, не меняя структуры того, что я же не хочу вас ломать. Я не предлагаю вам сломаться сейчас и начинать делать что-то другое. Ну, делайте, что хотите здесь. Вот как привыкли, так и делайте. Вернем оножку. Оножку. Возвращайте. Я не против. Ну, пожалуйста, возвращайте. Так. Волгина, Путкин и Андрей. Окей. Масса всех муравьев на планете составляет 12 мегатонн. Вот он где, углеродный след. Коровы тут мимо проходили. Мне пишут. Не знаю, я про, ну, насчет муравьев, это я не очень в курсе. Другое дело, что, понимаете, масса всех муравьев, опять же, возвращаясь к вопросу влияния человека на происходящие изменения, масса всех муравьев была примерно массой всех муравьев миллион лет назад. Вот как муравьи появились и распространились по планете, вот так эта масса и регулировалась исключительно их внутренними цивилизационными вопросами демографическими. Какие-то войны были. Может быть, у муравьев было уже 18 мировых войн, мы не знаем, в которых половина этого населения муравьиного погибала. Но они регулируются исключительно своими муравьиными законами. А коровы расплодились по планете и стали одним из самых успешных эволюционных видов благодаря действиям людей. Мы таким образом действуем на экологию и на атмосферу планеты. Через селекцию нашу мы разводим их, коров, мы их разводим. Ровно так же, как люди стали разводить оккультуренные сорта еды, в частности, рис. И это еще один углекислый СО2-шный удар по планете, потому что, когда он что-то там растет, это пусть рисологи скажут. Есть среди нас рисологи? Вот, рисологи, вы должны сказать, как это все влияет, но это влияет. То есть мы разводим это, мы сделали коров, свиней, овец, баранов, кого еще, птицу, гусятину, курятину. Все. Мы сделали самыми успешными эволюционно самыми успешными видами. Никакие коровы не были бы настолько успешны в природе, если бы они жили сами по себе. Их популяция регулировалась бы естественными причинами, хищниками, погодой, средой обитания и все. А мы их держим в специальных местах, разводим миллиардами, и они, ну, в смысле, выделяют метан свой постоянно, и в результате это антропогенное влияние на природу, а не естественное. Так что муравьев может быть хоть 13 мегатонн, но Земля с этим смирилась, она сама регулирует их численность. А численность коров регулируем мы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили о поражении двух судов, доставлявших вооружение в порты Украины. Они находились южнее Одессы. Кроме того, в порту Южный российские войска поразили сухогруз, с которого осуществлялась разгрузка военного имущества ВСУ. При ударах применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве. В порту Николаева было поражено еще одно судно с военными грузами, а в порту Черноморск удар нанесен по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где украинские формирования ремонтировали военную автотехнику. Дональд Трамп назвал нелегальную миграцию одной из основных проблем Европы. Еще одна существенная трудность – энергетика. В беседе с журналистами в Белом доме в качестве примера президент США привел Великобританию, которая, по его словам, обладает одним из богатейших источников энергии в мире – Северным морем. При этом королевство продолжает закупку энергоресурсов у Норвегии, обрекая себя на банкротство. Американский лидер добавил, что европейским странам необходимо остановить поток мигрантов. В Росстате перечислили регионы со снижением потребности в работниках. Заявок работодателей на сотрудников стало меньше в Башкирии почти на 8 тысяч человек, в Белгородской области на 7 тысяч, в Самарской области более чем на 10 тысяч человек. В Москве потребность в персонале за год увеличилась на 43,5 тысячи человек, а в Подмосковье почти на 32 тысячи, говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики, им передает ТАСС. Работодателям Татарстана также требуется не менее 40 тысяч человек, а в Омской области 10 тысяч специалистов. Основной госэкзамен по истории для девятиклассников не выйдет за рамки программы. Задания будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников, отметил министр просвещения. Школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. На экзамене спросят только то, что учили в классе, сказал Сергей Кравцов в комментарии ТАСС. С 1 сентября этого года вступают в силу изменения в федеральной образовательной программе основного общего образования, в связи с которыми скорректированы материалы ОГЭ по истории для 9 классов. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 24-25, вечером 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Моторы. 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас. Назовем это «Моторы плюс». И почему бы и нет, тогда вот это и будет про все вообще, да? Ну, или и все. «Моторы и все вообще». Щукин и все, там проходит голосование сейчас. Вы можете как угодно относиться к тому, что происходит на планете, но примите участие в голосовании сначала. А потом уже относитесь к этому как угодно. В Англии и Уэльсе зафиксирован самый засушливый июль за всю историю наблюдений. 8:20, только что пришла новость. Всего с начала мая в Британии 39 дней обновлялись температурные рекорды. Еще раз. 39 дней. Каждый из этих дней был самым рекордным по температуре за всю историю наблюдений. 39. А июль стал первым месяцем в официальной истории наблюдений в Лондоне с появлением метеостанций в 1871 году, когда в столице Британии не было осадков, ни одного дождя. Среднемесячная... А, это про зарплату. Что больнее вам слышать, про засушливый в Лондоне июль и самые жаркие дни или про среднюю месячную зарплату в России в мае в 110 216 рублей с ростом 1164 рубля к апрелю? Или наоборот? Или что приятнее? Не так, что приятнее? Какая из этих новостей приятнее для вас? Так, возвращаясь к голосованию, пожалуйста, зайдите и поучаствуйте в этом статистическом исследовании, потому что ну, в конечном итоге я не навязываю никакую точку зрения, и мне кажется, что максимально широкий спектр всевозможных отношений к проблематике выживания человечества, потому что сейчас... Многие топчутся у порога своей квартиры, фигурально выражаясь, то есть решая какие-то вопросы свои собственные, маленькие вопросики такие. Ребенок пойдет в вуз, да, нужно вступительные экзамены. Это кажется так важно, потому что это такое отношение имеет к его будущему. Это настолько... отразиться на том, чем он будет заниматься в жизни, как он будет жить. Это его образование и его специальность, выбор ее. И как-то нужно его, в конце концов, еще определить, чтобы это вуз был хороший. А то, что к тому моменту, когда он станет тобой, ну, по возрасту, вот вам сколько сейчас лет? Вот, и когда твой детеныш станет тобой, то как раз это будет где-то середина века, правильно? Вот. И то, что к середине века ему придется зубами выгрызать себе вообще невозможность получить новый контракт на юридическое сопровождение кого-то, потому что вы же хотите, чтобы он сейчас был очередным юристом, правильно? Вот. А то, что ему нужно будет за воду сражаться, за возможность остаться на той территории, где он сейчас живет, и чтобы его волны миграции экологической не смели и не заместили его место жительства те, кто будут идти с юга, потому что здесь окажется благословенная территория, у нас будут расти тропические леса, нужно жить на, просто вот в условиях, в которых сейчас субтропики живут, ну или там какие-нибудь Сочи. У нас будет все прекрасно, мы будем пить воду из Байкала, мы будем ездить на побережье Северного Ледовитого океана, который нам к тому моменту придется переименовать как-нибудь. Там будут курсировать наши газовозы, там будут ходить наши сухогрузы, контейнеровозы, которые будут возить товары в нашу провинцию под названием Европа, в нашу же провинцию. Мы не поедем на наше же побережье этого самого Тихого океана, Атлантического океана, извините, нет. Потому что там будет слишком жарко. Нет, там будет жарко, и там океан этот, он будет весь такой цвести, будет такой пахнуть, это, да, мертвые кораллы все. Зачем нам это нужно? Нет. Мы поедем на север, где будет очень хорошо. Мы будем там отдыхать, курорты Ледовитого океана. Мы не будем его переименовывать, это будет любопытно. Это будет как, вот, как секс на пляже, коктейль. Это же коктейль! Причем здесь секс на пляже. Так и наши эти самые отпрыски будут говорить. Это же так комфортно здесь отдыхать, здесь тепло и уютно. Почему он Ледовитый океан? И... уже их родители будут им рассказывать. Ну, когда-то было время, когда здесь, представляешь, здесь был север. Он такой, да ладно, что это север? Да север, здесь лед был. Глобальное потепление — это миф или реальность? Скажите, вы как думаете? Реальность и деятельность человечества — главный фактор в этом процессе. Реальность, но причины естественные. Подобные изменения климата происходили и ранее. Так что, ну, оно есть, но мы здесь ни при чем. Это не мы. Это не мы, нет. Изменение климата, конечно, замечаю, но это не опасно и точно не глобальное потепление. Еще один вариант. Это миф, созданный в том числе для решения геополитических задач или экономических задач. А любая экономическая задача, она в том числе и политическая, и наоборот, политическая, в том числе и экономическая. Ну и вы затрудняетесь ответить на этот прямой, простой, точный, как стрела, вопрос. Так это миф или реальность? 11% затрудняются, 10% затруднились. 20 считают, что это миф, созданный в том числе для решения каких-то задач. 9% замечают изменения, но ничего глобального. 37% считают, что оно не миф, оно существует. Ну, то, что существует, это очевидный факт. Ну, в смысле, климатически, это же можно посмотреть на развитие. Это уже я говорил о математических моделях и просто о наблюдениях исчезающих ледников, которые исчезают в 100 раз быстрее, чем должны исчезать. Таяние шапок полярных и все остальное. И как следствие повышения мирового уровня Мирового океана. И среднегодовой температуры – это очевидная реальность, подтверждаемая. Но здесь мы ни при чем. 37% и 24% видят в этом заслугу человечества. Это реальность, и деятельность человечества – главный фактор в этом процессе. Если действия, связанные с парированием этой реальности, вам кажутся, впрочем, как и сама эта реальность, вам кажутся чем-то нереальным, то есть, ну, нас-то это точно не касается, а что, как это? Вы заблуждаетесь. Спорим, вот даже вы принимаете участие в решении задач, связанных с парированием угроз, связанных с глобальным потеплением. Даже здесь, в Москве. И именно в Москве. А что это, если не обеспокоенность этой новой реальностью, электрические инициативы московских властей? Электрические, я имею в виду электробусы вместо автобусов. Электрический транспорт вместо служебных автомобилей для всевозможных, назовем это, корпораций. Ладно? Потому что, к примеру, в широком смысле слова Росгвардия — это тоже корпорация. Ну, это некая корпоративная структура, корпоративно организованная, с внутренней структурой корпорации. И я каждый день езжу с эфиром. Не знаю, теперь буду я их встречать или нет на Большом Каменном, но я каждый день встречаю Росгвардию на электрическом «Москвиче-3». Третий электрический «Москвич» спокойненько. Все эти электрические перспективы города, о которых власти думают, и больше того, которые власти реализуют, они, по-вашему, с чем связаны? Ладно, вы мне сейчас скажете, с тем, чтобы нам дышалось свободнее. А это что, не элемент экологии? А если мы предполагаем влияние человека, которое мы производим на природу, также элементом экологии, тогда это что, не решение экологических и в том числе климатических задач? Электрические перспективы Москвы. Вот, пожалуйста, мы живем уже в этом. Просто, может быть, не называем вещи своими именами и не понимаем их первопричину. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
9: Доброе утро, Роман. Владимир, Москва. Вы знаете, вот эта вот ведущая ваша, она немножко ошибается в давлении ниже, выше. Вы там посмотрите с редактором, потому что она говорит 750, это ниже нормы, а 740 бывает выше нормы. Вы тогда ее поправьте, пожалуйста. 747 давление нормально.
0: Вы про новости сейчас говорите, что про давление. Да я понял, ладно, спасибо. Видите, тоже климатическое замечание. Все, куда ни посмотришь, везде климатические замечания. А сколько мы будем пить воду Байкала? Здесь вопрос прозвучал. Вот если что, то мы будем все... Все будут к нам сражаться, приезжать, будут биться здесь за тушеночку, там еще за что-то, за пресную воду, а мы будем защищать наш Байкал, отстаивать его. А сколько мы будем пить его воду? Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
10: Доброе утро.
0: Да.
10: Роман, мне кажется, не стоит так по поводу электрических вот этих всех историй. Хочу напомнить, почему? Что троллейбусов в Москве в свое время было до 15 тысяч, а несчастных этих электробусов, которые еще неизвестно, что делать потом с их батарейками. Их всего 3000. И, ну, короче говоря, ничего не происходит сверх того, что было раньше. Ну, это как мне кажется. Спасибо.
0: Спасибо большое. Нет, спорить не буду, у меня сейчас нет точно. Но я точно знаю, что среди наших слушателей есть люди из общественного транспорта. Сколько у нас электробусов? Скажите, пожалуйста, парк как? Троллейбусы — это другая инициатива. Троллейбусы — это инициатива по приданию Москве современного вида. Вы бывали в Лос-Анджелесе? Нет, не бывали? Так вот, будете в Лос-Анджелесе, пройдите по этим знаковым местам, а они там везде. Помимо даунтауна, вообще они везде, эти знаковые места, а именно деревни, деревни. Одна-двухэтажные дома в виде контейнеров друг на друга поставленных, обмазанные такие штукатуркой, вот шубы называли их раньше, они такие пупырчатые все такие. Вот, везде засохшие пальмы, деревянные столбы, на которых намотаны, навязаны такие клубы проводов, провода между проводами, везде провода, все провода. И в результате это выглядит как декорация к фильму 30-го года. Вот, Голливуд снимал это все. Понятное дело, что на видео сейчас можно спокойно удалять все это дело, когда там снимается кино, и чтобы этого не было, это можно поудалять, эти картинки. Но выглядит это все удручающе. Москва столица первостатейная. Москва один из главных мегаполисов мира с точки зрения устройства, благоустройства. Точно совершенно рекордсмен с точки зрения организации общественного транспорта. Не только разветвленности, но и доступности, комфорта, доступности шаговой, когда у тебя вот где бы ты ни жил в городе, в каком бы районе, ты всегда можешь воспользоваться общественным транспортом, дойдя до него в течение нескольких минут до любого, практически до любого. Я уже не говорю про ТПУ, эти транспортно-пересадочные узлы. То есть и в этом смысле убирать вот эти линии снабжения троллейбусов, это была еще одна инициатива. Немножечко другая, по приданию новой внешности Москве. Вот. И в этой связи, почему, к примеру, электробус, который едет на электричестве, а потом делает все то же самое, что делает троллейбус, только троллейбусу все время нужно быть запитанным, а электробусу только на конечной остановке, там, где у него станция зарядки, он заряжает батарею и дальше снова едет на этой батарее. Чем это отличается, я не знаю. Но не знаю, как вам, но мне новый облик Москвы, новый имеется в виду новый, который город получил за последние десятилетия. Мне новый облик Москвы нравится очень. И несмотря на то, что когда ты живешь в чем-то, пусть даже очень динамично с точки зрения динамики исторических процессов, динамично меняющимся, но если ты живешь внутри, это как твой ребенок. Ты не видишь, как он меняется. Да? Ты видишь только, если он поехал к бабушке на все лето, и если этот ребенок в той стадии, когда они очень быстро меняются, там, подросток, допустим, десятилетний. Вот, и он потом приезжает, вот ты можешь заметить, он, о, ты так вырос, прям, ну реально, прям за лето стартанул все. А если ты каждый день его видишь, ты не видишь эти изменения. Так же, когда ты живешь в городе, ты тоже их не видишь. И здесь ты получаешь информацию со стороны, некие мнения от людей. Так вот, посмотрите на мнения от людей. Разных. Говноедов людей, которые приезжают оттуда, с запада. Со всякого запада. Те, кто приезжает, чтобы покритиковать. И даже если ничего не хвалят и делают вид, что ничего не замечают, даже их критика выглядит такой замученной, просто выдавленной из себя. Они придумывают, что бы такого. Вот лишь бы только не отметить очевидный факт. Москва — лучший город Земли сейчас. Хотя мой старший мне сказал, что это Владикавказ. Лучший город планеты. Вы бывали во Владикавказе? Что там такого прям? Потому что он сейчас был у бабушек, дедушек, а это Нальчик, это Кабардино-Балкария. И на пару дней гонял во Владикавказ. Вот, и я его спрашиваю, ну что, как там все? Он говорит, это вообще мой любимый город. Город в России. Вот из тех, где бывал, Владикавказ, исторический центр, нависающие над городом горы прямо все это. И все это зеленое, и все это досоветская еще постройка старого города, и он большой какой-то, все это рассказывает. Да, поэтому, когда я говорю, что Москва лучший город Земли, я имею в виду, что мы сравниваем одноклассников. Москва лучший город Земли в зачете мегаполисов с количеством жителей 10 миллионов плюс, а вообще-то уже 15 миллионов плюс. Потому что все те мегаполисы с населением 10-15 миллионов плюс, в которых я бывал, они в подметке не годятся Москве по совокупности всех факторов. Ни Токио, ни Нью-Йорк, ни, страшно сказать, что там еще, какие у нас Берлины, какие-то эти Римы. Ну, нет, нет больше таких городов. Их просто не существует. Поэтому, когда вы сейчас говорите про троллейбусы и то, что вам не нравится, это взгляд человека изнутри на то, что у него была парковочка во дворе под вот этим тополем. Я заезжал так на газончик. Я такой заезжаю, и вот здесь вот между тополем и следующим деревом у меня здесь было такое местечко, я уже, смотри, на грунте, видишь, это сухой грунт, это уже выкатано колесами две колеи такие, потому что я сюда все время ставлю автомобиль свой. Все время. Последние 40 лет я так делаю всегда. А теперь мне пришел штраф за парковку на газоне, а это все дело вспахали и засели, и посадили клумбу, и теперь там цветы. Так мне это не нравится. Потому что что? Потому что это противоречит привычному для меня ходу вещей, развитию событий. Ну, точнее, отсутствию развития событий. Я здесь все время ставил машину. Мне так тетя говорила однажды. На полном серьезе. Это в поисках, точнее, в ожидании вселения в новое жилье, купленное съемное жилье было в Сталинке на Алексеевской. И однажды я так поставил автомобиль, ну тогда все так ставили. Не было никаких тогда парковок на газонах, ничего. Ну, это было, ну, лет 15 назад, 17. Вот, и одна тетя специально караулила меня, вот, чтобы я выходил к автомобилю и забирал автомобиль. Она меня караулила, чтобы высказать мне свое фи про то, что это ее парковочное место. На каком основании? На том основании, что оно 40 лет мое парковочное место здесь. Я здесь паркую. Вот так, на газоне, прямо под тополем, прям реально, это ее парковочное место. Так вот, недовольство чем-то новым связано с тем, что просто отобрали привычный образ жизни, а именно, такой спокойный, старомосковский уклад такой. Вот, когда все так спокойненько, все так размеренно, тут у меня гаражечек такой стоит. Тут, может быть, даже погребок какой-то был выкопан. И там у меня даже, может быть, какая-нибудь консервация там стояла. Помидорчики, огурчики. И вот это все. А теперь этого нет. Так, ну, про Байкал было заявлено. Что неинтересно, сколько мы будем пить Байкал? Так, поднимите руки, кому неинтересно, сколько мы будем пить Байкал. Расчет Байкала против всего населения России. Я серьезно спросил его, говорю, потому что здесь сразу несколько человек мне написали о колоссальных ресурсах России, природных, ископаемых и всяких. И это правда. Это больше того, это правда. Вот. И про то, что Байкал нам нужно защищать. И это тоже правда. Потому что это, безусловно, жемчужина страны. Мне посчастливилось по долгу своей автожурналистской деятельности на Байкале бывать часто, и на летнем Байкале, и еще чаще на зимнем Байкале, потому что зимние мероприятия на Байкале — это прям вот очень круто. И должен вам сказать, что это, конечно, место невероятной силы, невероятной энергии и невероятного количества воды. Расчет Байкал. Один из тех вопросов, ответ на который поражает своим масштабом. Если коротко, воду из Байкала вся страна, если мы исключим все остальные источники воды, воду из Байкала вся страна будет пить вечно. Байкал — это не просто озеро, стратегический резервуар планетарного значения. Какого планетарного? Алло, китайская нейросеть. Почему здесь планета? Нашего значения, нашего российского. Хватит на многие тысячи лет даже для всего населения страны. Давайте это просто цифры посмотрим. Итак, запасы Байкала. Объем воды в озере 23 600 кубических километров. 23 600 кубических километров. Что такое кубический километр, нужно объяснять? Это куб со сторонами в 1 километр. Вот проведите сейчас мысленную черту в километр. По горизонту. И вверх километр проведите черту. И вот так вот, вот такой куб. И таких кубов 23 600. Да. 90% всех запасов пресной поверхностной воды в России, около 20% мировых. Население России примерно 146 миллионов человек. Не проверяю. Я ему сейчас верю в этом смысле. Тим говорит, что Байкал заражен шаманом. Ничего подобного, не заражен. От одного Лиза ничего не изменилось. Между прочим, между прочим. Ну, просто вот, ну, так, на секундочку. Имеет значение еще кто лижет. Не только что лижет, а кто лижет. Потому что, между прочим, я так аккуратно скажу вам. Какое-то время назад, так сейчас расчет воды Байкала подожди, тогда я расскажу эту историю. Какое-то время назад у нас была экспедиция по пересечению Байкала. С запада на восток. Через Хужир, через остановку на Ольхоне. То есть, ну, сначала мы выезжаем на лед. Переправа начинается всегда в одном месте. Это выезд на лед. Это официальная ледовая переправа. Это к вопросу о том, что там, как только кто-то из вштыренных экологов, так называемых экологов, видит, что автомобиль на льду, начинается здесь. Это как так можно, охраняемое все это? Официальная ледовая переправа со знаками приоритета, знаками перекрестков, знаками скорости, правилами поведения. Просто потому, что снабжение Хужира, это единственный населенный пункт на Ольхоне, остров Ольхон, единственный населенный остров на Байкале, а Хужир единственный населенный пункт. Снабжение Хужира продовольствием и транспортное снабжение с Хужиром. Возможно, по льду, ну или по воздуху. По воздуху реже, дорого. А по льду всегда, и поэтому там организована ледовая переправа. И, соответственно, переправили сначала на Ольхон, ну, на Хужир. А Хужир вы бывали там на Ольхоне? Это место на дальней точке острова, и туда доехать можно либо по острову, но это вытрясет из тебя все печенки, потому что дорог, ну, естественно, нет. Никакого каменного даже строительства нельзя, там все запрещено. И ты едешь по такой разбитой грунтовке, что зимой, конечно, все по льду объезжают остров. И это что-то около часа довольно остросюжетного путешествия.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 320 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники противника с 8 вечера 3 августа до 8 утра 4 числа, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были перехвачены над территориями 19 областей, в том числе над московским регионом. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Нижнекамска, Геленджика, Чебоксар, Пензы, Пскова, Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля, а также в Домодедове. Михаил Мишустин сообщил о продолжении поддержки туротрасли в Крыму и Севастополе. Этой сфере на полуострове пришлось непросто, отметил премьер-министр. На совещании в Горно-Алтайске по развитию туристических направлений в стране он напомнил, что Кабмин направил более 4 миллиардов рублей на помощь турорганизациям в Крыму, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить бизнес. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба энергосектору, связаны с попытками противника в том числе сорвать курортный сезон на юге страны. Кабмин Латвии готов рассмотреть вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Эта тема станет главной на заседании правительства, которое пройдет сегодня, сообщил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции, сказал он. Глава латвийского МВД Янис Домбрава 31 июля заявлял, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. В последнее время функционировал только один пункт пропуска из двух. В белорусском погранкомитете отмечали, что КПП со стороны республики продолжает работать. Новый премьер Великобритании ушел в отпуск спустя 2 недели после вступления в должность. Энди Бёрнам будет отдыхать 14 дней. По данным издания «Телеграф», парламент не заседает в это время. Глава правительства будет поддерживать связь с чиновниками. Отмечается, что власти Соединенного Королевства продолжают работать в обычном режиме. Бёрнам вступил в должность премьер-министра 20 июля, сменив на посту Кира Стармера. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 83 копейки, доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 24-25, вечером 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва! 94.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 августа. Вторник, он как пятница, только вторник. Ну, как бы, но настроение такое, что уже как бы пора бы заканчивать, да, уже, ну, тем более, когда август. Да, меня зовут Роман Щукин, и здесь до 10 мы говорим о важном, животрепещущем, о том, что вас там терзает, где-то покалывает, может быть, я вижу ваши сообщения, потому что вы же их пишете. Так вот, я читаю, не все из них будут попадать в эфир, потому что перебрасываться какашками мне неинтересно. Отвечая, и вообще не обо мне программа. Отвечая на вопрос еще раз, где Алексей, Алексей занимается новыми проектами, по своей собственной инициативе. По своей собственной инициативе это было его решение. Потому что мы здесь работаем как в японской корпорации. Знаете, как японцы работают? Японец молодой приходит на работу для того, чтобы уйти на пенсию с этой работы. Он уходит на пенсию с этой работы, потому что он точно знает, что у него все распланировано через 2 года. Вот это, через все. И он уходит на пенсию. Вот с этой работы. Если есть такое желание, а если нет такого желания, или желаешь больше, или идти параллельным развитием, ты можешь это делать. Вот это к вопросу об Алексее. Я не знаю, выпускали ли мы официальный пресс-релиз по этому поводу где-нибудь на, там, на сайте или в Телеграме. Я не знаю, нужно ли это делать, но мне кажется, что аудитория, которая так или иначе приурочена определенному сегменту эфирному, она всегда примерно неизменна. Это я знаю по моторам, которые до вчерашнего дня выходили с 6 до 8. Я знаю аудиторию, я знаю людей, они уже даже подписаны или сами, или просто вот, ну, уже просто знаешь. Понятно? Потому что там 8 лет изо дня в день, из часа в час ты общаешься с этими людьми, что их график распланирован вот таким образом, что вот так это происходит. Так что я знаю. И вы знаете этот сегмент.

0: И поэтому сколько мне дней говорить вам? Давайте на этой неделе мы час будем начинать. Я буду говорить, что у Алексея все хорошо, с ним все нормально. Ему наоборот, вы должны ему завидовать сейчас. Потому что Алексей, как молодой талантливый журналист, радиоведущий, телеведущий, развивается. Развивается. Он пошел в другую зону дискомфорта, чтобы сделать ее комфортной. Вот. Когда вы спрашиваете, так зачем я покинул свою? Потому что мне это нравится. Это в том числе и моя работа. Это странно, что вы задаете такие вопросы. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
1: Роман, здравствуйте.
0: Да,
1: это
0: доброе.
1: Деда Вова.
0: Деда Вова, меня вот... приветствую.
1: Я это сочувствую, хочу сочувствие вам выразить.
0: Василий, можно, пожалуйста, а что я? Я молодой, относительно здоровый, успешный человек. Чего мне сочувствовать? Спасибо вам большое за проявление эмоций. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
0: Лимузин, приветствую.
2: Ну, знаете, Роман, я с большим удовольствием всегда слушал и слушаю вашу программу. Просто жизнь меняется, и я раньше вставал рано, садился за руль, ехал и слушал. Сейчас я стою поздно.
0: А что, забурел? Забурел, работа хорошая.
2: Нет, я просто
0: должность.
2: Я сменил работу. Давно.
0: Как?
2: Ну, вот, о чем не жалею.
0: Научите, Лимузин, вот. Как это делать? Как меняется работа? Вот так, чтобы позже вставать.
2: Понимаете, в чем дело? Было бы желание, на самом деле. Но сменил я не потому, что мне прям захотелось работу поменять, а сменил из-за отношения руководства.
0: Ага.
2: Вот, терпеть что-либо такое, если ты, извините, пожалуйста, если ты знаешь свое дело...
0: Да, и знаешь свою
2: цену. Терпеть кое-как свои отношения, не стоит, я думаю.
0: Согласен.
2: Вот, то, что Алексей ушел, жалко. Я в свое время когда-то радиостанцию «Говорит Москва» начал слушать благодаря ему, потому что я его услышал на какой-то другой станции, там что-то, какой-то факел, что ли, было, программа у него. И я такой начал искать, ну, слушай, такой Гудошников, он куда-то пропал. А потом вдруг появился Ударенко на станции. Оп, думаю, оп, прекрасно. Вот. То, что он ушел, это его дело, конечно, немножко расстраивает.
0: Держитесь, Лимузин, держитесь. Вы пережили смену работы, вы можете переживать и другие смены тоже, я верю в это. Так, к тому времени океан станет ядовитым, пишет Дмитрий. Поздно, Дмитрий. Мы от океана уже ушли. Мы перешли уже к Байкалу и к его вылизыванию, елки-палки. Я так и не дорассказал историю. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро, Роман. Доброе утро, радио. Слушайте, Мазик, да. Всегда с удовольствием слушаю вашу программу.
0: Господи. Спасибо.
3: 18 утра, да. Ну, у меня все привязано к школе. Вот как-то так. Я вот летом пропадаю, потому что не получалось. Летом у меня немножко другой график. А вот с сентября месяца опять в строй и вместе с вами буду.
0: Очень хорошо. Скажите, Тамазик, вы из Кабардино-Балкарии?
3: Нет, я грузин из Абхазии.
0: Очень приятный, знакомый. Такой знакомый акцент, прям очень классно. Как будто поехал на Кавказ туда и там общаюсь со знакомыми, со своими. Очень классно. Так вот, если вы не против, я закончу историю с лизанием Байкала. Как я уже сказал, имеет значение, кто лижет. Потому что лижет, это ладно, бог с ним. Имеет значение контекст. Вот. И вот вам пример. Мы пересекаем Байкал. Сначала нужно переехать на Ольхон с континента. Это были Kia Sportage. Я вспомнил, что это было. Это было Kia Sportage. Такое мероприятие они устроили. Пересечение Байкала с запада на восток. И в ознаменовании появления Black Edition версии. Вы не помните этого уже. Никто не помнит, даже сейчас нужно в словарь заглядывать, чтобы в Яндекс смотреть, что за Kia Sportage, что это вообще за модель такая. Так вот, это был Kia Sportage. Это был тот самый Black Edition, который мог быть разного цвета. Это мы узнали уже по ходу мероприятия, потому что там были белые, красные, синие, черные автомобили. И все они были Black Edition. Вот, на вопрос, это как вообще? Белый Black Edition. Белый, но Black Edition, но белый, но как черный Edition. Вот. Black Edition тогда это была отделка просто, это стайлинг. Черные диски, черный хром, весь черненый, все вот это. Короче, Доехать до Хужира — это час по льду. Погода прекрасная, небо, солнце, все это замечательно. Мороз, градусов 20-25, ну, шикарно все это. Доезжаешь за час туда, а дальше-то чего делать? Ну, ладно, из Иркутска мы туда ехали 2 часа, 2, ну, 2, 2 с половиной. Потом за час по льду ты доезжаешь до Хужира. И дальше что? Ну, дальше, естественно, экскурсии. На самолете нужно облететь Ольхон. Потом всякие бухты нужно исследовать. Потом найти, конечно, специальный лед. Тот самый истинный байкальский лед, который ультрапрозрачный, и ты как будто на пустоте стоишь черный. Вот. А найти его можно не везде. Найти его нужно с подветренной стороны острова, там, где постоянный ветер сильный, который сметает снег со льда и шлифует лед еще таким образом. В общем, мы его находим. И там уже стоят люди специальные. Это местные, чтобы вы понимали. Это не мы придумали. Местные. Я подхожу и смотрю какое-то собрание там. А такая история, что каждый может заниматься чем угодно в рамках вот, ну, территории. Тебе дали специальные ледоступы. Такие надеваются на как резиновые калоши, только с шипами металлическими, чтобы по льду можно было ходить. Не сносило ветром, чтобы. По-моему, даже коньки для кого-то были придуманы. Если кто хотел, мог на коньках покататься. Вот. И я смотрю, так группка отпочковалась, и там что-то они... Какие-то люди лежат. Ну, из наших, из журналистов лежат на льду. Я подхожу, говорю, а что вы делаете? Они говорят, а у нас байкальский поцелуй. Я говорю, а что за байкальский? Они говорят, да-да-да, байкальский поцелуй. Такая традиция байкальская. Древняя байкальская традиция, говорят они мне. Байкальский поцелуй — это когда... немножечко вырубленные лунки такие, маленькие. Ну, то есть, по сути, это как рюмки, но только внутри льда, по размеру и по объему. Три штучки такие. Это просто три углубления во льду, но специальным аппаратиком, такие, сверлом, высверлены. В каждую из них налита какая-то штука, и те, кто не за рулем, ну, она какой-то крепости была. И те, кто не за рулем, им предлагалось, медвежья шкура бросается такая на лед, чтобы ты ложился. И ты ложишься прямо вот к этому делу. Трубочка небольшая такая. И вот это все оттуда, прямо из этих лунок. То есть, когда происходит какое-то взаимоотношение с Байкалом, это не всегда инициатива просто... Я сейчас... Господи, я сейчас как будто выступаю каким-то адвокатом шамана, при том, что история уже давным-давно просто уж в аналы списана в архив и уже нафталином засыпана. Я ее не собираюсь выковыривать оттуда. Я просто говорю о том, что, конечно, головой надо думать, и если ты человек... Так мы и не целовали его. Это так просто называлось, поцелуй. Возможно, ему то же самое предложили, а он не пьет. И он такой... Слишком буквально воспринял термин «поцелуй». И он, мы не целовали тоже. Вот это так просто называется. Три там наливочки специальные. Рябиновая, еще какая-то маленькая трубочка такая. Все это... Оттуда все это... Видишь, вот, видишь, все, теперь ты настоящий байкалолог. Байкалолог. Что-то может быть такое. Ну, конечно, если ты публичная персона. И внимание, и причем противоречивое, то многие вещи не стоит делать, чтобы не провоцировать, это примерно понятно. Что, помните, позволено Юпитеру, то не позволено быку, и наоборот, Юпитеру немногое позволено из того, что может бычара устраивать. Тем более, когда ты такой вот весь на этой самой, на волне. Поэтому мы тоже, слава богу, среди нас шаманов не было. И был один, кстати говоря, шаман. Но шаман настоящий такой, который тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Все, и потом мы поехали через Байкал. Мы остановились на середине прямо, где 1642 метра глубина. Это было очень страшно, потому что автомобиль стоит реально на пустоте. Ты просто понимаешь, что черное. Это в одной из социальных сетей, которая двумя короткими словами называется. У меня этот видосик улетел там тысяч, ой, миллионов, наверное, на 15 уже, на 16. Вот, потому что это было реально очень круто. Ты понимаешь, что под тобой 1642 метра пустоты, точнее, не пустоты, конечно, а воды, И это центр и самое глубокое место. И там просверлили лунку. И опустили на 500 метров туда емкость. Привязали трос к автомобилю. Он отъехал сначала на 500 метров. Потом наезжал вперед специально. Эта вся штука опускалась на 500 метров. Потом опять отъезжал, доставал. И с 500 метров подняли воды, вот эту емкость, и предлагали всем попить. Я отказался. Потому что перед этим нам долго рассказывали, какие потрясающие микроорганизмы в Байкале живут, которые пожирают всякую фигню, и из-за этого вода байкальская такая чистая. Я говорю, можно вскипятить немножечко ее хотя бы, потому что я... микроорганизмы прекрасно себя чувствуют в Байкале, но что они будут делать у меня в желудке, когда я их выпью? Я говорю, да ничего, нормально, давай. Я не стал. Итак, 23 600 кубических километров воды в Байкале. 90% запасов всей пресной воды в стране. Население 146 миллионов. Потребление воды. Верхняя граница нормы питья бытовых нужд 10 кубических метров или 10 тысяч литров на человека в год. Это с большим-пребольшим запасом, включая приготовление пищи и гигиену. А теперь скажите, вы выключаете воду, когда чистите зубы? А? Я стал выключать. Не знаю почему. Наверное, возраст. Стал сентиментальным. И почему-то передо мной исхудавший стоит ребенок с пузом таким, как шар воздушный надутым, но сам весь как скелет. И с такими глазами смотрит на меня с упреком, когда африканский стоит посреди засухи. Вот. И все это он делает. Поэтому я стал выключать воду, когда чищу зубы. Ну, в смысле, щетку смочил, выключил воду. Когда отключают горячую и работает бойлер, я даже в душе выключаю воду. Тоже так домочился и выключил. Чтобы хватило семье тоже. Вот. Так это 10 тысяч литров на год, если вы не выключаете воду вообще. Как, вот чистите зубы, она такая течет все время. Это на человека в год. Годовое потребление всей страны, таким образом, 1 миллиард 460 миллионов кубометров в год. А что не пересчитал мне это в километры? Время, на которое хватит Байкала при таком потреблении, 16 164 года. Просто. Если мы начнем, запитаем всю страну от Байкала и начнем байкальской водой потреблять вот это все направо и налево, поливать огороды, все это. 16 164 года. При этом нужно понимать, что это же потребляемая вода байкальская, она восполняется, потому что в Байкал впадает много рек, и только одна из него выпадает, Ангара. И, причем вот это место слияния Ангары и Байкала потрясающее место, там шаман камень. Опять шаман. Шаман камень лежит посередине, такой огромный, вот из воды. Течение очень сильное. Слушайте, так опять на Байкал захотелось. Ой. И возвращение после пандемии на Байкале было максимально заметно, потому что сразу же там появились китайцы. Первые туристы, которые вернулись на Байкал после локдауна и пандемии, это были китайцы, и ты понимаешь, что... Вы спрашиваете, от кого защищать нужно Байкал? И ты понимаешь, что нужно защищать. Да, я слушаю. Да, да, говорите. Добро.
4: Роман, ну, во-первых, хотелось бы вас поблагодарить.
0: Дайте сразу к
4: хорошим началом.
0: Во-вторых,
4: вы также высочайший спасибо. Уровень держать передачу.
0: Во-вторых?
4: А во-вторых, по поводу питьевой воды, вы абсолютно правы. Дело в том, что микробная нагрузка, она неравномерно распределяется. Мало того, конечно, Байкал огромен, и там все растворяется, но дело в том, что местные, так сказать, товарищи, они уже адаптированы к этой пищевой токсикоинфекции, скажем так, да? Вот. А у нас немножко другой, так сказать, резистентность другая. Поэтому расслабляться не стоит и иллюзии питать. А особенно вот в реках там, насколько я знаю, там, допустим, вот эти все продукты жизнедеятельности, они как бы вниз по течению же идут, как правило, да, и поселение, кто повыше живет, им полегче. То есть там же нет канализации, допустим, все замерзает там и так далее, вот. Поэтому с этим надо осторожнее.
0: Вообще есть...
4: Вот
0: есть...
4: таких тут я... туристических вояжек.
0: Конечно, конечно. Лучше, ну, лучше вообще бутилированную. Тоже байкальскую, но уже в бутылочке. Вообще есть легенда о том, что вода в Байкале настолько чистая, что даже рыбы на берег выползают, чтобы пипи-кака свои вот это сделать. Настолько она. Вот. Рискнул, купил себе электроскутер. До работы очень удобно, мимимишка. Сообщение. Да, я за... извините, я забыл читать ваше сообщение. Сам же призываю, а сам же не читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как пишется, так и слышится. И как слышится, так и пишется. И в телеге, и в Максе тоже. Это я про то, что предложили здесь попробовать сервис по аренде скутеров электрических. И первая эмоция такая: класс, класс, вот было бы мне вот 16, вообще супер. А потом думаешь, это, с одной стороны, не мотоцикл. Но на мотоцикле ты как бы полноценный участник движения, и то тебя не замечают, сбивают, переезжают, тебя все это подрезают. А на скутере, на этой, еще и не слышно, потому что он электрический. И в отличие от самоката, на котором более-менее, если ты с головой по тротуарам, ты как бы ездишь, да, ну, можешь перемещаться. Понятное дело, что все равно найдутся те, кого это раздражает, но хотя бы это общепринято. А на скутере уже по тротуарам не поездишь. То есть он выглядит как мопед такой, мопед прям. И в результате по дороге страшно, по тротуару неудобно. Ну, для себя лично, вот мне было бы неудобно. Я не знаю, как велокурьеры вот эти на электрических смиряются с тем, что там так отвязно вести себя на тротуарах, гоняя на очень тяжелых, очень твердых электрических этих велосипедах. Мне было бы немножко зазорно, совестно так делать. Им нет. И вот и я и не знаю, что вот предложение интересное с электроскутером в Москве попробовать, а по факту, куда мне на нем ездить? Далеко я на нем не поеду. А если ехать недалеко, так мне самоката хватает за глаза. Ну, электрического смысла имеется в виду самоката. Кстати говоря, все, я думаю, что с водой мы закончили, да? Я, простите, я просто вот с этим, с глобальным потеплением, со всей этой историей, с засухами, с волнами жары, которые накатывают, с горящей Европой, с выгоревшими лесами, с опустошением Лондона, у которого там дождей не было вообще никогда в июле и все остальное. Просто, ну и еще и голосование, конечно. Щукин и все в Телеграме. Так называется Телеграм. Щукин и все. Вы зайдите, пожалуйста, и не оставайтесь, если не нравится. Если нравится, оставайтесь. А если не нравится, так не оставайтесь. Но просто проголосуйте. Здесь идет мощное, стремительное, сквозное сквозь эфир голосование о глобальном потеплении. Отсюда столько разговоров об электробусах, о воде, о засухе и о том, как правильно лизать лед. Глобальное потепление – это миф или реальность? Реальность и деятельность человечества – главный фактор в этом процессе. Так думают 25%. Это второй по популярности ответ после реальность, но причины его естественные. Его имеется в виду потепление. Подобные изменения климата происходили ранее. 37%. Таким образом, 59% суммарно считают, что глобальное потепление – это реальность, происходящая с нами в планетарном масштабе прямо сейчас. 8% изменения климата, конечно, замечаю, но это не опасное, оно не глобальное. 19% уверены, что это миф, созданный для решения геополитических задач. 11% затруднились с ответом. Голосование где идет? Там идет. В Телеграме. Щукин и все. Так, возвращаясь к троллейбусам, я не помню, какая прозвучала и к электрическим инициативам Москвы, как к части экологической инициативы вообще правительства Москвы. По не только озеленению, но и оздоровлению экологии города. Я считаю, что проекты по электрификации общественного транспорта, городского транспорта, а потом и частного транспорта, поддержки со стороны Москвы этих инициатив, в частности, бесплатная парковка для электромобилей в Москве, в том числе и глобальная по стране поддержка приобретения гибридов электромобилей в виде субсидии в 35% или 900, но не более 925 тысяч. А поскольку автомобили все дорогие, это получается почти 1 000 000 рублей скидка. Все это, в том числе, понимание проблематики глобального изменения климата и необходимости решения этой задачи. Ну, как минимум, обращение внимания на эту проблему, фиксация ее. Ну и конечно, реагирование. Я так считаю. И вот тут прозвучал тезис, что троллейбусы были там много, их какие-то там 15 тысяч было. Простите, но история говорит обратное. В лучшие годы, в самые жирные троллейбусные годы в Москве работало 2500 троллейбусов. Сейчас в Москве трудится чуть менее 3000 электробусов. Поэтому говорить о том, что троллейбусы были принесены в жертву дизельным автобусом, а электробусы занимают от них незначительную долю, это уже как минимум не соответствует действительности. Ладно, давайте так договоримся. Все, у нас сейчас новости и продолжим.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Подмосковья уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на промзону Чехова. Ранения получили 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, заявил Андрей Воробьев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что 7 человек в состоянии средней степени тяжести. Ранее глава региона сообщал о гибели 5 человек при ударе БПЛА. Было известно о 6 пострадавших. В промзоне «Новоселок» произошло несколько возгораний. ФАС заявила о выдаче предупреждения операторам АЗС в 7 регионах. В этом списке Алтай, Красноярский край, Брянская, Оренбургская, Нижегородская и Херсонская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Возбуждены дела. Ситуация с ценообразованием на бензин и дизтопливо находится на контроле антимонопольного ведомства, подчеркнули в его пресс-службе. Там добавили, что специалисты зафиксировали в том числе изменение цен на бензин и дизельное топливо. При этом владельцы автозаправочных станций не предоставили достаточных экономических обоснований для этого. Самозапрет на кредиты. С начала запуска сервиса установили более 21 миллиона 660 тысяч человек. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений. Отменено впоследствии около 12%, пояснили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Там рассказали, что среди тех, кто воспользовался этим механизмом, преобладает категория граждан с активными долгами. Их доля составляет около 56,5%. 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не брали кредиты или займы. В пресс-службе добавили, что больше всего самозапретов приходится на жителей страны в возрасте 35-45 лет. Из-за лесного пожара в штате Вашингтон были эвакуированы 65 тысяч человек. Огонь уничтожил более 700 зданий в округе Спокан. Площадь возгорания превысила 3000 гектаров, уточнил американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что данных о погибших и пострадавших не поступало. Губернатор штата Боб Фергюсон рассказал, что власти пытаются связаться с 14 местными жителями, которые ранее обращались за помощью и перестали выходить на связь. Он подчеркнул, что эти люди не считаются пропавшими без вести. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северный, около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 24-25, вечером 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
15: В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков.
14: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
15: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
14: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
17: Марин, ну куда ты опять собралась?
18: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
19: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
17: Рассказываем по пятницам после 12.
19: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
0: Моторы. 9:37, говорит Москва, моторы и все. Вообще. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. А вас? Меня Щукин. А вас? Как зовут? Говорит МСК, вот сюда пишите, 7373948, если что, сюда звоните. Ну, вы знаете, где смотреть, тоже знаете, во всех каналах. В общем, такая история. Нужно сказать, что... а вы умеете превратить город в Форт Боярд, да? Вот так вот, если чтобы, ну, просто можно было бы спокойно пользоваться пустым городом, потому что транспорта в 10 раз меньше. Дороги, я смотрю, уже в заметной части тех ремонтных работ, которые были активны еще пару недель назад, уже все закончили. Роскошно везде. У Москва-Сити третье кольцо внешнее. Роскошный асфальт. Где-то уже и разметочки даже появилось, и все это. Соответственно, вот эти десятки ДТП, вот весь вот этот вот, все это безобразие, что я наблюдаю, это результат исключительно истеричности водителей. Все. Других вариантов нет никаких. Волгоградка, 2 ДТП от Кузьминок до Люблинки. СВХ между Волгоградкой и Нижегородкой. Авария, большая пробка. Третье кольцо на въезде в Лефортовский тоннель, внешняя сторона. Какая-то мощная авария, настолько, что от Волгоградки практически все стоит, вся трешка. Энтузиастов в области... Ну, кстати, едет ничего, Балашиха тоже. Вот только на выезд из города по энтузиастам авария. Третье кольцо на севере, внешнее, внутреннее. Все стоит до Савеловской и от Савеловской до проспекта Мира. Кутуза, что-то вы там замесили тоже. Что-то прям вот съезд на трешку тяжелый. Потом съезд генерала Дорохова на трешку тяжелый. Потом авария перед третьим кольцом на Кутузовском. И в результате от Рублевки-Аминевки вот отсюда. Весь Кутузовский просто одна огромная, большущая, сплошная пробка. Хотя я не знаю... Еще раз, внимание. Я могу говорить очевидные вещи, потому что, может, оно так всегда. Я к этому времени из-за руля уже выхожусь. Я в это время уже автомобилем не пользуюсь. А если пользуюсь, то противоход все время. И вот этого всего не вижу. Аналитику и статистику не веду по движению в городе в это время. А оказывается, что здесь... На Свободы, пересечении Свободы и Волоколамки ДТП стоит все. Пятницкая, две аварии до Москвы. Внешний МКАД в районе Ленинградки от М-11 до Волоколамки тоже весь стоит. Внутренний МКАД после Щелковского шоссе какая-то авария. Написано правый ряд. И поэтому почти до Ярославки пробка. Почти до Ярославки. Нормально? Ну, километров 7-8. Мощное черное стояние. А третье кольцо как-то так вот, я смотрю, почти все замкнулось. Везде пробки, пробки, пробки. Ну и это результат, как я уже сказал, ваших собственных действий. Человек, как известно, сам кузнец своего счастья и своего же несчастья. Следующим этапом взросления будет отказ от кофе. В среднем для производства одной чашки кофе тратится 140 литров воды. Что имеется в виду у Набабента? 140 литров воды на производство чего? Выращивание кофе. Выращивание людей, которые кофе собирают. Сбор кофе. Обработку. Сушку. Упаковку. Доставку. Покупку. Доставку сюда и потом засыпание в кофемашину. Вы это имеете в виду? Вот. Ну, в смысле, некий аналог углеродного следа, только водный след, правильно? В производстве чего-то. Я уверен, что такое, кстати, тоже должно быть. Вот водный след, сколько тратится воды на производство чего-нибудь. Нет, не думаю, что взросление станет причиной. И уж тем более беспокойство о водном балансе будет причиной отказа от кофе. Тем более сейчас, когда мы узнали, что даже если мы всей страной прильнем к Байкалу и начнем пить из него... Просто не покладая вообще ничего, и на все нужды, на наши бытовые его пускать, его хватит на 16 тысяч лет. При нынешнем развитии геополитических процессов нам столько и не надо, честно говоря. Нам, человечеству, до его конца может даже нефти хватить, потому что алармисты кричат: «Что мы будем делать? Что мы будем делать? Углеводороды заканчиваются, чем мы займем, чем мы заместим это все дело?» Ну, мы, может, и не надо ничем замещать. Мы закончимся раньше, чем углеводороды. Сами станем углеводородными этими самыми отложениями. Вообще, конечно, говоря об экологических инициативах и о том, вот вы пишете мне про зеленый переход европейский, что, в общем-то, они давно это начали. Давно-то, конечно, давно. Как бы можно... Делать одно и то же дело по-разному. Конечно, вы помните этот детсадовский анекдот про гланды, которые придумали наши специалисты удалять уникальным способом через задницу. Ну, можно, вот, можно так, можно через нос, а можно через... То есть, понимаете, в чем дело? Один и тот же, одного и того же результата можно стараться добиваться... разными путями, разными способами. К примеру, Москва. Давайте переводить все на электричество, льготы для электричества, общественный транспорт, чтобы чистый. Транспорт водный, который тоже чадил, ходил вот этот на дизеле, тоже электрический. Вы скажете, что электричество нужно добывать где-то, и это тоже, в общем-то, имеет углеродные последствия. Но у нас очень большая генерация электричества водная. Россия — страна гигантских рек мощнейших. У нас... Очень заметная часть генерации электрической атомная. А в это время Европа, объявившая мощный зеленый переход, разрушила последнюю атомную станцию. Это случилось в этом году. Последнюю атомную станцию снесли физически. Они не закрыли ее, они физически снесли просто в Германии. Таким образом, ознаменовав новую эпоху зеленого перехода для Германии, которая и без того уже в кризисе, промышленность в кризисе, в том числе из-за отсутствия дешевых энергоносителей со стороны России, и давление китайцев с одной стороны, и давление американцев с другой стороны. Заводы ваговские закрываются, Заводы BMW пока еще не закрываются, но планы по сокращению десятков тысяч сотрудников уже реализуются. А правительство сносит атомные станции, которые, в общем-то, по какой-то, я не знаю, по какой случайности, не стали зелеными, генерацией зеленой энергии, объектами генерации. Зато ветряки, производство которых требует колоссальных энергозатрат, то есть углеродный след, за которыми тянется, которые наносят ущерб флоре, фауне, окружающей среде и всему остальному, генерируют не очень много энергии, при этом абсолютно неперерабатываемые, потому что обратно эти композитные материалы, из которых они делаются, эти гигантские ветряки, они неперерабатываемые обратно. То есть их можно только складировать потом и закапывать для археологов будущего, чтобы те думали, что это такое, как они это использовали, что они делали с этим. Это все продвигается. То есть ощущение такое, что Европа намеренно загоняется в какой-то, в тот угол, из которого мы потом придем и возьмем ее. Просто придем и возьмем. А французы в это время не закрыли АЭС. Нет, не закрыли. Это правда. И больше того, развивают свою атомную энергетику. Потому что французская атомная энергетика, они наряду с очень немногими странами. Да, в общем-то, мы, Штаты и французы, лидеры и в области атомной энергетики. Французы, обладатели ядерного оружия, своего собственного, решение по которому они принимают самостоятельно, без отсылки к Вашингтону, в отличие от британцев. Ну и уж я не говорю там о тех странах, где просто размещено ядерное оружие. Французов оно свое, собственное. Французов мы посадили за стол распиливать Европу и организовывать новый порядок после окончания Второй мировой войны. И как они отплатили нам, эти французы? Посмотрите на них. 70% электроэнергии от АЭС во Франции. Ну вот, собственно, об этом и речь. Расскажите об этом немцам. Нужно напомнить об этом немцам, которые своими собственными руками, уже находясь в энергетическом кризисе, разрушают мощнейшие энергодобывающие вещи, такие как атомные электростанции. Ну, это не знаю. Вода не тратится, она же возвращается всегда, пишет мне Илья Сергеевич. Природоведение, третий класс. Тоже верно. Есть теория, что та вода, которую мы пьем сейчас, до нас уже от 4 до 5 человек пили уже ее. Если вы понимаете, о чем я. Да. А пили, возвращали, снова пили, снова возвращали. Пили, возвращали, пили, возвращали. Такая история. Но об этом, как водится, лучше не задуматься. Круговорот воды в природе, да, это правда. Так, поздно подключилась. Спасибо большое за личное персональное сообщение. О моторах после 8 утра уже нельзя говорить? Слава Принт спрашивает. Слава Принт, конечно, можно. Почему нельзя? Не только нельзя, но и можно. Но и нужно время от времени, потому что ведь это неотъемлемая часть нашей с вами жизни, повседневности, той самой повседневности, которая определяет наше сознание. И поэтому, почему нет, если есть вопросы, я никогда не отказываюсь от того, чем занимаюсь профессионально на протяжении уже более 15 лет, а именно направление в журналистике, которое называется автожурналистика. Но это вовсе не означает, что исключительно на этом сосредоточен фокус моего внимания. Простите, пожалуйста, я интересуюсь многими вещами, в том числе астрономией, астрофизикой, геополитикой, просто политикой, экономикой, домашними животными. У меня даже есть мочалка маленькая домашняя. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
20: Доброе. Да, доброе утро, Роман. Доброе утро, слушатель. Добрый док на линии, спасибо за эфир.
0: Да, я приветствую вас, добрый.
20: Роман, а немножечко вот действительно о моторах можно? Просто спорно подключился, только проснулся, скажем так. Автомобильный вопрос есть. Может, кто-то из слушателей знает, как бы голосом коллективного разума там, или вы, на значит, смотрите, ситуация какая. Есть минивэн бизнес-класса, да, как он позиционируется, или компакт-вэн Jack RF8. Собственно говоря, там в штатной конструкции не предусмотрено ни рейлинги сверху, да, то есть, чтобы установить там автобокс и так далее, ничего подобного. Может, какой-то услышатель или там у вас есть опыт? Вот говорят, что навесные багажники делают там сзади, там как-то кто-то. Может, есть в Москве какие-то кулибины, которые этим занимаются, к кому можно обратиться, скажем так. Потому что без багажника при полной посадке шестиместной, собственно.
0: Сам не скажу вам, ну, помимо очевидного ответа с прицепом, больше я не скажу. Скажите, а как же, если это важная часть экипировки автомобиля, как вас так угораздило заиметь автомобиль без возможностей на крыше разместить, ну, без рейлингов, как минимум?
20: Ну, это не, скажем так, это не мой автомобиль, да, слава богу, нет, автомобиль хороший, пушка-бомба.
0: Да.
20: Ну, он как бы...
0: Немецкий поди какой-нибудь пушка-бомба, правильно?
20: Нет, он, я говорю, Jack RF8, вот этот.
0: Не, я имею в виду свой автомобиль, который хороший, немецкий.
20: Нет, я про Джак говорил.
0: Я
20: автомобиль,
0: понял.
20: В принципе, хороший, да. Ага. А свой Hyundai Palisade, то есть тоже пушка-бомба, нет, самое. А заиметь просто организация заимела на балансе, да, как бы, и вот такой вопрос возник.
0: Пожадничал организация. Вместо того, чтобы ГАК взять хотя бы там, да, или Воя.
20: Ну, они, Dream. В принципе, однако, вот если не брать вот этот нюанс с рейлингами, да, они, в принципе, мне кажется, одноклассники практически.
0: Все, вопрос, да, да, одноклассники. Я, кстати, до этого Джака не дошел буквально полшага, потому что тогда в Шереметьево отменилась половина рейсов, а жену я отвез как раз, ну, я уже рассказывал, нет, эту историю. У нас есть премия, топ-5 авто называется. Кто-то называет ее топ-5 авто. Но авто — это как бы общее, а авто — это как бы автомобиль конкретно. Я, ну, я не знаю, я так называю топ-5 авто. Вот. И регламент у нее очень интересный. На одном из этапов для знакомства с автомобилями эти автомобили вывозятся на М-11 в зону отдыха на Большом Лукойле, который перед Шереметьево. Там все выставляются, туда приезжают все зарегистрировавшиеся журналисты, там стоит большая коробка с ключами, ты берешь, какой тебе нужен ключ, садишься в этот автомобиль и ездишь по М-11, куда тебе нужно, там потом разворачиваешься, возвращаешься. Условно, конечно, ты понимаешь что-то об автомобиле, потому что едешь по М-11 все время. То есть ты, ну, ты вообще можешь включить адаптивный круиз и ничего не делать. Он такой, едет и едет. Все автомобили, даже самые старые, даже, ну, нужно потрудиться, поискать автомобиль, найти, чтобы он был на М-11 дискомфортным. Ну, чтобы ты прям вот, ну, а почему он дискомфортный? Так если у него все четыре колеса разные и нет совсем подвески, и все это. А так-то мало чего поймешь. И потом отменили все рейсы. И мне вместо того, чтобы целый день наслаждаться изучением разных автомобилей, пришлось ехать забирать жену. А там стоял этот Джак. Я еще подумал, вот интересно. Он как-то в поле зрения вообще не попадал. И уже почти я на нем поехал, но, в общем, до него руки не дошли. Любопытно, что нет рейлингов. С другой стороны, минивэном такого класса, а он все-таки бизнес-классовый, они не всегда и положены, никто не предполагает, что эти автомобили приобретаются для таких путешествий. Но вопрос прозвучал, как вы решаете вопрос с однообъемниками, то есть когда у вас вэн какой-нибудь там, или универсал, но рейлингов нет. Ну, вообще речь об автобусах. Напрашивается только прицепчик такой, чтобы с собой возить. Да я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
1: Да, Роман, доброе утро. Я уже в пятницу обращался, вчера вам писал. Я по поводу вторичного рынка. Ешка 17 тысяч пайгер. Вот тогда недавно иронизировали.
0: Нет, я не иронизировал. Всегда, когда ты с чем-то необъяснимым сталкиваешься, первая реакция такая недоумение.
1: Сомнительная.
0: Ну,
1: да. Это не сказка,
0: Да.
1: Как быть-то? Я знаю, что вы здесь недалеко живете, а я на Красноармейск, вы тоже хорошо знаете.
0: Ага, да.
1: Вот. Может быть, вы подскажете, как быть? Потому что в свое время и пресловутые из рук в руки и подобное.
0: Угу.
1: Но получается, что...
0: А вот я вам тогда говорил, установите какой-нибудь мессенджер и напишите мне, Чтобы, ну, в Максе, ну, в Максе не напишите напрямую, Телеграм установите, тем более его сейчас вернули опять в Apple.
1: Нет, не вернули.
0: Вернули.
1: Наоборот. Ну, опять, это через VPN, это целая история.
0: Ну, я сейчас в эфире, мы не решим вопрос. Да, спасибо вам большое. Извините, просто 5 минут у нас до завершения. Я напомню, что есть 14-го года Ешка, Мерседес, с пробегом почему-то 12 тысяч. Или 17, или 12. И все честное. А вы все время не покупаете его, этот автомобиль. Понимаете, в чем дело? Вы все время хотите купить его так, как если бы он в такси работал, а он в частных руках у одного человека. В общем, вы не покупаете, потом однажды кто-нибудь разбогатеет на этом автомобиле. В эфире мы этот вопрос сейчас не сможем решать. Это нужно либо тогда уже в моторах возобновлять нашу традиционную рубрику, я даже не помню, как называется, дровишки, там рассматривали подержанные автомобили. Ну, или перекупом, или дилером в трейд-ин отдавать за хорошие деньги. Мерседесу отвезти его в Мерседес, в дилерский центр, и попросить оценить, если он действительно такой, и по пробегу все честное, состояние потрясающее, все обслуживалось. Попробовать предложить им, может быть. Ну, в комментах, в телеге пусть обозначится. Да вот видите, не хочет, не может установить Телеграм себе человек. Вот он такой... такой принципиальный. По поводу того, что с телегой телегу колбасило, да, была такая история про то, что сначала запретили, потом разрешили, потом Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело в отношении американской корпорации Apple из-за того, что на iPhone и iPad невозможно предустановить российский вовсе не Telegram, а Макс. Это накануне появилась информация, что и тут же все напряглись, яблочники, потому что означает ли это, что будет нанесен удар, и мы не сможем пользоваться этой продукцией? Я бы не исключал ничего. Я как человек, который сам пользуется этой фигней, но начал пользоваться давным-давно, и у меня проблема только в том, что у меня целая экосистема яблочная, в которую входит... и телефоны, и приставки телевизионные, и компьютеры, и там часы, и у жены, и все, и мы, и семейный доступ, все это. И, конечно, в этой связи ты просто в зависимость попадаешь от этой структуры. Но если будет принято решение о том, что она вне закона, сама компания, как поставщик не только услуг, но и устройств, буду решать что-то, переходить на какой-то Android, а что делать? Вот. Но, как утверждали специалисты, что это не означает запрет продукции яблочной, а просто вот такое специальное дело, чтобы они вернули Макс. И на этом фоне, то есть, ФАС возбуждает дело против Apple из-за Макса, а из приложения выпиливается Telegram. Из приложения App Store имеется в виду. Это, конечно, ну, вы видели, это одна из новостей. Причем интересно, что эта новость, она прошла так. В одном и том же сообщении. Сначала указано о том, что Telegram выпилили, потом тут же обновление через какое-то время, Telegram вернули в этот самый... А, уже два обновления. Подождите, давайте почитаем. Я в телеге RT смотрю. Приложение Telegram пропало из магазина App Store. При попытке найти его, пользователи видят предложение загрузить другие мессенджеры. Это в 4 часа 40 минут сегодня появилась новость. Сегодня. То есть это рано-рано утром. Апдейт. Если мы все такие славянофилы, и если мы все такие за все наше отечественное, тогда нам нужно перестать писать абд в сообщениях, правильно? Потому что абд — это обновление, как бы. Уточнение или обновление. Поэтому мы должны писать обн. Поняли, о чем я говорю, нет? Ну, просто вы рассказываете, почему «Волга» написана латиницей на «Волге»? Почему там вот это, что у нас вообще, почему называется неисконным нашим словом? Зачем мы тогда «абд» используем? От слова «апдейт» латиницей написано. Нужно «обн» писать. «Обн» номер один. Приложение Telegram восстановили в App Store. Почему оно оттуда исчезло, пока неизвестно. Это был первый «абд» или «обд». «Обн». А потом в 5 с чем-то, я помню, еще один «обн» случился. В Apple заявили американскому профильному сайту, далее название сайта, что мессенджер временно удаляли из-за контента с сексуальным насилием над детьми. Когда материалы удалили, приложение было восстановлено. То есть никаких писем тебе предупредительных, никаких вот этих «Павел, пожалуйста, что-то там удалите» или еще что-то. А просто взяли и выпилили из магазина приложений полностью все приложение. Он быстро сработал. Видите как? Мы пытаемся все время с ним договориться. Кстати говоря, если здесь реакция последовала сразу, то есть почему выпилили? Сказали. А почему вернули? Сказали. То по поводу нашего Макса, насколько я понимаю, никаких комментариев по поводу того, почему выпилили, нет. И комментариев, когда вернется, тоже нет. Соответственно, дело, которое возбудили ФАС, совершенно понятно, логичное, законное, и странно, почему так долго ждали. А не на следующий день после того, как Макс исчез из App Store, это дело было возбуждено. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Тверской области при атаке дронов ВСУ повреждена стена складского помещения «Вальдберрис». Здание расположено в поселке Эмаус Калининского округа, сообщил исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что сотрудники склада не пострадали. На месте работают экстренные службы. Губернатор Ленинградской области уточнил, что противник атаковал БПЛА склады объединенной компании «Вальдберрис» и «РУС» в Красном Бару Тоснинского района. Там произошло возгорание. Для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства. Военный открыл огонь по сослуживцам в селе Хмельницком под Севастополем. Погиб один военнослужащий, еще один получил ранение. Кроме того, нападавший застрелил троих местных жителей, двоих мужчин и женщину. Также пострадали еще три человека, написал губернатор в своем телеграм-канале. Нападавший задержан. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Сроки доставки электроники автотранспортом из Китая в Россию увеличились. В европейскую часть страны вместо недели груз теперь может идти около двух. Стоимость перевозки выросла на 10-25%, рассказали «Известиям» вендоры, дистрибьюторы и их партнеры. Эксперты объяснили задержки дефицитом топлива в некоторых регионах, изменением режима работы погранпереходов и приоритетным пропуском бензовозов. Участники рынка не исключают, что усложнение логистики может привести к росту цен на гаджеты на 5-7% в начале осени. Отмечается, что морские перевозки также подорожали и стали менее предсказуемыми по срокам. Эксперты назвали главного переносчика вируса «Бурбон». Им считается клещ, который называют «одинокая звезда». В России этот вид насекомых никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог и главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в Нью-Йорке выявлен случай инфицирования вирусом «Бурбон». Это редкая клещевая инфекция, против которой в настоящее время не существует вакцины. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 83 копейки, доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Влажность около 80%. Днем синоптики обещают до плюс 25, вечером 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
22: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем.

0: 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами программа «Револьвер». Сегодня она посвящена проблемам нефтегазового комплекса. Ее веду я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, сегодня по-прежнему я один в студии, поэтому имею прямой доступ к вашим сообщениям. Пишите свои вопросы, комментарии, реплики. Буду стараться все их просмотреть, ну, точнее, просмотрю точно все, буду стараться на них реагировать и отвечать. Ну, пожалуйста, только по формату желательно нашей передачи, потому что часто бывает такой довольно широкий разброс тематик, которые отражаются в ваших сообщениях. Все-таки мы фокусируемся на нефтегазе. Итак, напоминаю сразу контакты для обратной связи. СМСки, кто пишет еще, пишите на портал +7 925 88 88 948. Ну и наиболее популярный способ общения. Пишите сообщение в Telegram по адресу говорит МСК-бот. Итак, начинаем. Ну что ж, тем, как всегда, довольно много. Давайте начнем уже по традиции последних выпусков с бензина. Но постараемся не зацикливаться только на этом сюжете, потому что уже, по-моему, последние три передачи мы активно эту тематику обсуждали. Ну и другие тоже темы у нас есть. Что касается бензина, то, с одной стороны, мы видим все больше позитивных новостей, и в этом плане все-таки сейчас стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Я имею в виду, что все-таки в Москве точно совершенно очереди пропали, и бензин пришел в столицу. Ну, правда, там есть, вот с автолюбителями общаюсь, некоторые жалуются на то, что сотового бензина не всегда можно найти сотый бензин, но, все-таки это довольно специфическая категория, хотя это касается не только дорогих люксовых машин. В регионах ситуация, конечно, не такая однозначная по всем территориям, в большинстве все-таки у нас бензин есть, хотя, в общем-то, сохраняются и очереди, и есть в некоторых субъектах федерации еще и лимиты на заправку. Но все-таки я смотрю, все-таки уже там не 20, зачастую 40 литров по бензину. По бензину убираются постепенно вот системы чет-нечет, я имею в виду, когда заправка ведется по первой цифре автомобиля, соответственно, по четным номерам, по нечетным номерам, в зависимости от дня недели. Таким образом, в целом ситуация нормализуется. Можно ли сказать, что все худшее позади? Сейчас отвечу и на этот вопрос. Но, опять же, в некоторых территориях все-таки есть, давайте тоже честно скажем, есть и очереди, и лимиты, как я уже сказал. Ну, кстати, пишите, вот две недели назад во время нашего эфира много было сообщений, что в регионах происходит, я их всех буду озвучивать. Тоже интересно посмотреть на обратную связь с точки зрения цен и наличия топлива. По ценам здесь ситуация более сложная. Вот уже первые сообщения идут, что главный вывод по бензину: сильнее всего пострадали частники, чем монополисты, пишет слушатель с ником Нилс Михаэль. Я думаю, что Нилс, уважаемый

0: имеет в виду под частниками, конечно, независимые так называемые АЗС, потому что у нас все-таки есть и частные вертикально интегрированные нефтяные компании, например, «Лукойл». Но думаю, что здесь про независимых речь идет. Это правильный вопрос с точки зрения, ну, собственно, ситуация-то здесь ясна. Вот я вижу свежую статистику, что опять начинается сокращение продаж топлива на бирже. Собственно, понятно, что ВИНКи реагируют достаточно очевидным способом на эту ситуацию. Прежде всего, стремятся насытить свои собственные заправки, которых в стране меньшинство, как мы с вами уже говорили, и правительство даже пошло на снижение норматива продаж на бирже. Это объясняется тем, что лучше стимулировать прямые продажи топлива без посредников, но на самом деле мы тоже понимаем, что здесь ВИНКи получают возможность свои заправки насытить топливом. У независимых есть варианты покупать импортный бензин, но на самом деле при вот обилии сообщений на этот счет я должен сказать, что объем импортных закупок крайне на самом деле невелик. Вот на прошлой неделе широко разошлись по соцсетям сообщения, что прибыла партия бензина из Марокко, и тоже много было комментариев язвительных. Но, опять же, в период кризиса все средства хороши, но та партия, которой агентство Reuters написало объемом 60 тысяч тонн, ну, на самом деле, суточное потребление у нас в летний пиковый сезон 110 тысяч тонн, поэтому если мы возьмем все индийские поставки и вот эти специфические поставки, то суммарно, ну, может быть, на сутки с небольшим наберется, поэтому здесь, конечно, эта погода не делает, но тем не менее, любые действия, которые позволяют в период кризиса насытить рынок, они являются позитивными. Вот в чем все-таки причина того, что ситуация во второй половине июля все-таки заметно изменилась, кроме ряда территорий. Понятно, что одна из наиболее проблемных ситуаций в Крыму остается. Вчера читал заявление руководства Крыма, что по 92-му бензину не дороже 100 рублей будет топливо, по 95-му сложнее. Ну, тут тоже понятно, своей переработки в Крыму нет. Поставка бензина в больших автомобилях, цистернах запрещена по понятным причинам. Поэтому, собственно, мелкий бизнес занимается тем, что возит бензин в канистрах и, соответственно, пытается на этом заработать. Бизнес в этом плане сложно победить. Ну и я думаю, что справедливо руководство регионов крымских не пытается пока с этим активно бороться, предпочитая все-таки, чтобы бензин появился даже вот по таким ценам. Но сейчас вот постепенно будут вопрос ценообразования тоже решать. Значит, какие основные меры все-таки приняты были, помимо поддержки импорта бензина? Я, кстати, должен сказать, что импорт бензина не уникальное явление. Я помню прекрасно, что в прошлом году масштаб кризиса был несопоставим, конечно, с нынешним, но ограниченные партии тоже приобретали. Правда, тоже такой важный момент, связанный с тем, что у нас, кстати, острота кризиса зачастую наблюдается в регионах, которые достаточно далеки от европейской части страны, где основные поражения были НПЗ-дронами. Это касается Дальнего Востока, Восточной Сибири. Вот там сложности есть. И, конечно, здесь, я думаю, что после того, как геополитика все-таки изменится, вы понимаете, о чем я говорю, конечно, ряд решений просто необходимы. необходимы, в том числе и по переосмыслению масштаба производства топлива в России и по его районированию. То есть ситуация с Дальним Востоком и Сибирью, она весьма печальна. И в том году, кстати, откуда бензин покупали? Китай, Южная Корея, Сингапур. То есть это в основном азиатские страны. И, соответственно, поставки были на Дальний Восток, где тоже проблемы возникали. Ну, очевидно, что юг, курортный юг, он и в прошлом году был в проблемной зоне, это и Крыма касается, и курортов Краснодарского края. В этом году ситуация более масштабна, но география в чем-то схожа. Так что здесь, конечно, эти решения напрашиваются, просто эти решения не быстрые. Вот что касается того, что сработало помимо импорта, в этом году приняли и фискальные решения по импорту, распространили демпфер на импортный бензин. Но вот я думаю, что сегодня-завтра Минфин, к сожалению, ждал вчера, но не опубликовали, опубликуют цифры нефтегазовых доходов по июлю. Ну, в следующей передаче обсудим, посмотрим, какие были в том числе и демпферные выплаты за июль, выросли, не выросли, это тоже такой будет индикатор. Вот радиослушатель Владимир Горыныч пишет, что, судя по машине, бензин по качеству стал хуже, и это в Москве. Ну вот не знаю, я с многими общаюсь автолюбителями, таксистами, у всех спрашиваю, тут и профессиональный интерес, и общественный интерес, вот что с бензином и с точки зрения качества топлива. Я вот не слышал, честно скажу, вот такого рода реплик, но вот Владимир Горыныч пишет, цитирую его, тут понятно, что тоже приняты были довольно важные решения с точки зрения нормализации ситуации, и, собственно, я думаю, что вот корень сообщения Владимира именно от этого, напомню, что у нас официально были снижены временно, подчеркиваю, стандарты качества, то есть разрешено производство бензина в стандартах качества Евро-3. Ну, на самом деле, скажу вам по секрету, что, в общем-то, 10 лет назад и Евро-3 было абсолютной нормой. Но у нас, собственно, с 2015 года на Евро-5 мы перешли, то есть просто к хорошему быстро привыкаешь. И, в общем-то, забывается, что там временные рамки повышения качества топлива не такие и большие. Но, тем не менее, привыкли уже, поэтому я надеюсь, конечно, что это временное решение. Поэтому перешли на Евро-3. Теперь можно производить бензин из нафты. А нафты много у нас, все-таки порядка 30 миллионов тонн производится в год. Большие объемы, и я думаю, что как раз вот за счет прямогонного бензина мы этот кризис и закрыли во многом. Также там и налоговые решения были приняты в поддержку производства бензина из нафты. Поэтому тут тоже, понятно, есть спор, насколько такой бензин сказывается на качестве, точнее, прошу прощения, на двигатели. Ну, что касается машин до 2015 года, еще раз повторю, собственно, как они тогда, да, уже были рассчитаны на стандарт Евро-3, поэтому со старым, относительно старым автопарком здесь проблем быть не должно. Что касается новых машин, ну, соответственно, здесь можете на заправках требовать данные о качестве бензина. На всех АЗС они должны быть. Ряд компаний сообщало вертикально интегрированных о том, что они не снижали стандарты качества топлива. Поэтому, кстати, если вы напишите, Владимир, собственно, где вы заправляетесь, будет интересно. Вот. И как, кстати, вы определили, что он стал сильно хуже по качеству. Но, тем не менее, еще раз говорю, то, что мы начали активно производить бензин из нафты, это не то, что там не скрывается. Это официальное решение, потому что все-таки лучше иметь хоть какой-то бензин на заправках, чем никакого. Вот. Собственно, вот тоже другие радиослушатели пишут, что заправлялся на своих машинах, изменений в работе не заметил, причем вот у радиослушателей аж две. А машины, соответственно, разные, видите, точки зрения есть. Ну вот радиослушатели пишут, что да, все-таки, ну, не везде. Вот человек пишет, что езжу раз в неделю в Рязанскую область по трассе Дон, могу заправиться только на заправке «Газпромнефть» на 285-м километром трассы, езжу с канистрами. Ну, кстати, и в канистры тоже стали разрешать заправлять, чего не было в самом начале кризисных явлений. Вот. Радиослушатель пишет, что мы уже привыкли, но я сказал, да, что к хорошему быстро привыкаешь, поэтому это временные решения, естественно, что их нельзя все-таки, нельзя привыкнуть и к плохому, нельзя жить по принципу, что нет ничего более постоянного, чем временное. Вот. Ну, соответственно, вот такие у нас новости с бензинового рынка. Да, кстати, я, собственно, задал вопрос, обещал на него ответить, все худшее позади или нет. Но здесь все, конечно, будет зависеть от того, вернутся ли дроновые атаки на НПЗ. Почему? Потому что здесь мы видим, что Украина явно перенесла акцент в дроновых атаках с НПЗ на складские помещения маркетплейса, прежде всего маркетплейса Wildberries. Ну, вот мы постоянно здесь, к сожалению, печальные новости слышим. Что касается атак на НПЗ, то в публичном пространстве таких сообщений нет, хотя мы видим, что есть прилеты по складам Wildberries в тех регионах, где есть и НПЗ, но сообщения о том, что заводы вновь были поражены, я внимательно слежу за этим, не видел в российской прессе, поэтому правительство старается, собственно, эту информацию не выдавать относительно того, какие заводы вернулись к производству. Ну и правильно делает, в общем-то. Но вот здесь как раз говорится, и западная пресса, кстати, пишет, что ряд заводов постепенно возвращаются к производству. Поэтому тоже мы видим, что в начале года Украина активно атаковала порты. Я думаю, что во второй части, кстати, мы о Черном море поговорим. Там довольно интригующая ситуация складывается и напрямую касается тематики нашей передачи. Так вот, атаковали порты, потом перенесли акцент на НПЗ, и была версия вполне логичная, что во многом это было связано с началом войны с Ираном, которую Соединенные Штаты запустили, и что привело к перекрытию Армуза, и что вызвало повышение нефтяных цен. О ситуации на Ближнем Востоке тоже поговорим. И, соответственно, российская нефть стала очень нужной, в том числе и для европейцев. Почему? Потому что в ситуации перекрытого Армуза, если бы еще и российская нефть сократила свое присутствие на мировых рынках, то ситуация с ценами была бы еще более сложной для покупателя. И, соответственно, перенесли украинские ВСУ акцент на заводы перерабатывающие, что во многом и спровоцировало те кризисные явления, которые мы с вами уже не первую передачу обсуждаем. А вот потом перенесли фокус дронового внимания на складские помещения. Возможно, переоценили тот ущерб, который они нанесли НПЗ, посчитали, что в рамках вот этой экономической войны нужно на других объектах сфокусироваться. И, собственно, мы видим, что так оно и происходило. Поэтому если дроновые атаки на НПЗ не вернутся, то я думаю, что с точки зрения бензина мы можем спокойно выдохнуть. Если вернуться, тут все зависит, конечно, от того, как и российские нефтяники, и специальные органы использовали вот этот период в месяц небольшим для того, чтобы все-таки повысить защиту российских заводов. Вот, поэтому здесь вопрос пока все-таки открытый. Вот, будем надеяться, что все-таки защита ключевых заводов повышена. Вот, ну и, соответственно, очевидно, что Украине, по крайней мере, несмотря на все бравурные заявления на тему того, что там производство дронов стало супермассовым, они постоянно делаются, но мы видим, что на все объекты дронов не хватает, и в этом плане все-таки приходится на чем-то фокусироваться. Вот, тут как раз спрашивают, какие мероприятия осуществляет НПЗ по защите от БПЛА. Ну, на самом деле, опять же, мероприятия-то осуществляются. И это касается и радиоэлектронной защиты, и, опять же, физических мер защиты стальных тросов. И, кстати, вот визуально на НПЗ можно наблюдать, ну, тоже такого рода элементы используются. Я уже говорил, что правительство разрешило использовать такое легкое вооружение, пулеметы, турели охранным компаниям, естественно, с акцентом на как раз НПЗ, но посмотрим. Здесь же тоже мы понимаем, что это довольно небыстрый процесс, но тоже это позволяет каким-то образом заводы обезопасить. Вот, опять же, как я просил писать сведения с мест, вот, собственно, радиослушатели делятся информацией. Да, вот радиослушатель из Тамбовской области пишет, что бензин дают по-прежнему по четным и по нечетным дням, ориентируясь на номер машин, дают по 30 литров. Но я сказал, да, что эта практика, она началась с Орловской области. В Орловской области уже эти ограничения отменены несколько недель назад. Но в других территориях, да, по-прежнему это сохраняется, но не во всех. Ну, соответственно, вот в Тамбовской области еще такого рода ограничения есть. Еще вопрос радиослушателя. А если начнут бить по энергетике? Кстати, вот и другой радиослушатель, точнее, судя по нику, радиослушательница Елена, как раз тоже спрашивает, что у нас с электроэнергией, есть ли необходимость в строительстве новых станций. Но тут вопрос шире, потому что с точки зрения дроновых атак, я думаю, что такая вероятность, к сожалению, есть. И я надеюсь, что наши энергетики к этому готовы. Ну, тут тоже все логично. Мы пытаемся вынести энергетику Украины. Ну, правда, напомню, что на Украине сейчас основа энергетики – это атомные станции. Тепловая энергетика, она уже разрушена во многом. А вот с атомными станциями здесь есть определенные сложности, понятные. Хотя Украина бьет регулярно по Запорожской АЭС. Но на самом деле можно то есть не обязательно бить по самой атомной станции, чтобы прекратить подачу энергии. Есть там трансформаторные узлы. То есть в этом плане при возможности использования высокоточных дронов, собственно, можно, не создавая угрозы реакторам, пытаться вынести подачу электроэнергии. Я не исключаю, что мы перед зимой это будем делать. Может ли в ответ прилететь по нашим станциям? Ну, в общем, конечно, такая вероятность не нулевая, и совершенно нельзя исключать, что такого рода действия будут совершены. Но, опять же, поскольку это довольно очевидно, Еще раз повторю, я надеюсь, что наши энергетики к этому готовы. Что касается вопроса Елены, нет, у нас не все в порядке с точки зрения генерации электроэнергии. Есть проблемные зоны, это тот же Дальний Восток, это тот же Юг. Да, кстати, здесь, в общем-то, все совпадает и с бензиновыми болевыми точками. В этом году, к счастью, пока вот каких-то сильных перебоев на юге с энергией не было. Я Крым не беру, в Крыму были, конечно, блэкауты, опять же, по причине дроновых атак. Вот, поэтому здесь есть вопросы, они обсуждаются в правительстве, поэтому, да, тут тоже есть о чем подумать с точки зрения расширения генерации электроэнергии. Ну, давайте сейчас послушаем новости, а потом вернемся к нашему разговору.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о предотвращении теракта против главы одного из новых регионов. Нападение планировали совершить двое россиян по заданию Киева в тот момент, когда руководитель субъекта находился в Крыму. Мужчины были задержаны в Севастополе, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. В ведомстве добавили, что их в мессенджере Telegram завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Сначала российские граждане по заданию куратора собирали данные о подразделениях российской армии на полуострове. Потом их обучили обращению с самодельными взрывными устройствами и поручили совершить теракты на критически важных объектах Крыма. Мужчины отправлены под стражу на 2 месяца. Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. В больницах находится 21 раненый, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в том числе 3 детей, перевезены в клиники Краснодара. Еще 2 остаются в больнице Новороссийска. 37 человек получили амбулаторную помощь, из них 9 несовершеннолетних, уточнили в штабе. Утром в понедельник глава региона сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Губернатор Тюменской области сообщил о прохождении пика паводка. Уровень воды в реках Тура в районе Тюмени и Тавда продолжает снижаться, пояснил Александр Мор. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что сейчас паводковая вода смещается вниз по течению. Губернатор добавил, что подтоплены 125 жилых домов и свыше 1900 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека, 38 из них находятся в пунктах временного размещения. В Минэкономразвитии указали на нехватку гидов в высокий сезон. В стране аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи переводчиков и экскурсоводов, но в ряде регионов зафиксирован дефицит таких специалистов, отметил глава ведомства Максим Решетников. На совещании по развитию внутреннего туризма он пояснил, что в рамках кадровой поддержки отрасли студентам разрешили работать гидами после прохождения аттестации, передают Интерфакс. Деятельность экскурсоводов и переводчиков без аттестации не допускается с 1 марта 2025 года. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно. Днем синоптики обещают плюс 25-26 градусов. Вечером 20-22. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Револьвер». С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Давайте перейдем к другим сюжетам, хотя вот свежие прочту сообщения от радиослушателей, раз сам просил писать нам новости из регионов. Вот пишет радиослушатель, как он ездит от Москвы до Самары, пишет, на М-12 проблем нет, а вот дальше в Чувашии, Ульяновской области и местами в Самарской области не все стабильно. Ну, собственно, это подтверждает мои слова, что в целом ситуация нормализуется, но это, конечно, не означает, что все заправки работают и во всех регионах отсутствуют очереди и элементы нормирование. Вот. Что, кстати, тоже был сюжет, связанный с независимыми заправками. Тоже вопрос, как будет организована отрасль вообще после этого кризиса, он тоже есть, потому что, да, по ряду независимых заправок это ударило достаточно болезненно. Много раздается как раз от них самих, от их ассоциаций голосов на тему, что довольно тревожная ситуация, но мы видим, что все-таки им дали возможность повышать цены, потому что они, независимые заправщики, соглашений с правительствами не подписывали, в отличие от Винков. Видите, что Винки цены держат на заправках. Они, собственно, подписали и в этом году соглашение, что цены годовые не должны выйти за пределы инфляции, независимые таких соглашений не подписывали. Да, в ряде регионов Федеральная антимонопольная служба ведет расследование, но я пока не видел вот о каких-то громких результатах. А, кстати, вчера видел новость, что Федеральная антимонопольная служба сменила как раз руководителя управления, который отвечает за топливно-энергетический комплекс. Так что посмотрим. Вот сейчас новый руководитель, руководительница, которая раньше возглавляла ФАС в Хабаровске. Посмотрим, будет ли здесь ужесточение расследования относительно подорожания топлива. Хотя понятно, что вот я и говорил, что приходится и импортное топливо брать, и на бирже цены, конечно, выросли. Так что здесь далеко не во всех случаях мы можем говорить о жадности независимых. Тут нужно разбираться предметно. Итак, давайте к другим сюжетам все-таки обратимся. Вот тут уже, кстати, идут вопросы про Каспий. Я как раз хотел и про Армузский кризис, и про Черноморско-Каспийский. Ну, здесь просто радиослушатель спрашивает про Каспий, но имеет в виду Каспийский трубопроводный консорциум, то есть все-таки Черное море. Напомню, что КТК, конечная его точка, это терминал в Новороссийске. Ну, давайте с Армуза начнем, а потом и к Черному морю обратимся. Вот, ситуация, конечно, очень любопытная, потому что Трамп то перекрывает пролив, то открывает, то перекрывает, то открывает. И вот буквально вчера опять заявление, что во вторник открою пролив, пишет Трамп. И на самом деле вот такого рода политика Соединенных Штатов неудивительно, мы с вами ее обсуждали, и я считаю, что Соединенные Штаты, они достаточно успешно реализуют две главных задачи. Они все активнее управляют нефтяными ценами, а рост цен позволяет привлечь инвестиции в американский нефтегазодобывающий комплекс, потому что цены конца 25-го, начала 26-го года решительно не устраивали американских нефтяников, и они препятствовали расширению производства. А вторая цель – это дискредитация конкурентов. Пока Соединенные Штаты не могут слишком резко наращивать добычу, они будут терпеть присутствие других производителей. Это касается и России, просто с Россией борются санкционными мерами. Ну, кстати, вы видите, что вот сейчас очень активно обсуждается законопроект так называемого Грэма Блюменталя. Грэм признан, сенатор, умерший уже признан в России экстремистом. На прошлой неделе были шумные похороны. Но законопроекту, наоборот, ему эти похороны придают дополнительный пафос, который очень вообще любят в Америке. Это часть американской политической культуры. Поэтому здесь, вот, собственно, этому законопроекту придается как бы дополнительная динамика. И я думаю, что все-таки в конечном этапе он будет принят. Я его внимательно прочитал. С одной стороны, там нет каких-то суперноваций. По большому счету, ну, например, там есть вот 112-я статья, которая содержит пункт о том, что нужно ввести 500-процентные пошлины на российские товары, поступаемые в Соединенные Штаты. Но вообще-то у нас торговли-то практически нет. И когда Трамп 2 апреля 2025 года вводил тарифы, помните, когда вот он показал такую табличку, там все страны были, кроме России. А почему России не было? Потому что Соединенные Штаты даже разъяснили, что торговли нет. Против каких товаров вводить тарифы, если ничего не покупают? А вот тут все-таки зачем-то внесли этот пункт про 500-процентные пошлины. Поэтому многие меры, которые есть в этом законопроекте, они уже действуют. Поэтому это такое дополнительное напоминание. Но там есть 113-я статья, она новая, и она касается даже не России, а покупателей российской нефти и российского газа. Это вот, собственно, ключевая статья законопроекта. Она предполагает, что можно до 100%, даже не можно, там написано, что президент США должен ввести. То есть не стоит, кстати, думать, что этот законопроект дает возможность президенту вводить, но он может и не вводить санкции. Но на самом деле там есть определенное долженствование. Написано, что президент должен ввести вот эти пошлины. Но на самом деле президент США, как глава исполнительной власти, имеет довольно широкие полномочия как раз в сфере санкционной политики, потому что подразделение, которое санкциями занимается, это часть Минфина. Подразделение называется АФАК. Минфин – это часть правительства, а вот в политической системе Соединенных Штатов президент является главой исполнительной власти и возглавляет правительство. То есть санкции все-таки это его прерогатива, и поэтому у него есть возможности при желании санкции не вводить. Но я к тому, что когда у вас перекрыт Армуз в нынешнем виде, конечно, усиливать санкции против России – это создавать дополнительные проблемы. На это Соединенные Штаты идти не будут. Поэтому перекрытый Армуз, хотя он в таком состоянии, знаете, пролив Шрёдингера находится, он то ли открыт, то ли закрыт, но тем не менее все равно цены, вот эта нестабильность держит на относительно высоком уровне. И в ситуации, когда у вас там и кризис сам расширяется, там хуситы уже пытаются контролировать движение по Баб-эль-Мандебскому проливу. То есть в этом плане, конечно, объем нефти, который поступает на мировой рынок, он сильно сокращается. Я видел оценки падения, скажем, добычи в странах залива вот текущие по сравнению с февралем, собственно, то есть периодом до начала войны, ну, собственно, там в Иране называется цифра до 80% падения. Кстати, тут тоже, вот когда говорят, что геополитически Соединенные Штаты вроде как проиграли, ведь они не смогли добиться смещения режима в Иране, тут вопрос в том, насколько затянется этот кризис и сумеет ли Иран все-таки вытянуть ситуацию экономически вот с той точки зрения, что если у вас все-таки нет экспорта нефтяного, или он сильно сокращен, и добычу приходится сокращать, то как будет функционировать ваша экономика? Это вопрос достаточно важный. Но на самом деле, даже если изменения политические в Иране и удастся купировать, и они не произойдут, все равно Соединенные Штаты оказываются в выигрыше, опять же, потому что происходит демонизация других поставщиков. Ну, может, демонизация — это слишком жесткое слово, но, по крайней мере, точно они получают имидж нестабильных поставщиков с высокими геополитическими и военными рисками. Очень сильно просела добыча в Саудовской Аравии, очень сильно просела добыча в Объединенных Арабских Эмиратах. И, конечно, это довольно серьезный шок. В этом плане тоже интересно, что ОПЕК+, вот опять же, в воскресенье опять приняло решение о повышении добычных квот, хотя сейчас это скорее такой имиджевый ход, напоминающий о том, что страны залива надеются вернуться к прежним уровням добычи. Сейчас, когда там Саудовская Аравия больше 50% потеряла добычи, это касается Объединенных Арабских Эмиратов, то есть это серьезная проблема, и все ее осознают. Вот. И в этом плане Армузский кризис, он, с одной стороны, повышает цены на нефть, что нам выгодно, с другой стороны, он в чем-то защищает поставки российской нефти, потому что вот сейчас бороться с российской нефтью для Запада не так и выгодно. Это касается Европейского Союза тоже, потому что вот, мы помним, что были такие жесткие заявления, что сейчас начнется там массовое задержание судов теневого флота. И даже там Франция и Великобритания стали это делать. Но на самом деле потом интенсивность этих задержаний, опять же, пошла вниз. Вот да, была новость в конце недели, что итальянское судно все-таки задержало очередной танкер. Но на самом деле оно его в порт... Я имею в виду, что итальянцы, вот это судно задержанное, они его в порт не стали буксировать. То есть, да, была проведена проверка, связанная с тем, что этот танкер находится в санкционных списках Европейского Союза. Он недавно сменил флаг, повесил неделю назад флаг Камеруна. Вот, и это, по версии итальянцев, дало им основание. Там, кстати, не только итальянцы участвовали, там такая интернациональная группа. Была эта группа, раньше занималась контролем ливийского побережья, сейчас перебросили на проблемы теневого флота. Но у этой группы в главе с итальянским военным кораблем не было полномочий задерживать и буксировать танкер в какой-то там сицилийский порт, например. В районе, собственно, Сицилии задержание это было. Поэтому задержали, проверили документы, распиарили эту историю, но само судно не задержано. То есть в этом плане пока здесь интенсивность вот этого морского боя, она все-таки несколько снижена. И, кстати, во время празднования Дня военно-морского флота Путин сказал, что задержание судов является пиратством, и нужно с пиратством и пиратами соответствующим образом поступать. Ну, посмотрим, являются ли слова верховного главнокомандующего как бы основанием для того, чтобы уже российские боевые корабли активнее защищали суда, в которых есть российская нефть. Даже не важно, российский там флаг или нет, потому что в рамках 21-го санкционного пакета там уже время нет, хотел несколько слов сказать, но вот несколько слов и скажу, там не особо вдаваясь в детали. Там есть новации определенные, одна из главных новаций заключается в том, что он дает возможность конфисковывать, ну, по версии европейцев, они считают, что они теперь могут конфисковывать нефть с подсанкционных танкеров и ее продавать. Пока таких прецедентов не было, но пробросы такие были относительно Великобритании, то есть они обещали продать нефть с одного задержанного танкера. Так это, ну, по крайней мере, британская пресса об этом писала, но так пока и не решились. Вот посмотрим, посмотрим, пойдут ли они на эти шаги сейчас. Но вот в моменте, когда Ормузский пролив опять полузакрыт, полуоткрыт, я думаю, что это тоже определенная страховка с точки зрения российских поставок, которые, кстати, уже больше месяца морские поставки остаются на уровне выше 4 миллионов баррелей в сутки. Это очень серьезные объемы. Вчера вышли цифры про Индию. Одно из западных аналитических агентств пишет, что в июле объемы экспорта российского в Индию были 2,8 миллионов баррелей в сутки. Это фантастический объем, рекордные. Несмотря на то, что с 16 июня вообще американцы вернули санкции против российской нефти. Они 3 месяца давали исключения. Вот в июле этих исключений не было, но, тем не менее, мы видим эти цифры. Правда, нужно все-таки дождаться подтверждения от индийской таможни. Индийская таможня, она только за май опубликовала данные. Ну, там наш импорт составлял порядка 40% от всего индийского импорта. Тоже очень приличные показатели. Но дождемся цифр за июль, ну, правда, это где-то через полтора месяца только будет, индийская таможня с определенным отставанием это все публикует, но вот пока доверимся западным агентствам, то есть это что означает, что у Индии, даже несмотря на санкционные ограничения Соединенных Штатов, в ситуации перекрытого Ормузского пролива других вариантов нет. Вот. Это касается и Китая. Китай сам импорт заметно сократил нефти, но доля российской нефти там растет. Уже к трети мы идем, то есть по итогам июня, Китай за июнь опубликовал цифры таможенные, там почти 30% была доля российской нефти в общекитайском импорте. Теперь, что касается Каспия, поскольку вопросы были, я обещал. Ну вот, собственно, про как раз вот радиослушатель Николай наш постоянный просил прокомментировать закон ЕС про грабежи танкеров с нефтью. И вот, собственно, Николай, я как раз только что это и сделал. Это как раз часть 21-го пакета, я об этом сказал. Теперь, что касается Каспия. Что касается Каспия, вот тоже довольно... И Черного моря, Каспийского трубопроводного консорциума и Черного моря. Ситуация весьма любопытная. Почему? Потому что мы видим, что действительно украинские дроны стали наносить удары именно по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Ну, если кратко напомнить содержание вот этой эскалации, то сначала стали украинцы наносить удары по азовским портам, в основном зерновым, потом стали бить по танкерам, которые вывозят зерно. В ответ Россия стала бить по Одессе, по Одесскому порту. Потом Украина стала бить по Новороссийску. Но весьма специфично, поскольку порт один, а терминалы разные. И вот стали бить как раз по инфраструктуре именно КТК. Именно КТК. В чем специфика КТК? КТК — это единственный как бы частно-государственный нефтепровод на российской территории, хотя контрольный пакет принадлежит структурам транснефти государственной, но тем не менее там есть доли и у частных компаний, в том числе и у иностранных. КТК построен как основной маршрут экспорта нефти из Казахстана. 80% экспорта казахского идет по КТК. Причем экспорт этот растет. В 2025 году более чем на 10% выросли поставки по КТК. И вот Украина стала лупить именно по КТК. Именно по КТК. При том, что, да, это нефть казахская, там есть потом российская нефть, добавляется, ну, порядка 11-12% вот в том сорте, который выходит потом из КТКшного терминала в Новороссийске, это российская нефть, а остальное это казахская нефть. причем казахско-американская нефть. Почему? Потому что добычу-то в Казахстане ведут консорциумы, где основную роль играют американские компании. Вот вы часто видите, что там, ну как часто, вот последние новости были, включая и конца прошлой недели, что атакован танкер зафрахтованной компанией Tengizchevroil. Уже несколько танкеров, зафрахтованных Tengizchevroil, были атакованы украинскими дронами. Что такое Tengizchevroil? Tengizchevroil 50% это Шеврон. Это, собственно, компания, которая первой пришла в Казахстан, и с нее с проекта Тенгиз стартовала большая казахская нефть. 25% это Exxon. Кстати, Трамп вчера очень смешно заявил, что надо увеличить налоги с американских нефтяных компаний, потому что, по его подсчетам, в 12 раз выросла прибыль ExxonMobil по сравнению с прошлым годом. Не знаю, как Трамп считает, вот он миллиардер, а все время какие-то подсчеты у него комичные, потому что отчет, кстати, вышел ExxonMobil на прошлой неделе, действительно выросла и выручка, и чистая прибыль, но не в 12, конечно, раз. Но на самом деле выросло это благодаря Трампу, мы об этом говорили, поэтому здесь Трамп скорее кокетничает перед выборами промежуточными на тему, что... Ну, потому что понятно, что высокие цены на нефть – это и высокая стоимость бензина на американских заправках, и нужно как-то объяснять это избирателю. Вот, собственно, так и объясняют. Так вот, любопытно, что Украина бьет по КТК, и получается, что бьет по интересам сразу нескольких стран. Как я уже сказал, это Казахстан, потому что это все-таки казахская нефть. И президент Казахстана Токаев, который относительно недавно был в Омске и там призвал завершить военный конфликт между Россией и Украиной, и я думаю, что призыв во многом как раз был связан с атакой на КТК, но при этом президент Токаев не сказал, кто атаковал объекты КТК, хотя, собственно, это и... не скрывает и украинская сторона, и, собственно, КТК об этом говорит. То есть все знают, что и суда, и инфраструктура атакуются Украиной. Компания, так вот, Tengizchevroil, я сказал, что это уже на 75% американский актив до сих пор. И там только 20% у казахского Казмунайгаза. И по слухам, которые я читал в американской прессе, компания «Шеврон» даже жаловалась президенту Трампу на действия Украины. И Зеленский, который посещал Вашингтон, как раз воспользовавшись церемонией похорон сенатора Грэма, признанного в России экстремистом, ему даже пришлось такой подарок специфический Трампу делать, атаковать иранское судно в Каспийском море, ну, причем понятно, что там, потом Украина, кстати, стала говорить, что это ошибка, но можете на карту посмотреть, где Украина, где Каспийское море, и все это произошло как раз перед визитом в Вашингтон, понятно, что как бы Зеленский вот в такой форме пытался перед Трампом извиниться, но... факт остается фактом. И, кстати, после возвращения Зеленского все равно, то есть вот свежая эта история, это уже конец прошлой недели. И в этом плане, вот я сказал, что у нас есть Ормузский пролив Шрёдингера, теперь у нас и КТК тоже вот из этой философской категории, потому что вот за короткий период времени КТК прекращал работу, потом восстанавливал работу, потом снова прекращал работу. Сам КТК, кстати, заявляет, что нельзя это рассматривать как прекращение работы, а это временная приостановка, поскольку происходит заполнение емкостей по хранению нефти в районе Новороссийска. Но на самом деле эти емкости не безграничны, и во время предыдущей остановки работы КТК Казахстану пришлось тоже довольно заметно добычу сокращать. Вот, поэтому, да, и, кстати, не только Казахстан и Соединенные Штаты страдают и Европейский Союз, потому что Казахстан – это третий поставщик нефти в Европейский Союз. Нефть казахская очень хорошо подходит для производства дизеля, а с дизелем проблемы, в том числе, кстати, и потому, что Россия закрыла экспорт дизеля, и на прошлой неделе продлен был этот запрет. Ну, бензин, керосин тоже, естественно, у нас запрещены к экспорту, но для Европы дизель наиболее чувствительный. Понятно, что Европа напрямую наш дизель не покупает, вот, ну, например, Турция его покупала, а вроде как турецкий дизель дальше шел в Европу, поэтому здесь довольно взаимосвязанные вещи. Поэтому, на самом деле, иначе трактовать атаку на КТК как попытку Украины поддавить на США, на Казахстан, на Европейский Союз с целью заставить их усилить прессинг на Россию, иначе трактовать это не получается. Но игра довольно тонкая, потому что, как я уже сказал, здесь интересы американских нефтяников, которые жалуются Трампу, затронуты, интересы Казахстана затронуты, да и по Европейскому Союзу это тоже бьет. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Услышимся через две недели. Спасибо за внимание, за вопросы и комментарии. А сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль погиб водитель. Противник нанес удар по машине в Погарском районе, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем телеграм-канале он написал, что за сутки на территории региона было уничтожено 157 украинских БПЛА. Их перехватом занимаются подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «Барс» Брянск и линейного отдела МВД на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии. В Минторговле Казахстана заявили об отсутствии обращений от Wildberries о размещении складов. Marketplace уже арендует в республике 46 тысяч квадратных метров площадей, пояснил глава ведомства Арман Шакалиев. По его словам, торговая площадка строит на казахстанской территории около 260 тысяч квадратных метров складских помещений. Их планируется ввести в строй в первом квартале 2027 года. Атаки дронов ВСУ на объекты Wildberries начались 18 июля. Под ударом оказались склады в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Ситуация с мигрантами в Сеуте ввергла ЕС в масштабный политический кризис. Он указывает на будущие проблемы и расколы в Европейском Союзе. Драматический инцидент с нелегалами завершился почти так же быстро, как и начался. Большинство мигрантов отправились обратно через границу, но он оставил после себя более серьезную политическую ситуацию, отмечается в материале американского телеканала CNN. Ранее ряд европейских стран раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу Италия, Чехия, Финляндия и Дания призвали к приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Посольство рекомендовало россиянам на Кубе запастись водой и зарядить телефоны. Это необходимо из-за регулярных отключений электроэнергии, подчеркнул посол в республике Виктор Коронелли. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что предупреждение касается тех, кто приезжает на остров и кто живет постоянно. Сегодня на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным СМИ, к новому сбою привели колебания в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась 5 раз. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 83 копейки, доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 25, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, до плюс 20-22 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
1: В
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте.

0: субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:08 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Сегодня вторник, 4 августа. Всем прекрасного, хорошего дня. Температура за окном очень комфортная. Полет будет проходить в хороших условиях, так что не волнуйтесь.
3: Взлетаем, да?
8: Да, взлетаем в 11:09. Мы обязательно взлетаем, как всегда. Что принесет нам наш полет? На чем мы будем пролетать? Во-первых, в этом часе мы поговорим о том, что операции по уменьшению груди стали популярны в России, но у мужчин. Да, да, Александр, не волнуйтесь, такие глаза не делайте. Да, стали уменьшать, представляете? Почему, я вам позже расскажу. Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Еще, значит, ценник на маникюр просто какой-то стал безумно высокий. Да, там 60-70 тысяч в год якобы женщины тратят просто вот на обычную ноготочки. Процедуру. Да, на ноготочки. Да. Поэтому у нас сегодня будет в эфире мастер маникюра и плюс историк моды. Телеведущая, мы поговорим о том, вообще в тренде ли маникюр, нужно ли накладывать эти шеллаки, гели и прочее-прочее. Марина, мне кажется, это нам подойдет.
3: Да.
8: Если вдруг мы никуда не, ну, как бы дальше не продолжим свою карьеру на радио, мы можем пойти в зоопарк киперами.

0: животных, что это? Ухаживать за... Это ухажеры за животными, понимаешь?
1: Ну, так смотри, какой у меня кот получился.
0: Вот, видишь, у тебя, у меня какая собачка.
1: Живут а там лучшую жизнь.
0: Морские котики. А-а-а. Это животные, это не люди. Вот, а потом... Шутку поняла? Вот,
1: сам вроде пошутил, поняла, но думаю, это смешно,
0: сам
1: правда?
0: Пошутил, сам посмеялся,
1: ладно,
0: да.
1: Хорошо,
0: вот,
1: главное,
0: морские котики,
1: смешно.
0: Всякие выдры, ну и так далее. Можно пойти. Ну и у москвичей будет лишь 9 минут 12 августа, чтобы увидеть частичное солнечное затмение. Будем следить. В следующем часе к нам присоединится адвокат Елена Сенина. Дела семейные в народном адвокате обсудим. Ну а в программе, посвященной финансам, инвестиции в себя, Екатерина Астахова и Марина Александрова обсудят эту тему. Поехали!

0: Так, наши средства связи, они же у нас есть.
1: У нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Пишите нам в МАКС. Звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Наша трансляция в YouTube-канале ВКонтакте и в Рутюбе. Читайте нас еще, кстати, в Дзене. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется «Радио говорит МСК».
0: Да, кстати, по поводу киперов, вообще вот этих всех историй с животными, если вам интересно, как живет самый популярный кот нашей радиостанции, подписывайтесь на телеграм-канал «Молодой шпинат». Там вы обязательно узнаете...
1: как живут наглый, но очень красивый кот.
0: Да, какие у него, значит, что будни, игрушечки, что он ест, он обнаглел, как он проводит день, когда он доводит свою хозяйку Марину Александру. Так, ну давай расскажем, что сегодня за праздники. Праздник-то такой.
1: Такой же.
0: Во-первых, что сегодня день рождения шампанского. Угу. Именно в этот день аббат Пьер Периньон в 1660... Да, в честь него как раз и назвали. В августе 668 года представил на суд публики новое золотистое с пузырьками вино, которое сумел создать, контролируя процесс брожения. Кстати, благодаря русским шампанофилам, благодаря нашим людям технология усовершенствовалась, изобрели эффект резервуарного метода. Что это такое, я не знаю, но мы радуемся этому.
1: В любом случае, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: А сегодня также день гостя. Вот что это значит,
1: любишь
0: я не
1: гостей.
0: Знаю.
1: А? Любишь гостей?
0: О, да, я люблю гостей, но, знаешь, до поры до времени.
1: Да.
0: Вот когда мне уже надоедает, я...
1: Слушай, а тут мимо твоего дома прохожу.
0: Во, нет, это
1: обожаю.
0: Не то, это не мое, я не могу так. Вот лучше помаленечку дозированно и заранее договориться. Также сегодня день одиноких, я не знаю, почему такой день существует, но есть такой день одиноких работающих женщин. Они работающих, интересно, есть...
1: Как это праздновать?
0: Да, и как это праздновать? Надо на работе открыть вот ту бутылочку Дона Периньона, ну и так далее.
1: Могу быть в отделе бухгалтерии. Ничего личного просто, почему-то я подумала, что именно там хорошо пойдет Дон Периньон.
0: Ну ладно,
1: наша... Потому что в бухгалтерии всегда есть, мне кажется, бутылочка чего-то такого.
0: Наша бухгалтерия, да, богато живет в этом плане.
1: Там даже есть холодильник.
0: Да, и в 1777 году, в этот день, 4 августа, открылся первый в мире цирк. Представляешь, вот такие вот события.
1: Но это не бухгалтерия, это уже ближе к нам.
0: Это уже ближе, да, к нам, к нашей жизни. Так, ну что, поехали по новостям, пробежимся.
1: Ну, давай.
0: Так, смотри, значит, в управлении ЗАГС города Москвы заявили об интересе горожан к именам из древнегреческой мифологии.
1: В этом году в столице двух мальчиков назвали Одиссеем, также встречались Дионис, Аид, Афродита и Гера. Кроме того, в разные годы мальчиков называли Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем. Одна девочка получила имя Артемида.
0: Ну, я не знаю, но Афродита, Гера, еще более-менее, Дионис, Денис можно назвать. Ну, Аид.
1: Ну, вот Аид, царь мертвый.
0: Да, Одиссей.
1: Бог мертвых, зачем это
0: нужно,
1: Гера, да? А Дионис, бог вина, да?
0: Ну, Дионис это, ну, как бы, знаешь, это все-таки созвучно с Денисом.
1: Ну, да. Денис это и есть Денис.
0: Ну, да, Дионис это Дионис и есть. Ну, вот Артемида... А как ее сокращенно? Мида? Артема?
1: Тема.
0: Артема. Тема?
1: Тема.
0: Тема. Арти? Арти, иди домой. Зев сокращенно. Зева?
1: Зева.
0: Зевочка? Зевочка. Посейдон.
1: Есть одна такая туалетная
0: Пося?
1: Бумага, да.
0: А Зева, точно, туалетная бумага же есть. Посейдон, Пося.
1: Странно.
0: Посей.
1: Ну,
0: Посей.
1: Может быть, будут все-таки называть полным именем, я не знаю.
0: Ну, ты закачаешься. Посейдон! Знаешь, это можно по... Это как сошла мамаша, с ума сошли.
1: Ну, возможно, у него не будет...
0: Собачку?
1: Нет, не то, что не будет. Я думаю, что у него будет какая-нибудь железодефицитная анемия.
0: Почему же?
1: У него с печенью проблемы.
0: У Посейдона?
1: У него же, или я путаю?
0: Нет, Посейдон — это бог Марии. Ты имеешь в виду, которого Прометей... Не, Прометей огонь принес, а которому выклевали печень.
1: Да.
0: Сказали, нет, это этот.
1: Я перепутала,
0: ты,
1: да?
0: Перепутала.
1: Ну, я как обычно.
0: Посейдон — это бог Марии.
1: Это я помню, но он же не был связан.
0: Это другой, да, там другой. Напомните, у кого вороны печень выклевали. Ну, одним словом, друзья, вот эти все имена, конечно, это все забавно, это интересно, это потешит и
1: не
0: ваших...
1: Не Ахиллес, нет.
0: Нет, не Ахиллес. Ахиллес. Ахиллес другой.
1: Давайте, давайте, давайте. Включайтесь, друзья.
0: Это потешит
1: просыпайтесь.
0: И вашу какую-то, ваше, не знаю, внутреннее эго, там что-то еще, там порадует, не знаю, друзей. Но вот я вас уверяю, ребенок с именем Аид, ну вот в школе будет точно... Хотя есть имя Аида. Да,
1: да,
0: а это татарско-казахское имя, Аида, вот, но это немного другое. Аид все-таки в древнегреческой мифологии, мы все знаем, что это...
1: У Прометея
0: немного...
1: прикованного орел начал...
0: Да, Прометей, да. Точно. Прометей,
1: ну,
0: он огонь принес,
1: как я рассуждаю.
0: Да,
1: Прометей, Посейдон, оба на букву П.
0: Да-да-да, за то, что он и принес огонь, его приковали, да, боги его наказали, точно. Мы немного еще что-то помним, да. Одним словом...
1: Ключевое чего-то, понимаешь?
0: Чего-то, да. А все на вашей совести, друзья, это ваши дети, и называйте как хотите. Артемида.
1: Знаешь, это как история, но это немножко не к этому.
0: Почему? О чем-то?
1: Вчера вот мы с психологом тоже обсуждали, когда, знаешь, ну вот кто-то, например, как мы с тобой не боимся признаться в том, что мы чего-то не знаем, мы правда много чего не знаем, и память у нас, и вот это вот все. Вот, и история с похудением, когда, например, кто-то очень на это заточен, и когда видит рядом человека, который, ну, не в идеальной какой-то форме, ну, может быть, он нормально выглядит, он начинает говорить, какой толстый там или еще что-то, начинает его обсуждать, и это говорит больше о том человеке, который осуждает, чем о том, который выглядит не так, как кому-то хочется.
0: Ну, ты понимаешь, тот, который выглядит не так, как кому-то хочется, он уже, в принципе, смирился.
1: Может быть, не смирился, и может быть, он работает над этим. Мы не всегда до конца не можем знать, что стоит за внешним
0: вот
1: видом
0: именно.
1: Человека.
0: Может,
1: какие...
0: это какая-то болезнь,
1: просто
0: может,
1: на прошлой неделе была такая история в соцсетях, когда одна очень известная личность выложила, в общем, у себя в соцсетях фотографии женщин, которые абсолютно нормально выглядят. Такие спортивные,
0: я видел,
1: классные,
0: да.
1: Такие прям подтянутые. Написала, да, они не худые, но все равно они выглядят классно. И там такой скандал разгорелся из-за такого бодишейминга. Ну, это говорит как раз о человеке, который это написал, а не о тех женщинах, которые выглядят не так, как она считает нужным, они должны выглядеть. Как будто бы в нашем мире только тот человек, который худой, достоин чего-то. А вот если ты не худой, если ты в глазах другого человека не худой, то значит, ты какой-то не такой, что-то с тобой не так, недостаточно хорош. Это
0: ты
1: страшно,
0: знаешь,
1: страшно.
0: А мне кажется, сейчас уже вот это вот зацикливание на боди, вот строение боди-скульптуры, да, строение своего тела, оно как-то немножко отходит.
1: Боди-скульптуры записать надо,
0: да,
1: конечно.
0: Да, боди-скульптурирование уже отходит немножко. Люди, да, стремятся выглядеть хорошо, по-здоровому, но в рамках в рамках натуральности, вот. Что,
1: естественности.
0: Да, естественности. Не дико худой. Я тут недавно посмотрел совершенно непонятно, что меня торкнуло на свой ужас
1: обычно.
0: И страх. Я посмотрел программу про девочек, у которых вес 30-35 килограммов.
1: Анорексия.
0: Точно. А при этом она еще там белье рекламирует. Она еще как-то в интернете этим
1: зарабатывает. Понимаешь, да?
0: И она боится есть.
1: Ну, проблема с головой, конечно. Расстройство пищевого поведения. Об этом мы... говорим очень часто в наших программах.
0: Господа,
1: это страшно.
0: Ешьте нормально, по-человечески.
1: Но людям, которые страдают этой проблемой, бесполезно говорить, ешьте нормально, по-человечески и так далее. Там должна работа проходить с психологом на протяжении всей жизни.
0: Да. Так, икар, нет, икар это другой. Икар сделал себе крылья и улетел к солнцу, обжегся и упал. А Гефест это древнегреческий бог кузнечного дела, я помню. Он там с огнем, со всякими изобретательствами.
1: У меня почему-то Дионис отложился.
0: Дионис это вино как
1: такой,
0: раз, да. Бог Бахус, Дионис, они разные. Если серьезно, эти имена уместны в учебнике истории для 5 класса в разделе Древней Греции. В жизни это кошмар.
1: Ой, я вспомнила этот учебник сразу. Все вспомнили
0: я тоже,
1: сейчас
0: тоже.
1: Эту обложку?
0: Да.
1: Боже.
0: Но у меня другая была немножко.
1: Ну, вот
0: но
1: я вспомнила,
0: я
1: которая
0: помню.
1: Была у меня, да.
0: Вот. И, значит, потому что родители, конечно, реализовали свое творческое начало, но потом эти дети попадут в школу в тот же 5 класс, и над ними начнут издеваться. Это такое поле для буллинга непаханное. А потом в 20 лет побегут по психологам и балийским ретритам, потому что он Посейдон. Совершенно
1: если
0: вы правы, Виталий.
1: Если будет возможность ездить на балийские ретриты, то почему нет?
0: Вот именно. Он может там и остаться со своим именем Посейдон.
1: Здравствуйте, дорогие. У меня есть знакомая возрастная женщина с именем Мальвина. Есть некий диссонанс, когда взрослую тетю называешь по имени.
0: Ну, тоже верно. У меня есть родственница даже, которую зовут Иволга. понимаешь?
1: Через электрички?
0: Ну, ей, правда, много лет, ей уже около 60, но еще не было тогда такой электрички, так ее внуки сначала звали ее как в честь птицы, а теперь в честь электрички. Она живет как раз в Петербурге.
1: Да, Нигматуллин нам присылает фотографию.
0: Кабачки пошли.
1: Кабачки пошли.
0: На арбузики похожи,
1: тапочки. Максим сказал про телеграм-канал моего кота, ну, это так, для души. А для дела есть еще другой телеграм-канал, у меня тоже, не поверите.
0: Давай.
1: Шпинат-бар он называется, и как раз вот вчера я выложила там видео классное с рецептом, связанного с кабачками. Вот с если кабачками. Вы не знаете, куда пристроить кабачки, пожалуйста.
0: Вам наверняка уже говорят, ой, ты
1: возьми
0: с собой
1: давай,
0: парочку.
1: Давай, уже все часики тикают. В общем, друзья, Шпинат-бар, и там вот классный рецепт.
0: Да. Кстати, по поводу, можно, зачем телеграм-каналы существуют? Чтобы люди подглядывали, а-ля, типа, смотрели, как другие живут. Вот так 4 миллиона рублей потратили экс-чиновники Красногорска на жалобы на соседей.
1: Они нанимали людей, чтобы те фотографировали ямы и нарушения в Химках, в Одинцове и в остальных городах. С помощью жалоб красногорские чиновники хотели повысить свой рейтинг и ухудшить чужой.
0: Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Нет, ну 4 миллиона рублей потратить для того, чтобы следить за кем-то.
1: Ну, я не понимаю, в чем проблема, но если...
0: Они себя обеляли тем самым, что выявляли, да,
1: нарушения
0: в других.
1: Ну, а проблемы-то в Химках, в Одинцове были же?
0: Ну, наверное. Но зато вот у них в их Красногорске не было такого. Знаешь,
1: я была недавно в Красногорске.
0: Ну, что там?
1: Что там? Да я не заметила чего-то там такого прям вопиющего. Но я там недолго была, слава богу. Поэтому...
0: Да, пишите адрес, отправлю вам 10 штук. Не сталкер, пишет Нигматуллин. 10 штук кабачков.
1: Чего? А, боже мой.
0: Нигматуллин, вы знаете, у Марины много друзей, у кого есть дача, а у меня тоже есть дача. У нас поэтому кабачки пока не... А, вот там из Красногорска, кстати, звонят.
1: Ты думаешь?
0: Да.
1: Там какой-то код определенный.
0: Алло.
2: Алло. Алло, добрый день. Руслан, Красногорск.
0: Руслан, что-то с... Алло, вы можете поменять положение телефона? Алло.
2: Алло, слышно сейчас?
0: Нет, Руслан, надо перезвонить. Вы как робот говорите, как робот. Это невозможно, да. А, одним словом, это какая-то чушь, конечно же,
1: какой-то
0: взять, платить
1: робот.
0: Деньги за то, чтобы фотографировать и снимать соседей, чтобы потом и сливать эту информацию как соперников. Алло.
2: Алло, добрый день.
0: Вот, теперь нормально.
2: Да, извините за предыдущий звонок.
0: Да не тратьте время, говорите, что у вас там происходит в Красногорске?
2: Да, я в Красногорске, вот сейчас у нас есть положительный момент от этих всех фотоотчетов, потому что сколько мы не добивались, что во дворе начали ремонт, была тишина, и парковочные места надо было оборудовать, и бордюры, и тротуары, и все. И сейчас уже 2 месяца идет масштабная, как почти как в центре Москвы, реконструкция. Поэтому для людей это положительно, то, что обращает внимание.
0: А Руслан, кстати, у меня вот вопрос, и вот Виталий Фили тоже пишет, что в Красногорске после того, как снесли снежком, а пустына без него стала.
1: Да,
0: а
1: там столько домов построено.
0: А уже?
1: Ну, я имею в виду домов рядом.
0: Вокруг,
1: там,
0: да.
1: Вокруг,
0: а что на месте снежком это будут делать?
2: Нет, ну там будут, скорее всего, свечки ставить, большие высотки. А
0: что такое свечки?
2: Ну,
0: церковь?
2: Не знаю, там дома. Макдональдс как бы занимает эту всю пустоту, поэтому
0: кто?
2: И набережная.
1: Максим,
2: а
1: давай я тебе потом скажу, ну правда.
0: Понятно, Руслан, спасибо за информацию.
1: Невозможно
0: спасибо.
1: Слушать нашего слушателя. Кто, где?
0: Но я
1: тебе потом все переведу.
0: Переварить.
1: Свечки — это дома, Максим.
0: Понял,
1: Макдональдс — это вкусная точка. Соберись, давай.
0: Все, я не расслышал.
1: Голова болит у меня, не у тебя.
0: Да,
1: давай,
0: у меня тахикардия. Собралась, это лазарет целый собрался. У тебя что, болит, Саш? Да?
1: Душа
0: болит.
1: Это как думала, да.
0: Понятно.
1: Это наш звук.
0: Слава богу, ты не хочешь себе операцию сделать. А они,
1: какую,
0: кстати,
1: операции
0: по уменьшению груди стали популярны у мужчин в России. Спрос на процедуру за год вырос на 30%. Хирурги отмечают, что все больше пациентов обращаются вот с этой проблемой. Это помимо ожирения и гормональных нарушений, одной из причин могут быть некоторые лекарства, включая некоторые антидепрессанты и препараты, препараты для ЖКТ. Но есть такая история, когда при употреблении некоторых препаратов начинают расти, грудь, еще что-то такое. Бывает. Но видишь, вот мужчинам не нравится, идут, делают. Ну, хозяин барин. Про московский зоопарк, может, сказали, да? Требуются киперы,
1: да,
0: которые будут ухаживать за животными, они следят, чтобы их подопечные были сыты, чисты и здоровы. У нас, видишь, все перетекает, все гладко, красиво. Работа мечты для кого-то, прям вот на самом деле. Ну, а теперь любители мои, наши маленькие любители неба, звезд, луны и так далее. У нас будет лишь 9 минут 12 августа, чтобы увидеть частичное солнечное затмение.
1: Это звучит, конечно, как вызов. Так.
0: Да, в московском планетарии рассказали. Луна чуть-чуть откусит кусочек от Солнца, и будет это в 20:08.
1: Если получится запечатлеть необычные явления, можно будет
0: нам в телегу
1: это
0: присылать,
1: да, и поделиться.
0: И мы будем показывать. Но на самом деле, вообще, мы уже переживали и полное затмение. Помнишь, мы со стеклышками стояли, и полное затмение. Ну, бывает, это интересно. Кстати, Марин, ну что мы как эти?
1: Как кто?
0: Ну, вот как неблагодарные.
1: Да, что случилось?
0: Ну, смотри, надо поздравить прекрасных спортсменок и спортсменов. Первое золото России на чемпионате Европы по водным видам спорта у синхронисток. Кира Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюнник.
1: Выиграли произвольную программу в команде.
0: Да, браво, друзья, браво,
1: там точка,
0: девочки.
1: Максим, начинай дальше читать следующую новость, потому что как-то она не вытекает из
0: она
1: этой.
0: Она не из одной новости.
1: Да.
0: Браво, девочки, это прекрасно. Там, я знаю, еще прыжки в воду тоже сейчас на подходе. Может быть, сегодня еще будут хорошие оценки и награды. Но поздравляем. Поздравляем. Это вот наша гордость. Синхронистки, гимнастки, фигуристы, ну и так далее. Да, аплодисменты прям большие. Ну и так, смотри, еще нумерологи и астрологи, это вам под новости, вывели алгоритм, который помогает за 40 дней секса подряд паре разбогатеть.
1: По словам этих специалистов, если наладить интимную жизнь и отношения, деньги будут приходить намного легче, а сама пара выйдет на новый уровень.
0: Да. Можно всем сказать, что начинайте отмечать уже в календарике с сегодняшнего дня крестики ставить. Но я, правда, не пойму алгоритм, в чем он, и где вот это вот, я не знаю, изюминка вот этого исследования.
1: Я бы назвала 40, это по-другому, да.
0: 40 дней секса подряд паре помогают разбогатеть.
1: Ну, хотя бы не 9, да.
0: Хорошо, друзья, я прошу, если у кого-то получится, например, вы сейчас зарабатываете на двоих, 200 тысяч, если вы через 40 дней будете получать 400, напишите нам, мы пригласим вас сюда в студию и сделаем часовое интервью с вами, вот 100%. Как вам это удалось? Если вы еще и докажете то, что вы все это вот сделали именно с помощью алгоритма астрологов и нумерологов. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении логистического центра, действовавшего в интересах ВСУ. Он находился в районе города Бурынь Сумской области. При ударах использовались беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало видео с кадрами поражения объекта. Размещен также ролик с ударами по 7 судам в порту Николаева и в Черном море. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, подчеркнули в Министерстве обороны. СКР открыл дело о теракте после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области. Криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права. Петренко подтвердила, что украинские формирования с помощью дронов нанесли удары по складам в Чехове Московской области, а также в Тоснинском районе Ленинградской области. В результате погибли и пострадали местные жители. Суд зарегистрировал дело об административном нарушении в отношении Бориса Надеждина. Материалы поступили в Никулинский районный суд Москвы. Информация опубликована в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы. Из документов следует, что на интернет-ресурсе «Медуза Лайф» размещена ссылка на интервью Надеждина, которая вышла в YouTube-канале запрещенных изданий. Надеждин внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации. «Медуза Лайф» запрещена в России. Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной на территории страны. Михаил Мишустин предложил создать специальный туристический поисковик. Приложение может давать возможность навигации по красивым местам. Люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей. Нам надо подумать, как проще сделать навигацию, сказал премьер-министр перед проведением совещания по развитию внутреннего туризма в России. Он подчеркнул, что сейчас, во время поездок по стране, в некоторых местах бывает затруднительно узнать о достопримечательностях, даже несмотря на существование отдельных порталов для путешественников. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 20-22, ночью до 16-18 градусов. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить. Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
10: 94.8 FM.
11: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
13: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
10: Hello. Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
16: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Сегодня вторник, 4 августа. И вот что нам обещают синоптики. Столица прогреется до плюс 28 перед новым пиком жары. Сегодня столбики поднимутся 26-28, как я сказал. Уже день обещает быть облачным, но без дождя.
1: Синоптики предупреждают расслабляться рано. С завтрашнего дня жара снова начнет набирать обороты. А пик придется на четверг, 6 августа.
0: Кстати, тогда, то говорят 27-29, кто говорит 30-32, но посмотрим. Нет лучшего прогноза, чем дождаться того дня, когда это все прогнозируют. И посмотреть самим, да, потому что верить в это, не верить, непонятно. Кстати, в Подмосковье чуть теплее, плюс 29. Марина, сейчас держись.
1: Держусь, я сижу.
0: Ученые предложили сократить население Земли вдвое, до 4 миллиардов человек. По их мнению, это снизит нагрузку на ресурсы, сократит выбросы СО2 и поможет спасти биоразнообразие.
1: Интересно.
0: Ученые только единственное не сказали, каким образом они собираются сокращать почти вдвое,
1: да, до 4. Ученых уже сократили за такое высказывание, нет?
0: Да, мне кажется,
1: такое наблюдение, за такое предложение, не знаю, как это назвать.
0: Мне кажется, все возможно. Но я бы, если бы они были моими подопечными, я бы что-то с этим сделал.
1: Премию бы мне выписал, да?
0: Объяснение, да, попросил бы, каким образом они собираются сокращать. И плюс еще ко всему это обнародовать и давать... людям, чтобы люди это все читали. Так, еще другие уже ученые в сфере финансов, знаешь, что сделали?
1: Что?
0: Рассказали, что нужно делать, чтобы разбогатеть.
1: Работать?
0: Это не про 40 дней, те, о которых мы говорили. А для того, чтобы достаточно жить, зарабатывать, нужно положить на свой вклад 34-47 миллионов рублей, и тогда каждый месяц вы будете получать по 400 тысяч.
1: Как здорово.
0: Да, порог богатства, дело в том, что в нашей стране начинается с доходов 393 тысячи 330 рублей.
1: Короче,
0: в месяц.
1: Короче, копим, да?
0: Да, да. Я не знаю, за сколько мы накопим 34-47 миллионов рублей. Но лайфхак хороший, поделитесь с друзьями, господа. Может, вдруг кому пригодится, а?
1: Почему премию нет? Получите, вот как раз отложите.
0: Да, отложите, да, себе вот 34 миллиончика. Ну, кто-то, наверное, так и живет прекрасно, пусть мы даже не завидуем, а радуемся. Кстати, в этом году граждане России стали чаще снимать деньги из-за опасений за безналичные платежи. Объем наличных в обращении за июль вырос почти на 643 миллиарда рублей, но на 43% больше, Центробанк сообщает. Всего за январь-июль объем наличных денег в России увеличился на 2 триллиона рублей. Немножко.
1: Да. Ранее заметный рост спроса на наличные фиксировали в апреле. Тогда он был связан с проблемами со связью и доступом к мобильным банкам.
0: Да.
1: А в этом году тенденция сохраняется с марта.
0: Ну и так далее. Тут много информации, несколько факторов там перечисляется, почему все это стало происходить. Не будем все это возгрузить. Но у меня вопрос, господа, а правда вы чаще наличными пользуетесь или все-таки так у вас и остается на карточке деньги? Пришла зарплата, а как мы уже...
1: Там она и остается.
0: Да, там она и осталась. А как уже мы обсуждали, когда лежит что-то на карте, тратится легче и быстрее.
1: Угу.
0: Ты не замечаешь этих трат, ты идешь онлайн, какая-нибудь покупка, в какой-нибудь еще там что-то покупаешь.
1: Деньги уходят
0: быстрее, гораздо быстрее, чем если бы вы тратили наличными. Но я заметил, вот буквально недавно я расплачивался наличными, в магазинах продавцы радуются. Они говорят: боже мой, мы последний раз 5-тысячную купюру видели там 3 недели назад.
1: И сдача у них есть.
0: И сдача у них самое интересное есть. Давай пару мнений выслушаем. Алло.
17: А что происходит?
0: Что происходит?
17: Маленький комментарий по поводу наличных. Просто сейчас такая, видимо, обстановка, где...
0: Нет, это, извините, ради бога, надо перезвонить. Ужасный звук. У нас что-то, какая-то перегруз, может быть, аппаратура идет. Почему у нас такие подобные голоса. Алло.
18: Друзья мои, доброе утро. А, Гурген, это не роботоподобный Гурген. А, видите ли, я предпочитаю действительно наличные. Как ни странно, для небольших покупок, я имею в виду, ну, продукты или что-то, по меньшей мере, я пользуюсь картой только в случае крупных покупок. Это действительно так. А что касается держать накопление на карте, вы знаете, ну да, в каком-то небольшом, я бы сказал, объеме, да. Но держать шестизначные суммы, о, нет. Во-первых, их ими надо обладать, заведомо. Вот, а
0: их надо заработать, да.
18: Их надо заработать. А во-вторых, их держать, ну, по мере необходимости, если видны какие-то горизонты трат, и понятно, что за какое-то обозримое будущее их потратишь, то да, можно. Вот, а мелкие покупки, опять же,
0: наличные. Да, наличные. Ну, примерно, конечно. Спасибо большое, спасибо, Гурген. Примерно то же самое так и делают многие. Я держу на карте, нет, ну, если честно, я держу на карте практически все деньги. В последнее время мало снимаю, но сейчас я понимаю, что да, удобнее все-таки, но на карте должно что-то остаться, согласись.
1: Ну, слушайте,
0: Мария.
1: Ну, карты мы оплачиваем, потому что там есть кэшбэк.
0: Телефон, конечно, за телефон где-то сейчас так вот налом заплатишь. Ну, хотя нет, можно прийти, наверное, в офис, банк. А оператор, ну, конечно, там кэшбэк, который приходит, а плюс различные онлайн-покупки, заказы и так далее. Нет, карты все равно удобно. Перечисление там кому-то, себе и так далее.
1: Может быть, позвоним кому-нибудь? Настолько тем интересно.
0: Сейчас, да, Зурит пишет, гробовые где держать? Ну, где хотите, я
1: в
0: не знаю.
1: Держите.
0: Ну, Марина.
1: Ну, какой вопрос, такой ответ.
0: Держите на депозите или еще где-нибудь.
1: А как вы потом снимать-то будете?
0: В родственники спишут.
1: Да.
0: Хорошо, положите в шкаф шифонер,
1: ну, вот я
0: тоже на самое полочку.
1: Говорю, да.
0: Так много продавцов на нал перешли. Куда теперь тут деваться, пишет Дмитрий. Да, с 2000-го не пользуюсь наличными. Забыл уже, как они выглядят. Говорят, наличные деньги очень грязные, пишет Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, клавиатура, мышка, телефон — это все очень грязно. Ладно, идем дальше.

0: Итак, тут вчерашняя, конечно, эта новость, но мы сегодня ее разберем, потому что она интересна. Девушки, женщины, дамы России назвали свои расходы на маникюр за год.
1: Больше половины гражданок делают маникюр ежемесячно, а годовые расходы некоторых достигают десятков тысяч рублей, сопоставимых со стоимостью каких-то телефонов. В общем, да, частота, да, 32% женщин ходят к мастеру чаще раза в месяц, 28% раз в месяц, а полностью отказались лишь 2%.
0: Посещают, кстати, большинство салоны, да, потом идут 24% на частные мастера, а, ну и 13% там делают это все дома. Угу. Ну и цены, конечно, а давай про цены спросим у нашего гостя по телефону, с нами на связи мастер маникюра, владелец салона Евгений Пятыш. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
0: Да, Евгений, ну скажите, какая сегодня средняя цена маникюра женского?
2: Давайте проделайте по цифрам. Если взять средний чек по России, это примерно где-то 2200 рублей средний чек. Но если мы берем Москву, то эта сумма примерно от 3 до 4 тысяч рублей.
0: В Москве? В Москве что делают другим лаком? Какие-то золотые руки делают этот маникюр? Аренда?
2: Аренда. Конечно, расходники другие, уровень аренды другой. Но тут самое главное, это, понимаете, не в цифрах история-то, а в том, что люди готовы платить за маникюр. То есть он, знаете, перестал быть гигиеной, он стал частью образа жизни. Вот.
1: А стали прям вот продолжают платить за маникюр, несмотря на то, что он так подорожал и стоит 3-4 тысячи в среднем?
0: Да, народу меньше не стало?
2: Нет, народу меньше не стало, просто я думаю, что, возможно, часть людей делают его не в 3 недели раз, а там чуть там в 4 недели, или найдут салон чуть где-то подешевле, но в любом случае категория, которая платит Москва 3-4 тысячи рублей, это львиная доля.
1: То есть они стали реже ходить, получается?
2: Ну, возможно, это мое предположение, все зависит от роста ногтей, да, там сейчас можно уйти в философию, как у кого что отрастает.
1: Но вы по клиентам, может быть, видите, можно же это отследить, что, например, они раньше приходили каждые 3 недели, а теперь приходят там каждые 5-6 недель.
2: Нет, такого не будет. Как люди ходили раз в 3 недели, так они и будут ходить.
0: Но некоторые увеличивают период посещения, правильно мы поняли?
2: Ну, возможно, по каким-то причинам, но, в принципе, я не думаю, что если она ходила раз в 3 недели, то она будет ходить раз в 5 недель. Это просто, ну, очень травмоопасно.
0: Понятно. А скажите, Евгений, такая история. Тут у нас был врач, специалист по ногтям, который говорит, что, во-первых, все эти лаки, шеллаки, это очень не полезно для ногтей, для организма. Сократился вообще какой тренд? Все сейчас к натуральности стремятся. А правда ли, что меньше стали покрытия делать?
2: Ну, смотрите, тренд на натуральность... Это не просто такая мода, это настоящий культурный сдвиг. И мне кажется, люди просто устали от идеального маникюра, от там кислотных цветов. Вот. И сейчас очень любят чистые ногти, легкие, знаете, такой эффект. Я просто родилась такой красивой. Вот. Плюс очень много информации о том, что действительно там ультрафиолетовая лампа ставит кожу. Там, в гель-лаках в Европе нашли какие-то компоненты, которые там влияет на здоровье. Поэтому люди начали переходить на натуральность. И он очень сильно набирает обороты, особенно в больших городах.
0: Угу. Евгений, мы знаем, что вы достаточно часто и много работаете за рубежом. А скажите, все-таки русские женщины, девушки России, женщины, более ухоженные руки, чем за рубежом? Или нет?
2: Да, более ухоженные, потому что есть понимание того, какой маникюр привыкли делать в России. Есть же такое понятие, как русский маникюр, который делается дольше, но он выглядит гораздо качественнее, потому что в Европе не заморачиваются так над покрытием, над обработкой ногтевой пластины, как это делают там в России и в ближайших странах зарубежья наших соседей.
0: Менее качественно получается? Не так качественно и не так скрупулезно к этому относится, верно?
2: В других странах, да, для них это такая история лайтовая. У нас все-таки очень смотрят на покрытие, на то, как обработана кутикула, как это все изящно, красиво, ровно, тонко, симметрично.
0: Сегодня есть какой-то цвет года?
2: Ой, вы знаете, я как-то уже отвечал на этот вопрос. Что-то, конечно,
0: нам нет.
2: Есть. Какой? А, там, мне кажется, там по погоде, по природе ориентир. Это цвета, наверное, больше у нас привязывают к Новому году, к знаку зодиака.
0: Но конкретно какого-то одного цвета нету.
1: У вас нет статистики лаков, которые чаще всего используют в салонах?
0: Да, красный,
1: алый. Расходники, вы же следите за расходниками? Чаще всего, что вы заказываете?
2: Если с этой точки зрения посмотреть, то самые популярные – это более нюдовые цвета, более такие пастельные, поспокойнее. Сейчас большинство делает. Ну, красная классика остается всегда в моде. В редких исключениях кто-то что-то подбирает по какое-то мероприятие.
0: Понятно. Еще у меня есть там рядом с домом магазины, там все продавщицы, девочки, сотрудницы носят, ну, сантиметров, сколько это, Марин? Сантиметров 5, да? 3-4. Ну, вот такие ногти.
1: Как будто у тебя больше это выглядит.
0: Ну, где-то, ну, там достаточно острые, заостренные ногти на всех 10 пальцах. Это что такое? Вот это тинейджеры, вот, ой, не тинейджеры, а зумеры, вот эти 20-25-летние девчонки. Это аж как это называется? Это что сегодня? Это же
1: это
0: неудобно.
1: Это модно называется.
0: Это модно, правда?
2: Так, ну давайте про зумеров. Это на самом деле самая интересная история, потому что...
0: У нас прям минутка.
2: Да, это, повторюсь, это ребята, у них другой код. У них весь авторитет идет из соцсетей. Для них важно то, что говорят и показывают блогеры, а не мамы с папой. Поэтому если блогеры говорят, носите длинные ногти, тинейджеры начинают носить длинные ногти. Если блогеры говорят, носите натуральные ногти, будут носить натуральные ногти. Здесь есть разделение, но оно не жесткое. Поэтому... Есть и ядреные ногти у молодежи, а есть спокойные ногти. И ногти сейчас не надо показывать, и надо себя показывать в соцсетях. Поэтому у них это все такое второстепенное, но есть все-таки категория, которая любит яркость в одежде, в макияже, в ногтях.
0: Все ясно. Спасибо огромное, Евгений. Спасибо. Евгений Петышин был сегодня у нас на связи, мастер маникюра, основатель своего салона. Но вот как сказал Евгений, конкретного цвета нет, но все равно алые пастельные цвета, красные, остаются в тренде. Давай еще... Свяжемся с искусствоведом, историком моды, поговорим вообще, откуда пошел маникюр? Потому что у нас многое, что-то красивое из моды возникало для того, чтобы Марин, слово подскажи,
1: скрыть,
0: да.
1: Украсить,
0: мушки, да, это скрывали. Приукрасить. Да, скрывали прыщики, алый цвет или бордовый цвет появился от того, чтобы когда давили в шее и так далее. А вот маникюр откуда появился, нам поможет разобраться искусствовед, историк моды, телеведущая Мария Третьякова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Да, очень приятно вас слышать. Мария, скажите, но сегодня и тогда маникюр какую роль все-таки играет? Это привлечение как самка самца? Или для чего он вообще?
1: Даже боюсь представить, как этим можно привлечь.
0: Ну как, алые ногти привлекают внимание.
3: Маникюр и его история уходят корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Египте царицы Клеопатра, Нефертити использовали покрытие ногтей, ухаживали за ними. Есть сведения о том, что в 60-е годы 20 века археологи обнаружили в Древнем Египте мумии двух придворных слуг фараонов, которые ухаживали за его ногтями и выполняли царский маникюр. Конечно, на протяжении тысячелетий маникюр эволюционировал, появлялись новые технологии, но всегда цель была, во-первых, гигиеническая, во-вторых, эстетическая.
0: Угу. А вот яркие краски на ногтях, это просто так красиво, или все-таки какая-то была другая задача и цель у этого?
3: В древние времена, чем ярче было покрытие ногтей, тем выше был статус человека. А-а-а. В Древнем Китае использовали даже специальные драгоценные накладки, служащие для того, чтобы ногти не обламывались, их делали из драгоценных металлов. А впоследствии, в викторианскую эпоху, в моду вошли натуральные ногти, отполированные и хорошо ухоженные, без покрытия как такового. И только в 20-м столетии с развитием химической промышленности было налажено производство лаков для ногтей. В 25-30 году были сделаны первые покрытия синтетические, причем сделаны они были на основе автомобильных красок, поэтому современный маникюр, в отличие от древнего, я имею в виду покрытие лаковое, отнюдь не было полезным никогда.
0: Но сейчас и тренд опять возвращается к тому, что натуральность, ну, как
1: будто
0: бы
1: этот тренд возвращается, потому что стоимость процедур в салоне сильно возросла, да, и все
0: и не полезно.
1: Да, да, за натуральность.
3: Да, я с вами согласна, стоимость возросла, качество промолчу. За качеством нужно теперь походить и поискать себе мастера, поэтому нужно доверять только проверенным мастерам, проверенным салонам. Я рада, что возвращается мода на натуральность, потому что за здоровьем надо следить. Хочу еще для модниц сказать, что, конечно, лучше придерживаться правила, чем ярче лак, тем короче ногти. То есть ярко-алые ногти не стоит делать формой стилетто.
0: А это что за форма?
3: А это такие хищные, длинные, похожие на когти.
0: Вот, вот.
3: Почти стихами сказала.
1: Да. А почему нельзя делать такие ногти? Это признак слишком какого-то дурного вкуса или чего-то,
3: да,
1: еще?
3: Да, это моветон. Это моветон. Сейчас, конечно, на меня обидятся все модницы. Они обычно так делают, но я должна предупредить. Ну, возвращаясь к вашему вопросу про натуральность, действительно, с одной стороны, из-за дороговизны и сложности найти хорошего мастера, женщины сами осваивают эту науку, а мое поколение вспоминает, мы все умели, так же, как наши мамы и бабушки. И очень хорошо, что так называемый шеллак, который обогатил в свое время его создателя, кстати, тоже был придуман в автомобильном гараже, и удачно просто очень потом на основе композитных материалов эмали и с применением разных аппаратов внедрен в обиход. Я очень рада, что сейчас мода проходит на такие ногти, потому что они не дышат, это не полезно и для здоровья, и для дальнейшей красоты ногтей, потому что после такого синтетического покрытия они мало у кого растут нормально.
0: Мария, а вот эти стразики, какие-то колечки маленькие, рисуночки остались или нет? Или это уже тоже не в тренде?
3: Я не рекомендую, если человек не работает в шоу-бизнесе, я не рекомендую использовать дизайн ногтей. Он всегда считался таким элементом шоу. Но должна подчеркнуть, что если рассмотреть этот вариант покрытия отдельно, просто как творчество, как что-то художественное, как, знаете, экстравагантные прически на конкурсах парикмахеров, то, конечно, я восхищаюсь мастерством и тонкостью исполнения. Нет, сейчас в тренде все натуральное.
1: Супер. Мария, у меня такой вопрос. Как вы считаете, если вот у нас сейчас в тренде все натуральное, и вообще, ну, делать маникюр — это достаточно дорогое удовольствие, а может быть, будет такая тенденция наблюдаться, что в будущем маникюр будут делать только люди, у которых много денег, которые прям успешные, и все вернется на круги своя? То есть вот как раньше там в Древнем Египте где-то, да, делали маникюр только те, кто мог себе это позволить.
0: Царям
1: и фараонам. И сейчас тоже как будто бы к этому тенденция прослеживается.
0: У нас минуточка прямо остается.
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что женщины все-таки уже познали радость ухода за собой. И думаю, и хочу надеяться, что среднестатистической женщине все радостное и хорошее будет доступно.
0: А еще сегодня под такой вопрос небольшой. Сегодня я замечаю тенденцию мастера маникюра мужчины. Это, ну, как бы, что-то значит вот так вот?
3: Мужчины, так же, как и женщины, реализуются в разных профессиях.
1: Тоже люди.
0: Все, прекрасно. Мария, спасибо огромное. Вы, как всегда, прекрасны и уместны, скажем так, в любом эфире.
1: Спасибо, Мария.
0: Искусствовед, историк моды, телеведущая Мария Третьякова была с нами на связи. Спасибо, всего доброго.
1: Катя нам пишет.
3: Спасибо.
1: Да, делаю френч 10 лет, динамику роста цен почувствовала на себе. Началось с 2 тысяч, сейчас уже 5 тысяч. Я вам хочу сказать, вот что желающих делать маникюр меньше. Вижу это по салону. Ну, получается, как раз 60 тысяч рублей в год.
0: Ну да, 60-80, да. Я отказалась от маникюра лет так 10 назад и не нарадуюсь. Стригу, коротко полирую пластину и крашу бесцветным лаком. Так естественно и красиво, ну и кольца красивые. Ну и что, пару раз ходить, посмотреть, как это делается, а дальше красить ногти уже самостоятельно нельзя, что ли?
1: Нет,
0: ну
1: нельзя.
0: И чистый вопрос мужчины. Дмитрий, а мы пойдем с вами шипчиками, шипчиками. Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Волгограде в больнице умер пострадавший при атаке БПЛА. Мужчина находился в реанимации с ожогами. Он был одним из 8 раненых при ударе украинских дронов в ночь на 31 июля, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения региона. Губернатор Андрей Бочаров ранее сообщал, что при ударе БПЛА по Волгограду погиб один человек и 8 пострадали. 5 пациентов продолжают лечение в больницах города, 2 выписали в удовлетворительном состоянии. США перечислили требования к Ирану по ядерному вопросу в рамках возможной сделки. Вашингтон настаивает на разбавлении ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на АЭС в Соединенных Штатах или другой стране. Это необходимо для того, чтобы уран нельзя было легко приспособить для использования в вооружениях, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. Они подчеркнули, что даже если переговоры по этой теме начнутся, они затянутся до осени или более позднего срока. В СКР назвали 3 основные версии пропажи легкомоторного самолета в Приангарье. Это техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна, пояснили в Следственном комитете. Самолет занимался мониторингом пожарной обстановки в лесах Бодайбинского района. В понедельник экипаж не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились 2 человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Отмечается, что самолет принадлежит компании «Гост-Авиа» из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у фирмы подписан контракт на проведение работ. Агент ФБР похитил почти $1 миллион с иностранных криптокошельков. Патрик Ярыч сам пришел с повинной к правоохранителям. По версии следствия, сотрудник воспользовался доступом к внутренним системам бюро, нашел ключи от криптокошельков и перевел на свой счет около $925 тысяч, совершив 10-12 транзакций, передает американский телеканал NBC. Ярыч признался, что действовал самостоятельно. По его словам, он решил признаться, потому что чувство вины не давало ему покоя. 31 июля мужчину уволили из ФБР и предъявили ему обвинение в хищении имущества. Суд временно оставил бывшего агента под стражей. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 83 копейки, доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 20-22, ночью до 16-18 градусов. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлияв

0: после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
3: О чем мы будем сегодня говорить? Как всегда, задаю этот вопрос.
4: Как всегда, отвечаю с удовольствием на этот вопрос. Уважаемые слушатели, те, кто нас видит, слышит, звоните и задавайте вопросы, пишите нам о брачно-семейных отношениях. Программа называется «Дела семьи». Семейное название говорящее, тема, да. Соответственно, здесь стоит поговорить о том, как экологично расторгнуть брак, как заключить брачный договор, каким образом делится имущество, если есть брачный договор, как оно делится, если брачного договора нет. Завещательные отношения тоже можем на эти вопросы ответить, как составить завещание, кто наследует в первой очереди, в последующих очередях. Поэтому если у вас есть жизненные ситуации, которые требуют юридической консультации по семейным либо наследственным спорам, мы с удовольствием с вами побеседуем. На эти темы.
3: А для этого есть все средства связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, в ВКонтакте и Рутюб. Ну и читайте наши эфиры, наши интервью в Дзене. Лен, у меня первый вопрос такой. Мы вот буквально недавно обсуждали тему, насколько сегодня отношения, взаимоотношения в семье влияют вот на, как скажем так, имущественные отношения в семье. Вот именно на... Понятно, да, о чем я? На завещание.
4: Конечно.
3: Почему, когда человек вдруг задумывается написать завещание, он начинает вспоминать, а сколько времени уделил ему там сын, а как часто его дочь, там, ее дочь приходила, приезжала на дачу и так далее. Почему? Это так людям, ну, не мстят, что ли, а что делают? Я даже слова подобрать не могу.
4: Достают свою ту самую тетрадь. В которой все записано. И говорят, дорогой дневник.
3: Да, именно так.
4: Какой график посещения? Ну, связано, конечно, это со многими факторами. Прежде всего, это связано с тем, что традиционно завещание составляется, если составляется, людьми уже возрастными, которые, ну, либо они понимают, что им не так много осталось, и уже тогда, но есть какие-то качества, которые свойственны, может быть, и возрасту, такие как некоторая сентиментальность, может быть, обидчивость, может быть, уже есть что припомнить. Реже заключаются завещания, составляются завещания теми, кто еще совсем молод, то есть в 20, 30, да и в 40 лет мало кто составил завещание, перестраховался. Ну, наверное, это с этим связано, первое. Второе, по поводу имущественных отношений членов семьи. Ну, опять же, тут многое зависит от уровня не только того, как они друг с другом дружили, жили или не дружили, помогали или не помогали, а вообще от того уровня образования, может быть, традиций в семье, воспитания. Если человек образован, если человек понимает, что ему есть что терять, и его родственникам есть что терять, он как-то старается застраховать, то есть составить все нужным образом, на кого что записать, оформить, еще вот, находясь, может быть, в

0: когда ведет какой-то бизнес, сразу распределяет с женой свои финансы на случай, опять же, рисков, связанных с бизнесом. Ну, вот от таких факторов это тоже зависит. Это не обязательно, что вот кто с кем подружился, там, тому и отписали. Ну, много-много факторов влияет. А вообще брак... Знаете же фразу? Брак, браком хорошее дело не назовут. Хорошее дело браком не назовут.
1: Да, дурацкая фраза, не люблю ее вообще, потому что это непонятно, кто придумал и зачем.
0: А я скажу, знаю. Кто придумал, кстати, минутка информации, да. Был такой, помните, прекрасно физик, академик Лев Ландау.
1: Конечно.
0: Советский. Так это его фраза, я вам скажу. Причем он эту фразу произнес, но, так скажем, саркастически, потому что сам по себе брак, вообще этимология этого слова, связана с тем, что это омоним. То есть это два значения совершенно диаметрально противоположных. И вот Ландау как раз этим и сыграл вот этой фразе, ну, так вот, прикололся, будем говорить. И первое значение этого слова совершенно старославянское, вот оно наше. Это, знаете же, взять в жены, взять в мужья, ну, обычно в жены, конечно, если говорим старославянское, это в жены взять, браться. Ну, вот старославянское слово – это глагол, означающий как раз жениться. И брак по-старославянски, ну, да. Это слово, которое означает празднество, пиршество, свадьба непосредственно. Но потом все испортил Петр Первый, который очень много чего-то немецкого нам привнес, включая немецкий язык и все, что с ним связано. И в немецком языке есть слово «брак», вот так оно и читается, и произносится, которое имеет диаметрально противоположное значение, означает как раз что-то порочное, имеющее недостатки. Ну, вот бракованный товар, это вот оттуда, это что-то понятно. Немецкое. В общем, мы сходимся на том, что старославянское хорошо, немецкое плохо.
1: Добрый день. Так, зовут слушательницу Светлана. Простите, пожалуйста, может быть, задам глупый вопрос, но это у меня впервые. Какие документы нужны для подачи на развод, и если есть несовершеннолетние дети особенно?
0: Ну, тут особенно это правильно Светлана говорит, потому что если есть несовершеннолетние дети, и даже все согласны и не хотят ничего там друг с другом судиться, но закон говорит о том, что такие вопросы расторжения брака решаются только в суде. Через ЗАГС нельзя развестись. Поэтому придется обратиться в суд по месту жительства ответчика, то есть если обращаетесь вы истец, смотрите, где зарегистрирован ваш супруг, и по месту его жительства, посмотрите, какой судебный участок, мировые судьи этим занимаются, относятся к этому месту жительства. Обращайтесь в суд, платите госпошлину за расторжение брака. Она сейчас у нас повышенная, 5 тысяч придется отдать государству, чтобы брак расторгнуть. Нужно приложить обязательно оригинал свидетельства о регистрации брака. Часто ошибку допускают, прикладывают копию. Это неправильно. Вам не примут исковое заявление, и поэтому нужно оставить оригинал. Нет оригинала, пойдите в ЗАГС, возьмите, ну, в МФЦ сходите, возьмите дубликат, но он должен быть приложен в оригинале. Суд оставит у себя в судебном деле этот оригинал. Поэтому квитанция о госпошлине, что вы ее заплатили, оригинал свидетельства о заключении брака, если у вас есть несовершеннолетние дети, и вы ссылаетесь на это в своем иске, нужно приложить, вот здесь можно копии свидетельства о рождение детей. Больше ничего, собственно, требоваться не будет.
1: Ага, понятно. Так, еще вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мой бывший супруг официально нигде не работает. Официально востребовать с него денег я не могу. Алименты не выплачиваются. Причем налоговая отказывается предоставлять данные о его доходах.
0: Ну, если у него нет этих доходов, то жене бывшей не предоставят, это нормально. Вот судебному приставу предоставят, и это тоже нормально, поэтому действовать, если хотите информацию о доходах, нужно через службу судебных приставов, но, уважаемая слушательница, вам не обязательно самостоятельно заниматься этими разведывательными мероприятиями. Угу. Как я понимаю, если уже там речь идет об алиментах, то они взысканы в судебном порядке, получен, скорее всего, судебный судебный приказ. Алименты, тем не менее, должны начисляться по среднему прожиточному минимуму в регионе, в котором эти алименты взыскиваются. Если это Москва, то по московским прожиточному минимуму на содержание ребенка. Поэтому задолженность нужно рассчитать. Обратитесь в службу судебных приставов. Можно это сделать двумя путями. Либо пойти к приставам, эта процедура тоже есть, но посмотрите сразу на сайте, когда приемные часы, потому что не всегда можно просто вот с улицы прийти в службу приставов, и приставы вас ждут. Обычно это есть приемные дни, приемные часы. Второй путь — это сделать через портал госуслуг. О службе судебных приставов есть сайт ФССП, Федеральной службы судебных приставов, на котором можно оставить свою жалобу либо свое ходатайство о перезачете, перерасчете задолженности и мерам по выявлению, соответственно, заработка, ну, если он, вы полагаете, что все-таки где-то есть, а если его нет, то, как я уже сказала, по среднему будет посчитано.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Максим. Дело в том, что у меня супруг пошел на банкротство физлица. Угу. Мы официально женаты уже 8 лет, в собственности на двоих, квартира, дом. Насколько я понимаю, автомобиль, есть, да, дом, квартира. Да, какое авто, имущество не подлежит реализации, причем у нас двое несовершеннолетних детей.
0: Ну, банкротится он, банкротит не супруга, поэтому здесь супружеская доля выделяется, половина того, что нажито в период брака и считается общей совместной собственностью, нужно просто вам с ним пойти и желательно подать заявление исковое о разделе общей совместной собственности. Если он уже там подал, я не помню начало сообщения, либо он планирует уже идет производство. Да. Но вот
1: сейчас
0: необходимо...
1: она вот дописывает, угу, что идет проверка имущества.
0: Проверка имущества, да. Ну, конечно, погорячились, можно было бы и брачный договор сначала заключить, или соглашение о разделе имущества можно было бы заключить. Но здесь...
1: Она добавляет, что и дача, и квартира в долевой собственности на 4 доли.
0: А, уже по долям.
1: Муж, жена и двое детей.
0: Его долю, получается, заберут только. Это неплохо, значит, не нужно мучиться с тем, чтобы исковые заявление подавать о разделе имущества, потому что оно уже поделено между вами. Здесь, конечно, ну, если очень вникать в вопрос, Верховный суд нам разъяснил, что все равно, даже если по долям, то нужно, чтобы это было сделано, ну, либо соглашением о разделе, либо брачным договором. Я не знаю, было у вас там что-то такое или не было. Если не было, то, возможно, придется-таки просудиться по разделу общей совместной собственности, если в процедуре банкротства возникнет этот вопрос, и выделить свою долю уже в этой процедуре, так называемую супружескую долю. Но если очень коротко, можете претендовать на свое супружеское. В отношении детей детское не трогают вообще, даже об этом речи быть не может. Детское от родительского имущества, оно отличается.
1: Или вообще?
0: Да, любых детей, любых третьих лиц. Ну, в данном случае у нас на детей там что-то оформлено. Оно детям и принадлежит, и никоим образом не будет кредиторами затронуто. Супружеская доля, тоже имеете право на супружескую долю, а вот то, что принадлежит вашему супругу, который сейчас банкротится как физическое лицо, что, вот был вопрос, что не арестовывается,
1: какое,
0: я так понимаю,
1: не подлежит
0: которое не подлежит реализации. Не подлежит реализации единственное жилье. Супружескую долю свою забирайте, понятно, что не подлежит. Если то, что оформлено на мужа, не подлежит реализации единственное жилье, то есть ему должны оставить где жить. Но тут у нас получается квартиру, я услышала, дом.
1: Дача, да, дом.
0: То есть ни одно жилье у него,
1: автомобили.
0: Не единственное. То есть часть, допустим, вот, например, он проживает, зарегистрирован в квартире, например, если это так, то ему оставят проживать в этой квартире и не реализуют. А вот часть его дома может быть реализована с торгов как имущество банкрота. Поэтому здесь, ну, авто само собой. собой авто, само собой, заберут. Движимое имущество. Но заберут часть, я так понимаю, там половина супружеская.
1: Нет, авто его целиком.
0: А ну вот, как его, оно может быть на него оформлено, а на самом да, деле куплено в браке, да. Поэтому вы можете на половинку
1: вот, Лен,
0: претендовать.
1: Тарасик вдогонку пишет, говорит, а вот если уже прошел процесс банкротства физлица, я сижу как банкрот, но приобретаю квартиру, а что, угу. Чем мне это грозит?
0: Ну,
1: если... вот он добавляет, или, может быть, мне вообще не лезть и не оформлять на себя ничего, пока срок какой давности?
0: Трехлетний,
1: какой...
0: наверное, срок
1: он
0: давности
1: слово
0: он имеет в виду.
1: Написал.
0: Исковой,
1: тут...
0: да?
1: Угу. Наверное, что? Исковой, потому угу. что абракадабра написалось.
0: Абракадабра, но, скорее всего,
1: наверное, срок исковой давности.
0: Но банкротство, его смысл в том и заключается, чтобы списать себя долги.
1: Долги.
0: То есть долги списываются, есть негативные последствия какие, связанные с тем, что нельзя открыть на себя ИП, юрлицо оформить, выехать за рубеж. Там, вот,
1: за
0: вот
1: границу
0: так...
1: тоже нельзя выезжать?
0: Нет, банкротом нельзя. Там есть срок 5 лет. Летний банкрот в течение 5 лет не может выезжать за рубеж. Ну, то есть негативно.
1: А
0: ну, иначе бы... Ну, Макс, ну, тогда бы все бы сказали, ой, какая красота, можно просто списать с себя долги и не иметь никаких
1: типа, как,
0: совершенно...
1: В виде наказания?
0: Ну, в виде наказания получается. То есть какие-то
1: какое-то
0: санкции
1: глупое
0: такие
1: наказание,
0: есть.
1: Типа того, что по России езди, поезжай куда угодно, а за границу вот нет.
0: Но а это... за границу вот нет, да. Это вот алименщики злостные не могут выезжать за границу, мы знаем. А те, кто должен, тоже долговые имеет обязательства, не может выезжать, на них
1: но
0: это накладывается.
1: Понятно.
0: Ну и на банкротов тоже это накладывается, не выезд. Поэтому, ну, наверное, это с чем связано? С тем, что те, кто, так скажем, немножко фиктивно банкротится, чтобы обанкротиться, ну, понимал, что, слушай, если уж ты действительно должен, и там у тебя есть эти обязательства, то имей в виду, что выехать не сможешь, что такие санкции будут наложены.
1: Лучше тогда въезжать нельзя.
0: Болтайся откуда?
1: Там, где ты за границей,
0: где-то
1: да.
0: За границей.
1: А сюда что-то въезжаешь.
0: Сюда не надо въезжать. Нет, да. Ну вот, ну, как бы закон о банкротстве накладывает эти
1: ограничения. Он может приобрести что-то
0: он
1: уже,
0: может уже,
1: будучи банкротом?
0: Он может уже приобретать, таких ограничений нет. На себя может оформлять, так что, ну, на здоровье.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
0: Здравствуйте,
2: скажите,
0: Андрей.
2: Пожалуйста, куда обращаться, когда произошла медицинская ошибка? У меня катаракта, мне за самое удаляли хрусталик угу. в прошлом году. Было да. все идеально вроде бы. Потом потихонечку стало зрение понижаться. И сегодня, вот недавно вернее, мне проверяли глазное дно, закапали капли для расширения зрачка. И после, на утро все это, зрачок сузился. А зрение еще ухудшилось, еще хуже. Не вернулось.
1: Ну, понятно. Вы недовольны? Вы клиника какая? Частная, государственная?
2: Государственная.
1: Вы по ОМС?
2: Да, по ОМС. Я приходил к врачу, говорил несколько раз, что вы сделали. Вы не придумываете,
1: сейчас,
2: что у вас
1: подождите, нормально. Подождите секунду. Вот некоторые нюансы. Скажите, вот вы по ОМС, вы видите, лучше стали или эффекта улучшения нету после лечения?
2: Ой, у меня размазалось, я хожу полуслепой.
1: А до этого вообще не видели?
2: Видел.
1: А видел, стало но... хуже?
2: Стало хуже, да.
1: Понятно. Вы к врачу пришли, претензию предъявили?
2: Да, я сказал. Я не
1: все ясно. Приходил. Написали главному врачу заявление?
2: Нет, ничего не писал еще.
1: Лен,
2: не
1: знаю, пожалуйста, вот адвокат сейчас.
0: Андрей, несколько инстанций могут заниматься вашим вопросом, и могут этим вопросом заниматься одновременно, то есть обращение, допустим, в Роспотребнадзор или Росздравнадзор не препятствует вашему обращению в судебном порядке, поэтому здесь, ну, врачебная ошибка, я так понимаю, это ваше мнение, что она существует, никакой врачебной комиссии экспертизы не проводилось, и это вам только предстоит. Какой алгоритм действий? Я бы действовала с разных сторон, то есть обратилась бы и в Росздравнадзор. Какой регион? Москва?
2: Москва.
0: Угу. Есть Росздравнадзор Москвы, Московской области, он объединен воедино, то есть Росздравнадзор по управлению по Москве и Московской области. Вот нужно бы обратиться туда, раз, если есть какой-то вред здоровью причинен, ну, вы на это ссылаетесь, что якобы есть вред здоровью. Второе, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор занимается тоже этими вопросами. обратитесь в это управление. Третье, обратитесь с претензией в лечебное учреждение, то есть с заявлением на имя главного врача, как вам уже начал сейчас Максим подсказывать, что нужно написать заявление, что мне некачественно оказана медицинская помощь, я прошу провести внутреннюю проверку. Тогда будет назначено заседание врачебной комиссии, вас пригласят на это заседание, то есть вас исследуют, меддокументы исследуют, и заседание врачебной комиссии, возможно, придет к выводу о наличии тех или иных нарушений. Если они даже придут к выводу о том, что врач молодец, все сделал правильно, такое бывает, что с заседанием врачебной комиссии и их результатами в дальнейшем суд не соглашается. То есть это не значит, что если врачебная комиссия решила, что все в порядке, ну, бывает мнение такое существует, что врачи немножко прикрывают, тем более в собственном лечебном учреждении, а дальше может суд не согласиться. То есть вы в дальнейшем имеете возможность обращаться после вот этой досудебной претензии, с которой обратились, всех заявлений Роспотребнадзор, Росздравнадзор, вы можете обратиться еще в суд в гражданском порядке. В суд вы имеете право, так как действует здесь закон о защите прав потребителей, обратиться как по месту своего жительства, если вам это больше нравится, так и по месту нахождения лечебного учреждения. Тут выборная подсудность.
2: Несколько раз обращался, она мне говорит, что не придумывайте, у вас все нормально, мы эти капли капаем всем пациентам.
1: Ну, кто?
0: Ну, вы обращались просто в порядке устной консультации. Мы же говорим о том, что пора бы уже тогда что-то написать.
1: Андрей, вы возьмите, напишите главврачу, если это на самом деле так. Потому что
0: Напишите досудебную претензию, они назначат комиссию врачебную. Вы можете альтернативно там еще и пройти медицинское обследование в другой организации медицинской. Но я бы, может быть, это не очень рекомендовала, потому что это все-таки какие-то средства. Если вы будете обращаться в частном порядке, то потребуют от вас и финансов.
1: Да почему? Да вам это не очень. В офтальмологический кабинет зайти, проверить, что с глазом.
0: Но есть понятие немножко врачебная этика.
1: Но это понятно.
0: Они не напишут, врач не прав. Они напишут текущий статус.
1: И сам врач не признает,
0: но если врачебное учреждение медицинское понимает, что перспектива, что они делают? Вот поступила от Андрея досудебная претензия. Они анализируют, у них есть юрист, они анализируют судебные риски и перспективы. Что будет, скорее всего, в суде? Может быть, они вам в бумажном виде, так скажем, официально и не напишут, мы не правы, они могут написать то, что давайте как-то регулировать во внесудебном порядке, потому что внутренне они там уже провели свои совещания и понимают, что если вы пойдете в суд, то будет взыскание не только вы по ОМС, значит, что будет взыскание еще и первое, за экспертизу они судебную заплатят, моральный вред оплатят, штрафные санкции оплатят. Ну и вот зачем это нужно, лучше с вами решить как-то полюбовно. Полюбовно вам, скорее всего, будет предложено либо альтернативное лечение у другого специалиста, либо какая-то компенсация. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, пора начать писать, а не просто разговаривать с врачом.
1: Действуйте, Андрей, спасибо большое. Так, друзья, это сегодня у нас Елена Сенина в роли народного адвоката,
0: я бы даже сказала, в амплуа.
1: Сразу же после новостей готовьте свои вопросы, звоните и пишите. Все средства связи работают.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Житель Крыма опечатал комплектующие к беспилотникам на 3D-принтере по заданию СБУ. Подпольное производство дронов ФСБ обнаружило в доме задержанного. Ведомство установило, что мужчина был завербован сотрудником службы безопасности Украины. Сначала фигурант собирал и передавал кураторам сведения о передвижении и дислокации российской военной техники на территории полуострова. Позже, по прямому указанию куратора, задержанный развернул у себя дома производство и сборку БПЛА, включая ударные модели, способные сбрасывать боеприпасы. В ходе обыска у крымчанина изъяты 3D-принтеры, 22 готовых к использованию беспилотных летательных аппарата, а также пульты и станции дистанционного управления. Возбуждено уголовное дело. На границе Польши и Калининградской области образовались 15-часовые очереди. Время ожидания перед пунктом пропуска Мамоново-2 снизилось по сравнению со вчерашним днем, когда автомобилистам приходилось стоять на границе до 19 часов. Об этом ТАСС передает со ссылкой на Калининградскую областную таможню. Заторы возникли из-за резкого усиления пограничного и таможенного контроля со стороны польских служб. При этом на выезд из России в направлении Польши очередей сейчас нет. Дополнительным фактором загруженности границы остается сезонный наплыв туристов, которые массово едут в регион в период летних отпусков. Элла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. По словам председателя Центра избиркома, распределение потока избирателей стало особенно актуальным во время пандемии. Однако и сейчас остается востребованным. В интервью «Ведомостям» Памфилова отметила, что у граждан есть несколько способов проголосовать в течение трех дней. Дистанционно или на удобном участке через механизм «Мобильный избиратель». По мнению главы ЦИК, такие форматы расширяют возможности людей реализовать свое право выбора. Плавучее заграждение на границе испанского города Сеута повредилось сразу после установки. Конструкция длиной 500 метров была размещена у волнореза «Тарахаль» для сдерживания нелегальных мигрантов из Африки. Как сообщили РИА Новости, в местном правительстве у барьера сломалось крепление одного из буев, из-за чего пострадал надводный сектор. Повреждения оперативно устранили сегодня утром. Уточняется, что инцидент не нарушил контроль на морской границе в конце июля. Сеута столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. По заявлению мэра города, всего за сутки туда незаконно проникли около 60 тысяч человек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, малооблачно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
0: Добрый день.
1: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 7373948. Телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте. А будьте добры, выключите радио, компьютер, где вы нас слушаете, и говорите с нами по телефону. Вы слышите?
9: Перед смертью? Алло.
1: Да, говорите.
0: Так, ваша фраза началась со слова «смерть».
1: Повторите, что вы начали говорить.
9: Меня зовут Лидия Григорьевна. Моя
0: старшая... Очень плохо слышно.
1: Нет. Да, Лидия Григорьевна, да? Если мы правильно услышали, перезвоните. Вообще звук сегодня отвратительный. Наталья Викторовна пишет. Здравствуйте. Если муж составляет завещание на жену, детей родителей у мужа нет, детей, запятая, родителей, то имеет ли право родная сестра и пенсионерка, родная сестра мужа и племянники на наследство?
0: Нет, они права такого иметь не могут. Я понимаю, в чем опасение. Есть такое понятие «обязательно доля в наследстве». И даже если есть завещание, то все равно вот эти наследники по обязательной доле наследуют. Но это относится к наследникам первой очереди. Вот тех, кто в первой очереди. А тех, кто во второй очереди, это ваш случай, они по обязательной доле не наследуют. В общем, все совершенно здесь можно гарантировать.
1: Прозрачно и логично
0: будет наследовать вот только жена.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Ждем ваших звонков. Лена, можно ли списать долги по кредитам через банкротство? При этом есть не понимаю. При этом есть недвижимость. У человека. Ну, уже же отвечали на этот похожий вопрос.
0: Вот что не списывается, и если есть банкротство? Да, не списываются алиментные обязательства, то есть их списать нельзя, даже если банкротство есть физлица. Не списывается то, что, ну, не дай бог, но такое, к сожалению, бывает, есть исполнительное производство по преступлениям. То есть человек совершил преступление, его там осудили, может быть, посадили в колонию, есть уголовное дело. Вот такие исполнительные листы не списываются, то есть связанные с совершением преступления, и плюс алименты не списываются. Долги по кредитам списать можно, поэтому если мы не ответили на ваш вопрос, вы его уточните. Есть, вот вы пишете, я хочу банкротиться, есть квартира. Ну, хорошо, квартира есть, и что? Мы уже сказали, что
1: нет,
0: не будет
1: вот,
0: единственное жилье
1: изыматься. Там вот именно дело в том, что он утверждает, что это не единственное жилье, записанное на нем. Есть две квартиры, и есть еще жилая недвижимость в собственности.
0: Вот если банкротитесь, то не накладываются взыскания только на единственное жилье. Все остальное, оно может реализовываться в процессе...
1: За долги могут уйти одна квартира и недвижимость.
0: Чего там останется, кроме единственного жилья? То есть второе жилье какое-то, может быть, там, дачный дом, земельный участок. Вот это может, да,
1: а у нас есть какая-то сумма, выше которой не банкротят?
0: А мы же... Нет, у нас
1: например,
0: есть сумма...
1: там 5 миллионов банкротят. Была да. какая-то информация, 500 тысяч раньше
0: это
1: было.
0: Это минимальная сумма, имеется в виду долга. Которой... То есть, допустим, если у вас есть там долг какой-нибудь 30-50 тысяч, то вас не обанкротят. То есть нужно набрать, поднабрать долгов, и тогда
1: банкротиться можно. Господа, лучше не набирайте этих долгов, живите спокойно. Добрый день.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Меня зовут Татьяна. Я хотела бы задать вот такой вопрос. 2,5 года назад я попала под мошенников. И
1: машину я, или потому... мошенников?
10: Мошенников. Мошенников. Да. Так. Они, значит, мало того, что, значит, деньги забрали с этих... Ну, я отсылала деньги. И, в конце концов, значит, кончилось с тем, что они просили под залог отдать квартиру. Поскольку там кредит на меня какие-то, в общем, кто-то там оформил что-то на срочность под залог. И дали мне телефон. Дали телефон, я по этому телефону позвонила. Они меня две недели все время держали на телефоне. Вот. И в конце концов, в общем, добились того, чтобы я под залог отдала квартиру. Я сделала залог, отдала залог квартиру. Вот. Первые два суда...
0: Ну, в общем, кредит взяли и, соответственно, отдали деньги вот эти... Под залог квартиры взяли деньги в банке и отдали мошенникам. Телефонное мошенничество какое-то было, да?
10: Да, я прямо, как говорится, ну не из рук в руки, а давала, знаете, как по картам.
0: Ну, вот какую-то карточку вам дали, там, на какую перевести деньги. Ну, к сожалению, это сейчас бич вот сегодняшнего дня. У нас очень много этого. Так, и вы тоже вот попали... К сожалению, в
10: Скажите,
0: такую историю.
10: А как под залогом будет у меня находиться вот квартира, она у меня одна, единственная. Вот. Суд принял решение, что да, я действительно под влиянием третьих лиц, был я пенсионерка, мне уже 75+, и вот приняли решение, что я под влиянием, и чтобы снять с меня вот эти обременения и залог. Uh-huh. И как долго все будет, пока оно находится у меня под залогом. Uh-huh. И будут ли они опять, вот кому я передала, если мне снимут обременение и залог, будут ли опять вот эта вот компания, которую я передавала, на меня в суд подавать, чтобы я вернула им деньги и этот самый... И... Проценты там, наверное, за 2,5 года уже накопилось много.
0: Так, Татьяна, итак, вы взяли не в банке, вы взяли в какой-то, ну, кредитной иной организации, да, вот денежные средства. Вот эту сделку признал суд недействительной в связи с тем, что вы находились под заблуждением, правильно? Вот эту вашу сделку, ну, там, не кредитный у вас договор, скорее всего, а договор займа, да? Вот этот договор займа в этой организации, которая предоставляет такие займы, ну, наверняка под большие проценты и под залог чего-нибудь, признали, провели, скорее всего, в суде какую-нибудь экспертизу, да, с привлечением психологов, да, и суд, вот видите, мы давайте немножко раскрутим эту историю вашу, чтобы было понимание, чтобы дать правильный ответ. И суд принял решение признать договор займа недействительным в связи с тем, что он совершен с пороком воли, то, что вы находились под заблуждением, правильно?
10: Да,
0: признан
10: да,
0: недействительным да, договор. Соответственно, если договор признан этот недействительным, то стороны возвращаются в первоначальное положение. Но денежные средства вы... Суд что применил реституцию? Деньги вы должны вернуть, да? Этой организации, правильно я понимаю?
10: Ну, не, даже вроде бы ни денег, вроде бы там я поняла так, что ни денег, ничего не возвращать. Еще они мне должны вернуть за моральный ущерб какой-то, что какие-то там, я не, вот это не поняла тогда.
0: И вот я тоже не поняла, какое у вас решение суда. Оно перед вами сейчас? Там есть резолютивная часть, как она звучит? Либо у вас уголовное дело, и в рамках уголовного дела установили этих преступников. Вот как у вас было? Возбудили же уголовное дело по мошенничеству?
10: Да, было. Да,
0: и что, дело, нашли преступников, либо это дело приостановлено в связи с розыском?
10: А вот у кого, кому я передавала, вот который, значит, этот самый кооператив этот, вот, якобы, что они были в сговоре с этим мошенником, которыми передавали деньги дальше.
0: Так. Вам признали договор займа недействительным под залог имущества, правильно?
10: Да.
0: Угу.
10: И, да, под залог имущества, да, недействительным.
0: Так, и реституцию не применили, стороны не вернули в первоначальное положение. Что у вас, вот решение суда, как звучит ваша резолютивная часть? Что решил суд? Признать недействительным? Договор займа.
10: Договор займа решать недействительно в связи с тем, что вот, да, я находилась под этим, и то есть без возврата и денег, и всего.
0: Угу.
10: И квартиры есть... не возвращать, и деньги тоже.
0: То есть квартиры. То есть суд принял решение, по которому вы не должны денежные средства возвращать, вот потому что там еще и установили, что они имеют отношение к этой мошеннической схеме, правильно?
10: Да.
0: Ага, все понятно. Вот. И так, ну хорошо, замечательно, что такое решение у вас состоялось. Так, и вопрос тогда в чем заключается? Вам не сняли обременение?
10: Пока в залоге, она еще в залоге.
0: Мы почему?
10: А вот почему? Потому что как вы приняли вот это самое тогда решение, ну это еще когда только я взяла, тогда был подан на меня в суд вот эта вот компания, что
0: вы
10: якобы...
0: Вы исполнительный лист получили?
10: Нет.
0: А, ну все, понятно. Тогда тут вам нужно немножко о себе чуть дальше позаботиться, получить исполнительный лист, Татьяна, пойти, да? Этот исполнительный лист вы несете, вы можете его сразу отнести в МФЦ, потому что, ну, тут два пути, либо приставам отнести, либо сразу в МФЦ отнести. И тогда будет снято это обременение, если вот в этом вопрос состоит, как снять обременение.
10: Ага. То есть я должна взять это самое исполнительное.
0: Вы зайдете в суд, но если вас же не затруднит сходить, можно это сделать дистанционно, пожалуйста. То есть как вам удобно. Если пойдете самостоятельно, нужно прийти в суд, написать заявление о выдаче исполнительного листа. И вам суд выдаст исполнительный лист, вы его отнесете либо в МФЦ, речь идет о снятии обременения, но это проще всего, в МФЦ вы отнесете, либо в службу судебных приставов, если вам это больше нравится, и тот, и другой путь возможен.
10: Все, хорошо, я поняла, все.
0: Да,
10: спасибо.
0: Да.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Так, идем дальше. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
11: Алло.
1: Да, вы в эфире.
11: Да, здравствуйте. Такой вопрос у меня. СНТ, мы в СНТ состоим, да, и, в общем-то, соседи наши оформили, значит, собственность, свою землю, и померли. Два человека, муж с женой. Наследников у них не было. Вот. Оформить участок мы не можем, соседский, да? Как, или, ну, давайте так спрошу. Можем ли мы как-то оформить этот участок?
0: Ну, на основании чего? Участок находится в собственности. Что такое СНТ, да? Ну, вы просто все вместе, суть его в чем состоит? Собственники объединились и вот избрали свои там руководящие органы для того, чтобы управлять, ну, вывозом мусора, ну, всем вот этим коммунальным хозяйством, озеленением территории, да?
1: А можете радио выключить или компьютер? Идет звук параллельный.
11: Все сделали.
0: Лен, дальше. Поэтому в этом случае, ну, вы же не наследники, как вы будете оформлять? Здесь единственный путь, который возможен, это если речь будет идти о том, что это выморочное имущество, вы говорите, его наследников нет, вот его нужно признать выморочным. Для этого, когда умерли они? Прошло 6 месяцев.
11: Прошло уже много лет.
0: А, много лет, ну, даже. Много лет, да. Но если это выморочное имущество, тогда, ну, вы можете претендовать, чтобы вам выделили, может быть, в аренду, и вы потом преимущественно приобрели, как арендаторы, этот земельный участок. Но для начала стоит его попробовать арендовать.
11: Ага. А потом нет, дело в том, что он оформлен, сделано, межевание не сделано, а сделан этот, ну, просто оформлен он, кадастровый номер присвоен в 2016 году.
0: Ну, хорошо, кадастровый номер, собственник...
1: Собственника нет, они умерли.
0: Ну, собственника не может не быть, значит, есть собственник государства, значит, муниципалитет собственник, так, администрация.
1: Нет, если уже вы торги прошли, тогда да, есть, но, насколько я понимаю, он стоит бесхозный участок.
11: Да, именно так, он бесхозный участок. Нет, он не признан, просто он бесхозный.
1: Смотрите, он вот в данный выморочный, но пока торгов нету, он так и будет стоять, если торги не прошли. Вы знаете, вам лучше что сделать? Наверняка у СНТ вашего есть какой-нибудь юрист или как-то где-нибудь они как-то руководство различные вопросы решает. А вы обращались к начальству вашего СНТ?
11: Здесь, понимаете, ситуация такая, что оформлен участок уже, собственно, есть как таковой. Но
1: что еще раз оформлен?
11: Информации оформлен как на собственника. То есть земля уже не СНТ принадлежит, а именно собственнику. То есть кадастровый номер получен, оформлен на фамилию такую-то, такую-то.
0: Умерших.
11: Да, на этих умерших. То есть здесь СНТ ни при чем уже. Даже здесь отдельный вот участок оформлен в 2016 году, в 2016, уже почти 10 лет, да? Вот. В таком плохом состоянии, ну, мы как убираемся там, чтобы, ну, понятно, да, что, как говорится.
1: Лен, куда?
11: Соседи все-таки, да. Да, по-соседски. Вот. И хотели бы, конечно, его так оформить. Значит, выморочное, да, нужно подавать в суд, что ли, или как это?
0: Оно выморочное, это имущество. Дело в том, что просто этим никто, видимо, не занимался. Оно вот висит сейчас за умершими этими лицами. Но это пока об этом не узнала администрация. Просто этим никто не занимался. Поэтому оформлено на умерших лиц, и так оно и числится. Но как только вы сейчас возьметесь этим заниматься...
11: Появятся
0: заинтересованные лица. Поэтому здесь попробуйте тогда пойти по пути передачи вам в аренду и с дальнейшим выкупом. Сходите в управление по землеустройству, в администрацию. Это какой район у вас?
11: Ну, это хороший район, Одинцовский.
0: Одинцовский район. Ну, тем более в Одинцовском районе. Сейчас...
1: Короче, руководство района надо идти.
0: Нужно пойти в администрацию, да. Там по земельным ресурсам он комитет из землеустройства. Вот сходите туда и напишите там заявление на предоставление вам как минимум сначала в аренду, а потом уже будете говорить о выкупе.
11: Но процедура, вот вы обстоятельства дают какое-то время, то есть они должны будут, так скажем, проверить на, ну, живы чувствуете?
0: Ну, безусловно, ну, конечно, вы же сами придете об этом вот скажете.
1: Что это будет? Очень плохой звук идет. Вы пропадаете бесконечно. Давайте так, вы попробуйте, сходите, напишите заявление на проверку там и так далее, а потом позвоните, как Лена будет в эфире, и расскажете, чем кончилось.
0: Сходите в администрацию, а предоставление в аренду напишите.
11: Предоставление в аренду,
1: да? Да, да. Все, спасибо, спасибо. А, так, Лен, нормально мы
0: давайте,
1: себя чувствуем?
0: Давайте, давайте, давайте. Еще, да, еще просто можем, тут... успеем.
1: А, добрый день, у нас прям минута, задавайте вопрос.
12: Здравствуйте, да, подскажите, пожалуйста, вот сейчас новая форма появилась, наследственные фонды. А кто вот управляющим назначается?
1: Еще раз, еще раз, что пожалуйста. Появилось?
12: А, новая форма оформления наследства через фонд.
0: А, да, да, да.
12: Можно записать имущество, все наследуемое, вот. Но кто управляющим этим фондом, он должен быть назначен заранее или вот как можно его прописать заранее сразу?
0: Прописывают. Это сейчас действительно новомодная такая штука у нотариусов, и даже сейчас многие нотариусы начали специализироваться на этих фондах. Это нотариально оформляется. Ну, на мой взгляд, это прекрасная тенденция, что у населения появляется вообще спрос на такую услугу, то есть управление вот этими личными фондами и по связано это и с наследственным планированием. Отвечаю на вопрос, можно ли прописать управляющего фондом? Да, безусловно, и практически всегда вот в тех случаях, о которых я знаю, управляющий заранее назначен и варианта два. Либо это вот сразу ФИО, либо механизм выбора. То есть вот каким образом он будет в дальнейшем назначен. То есть вот, вот например, Елена Николаевна назначит, вот кого назначит, тот и будет. Вот так тоже можно.
1: Все, на этом все, друзья. Спасибо большое. Сегодня нашим народным адвокатом была Елена Сенина. Лен, спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: До встречи на следующей неделе. Прямо сейчас у нас рубрика «Провиант», далее новости. Ну а затем программа «Мы вас услышали. Экономические советы от финансового эксперта». Тема программы «Инвестиции в себя». Спасибо. Да, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами.
13: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
14: Артишок – это многолетнее растение, принадлежащее к семейству астровые, которое нашло широкое применение в мировой кулинарии благодаря богатому вкусу и удивительным свойствам. В пищу употребляют не раскрывшиеся корзинки будущих цветков, и несмотря на давнюю историю их использования поварами разных стран, артишок до сих пор сохраняет свой ореол загадочности. Кроме того, растения включают в состав медицинских препаратов и косметических средств. Историки говорят о том, что родина артишока – Средиземноморье. Еще его выращивали с давних времен на Канарских островах. Но именно римлян нужно благодарить за артишоки. Считается, что они первыми стали их заготавливать, маринуя в меду, уксусе и тмине. В Россию семена привез Петр I. Писали, что он не желал садиться трапезничать, если к столу не подавали артишоки. Сегодня трудно поверить, но к концу 19-го, началу 20 века такое растение можно было увидеть практически в каждом дворянском огороде в средней полосе и на севере Российской империи. Самая ценная часть – цветоложа. Ее нередко подают как самостоятельное блюдо. В Средиземноморье артишоки фаршируют панировочными сухарями, травами, помидорами, чили и оливками. Листья едят, обмакивая в соусы. У этой части растения вкус не столь выразительный, как у цветоложа. Поэтому соус играет ключевую роль. Вкусен артишок со сливочным маслом, только что растопленным, еще горячим. Можно подать к нему соус берне или голландский. На юге Франции листья обмакивают просто в майонез. Практически невозможно представить, но из артишоков делают даже десерты. Очень необычными получаются бутоны с корицей и лакричным джемом. Такие добавки убирают горчинку и подчеркивают сладость растения. Еще его можно сочетать с шоколадом. Кстати, существует определенный алгоритм подачи к столу и употребления артишоков. Обязательно нужно подготовить емкость с водой и лимоном для мытья рук, полотенце. А еще тарелочку или поднос под несъедобные части. Едят артишоки только руками. приятного аппетита.
15: Провиант.
16: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Час дня в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Ленинградской области из-за атаки беспилотника загорелся склад ленты. ЧП случилось около 5 часов утра в поселке Красный Бор, где под удар попал крупный логистический парк. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе торговой сети. Там уточнили, что в результате падения обломков беспилотника пострадал один человек, водитель штабелера. Он госпитализирован с ожогами. Остальной персонал оперативно эвакуировали, а к 9 утра возгорание потушили. Распределительный центр временно приостановил приемку товаров. В компании подчеркнули, что в магазинах сети сформирован достаточный запас продукции для покупателей. В ходе этой же ночи атака в Красном Бору совершена и на соседний складской объект компании «Wildberries». Там открытое горение также ликвидировано. Всего за ночь над регионом было уничтожено 17 беспилотников. Четыре страны Евросоюза не стали подписывать коллективное письмо с критикой Мадрида из-за Сеуты. Подписи под документом отказались поставить Франция, Португалия, Ирландия и Люксембург. При этом лидеры остальных 22 государств ЕС направили совместное обращение на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет «Политика». В нем они призвали Испанию усилить контроль на внешних границах Содружества. Авторы письма также предложили разработать общий европейский механизм для борьбы со схемами допуска нелегалов, которые, по их мнению, использует испанский премьер-министр Педро Санчес. Ранее министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес призвал партнеров по Евросоюзу проявить солидарность и помочь в разрешении ситуации. 30 июля испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с беспрецедентным наплывом беженцев из Марокко. Всего за сутки туда вплавь и пешком прорвались больше 60 тысяч нелегалов. В результате обстановка в городе с постоянным населением 85 тысяч человек полностью вышла из-под контроля местных властей. Мадрид был вынужден направить в регион армейские подразделения. Михаил Мишустин предложил создать специальный туристический поисковик. Приложение может ориентировать по красивым местам. Люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей. Нам надо подумать, как проще сделать навигацию, сказал премьер-министр перед проведением совещания по развитию внутреннего туризма в России. Он подчеркнул, что сейчас, во время поездок по стране, в некоторых местах бывает затруднительно узнать о достопримечательностях, даже несмотря на существование отдельных порталов для туристов. Мишустин указал на важность создания качественной инфраструктуры. Глава Кабмина анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». В Италии начали платить рыбакам за вылов гигантских сомов из озера Гарда. Этот вид хищных рыб угрожает экосистеме водоема. Самая сложная ситуация сложилась в южной части озера, на границе регионов Венето и Ломбардия. Рыбаки все чаще ловят крупных сомов, вес которых превышает 2 метра в длину, сообщает издание «Нордес Квадиано». По данным специалистов, чрезмерное распространение этих рыб нарушает природный баланс водоема. Крупные самые нередко рвут сети, что увеличивает расходы и снижает эффективность промысла. Чтобы сократить их численность, власти решили стимулировать рыбаков финансовыми выплатами за каждый выловленный экземпляр. Гарда остается ключевой точкой для туризма и рыболовства, а баланс в ее экосистеме напрямую влияет на экономику региона. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 83 копейки, доллара 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 27, малооблачно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
16: Реклама.
18: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-Патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать.

0: слушает.
1: И мы вас слушаем.
2: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» к нам пришла Екатерина Астахова, финансовый эксперт. Екатерина, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Будем говорить сегодня об инвестициях в себя. Что это такое, почему важно вкладывать в себя, в свое здоровье, в образование, да, вот в какие-то еще и такие истории, которые нам могут помогать, развивать, поддерживать. Зачем это делать, да?
4: Зарабатывать деньги.
1: Будем в ближайший час говорить. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Рассказывайте нам, как вы себя поддерживаете, как вы себя инвестируете. Катя, вот если начинать с самого начала, есть такая история Уоррена Баффета, да, который показывает, что самым ценным активом он считал не акции, да, ну, которые такой самый очевидный, да, о чем мы думаем, когда думаем про инвестиции, а постоянное обучение. Вот Уоррен Баффет постоянно читал несколько часов в день, потому что он считал, что знания работают как сложный процесс. Каждый новый навык усиливает предыдущие. То есть получается, что начинать нужно со своего мозга, да, и именно с постоянного чтения, обучения, да?
4: Безусловно. Ну, не отнять, Уоррен Баффет все-таки, как это моя бабушка говорила, умный был мужик.
1: Да, да, есть такое.
4: Поэтому он плохого не посоветует. Но это уже давно доказанная наукой история, и Канеман, да, много исследований провел на эту тему, что мысли... хоть это немножко эзотерически, но материальный, да, пожнее, как, знаете, как говорят, посей поступок, пожнешь привычку, посей привычку, пожнешь дисциплину, посей дисциплину, пожнешь поведение.
1: Так сложно, но да, я постараюсь
4: далее,
1: запомнить, да.
4: И в итоге пожнешь свою жизнь, ага. Да, поэтому... Очень важно, мы часто действительно, когда нам говорят об инвестициях, мы думаем, это что-то такое очень сложное, это вот
1: это
4: этот рейтинг,
1: меня.
4: Да, это фондовые рынки, облигации, акции, трейдинг, валюты. Но на самом деле они начинаются с простого, в себя, потому что мне в свое время тоже сказала одна моя коллега, моя тогда руководитель, что очень важно инвестировать в себя, потому что вот я здесь вот там работаю, да, сижу, но я выйду, и все мои знания останутся со мной. Я выйду и повторю.
1: Угу.
4: В другом месте, с другими людьми, но я это сделаю. Если я не буду инвестировать в себя, то я потом не смогу повторить и улучшить то, что есть сейчас.
1: Угу.
4: Поэтому важно об этом, конечно, не забывать.
1: А нужно ли во взрослом возрасте постоянно повышать свою квалификацию, проходить какие-то курсы, получать какое-то доп. Образование? Или, например, если мы получили высшее образование, не знаю, там, по психологии, по финансам, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы жить качественную жизнь?
4: Есть еще один товарищ, которого часто цитируют, это Льюис Кэрролл, который написал «Алису в стране чудес», на самом деле был выдающимся там математиком, ученым. Его Алиса сказала такую фразу: «В нашем мире, только чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее». Вот мне кажется, мы сейчас достигли такого мира, когда нам только чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. Потому что, посмотрите, даже за последние два года, даже за последний год произошли кардинальные изменения в технологиях, в подходах, да, в карьере у многих людей. И поэтому обязательно нужно обучаться постоянно. Притом нужно вкладывать в себя не только там харды, да, такие жесткие профессиональные вещи, они, безусловно, должны подлежать обновлению регулярно, но и в так называемые софты, в мягкие навыки. Ведение переговоров, управление своей энергией, да, понимать, как работает твое тело, как там не попадать в постоянную мыслемешалку в своей голове, да, бесконечно бегать по кругу или там спать, например, да, каких-то воздушных замков. То есть это очень важная история, которая позволяет двигаться вперед.
1: То, что поддерживает нас в обычной жизни, да, вот какие-то такие навыки. А еще сейчас огромное количество всяких обучающих курсов, связанных там с темой искусства, культуры, кино, литературы, да, которые расширяют наш кругозор, да, и мне кажется, что это тоже для работы мозга.

0: может быть достаточно полезным.
1: Безусловно. Есть один бизнес-кейс в бизнес-мире, который рассказывают в бизнес-школах, когда Apple в свое время придумал iPhone, и у Samsung зажегся красный код. Потому что это был аларм, все, ну, то есть настолько технология была нова и востребована потребителям, что никто рядом не стоял. Почему в том числе на тот момент умерла Nokia и все остальные. И они не могли понять, да, как вот сделать такой промышленный дизайн для того, чтобы было очень понятно, красиво, удобно и так далее. И они отправили всех своих технарей-инженеров получать степень в области искусства. Учиться за счет компании, то есть
0: как
1: это или архитектура, или литература, или искусствоведение, да, или там какой-то дизайн, именно получить, ну, там, хотя бы бакалавра. И после этого, да, когда они вот эту творческую историю им поддали, то Samsung смог там реанимироваться, догнать, там, в некоторых вопросах перегнать.
0: А да, почему это произошло? Потому что у них какой-то другой отдел мозга начал работать, креативный центр как-то заиграл новыми красками.
1: Да, да, да, то есть расширился, как это, мировоззрение расширилось, кругозор, ну и плюс мы же понимаем, что у нас разные функции мозга, они задействованы. Вот этот креатив, наложенный на технические знания, на технические такую хардовую часть, он дал вот такой взрыв в хорошем смысле слова в технологии.
0: То есть постоянно нужно учиться, да? Чему-нибудь и как-нибудь.
1: Ну да, и это же много сейчас говорится о нейропластичности мозга, это уже доказано, что он у нас пластичен, что он у нас все время изменяется, и там это миф и байка, что люди не меняются, и мозги не меняются, да, все меняется. И очень важно его вот, да, все время эти нейроны шевелить, чтобы у них был как-то повод зарождаться вновь, да, потому что если этого не происходит, то происходит там деградация, и, в принципе, матушка природа выключает индивидуумы, которые ничего не делают.
0: А еще вот если говорить как раз о здоровье, да, то получается, что здоровье как раз тоже определяет продолжительность активной карьеры. То есть это регулярная физическая активность, сон. Мне кажется, вот если сон не налажен, то, в принципе, можно вообще ни о чем не говорить, ни о каких здоровых привычках, ни о распорядке дня, ни о каких достижениях, потому что сон – это база. Если вы не спите 7-8 часов в день, да, у вас, ну, эффективности вообще никакой не будет. Ну и плюс еще, конечно, питание, то есть все вот эти компоненты должны тоже присутствовать, и в это тоже нужно вкладываться. Из серии не нужно экономить на продуктах питания, потому что это база, хороший микробиом – это, опять же, база, да? Хорошее самочувствие. То есть про эти моменты тоже нужно думать. И как, Катя, в это можно вложиться?
1: Ну, во-первых, в здоровье нужно обязательно вкладываться, и меня очень радует, что вот нынешнее поколение зумеров, да, так называемых, оно в этом плане более осознанное, чем более старшее поколение. А, знаете, когда там на каких-то мероприятиях присутствуешь, неважно, там, семейных или там просто, все желают там имениннику или имениннице здоровья, здоровья, поднимают рюмочку за это, но здоровье мало кто вкладывается, да, то есть в том понимании, в котором это должно быть, вот как вы правильно сказали, да, что нужно покупать качественные продукты и вкладывать в себя качественные продукты. Но люди часто этого не делают, и я вот иногда задаю вопрос, ну, слушай, у тебя вот машина, да, ты вот в нее какой бензин зальёшь?
0: Ну, который получше все-таки, да, подороже.
1: Да, почему ты в машину, в железку заливаешь и как бы понимаешь, что
0: ещё
1: нужно ТО получше?
0: Делаешь.
1: Да, а в себя ты не делаешь так. Потому что очень быстро происходит, если происходит поломка, к сожалению, это очень быстро сказывается, да, если у тебя здоровье начинает тебя подводить, то как бы остальные все вещи уходят на другой план, потому что это фундамент. И я там всегда желаю это, не замечать свое здоровье. Вот самое
0: многие, знаете, начинают говорить, что здоровое питание – это очень дорого. И не все могут себе это позволить. Но при этом, когда мы начинаем считать, сколько стоят обычные продукты, сколько стоит поход, не знаю, там, в ресторан быстрого питания, на самом деле разница совершенно небольшая. Главное, правильно это выстроить со специалистом, который может вам помочь в формировании как раз здоровых привычек. Нутрициолог, диетолог. Вот,
1: безусловно.
0: Да.
1: Я на этот, на такую реплику задаю вопрос. А сколько стоит лечение потом? Ну вот то, что если ты не вкладываешься в диагностику, там, в превентивные меры, да, для меня там правильное питание, это одна из мер, да, как бы поддержки и стабилизации своего здоровья. И там один известный биохимик правильно говорит, что там сегодня врачи не учат, да, вот там вот именно делать превентивные меры, только уже там кардинально что-то решать. Но сам-то человек должен в этом как-то, ну, это же ты.
0: Да.
1: Если у тебя не будет здоровья, то потом будет достаточно сложно зарабатывать деньги, и будет мало радости их тратить.
0: Это правда. Ну, то есть получается, что нужно еще чекапы делать, да?
1: Безусловно.
0: Очень часто сдавать анализы, посещать врачей. Не да, только слушайте, когда сегодня, приспичило.
1: Но... например, там вкладываться в гаджеты, да, сегодня очень много там колец, часов, которые считают сон, считают калории. Там искусственный интеллект уже там делаешь фотку еды, он тебе раскладывает, сколько там белков,
0: калорий,
1: жиров, углеводов,
0: да.
1: Да, и так далее. То есть сегодня это не стоит столько денег и не занимает столько времени, как могло бы раньше, да, когда там вести дневник питания, например, вручную, да.
0: Да.
1: Сегодня это можно делать все достаточно быстро. Вопрос желания, мотивации и регулярности, опять же, да. Вопрос дисциплины.
0: Если она есть, то жизнь кардинально меняется.
1: Если она есть, то мы свободны.
0: Еще про инвестиции в энергию хочется поговорить, о том, что нужно планировать свой отдых заранее, потому что некоторые не ходят в отпуск, считают, что они еще недостаточно устали, берут вторую работу, дополнительную работу, просто работу домой берут и не отдыхают, а потом сталкиваются с выгоранием, с проблемами со здоровьем. То есть, ну, как будто бы не чувствуют, что нужно отдохнуть, потому что это постоянная гонка, что нужно заработать больше денег, купить больше каких-то вещей, да, ну, каких-то статусных вещей, может быть, каких-то глобальных вещей, а энергия же, она уходит?
1: Безусловно. Как это, знаете, мы зарабатываем деньги, чтобы потом потратить их на свое здоровье, да?
0: Да, как себя останавливать, как планировать отдых, чтобы не выгорать?
1: Ну, здесь... исковерканное многими псевдоспециалистами слово осознанность, но оно как бы все равно присутствует, да, что когда ты хочешь в отпуск, это значит, ты уже пересидел, да, это ты, значит, уже устал. И можно все ответы найти в природе, да, или там в истории. То есть даже вот, например, лестницы. У нас лестницы построены с пролетами, да, потому что ты не можешь постоянно идти в гору без передышки. Ты должен где-то остановиться, стабилизироваться, отдышаться, потому что у тебя потом просто кончится, ну, жизненная энергия. Да? В работе и в текущей жизни мы часто этого не замечаем. И нам кажется, что вот там, ну, что-то вроде как там потянуло, заболело, вроде как головенка закружилась, но это там все пройдет. Но на самом деле же это не происходит просто так. И поэтому очень важно стабилизировать себя и входить в режим. Нам часто кажется, что это делают только зануды, спортсмены.
0: Слабаки.
1: Слабаки, да, живут вот в бесконечной там рутине, в дисциплине. Но на самом деле мне понравилось выражение Мухаммеда Али, который в том числе сказал, что только дисциплинированный человек по-настоящему свободен. Что он не, то есть если глубоко подумать, то есть он не раб своих
0: настроений,
1: желаний, эмоционального фона, да, он как бы делает рутину свою ежедневную и за счет этого свободен от каких-то вот таких вот, да, подвывертов.
0: Ну, потому что если выстроена рутина, значит, человек ложится спать в определенное время, значит, у него налажено питание, физическая активность, работа, семья, у него все выстроено, а он себя хорошо чувствует при этом.
1: Да, безусловно.
0: Поэтому дисциплину соблюдать ему абсолютно несложно. А вот какие-то сигналы, когда вот пора в отпуск, вот не знаю, когда мы думаем, что я еще не заработал, я еще не устал, а мне еще нужно поработать, или какие-то еще такие факторы, которые нас вот как-то останавливают от того, чтобы пойти в отпуск.
1: Ну, здесь, во-первых, а что будет потом? Сколько мне понадобится денег на то, чтобы восстановиться, и хватит ли им восстановиться? Во-вторых, даже вот там работа, она же должна выполняться там с удовольствием, со вкусом. Но когда я уже устал, я начинаю, ну, так, спустя рукава, да, там, лишь бы там что-то там доделать, потому что у тебя уже не хватает этой энергии, да, энтузиазма и удовольствия. И вопрос, ну, зачем там давиться сладким, да, когда оно в себя уже там не лезет, и это уже невкусно. Пятый кусок торта уже невкусно.
0: Ну да.
1: И здесь то же самое. То есть ты зачем отравляешься, когда ты можешь, ну, просто переложить. Мир же не перевернется, если там ты это сделаешь не сегодня, там, а завтра.
0: Катя, еще такой вопрос к вам, как к финансовому аналитику. Стоит ли брать кредит на отпуск, какую-то рассрочку, может быть, или просто, если нет денег, можно, не знаю, остаться дома, если, например, нет дачи, остаться в квартире, никуда не уезжая?
1: Я категорически против брать кредиты на отпуск, потому что все-таки это должна быть заработанная история. Да, если это там нужно брать, то, например, тогда отпуск должен быть восстановительным. Например, в санатории.
0: То есть на санатории можно?
1: А когда я еду в All-Inclusive на Эгегей, гульбанить с утра до ночи, ну, как бы это скорее я там свой дофаминчик, да, тешу. То есть, если это инвестиция, ну, какая-то медицинская, ну, тогда окей. И то все равно я считаю, что кредиты должны браться, ну, на фундаментальные вещи, а не там, не на те такие, да, более тактические. А отдых тем более. У нас мы часто в плену иллюзий, то, что нам показывают картинку красивую там, в интернете, по телевизору, и так далее, что вот отдых должен быть только на море, только, значит, вот так и никак
0: белый
1: иначе.
0: Белый песок.
1: Да, на самом деле уголок. Получить удовольствие можно там и совсем незадорого. Вот я в эти выходные сплавлялась на сапах
0: это
1: по одной из рек.
0: Топовое увлечение.
1: Да, средней полосы. Главное собрать классную компанию, и это не стоило вообще практически ничего. Но удовольствия было получено невозможно много. И я восстановилась, как я, наверное, бы, ну, за неделю бы в Турции не восстановилась.
0: Ну, то есть можно найти какие-то увлечения дома, не обязательно для этого брать кредит, да, и можно остаться в отпуске, в принципе, дома, просто вот какими-то такими развлечениями себя восстанавливая.
1: Если ты инвестируешь в свой мозг, как сказал Баффет, то он у тебя найдет варианты на тему, как тебе, там, не залезая в большой кредит, да, все-таки за те деньги, которые у тебя есть сейчас, прекрасно отдохнуть.
0: А если хочется вот куда-то поехать, вот сил нет, вот хочу вот туда поехать, денег нет.
1: Копите.
0: Как же это сложно.
1: Но здесь же может быть много вариантов, да, вот сил там нет, ну, хорошо, можно поехать на 3 дня, а не на неделю, там, допустим, или поехать на неделю, а не на 14 дней.
0: А как лучше?
1: Если вот эту вот хотелку очень сильно хочется удовлетворить, и сил больше нет вообще.
0: Вот нет сил, вот хочу в конкретное место, лучше поехать туда на 3 дня и успокоиться, да? Либо, не знаю, выбрать какой-то более дешевый вариант, но это тоже будет отдыхом, но не таким. Но не так затратно.
1: Да.
0: А не будет так, что я потом буду думать, ну вот я туда вот все-таки не поехал, жалею, хочу все-таки туда, потому что вот это место, которое я выбрала, оно мне как-то, ну, вообще меня не наполнило.
1: Это иллюзия.
0: Да?
1: Это иллюзия, с которой можно и нужно говорить. Там, ну, ты поехал в то же место, в другой отель, но тебе же ничто не мешает там наслаждаться, например, природными красотами, если это море базово. Да? Ну, то есть ты уходишь с утра, приходишь вечером, тебе там отель нужен, чтобы переночевать, да, если тоже.
0: А кто-то вообще со своими палатками едет куда-то?
1: Ну, тоже, да.
0: Экотуризм такой, да?
1: Сейчас у нас развивается активно глэмпинг, кемпинг, дома на колесах, да, там и так далее. Поэтому каждый выбирает под себя, но это все должно быть рационально все-таки.
0: Никаких кредитов на отпуск не берем, только если это не санаторий, я поняла, да?
1: Да,
0: про филакторий. А давайте еще поговорим про инвестиции в окружение, нетворкинг, когда мы окружаем себя людьми, которые нас поддерживают, нас развивают. То есть мы ходим на какие-то бизнес-завтраки, не знаю, в какие-то там киноклубы, ну, куда-то вот еще. Насколько это важно? Не блажь ли это?
1: Ну, сегодня мы наконец пришли к тому осознанию, что окружение действительно решает. Этому тоже есть научное подтверждение. Доказано, что наши нейроны зеркальны. Именно так мы обучаемся. Дети смотрят на родителей, мы смотрим друг на друга. И поэтому среда формирует ну, там, на 70% человека точно. Да, есть там особенности психотипа, есть особенности там строения мозга и развития, но среда решает. И там много-много разных экспериментов было проведено и на людях, и с животными и так далее. Это факт. И если мы подбираем неправильное окружение, да, то, соответственно, оно нас может утянуть вниз. Если мы подбираем правильное окружение, то оно нас выкинет как трамплин туда, куда нам нужно. По поводу выбирать бизнес-клубы, это клубы по интересам, спортивные, книжные, киноклубы, ретриты, не знаю, клубы слушателей радио «Говорит Москва».
0: Это лучший клуб вообще, да.
1: Да. Или же это просто, например, семейные или там дружеские посиделки. Тут каждый выбирает для себя. Важно, чтобы это тебя наполняло, развивало, да, и там вдохновляло двигаться вперед, чтобы ты что-то отдавал этому сообществу, оно тебе давало. Потому что моя любимая присказка тоже, которую я говорю: если положить свежий огурец в банку с солеными огурцами, у него не останется ни одного шанса через какое-то время просолиться, потому что среда вокруг соленая, и он станет таким же. Вот с нами происходит то же самое.
0: Но все равно нас же очень часто окружают люди, с которыми мы общаемся, потому что нужно общаться на работе, наши родственники, старые друзья. Мы понимаем, например, что они нас не поддерживают уже, да, куда-то не подтягивают, они не развиваются, они застряли на каком-то своем уровне развития. Но это же не значит, что мы должны с ними перестать как-то общаться, да, ну, говорить им или считать, что они как-то хуже нас стали. При этом они нас, правда, никуда не подтягивают. Как-то нужно минимизировать это общение?
1: Безусловно, конечно, это не значит, что там семья, род, это, ну,
0: да, да, да,
1: никуда ты от этого не денешься. Вопрос, что ты получаешь и что ты отдаешь и вкладываешь в это общение, это тоже немаловажный фактор. Мы часто забываем, что мы хотим только брать, но не отдавать. И если посмотреть на это немножко с другой стороны и проанализировать, опять же, да, включить голову, проанализировать, то все не будет так очевидно, что минимизировать общение или нет. Что касается там, наверное, кругов, друзей и так далее, да, потому что мы там с развитием меняем свои круги общения, ну, всегда. Практически нет людей, которые остались тем же кругом общения, какой был там, не знаю, в детском саду, в школе, да, все равно мы как бы двигаемся в ту или иную историю. С семьей тема другая. Здесь вопрос, возьмешь ли ты на себя ответственность вкладываться в это и, там, и как это, настраивать струны так, чтобы они начали работать в унисон. И это тоже инвестиция, очень сложная инвестиция, очень непростая инвестиция. И иногда там эмоционально очень сложная. Но, тем не менее, это тоже дает определенного уровня поддержки, созидания, да, и там.
0: Но кто-то тебя поддерживает, а кто-то, наоборот, будет тебе завидовать и не поддерживать, и говорить, зачем тебе это нужно?
1: Безусловно, но тогда вопрос, зачем мне эти люди, если они как-то меня не поддерживают.
0: То есть лучше поменьше, да, с такими людьми общаться?
1: Ну, конечно, ведь это же история, это же нас не развивает. То есть, когда мы говорим об инвестициях в себя, это тоже о себе думать, как о проекте. А что происходит со мной, когда я общаюсь с этими людьми? Мне хорошо или плохо?
0: Нужно это отслеживать обязательно.
1: Да,
0: друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число погибших детей в результате удара ВСУ под Геленджиком увеличилось до 4. Данные привела уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, еще трое несовершеннолетних сейчас находятся в больнице с осколочными ранениями. Один ребенок уже прооперирован, двое других проходят обследование. Ранее сообщалось о 7 погибших, среди которых трое несовершеннолетних. Общее число пострадавших в результате атаки составило 58 человек. В Самарской области после беспилотной атаки полностью выгорел склад маркетплейса «Wildberries». Из 180 тысяч квадратных метров общей площади логистического центра уцелел только административный комплекс, сообщил в РИО министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. По его словам, все находившиеся внутри товары полностью уничтожены. Атака беспилотников на логистический центр в Красноярском районе произошла в воскресенье, 2 августа. В пресс-службе маркетплейса заявили, что прием новых поставок и отгрузка уже сделанных заказов оперативно перенесены на другие объекты. Для распределения товаров первой необходимости внутри региона сейчас задействован альтернативный склад в селе Белозерка. Честный знак заблокировал продажу больше 70 тысяч бутылок напитков из Армении. Причиной стали нарушения обязательных требований к качеству продукции. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, мера коснулась только конкретных партий, произведенных в определенные даты, и не затрагивает остальной ассортимент брендов. Под блокировку попали отдельные партии минеральной воды «Бжни», природная вода «Просто Азбука», в том числе детская, а также газированный напиток «Мохито» марки «Дарбас». Продажа этих товаров сейчас полностью запрещена в розничных магазинах и на онлайн-площадках до завершения проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно исключить техническую возможность покупки небезопасной продукции. С начала года система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора предотвратила продажу 48 миллионов бутылок питьевой воды с нарушениями. Плавучее заграждение на границе испанского города Сеута повредилось сразу после установки. Конструкция длиной 500 метров была размещена у волнореза «Тарахаль» для сдерживания нелегальных мигрантов из Африки. Как сообщили РИА Новости в местном правительстве, у барьера сломалось крепление одного из буев, из-за чего пострадал надводный сектор. Повреждения оперативно устранили сегодня утром. Уточняется, что инцидент не нарушил контроль на морской границе. В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. По заявлению мэра города, всего за сутки туда незаконно проникли около 60 тысяч человек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин говорит. Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
13: И мы вас слушаем.
14: Галочка, ты сейчас умрешь.
13: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. К нам пришла в гости Екатерина Астахова, наш финансовый эксперт. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Говорим сегодня про инвестиции в себя. Почему так важно в себя вкладывать, в свое здоровье, в свою энергию, в свое окружение. И вот мы дошли до пункта инвестиции в репутацию и в личный бренд. Про этот личный бренд, мне кажется, только ленивый еще не сказал, да, почему это так важно, для чего нужно заниматься личным брендом. Но вдруг кто-то еще не знает, что такое личный бренд. Кать, давайте расскажем и объясним, почему это такой долгосрочный актив, который невозможно купить за деньги, и почему он так важен.
1: Да, ну, личный бренд – это вообще бренд в мире бизнеса. Это такой нематериальный актив, который может стоить дороже, чем, например, все материальные блага компании. Mm-hmm. То есть, например, там компании с мировые известные, там Apple, Coca-Cola и же с ними – и даже наши известные «Газпром» и «Сберы» и так далее, у них личный бренд, стоимость личного бренда намного дороже, чем, например, их стоимость заводов, которые есть в наличии. Uh-huh. Почему так происходит? Потому что то, что ты транслируешь, как часто тебя видят, каким тебя видят, и что о тебе говорят, формирует дальше потенциальную покупательскую способность именно для тебя. Uh-huh. То есть если бы мы не видели очень часто мелькающую там Кока-Колу, Пепси-Колу и так далее, мы бы вряд ли бы так часто покупали бы это. Да? И очень важно поддерживать репутацию и личный бренд. И вот у нас с недавних пор, ну, наверное, активно об этом говорят лет 10, да, что очень важно, кто ты такой и как ты видишься в пространстве.
0: Позиционирование твое, да.
1: Да, в медиа, угу. А сегодня еще и в цифровом.
0: Да.
1: Да, то есть какой-то след оставляешь, как тебя видят и инструменты, как угу. тебя видят люди. И это очень важно, потому что если у тебя будет подмочена репутация, да, там тяжело будет потом двигаться. Сегодня мы живем в мире, где это немножко перекошено. Ну, вот там политика отмен, например, да, в западном мире, когда там человек ничего особо не сделал, но его отменили, потому что посчитали, что репутация пострадала. Да, и много карьер там разрушается, там актеры, вот особенно в актерской, да, среде мы это видим часто.
0: Да, да, да.
1: Вот в бизнесе мы это видим часто, когда из-за репутации, да, рушатся бизнесы, и там происходят вообще очень неприятные события. Ну, и мы видим это также на уровне стран, политики сегодня. Да, когда
0: ни одно неосторожное слово, да, да, где-то в общественном да. пространстве, да, какой-то,
1: может
0: какой-то поступок.
1: Как карточный домик полетит. Uh-huh. Поэтому очень важно за этим следить, очень важно в это вкладывать, очень важно быть сегодня заметным, потому что если ты не заметен, то тебя не покупают, не купят. И сегодня мы живем в мире, когда мы склонны верить репутации, мы склонны верить рекомендациям, да, чем как бы каким-то там другим историям. И с точки зрения личного бренда у меня тоже есть такая присказка, что неважно, насколько румяный пирожок и вкусный, и горячий лежит у продавщицы, но если он лежит под прилавком, то он никому не нужен. Uh-huh. И поэтому очень важно, чтобы пирожок лежал на прилавке. И в этом нет ничего как это, зазорного, неприятного в том, что ты будешь там более заметным. У нас, к сожалению, сегодня особенно в таких, ну, не только мягких так называемых нишах, но и, например, вот с точки зрения финансов очень много инфо-цыган, которые рассказывают про инвестиции, про безумные проценты, про быстрые деньги, про то, что я сейчас вас научу зарабатывать, вы будете такими же богатенькими, как я, и так далее. Но это портит репутацию настоящих
0: такая же
1: экспертов.
0: История с психологами, с нутрициологами, с коучами, когда, например, один психолог получает образование несколько лет, постоянно повышает свою квалификацию, да, занимается развитием, и потом приходит какой-нибудь психолог в соцсети, который 2 месяца где-то отучился, и начинает учить тебя жизни и говорить, как надо и как не надо. И, как правило, там будет такая градация черное и белое, да? Угу. То есть либо так, либо никак. Также с нутрициологами. Кто-то будет придерживаться доказательного подхода, рекомендации рекомендациям ВОЗ и международных ассоциаций, а кто-то окончит какие-то курсы, такие же короткие, непонятные, и mm-hmm. будет заниматься тем, что он назначает БАДы, анализы, протоколы, не имея вообще для этого никаких оснований, начиная там от медицинского образования и заканчивая вообще, ну, какими-то наблюдениями за пациентом.
1: Mm-hmm. Ну, и это происходит почему? Потому что вот как раз такие, да, недобросовестные, но заметные ребята.
0: Харизматичные.
1: Да, харизматичные, заметные и принуждающие к покупке через быстрый импульс.
0: Да.
1: Да, вот, ну, это все мы с вами говорили про маркетинговые уловки в свое время, да. Вот это импульсивность покупок. А эксперты, которые не развивают или стесняются, или там не видят в этом ценности, угу. они эксперты, но о них никто не знает. Они вот там как там передаются, да, из рук в руки где-то там как-то селективно по сарафанному радио, но вот в большое плавание, да, выйти не могут, потому что не развивают свою репутацию, не развивают личный бренд.
0: Мне кажется, еще многие просто хотят быстрого результата, поэтому идут не туда, где привычно и правильно, да, где есть какие-то научные обоснования, а туда, где быстро можно достичь какого-то результата, к сожалению. Это всех сфер касается.
1: Да, но это на самом деле тоже, если говорить о нашей теме, то это инвестиция в мозги, да, не ждать быстрых результатов. Ничего в этом мире не бывает быстро, но у нас почему-то есть на подкорке история, мы все ждем волшебника в голубом вертолете.
0: Таблетки волшебные, да.
1: Да, который за нас решит все быстро, но не бывает быстрых результатов. Нету в природе быстроты. То есть, если быстрота случается, то это накопленный эффект, и, как правило, она разрушительна. Там, наводнения, землетрясения, пожары, да, случаются быстро, но это накопленная история, и, как правило, ничего хорошего из этого не происходит.
0: Катя, если говорить о личном бренде все-таки, что в это нужно вложить обязательно человеку, который хочет достичь успеха?
1: Во-первых, как это ни звучит немножко эзотерически, но поверить в себя и понять, что ты тоже ценен этому миру, да, и эту ценность нести в массы, да, транслировать, чтобы тебя увидели. Это непросто, это очень непросто. Нужно многим людям переломать свой характер. Я сама через это прошла. И там особенности воспитания, среды тоже сказывались, когда нужно быть скромненьким. Там,
0: не высовываться.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Вот. И ты, когда в эту историю идешь, тебе очень неприятно, очень так неуютно, но потом ты понимаешь, что на самом деле ничего страшного не было, и ты многое теряешь, когда не идешь в эту историю. И это очень важно, это же тоже обмен энергиями, угу. да, когда ты отдаешь этому миру, люди отдают тебе свою энергию, да. в виде денег в том да. числе.
0: Конечно. Когда хотят узнать побольше о твоей экспертности, например, да, когда ты себя проявляешь как человек, который получил хорошее образование, уверен в своих навыках, есть какая-то клиентская база уже, и, как вы сказали, передает себя, информацию об этом человеке передает из рук в руки, да, советует как хорошего специалиста.
1: Безусловно.
0: Угу. А инвестиции в отношения, есть еще такое понятие, да, это и дружеские отношения, и личные отношения, да, и такая грамотная работа с психотерапевтом, с психологом, да, кому что нужно, чтобы отношения тоже суметь сохранить.
1: Да, нас этому, к сожалению, не учат, вот там очень продвинутые угу. школы мировые, они, конечно, в это вкладывают очень много времени учеников, угу. именно инвестировать в развитие отношений, в коммуникации. Отношения – это же не только, да, вот как у нас правила отношения, мы подразумеваем там отношения между полами мужчина-женщина, но это не только, это и дружба, это и семья, это и работа, и в свое время там я слушала интервью Владимира Седова, да, одного из наших бизнесменов известных российских, и он сказал, что мне нравится подход, что надо учиться дружить, учиться коммуницировать, и ты действительно можешь это делать, и тогда ты будешь получать от этого дивиденды. Почему мы говорим, что это инвестиции в себя в том числе, да? Потому что ты инвестируешь время, ты инвестируешь где-то там, может, немного денег, своей энергии, в отношения, в развитие этих отношений с людьми, а дальше ты начинаешь получать дивиденды, потому что в том числе поговорка «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» никто не отменял.
0: Да. Это
1: особенно
0: правда.
1: В нашем мире, когда мы живем на стыке Азии и Запада, и у нас и оттуда очень важно, да, двигаться по связям. Там не обязательно там зарабатывать очень много, но достаточно позвонить нескольким друзьям, чтобы, например, да, там получить какую-то там медицинскую помощь, где ты не можешь там пробиться на какую-то специфическую историю, или там выйти на каких-то людей, которые тебе могут помочь, или ты кому-то можешь. Это очень важная история, в которую...
0: Нетворкинг.
1: Да. Но люди очень часто слепы в этом отношении. И очень часто гордыня, вот почему я должен, ну,
0: не
1: как
0: понимают,
1: бы, да, выбирают для себя будущие бенефиты.
0: Зачем
1: бенефит,
0: нужно
1: да.
0: вкладываться в отношения? Очень многие люди привыкли только брать, не отдавать, как бы да. это банально ни звучало, и не понимают, зачем нужно поддерживать отношения, не только потому, что их нужно поддерживать, а потому что, в принципе, дружба — это работа. Если человек тебе приятен, это не значит, что не нужно тоже его как-то поддерживать, когда это необходимо, проводить с ним время, ну, какие-то материальные тоже истории поддерживать. Это же тоже
1: конечно.
0: Важно очень сильно.
1: Конечно.
0: Многие почему-то на это не идут. Ну, как будто вот за друзьями будущее, за нашим окружением.
1: Безусловно, потому что это очень-очень важная история, если посмотреть и понаблюдать, в том числе за историями, за тем, как двигается мир, вот очень быстро развиваются и люди, и бизнесы, например, через диаспоры те или иные.
0: Да, конечно.
1: Да, через какие-то mm-hmm. там сообщества. Почему? Mm-hmm. Потому что там идет развитие отношений. И очень важно это понимать, что это тоже такая скрытая инвестиция, но которая может быть с очень хорошими дивидендами.
0: Еще, знаете, подумала о чем. Вот мы уже говорили о том, что как важно учиться, развиваться и так далее. И всегда видно человека, который приходит чему-то учиться, что он в этом искренне заинтересован. И мне кажется, человек, который обучает такого человека чему-то, да, он всегда это видит, считывает, и этому человеку хочет дать больше. Это тоже происходит какой-то обмен uh-huh. энергией. Чем придет человек, который, ну, зачем-то сюда пришел, но особо в этом не заинтересован, не готов ни учиться, ни что-то свое отдавать, как будто бы так получается, так и есть.
1: Да-да-да, очень часто я на своем опыте, я в одной из наших бизнес-школ помогаю входящую адмиссию проводить именно тех кандидатов, кто uh-huh. хочет прийти получить там образование, бизнес-образование.
0: Uh-huh.
1: И я всегда задаю вопрос, а что вы можете привнести в сообщество школы, в свой класс, не только, ну, не только получить, да, и, вы знаете, иногда людей это вводит в ступор. То есть они не думают в эту сторону, они думают только о том, как брать, но не отдавать. А это очень важная история, чтобы это осознать и в том числе переосмыслить свою жизнь.
0: Угу. Чтобы да, помогать, что ты, да.
1: Да, что деньги у тебя приходят в том числе через людей.
0: Да.
1: Так-то, если разобраться глубинно.
0: Да. Про инвестиции в дисциплину мы уже сегодня говорили. То есть у нас должны, когда мы говорим про дисциплину, не только быть регулярные какие-то тренировки, но и регулярный сон, питание, чтение, да, изучение языков. То есть такая идеально выстроенная, ну, идеально не очень хорошее слово, но выстроенная рутина, да, ежедневная, которая нас будет приближать к достижению, да, наших целей.
1: Да. А, мотивация очень краткосрочная, барышня. Очень ветреная.
0: Очень-очень.
1: Она сегодня вспыхнула, а завтра uh-huh. погасла. И именно поэтому, ну, грамотные люди, они уходят в дисциплину. И это касается просто в спорте. Это, например, очень быстро понятно. Очень быстро понятно и очень быстрый отклик получаешь от физики. Да? Ты там начинаешь регулярно чем-то заниматься, и через какое-то время, не сразу...
0: Но
1: да?
0: выносливость.
1: Но ты видишь выносливость, да, ты да, видишь мышечный корсет, угу. ты видишь изменение тела, это очень быстрый отклик. Например, дисциплина там, с головой происходит не так быстро, но она зато накопительный эффект имеет, и более длительный, и такой вау-эффект, да, что вдруг ты, хоп, и у тебя что-то какое-то осознание случилось. И поэтому очень важно выстраивать дисциплину, это очень непросто. Это очень непросто, наш мозг ленивый. Я прям признаю, что я тоже достаточно ленивый человек.
0: Но должна быть какая-то мотивация, мне кажется, для того, чтобы тебе хотелось достигать каких-то результатов, чтобы ты сам себе мог объяснить, для чего ты чем ты занимаешься.
1: Да, для этого нужно сесть и подумать, а что я вообще хочу от жизни и как я хочу. И где я себя мыслю, например, на горизонте 10 лет. Вот я часто тоже задаю вопрос. Кто вы на горизонте 10 лет, с кем вы, что вы делаете, где вы живете, с кем вы живете, как вы выглядите, чем вы занимаетесь, в каком доме вы живете, куда вы ездите. и так далее. И когда человек начинает об этом думать, у него приходит осознание, что, о, а через 10 лет мне там, например, 40 или 60 или 70, да, а что я буду делать, да, а если у меня там в том числе какая-то финансовая подушка безопасности, да, там, или какие-то накопленные инвестиции.
0: Это после общения с вами наверняка возникают такие вопросы.
1: Да, но когда вот ты прокидываешь такую историю, очень по-другому начинаешь мыслить, и поэтому делать сегодня и вкладывать дисциплину становится легче.
0: А если все-таки вот тянет бросить, если вот, знаете, появляется огромное количество идей, ты начинаешь одно, второе, третье, но в итоге все это бросаешь.
1: Бросьте.
0: Значит, это не твое, тебе это не нужно.
1: Ну как, знаете, мы же не роботы. Да, мы все, как бы, вообще, мне нравится тоже история, что мы все живем по синусоидному ритму, потому что сердце наше бьется по синусоиде, да, вверх-вниз, вверх-вниз. И, конечно, нам иногда всем, ну, не хочется, иногда всем нам хочется бросить, но важно научиться возвращаться. Да, там бросить, отдохнуть, ничего не делать, там, эгегей, погулять, но потом вернуться. Через какое-то время дать себе какое-то пространство, а потом вернуться.
0: Если говорить еще об инвестициях любопытства, когда мы идем туда, что нам интересно, но, казалось бы, не несет никакого развития. Вот в начале программы говорили о каких-то вот курсах, да, по культуре, по искусству. Это же не имеет отношения, например, к нашей основной деятельности. Но если нам это интересно, но не приносит нам каких-то доходов, мы не видим в этом какого-то такого прям инвестиционного вложения, стоит ли туда идти, стоит ли в себя инвестировать?
1: Я придерживаюсь ответа, что да, потому что вот мой опыт, у меня часто такое было, когда я что-то там вау, куда-то пошла
0: интересно.
1: Учиться, да, потом думаю, ну вот а зачем мне это? Я вот сегодня или завтра, ну, это мне не нужно. Но через какое-то время оказывается, что это было нужно. Вот я не знаю, что это, интуиция или там работа бессознательного, но если любопытство тебя ведет, то я считаю, что за ним надо следовать. Это вообще, мне кажется, одна из основных черт продвинутых людей – любопытство. Оно как бы движет вперед и не дает там совсем как это, рассосаться мыслями по древу.
0: Но есть же еще такой голос в голове или голос твоего окружения, который говорит: «Да зачем тебе это нужно?»
1: Ну, безусловно. Но вопрос, что интереснее, да, когда ты там понимаешь себя, ты послушаешь, ну, зачем и зачем? Ну, тебе не нужно, мне нужно.
0: Как бы. А если инвестиции вот, в финансовую грамотность и активы, наконец-то добрались до нашей любимой темы?
1: Это да? Вообще основа основ, я считаю. К сожалению, у нас в стране, как это ни прискорбно, очень низкая финансовая грамотность, очень низкая. По сравнению с некоторыми другими странами, где, ну, конечно, где-то выше, чем в остальных, но в основном, к сожалению, это так. Да, государство делает попытки там как-то эту историю приподнять, развить, но, к сожалению, очень-очень-очень мало, скажем так, очень много историй, рекламы и всего остального льется из всех источников про кредиты, про покупки, про импульсивность, там обязательно нужно купить, поехать, отдохнуть и так далее.
0: Статусные вещи, да.
1: Но очень тихий голос, как к всему этому
0: очень
1: подойти
0: тихий.
1: Рационально, и как сделать так, чтобы не уплыть в долговую яму, да, и чтобы стабильно и рационально зарабатывать и правильно размещать свои денежные средства.
0: Вот как нам Татьяна пишет, считаю, что финансовую грамотность нужно преподавать в школе как обязательный предмет.
1: Я с вами абсолютно согласна. Вот прям готова включиться в Минобразование, в эту
0: разработку
1: историю.
0: Разработку программы.
1: Обязательно, потому что дети должны знать, понимать, что такое деньги, что такое финансы, что такое активы, почему важно там, да, соблюдать где-то баланс, где-то там потерпеть, не вкладываться в импульсивность, что если вам обещают 150 тысяч процентов, то это однозначно мошенническая история, да, потому что не бывает таких заработков, ну, если это там в рамках закона, да, если это там не какие-то запрещенные вещества.
0: Надпись на столбе, заработок 3000 рублей в день, да, вот как?
1: Да,
0: расклеивать объявление.
1: В минуту.
0: В минуту, да.
1: Вот, и это же говорит про то, что если я понимаю, как устроена экономика, а каждый здравомыслящий человек должен понимать азы, как устроена экономика, и как это влияет. И тогда не будет вот этих хаотичных движений. Сегодня побежали все доллар покупать, завтра побежали все вклады забирать. Все отнимут, все это. То есть, когда ты понимаешь, как это устроено, да, и ты не бежишь вкладываться в 150%, да, ты не бежишь играть на бирже, да, ты понимаешь, что это инструмент, а не игра. И ты к этому подходишь рационально. И понимаешь, когда тебе звонят мошенники и говорят, а вот там мы, или пишут там где-то в Телеграме, мы вам обещаем заработок вот такой-то. Да, это тебя это улыбнет, ну и больше как бы ничего, потому что ты понимаешь, что в это не стоит вообще бежать.
0: Особенно когда...
1: Да, ну и плюс финансовая грамотность очень сильно развивает критическое мышление. И вот я считаю, что критическое мышление в наше время, в наш фейковый мире, это важнейший навык, который стоит развивать, включать, да, и не вестись на вот такие все истории, когда тебе там звонят, или там не только с заработком, да, а вот срочно, как там, не знаю, там, ваш сын или ваша дочка там, или ваша мама.
0: С ними
1: там
0: что-то случилось.
1: Да, или да, связывался ли с вами майор там такой-то, вот эта история.
0: Да.
1: Она как бы не будет тебя триггерить, ты будешь понимать, что, ну, как бы, ребята, камон, ну, как бы, это не ко мне.
0: Катя, во что точно не стоит инвестировать? Есть такие моменты?
1: Безусловно. Мы точно не инвестируем в историю быстрых покупок, которые принесут нам такой...
0: Быстрый выброс
1: дофамина. Например, я вот очень хочу вот эту вот сумочку, да, с известным брендом, только потому что я ее хочу.
0: Как в метро с ней проедусь, так всего подумаю.
1: Да. Или вот я сегодня хочу вот только вот это колечко, а больше ничего другого. Ну, стоит инвестировать в умение переключаться на рациональность, да. Мы все подвержены там тем или иным вот этим импульсом, вопрос, как переключиться.
0: Но как же история собой с тем, что не нужно покупать дешевую вещь, нужно покупать одну, но дорогую, например?
1: Безусловно, да. Но вопрос, что вы вкладываете в эту историю дорогое? Потому что если разобраться опять, если быть финансово грамотным, да, и ты понимаешь, что там, сумка Эрме физически не стоит столько денег.
0: Да,
1: это стоит бренд, это стоит статусность. И вопрос, а нужно ли тебе эта принадлежность? Да, ты хочешь для чего? То есть я вот тоже рассматриваю эту историю. То есть если я покупаю такую вещь, то я инвестирую для чего? Я инвестирую в свой личный бренд, потому что, да, я там иду на какие-то переговоры, и мне важно вот эту историю подтвердить, чтобы люди считали, да, меня. Вот это да. Когда я покупаю ее для того, чтобы проехаться в метро, извините, ребят, ну как вы работаете со своей самооценкой, да, со своей внутренней неуверенностью в себе. Развивайте свой личный бренд, развивайте свою экспертность, как бы повышайте свою значимость здесь. А это вся история... Ну, то есть ты платишь другому дяде за то, чтобы на минутку почувствовать себя чуть-чуть лучше.
0: Ну, это все.
1: Ну, как бы зачем?
0: Здесь что-то такое про неуверенность в себе.
1: Да,
0: друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была финансовый эксперт Екатерина Астахова. Говорили сегодня про инвестиции в себя. Катя, большое спасибо, было очень интересно.
1: Да, мне тоже спасибо.
0: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России. Речь в том числе о Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Омской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки, говорится в сообщении. Актуальная информация о наличии топлива на станциях «Газпром» и «Нефти» представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении сети АЗС, добавили в компании. В Казахстане хотят ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев. Поправки разработало Министерство внутренних дел республики. Законопроект размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Сколько будет стоить такое разрешение, в документе пока не говорится. Однако из него следует, что собранные средства направят на модернизацию цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных. Новые правила планируют внедрять поэтапно с августа по декабрь текущего года. Публичное обсуждение инициативы продлится до 17 августа. Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима. Решение Пресненский районный суд Москвы вынес по делу об отмывании денег. Ему также назначен штраф в 1 миллион рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 миллионов рублей. Суд также запретил Гасанову администрировать интернет-сайты и размещать контент в сети в течение 2 лет. По версии следствия, блогер в статусе индивидуального предпринимателя уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Часть средств он легализовал через финансовые операции и эффективные сделки с московской недвижимостью на сумму, превышающую 68 миллионов. Сейчас Гасанов находящийся за пределами России, объявлен в розыск. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания или экстрадиции. В Чемальском районе Республики Алтай частично обрушился мост. Прервано сообщение между селами Каракол и Эликманар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, причиной происшествия стал критический износ деревянных опор сооружения. Сейчас движение транспорта на данном участке полностью перекрыто. Для водителей организовано 2 варианта объезда. Первый – это 2-километровая дорога в обход разрушенного пролета. Второй путь пролегает через речную переправу, однако этот маршрут доступен только для автомобилей высокой проходимости. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 83 копейки, доллара 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 27, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Именно поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа.

0: после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 14 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню, что сегодня вторник, 4 августа 2026 года. Также я напомню наш координат, смс-портал +7 925 489 48, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир, говорит Москобот, видеотрансляции на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говорит Москва. .ру. Ну и подписывайтесь на наши новости в Яндекс.Дзене, говорит Москва, в Максе и в Телеграме. Радио говорит МСК в одно слово. И в Яндексе вы можете, в Яндекс.Дзене вы можете комментировать новости. Что мы сейчас будем обсуждать за этот час? Вначале мы поговорим об атаках БПЛА, вот последних, да, которые произошли этим утром, об их последствиях, о том, можно ли как-то снизить хотя бы, по крайней мере, ущерб и избежать жертв. Что можно для этого сделать? Я напомню, что сегодня в Подмосковье, в городском округе Чехов, были атакованы склады. Более того, здесь вот новость еще в том, что атакуют уже не только склады Wildberries, а начали атаковать продуктовые склады. И вот в Ленобласти тоже был атакован сегодня склад магазина «Лента». И в Чехии похожая ситуация, потому что, вот, собственно, это промзона, вот эти складские комплексы, которые были атакованы, там никаких каких-то стратегических объектов нет, там нет Wildberries, там именно вот какие-то продуктовые ритейлеры находятся, их склады, их логистические центры. Собственно, мы об этом поговорим. Вторая у нас тема – это то, что россияне выводят из фондов облигаций рекордный объем денег, и что это, значит ли это вообще что-то, что это такое, почему люди стали эти деньги выводить. Поговорим мы еще о российских школах, естественно. Так, у нас там какая тема? У нас тема такая, что российские школы призвали полностью перевести на электронные учебники. Как-то технически возможно вообще, насколько быстро это можно сделать, не повредит ли это детям как раз восприятию информации. Ну и претензии очередные компании Apple от Федеральной антимонопольной службы мы тоже обсудим.
0: Поток. Успеем сказать главное.
4: Ну, собственно, глава муниципального округа Чехов, подмосковного, Михаил Собакин, опубликовал сегодня фотографии складского комплекса, который ночью, ранним утром был атакован беспилотниками украинскими. Повреждены фасад здания, объекты на территории, в том числе автомобиль, трансформаторная будка. Ну, и частные дома там тоже получили повреждения, которые там неподалеку находятся, неподалеку от этого комплекса. Но самое главное не это, самое главное, что при этой атаке на эту промзону новоселок в Чехове погибли 5 человек, 10 пострадали. Вот это, собственно, самое главное. Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Что еще?

0: Деревня Солнышково. В ней обломки беспилотника повредили частное домовладение и автомобиль. Люди, слава богу, там не пострадали. На территории Ленинградской области 17 БПЛА было сбито. Атаковали дронами склады «Вайлдберрис», «Рус» и распределительный центр «Ленты». И вот как раз «Вайлдберрис» сообщил, что персонал склада в Красном Бару Тосненского района эвакуировали. Вот, они начали людей эвакуировать. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Михаил Анечкин у нас на связи. Михаил Станиславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Станиславович, вот, собственно, главный вопрос, да, поскольку атаки идут уже, каждую ночь идут атаки БПЛА на какие-то складские комплексы вот в последние дни. Что нужно предпринять для того, чтобы уберечь просто людей, которые работают в этих комплексах? Вот «Вайлдберрис» уже начали что-то делать, они эвакуируют людей, но поскольку атаки идут уже не только на «Вайлдберрис», что нужно делать, может быть, как какой-то комплекс мер уже принимать?
1: Меня интересует это строительство подобных сооружений. Угу. Потому что подобные сооружения у нас требования гражданской обороны не очень подходят. Все разрешения дают ЧС, потому что это сооружение предназначено для хранения гражданского направления имущества. И здесь, собственно говоря, есть определенный регламент, так как я уже сказал, по противопожарной системе и там чрезвычайных ситуаций. А вот что касается требований, которые действительно на самом деле жесткие, по созданию системы защиты, целых защитных учреждений, это все, что касается складских помещений, которые относятся, естественно, к государственным интересам, где хранится имущество государственное или где хранятся стратегические запасы и все остальное прочее. Uh-huh. Но с учетом того, что мы видим новый вид угроз, о котором, в общем-то, даже никто несколько лет там даже не предполагал, то есть что, в принципе, надо было стратегически, на самом деле, планировать, что такое будет. Ну, знаете, у нас даже в том составе общественной палаты была комиссия, при комиссии была рабочая группа, когда мы еще тогда, это был 2017-2018 год, изучали как раз направление противодействия угроз критической инфраструктуре, да, объектов критической инфраструктуры. Но на самом деле об этом надо было думать раньше, то есть прогнозировать, планировать, то есть с такой интенсивностью будет именно этот вид угроз нарастать. Uh-huh. Ну, я думаю, об этом никто не предполагал. Поэтому, меры, которые сейчас идут, они на самом деле вынуждены, выработаны той ситуации, которая есть. Но если уж говорить стратегически, то, наверное, надо менять регламент при строительстве подобных сооружений, uh-huh. вот этих складских огромных комплексов. Другое дело, что любое изменение регламента, оно потребует, естественно, средств со стороны коммерческих структур, предприятий, которые, в общем, достаточно ограничены в этом плане. И здесь, с одной стороны, существуют интересы коммерческих структур, где рачительное использование соответственных финансов, которые у них есть. С другой стороны, это, естественно, интересы общества по защите всего, что связано с гражданскими интересами. Ну, вот такая абракадабра, такой вот получается у нас такое противоречие.
0: Угу. Но мне кажется, что может государство, например, поставить вопрос ребром, так сказать, да, просто потребовать от владельцев складов обеспечивать безопасность своих сотрудников. Допустим, если в этом регионе, да, объявлена ракетная или беспилотная опасность, там включать какую-то сирену и выводить людей. То есть это же, возможно, наверное, сделать.
1: Я так думаю, это и делается, но во многих случаях этого недостаточно, потому что все, что касается системы защитных сооружений, это при подобных, соответственно, сооружениях, тавтология, соответственно, создаются помещения, в которых может укрыться персонал и переждать определенные угрозы и определенные атаки. Здесь же это не предусмотрено, потому что это сооружение гражданского назначения, тем более это склады, которые хранят, все потреб, на самом деле, да, получается.
0: Ну, ширпотреб, вот. Но вот смотрите, уже не только не на ширпотреб, уже вот на склад Лента, это продуктовый, собственно, ритейлер, они по продуктам уже начали бить.
1: Ну, я еще раз говорю, это не имело никакого отношения к системе, там, собственно говоря, к тем требованиям, которые предъявляют система гражданской обороны к подобным сооружениям. Uh-huh. То есть это общие такие объекты общего пользования. Поэтому я и сказал об этом, надо срочно поменять регламент при строительстве таких сооружений. Но тогда вопрос заключается в следующем, что если меняем регламент для коммерческих структур, а все эти склады являются коммерческими структурами, вопрос заключается, кто за это будет платить. Даже коммерческие структуры в нынешних условиях, я думаю, не в состоянии осилить такие затраты. Вот так получается вот такое противоречие.
0: Да, а как вы думаете, вот, например, построить какое-то бомбоубежище на территории вот этого складского комплекса, это может как-то решить проблему?
1: Нет, но это мы сейчас решаем, уже принимаем решение постфактум, да, подвершившись каким-то событиям, связанным с возрастанием угроз рисков от того направления, которое мы с вами обсуждаем. Строительство, любое коммерческое предприятие может строить, но по требованиям, которые предъявляются к подобным складским сооружениям, это не обязательно. Это называется строительство защитных сооружений. Угу. Поэтому, еще раз возвращаясь к тому, о чем
0: менять
1: я сказал.
0: Регламент, да.
1: Необходимо менять регламент при строительстве подобных, то есть получать разрешение не только от МЧС, но и от, соответственно, других строительных учреждений, которые должны проверять на соответствие системы безопасности, то есть системы безопасности объектов, и, соответственно, как это, значит, соответствие другим совершенно нормам защиты, и насколько на этом объекте могут реально проводиться там комплекс специальных мероприятий по противодействию угроз.
0: Да. Спасибо большое. Михаил Анечкин, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации, был у нас в эфире. А менять регламент, может быть, как-то стоит уже ускориться, да, по смене этого регламента. Меры надо принимать, и меры надо принимать довольно быстро. А, надо посмотреть, как в Израиле обстоят дела со складами, пишет Григорий Санкт-Петербург. Пусть посмотрят. Там не только со складами, знаете, в Израиле система оповещения работает очень мощно, и в случае какой-то ракетной опасности там орут просто сирены всюду, в том числе, кстати, и на пляжах, и с пляжа люди бегут, уходят, и там система, естественно, бомбоубежищ тоже предусмотрена. Израиль живет в состоянии войны со дня своего основания, поэтому они к этому приспособлены, конечно. А надо срочно рыть подземные склады, и Григорий тоже пишет, Санкт-Петербург. Это быстро не получится, я боюсь, сделать, к сожалению. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Анна. Мы тоже 4,5 года живем в состоянии войны. Да, наверное, уже как-то, чесаться, может быть, нужно активнее. Просто, да, мы констатируем эти удары, пусть мы побеждаем в этой инфраструктурной войне, но мы получаем очень болезненные удары. Это вот длится из прошлого лета, все это интенсифицируется. И у них большая опасность, то, что у них там, может быть, несколько миллионов беспилотников у укроврага возникнет. Поэтому это очень серьезная опасная ситуация. И почему на этом фоне мы абсолютно... Вот мы отлично бьем по всей этой военной инфраструктуре, связанной в ВСУ. Но почему мы не трогаем самую главную политическую и военную инфраструктуру вот укронацистского режима самого в Киеве? Почему там это все целехенько стоит? Это большая проблема, и это очень болезненный и большой вопрос.
0: Спасибо большое. Спасибо, я поняла, да. Я, кстати, вас прервала не потому, что, собственно, по какой-то цензуре, а потому что у меня уже очень мало времени, у нас сейчас еще просто будет одна тема. Я напомню, что сегодня при атаке БПЛА на промзону в Чехове погибли 5 человек, 10 пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также была атака на Ленинградскую область, и там ВСУ атаковали дронами склады «Вайлдберрис» и распределительный центр ленты. При этом Вайлдберрис сообщил, что персонал склада в Красном Бору Тосненского района эвакуировали, объект приостановил работу, пострадавших там нет. Вот я к чему, да, обращаю внимание на Вайлдберрис. Вайлдберрис стал эвакуировать людей, и, собственно, они вот эти вот риски именно людских потерь снижают.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
0: В июле этого года неквалифицированные российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 миллиардов рублей, следует из статистики InvestFunds, который изучил РБК. Это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года. Вот когда просто упоминается 1998 год, сразу так что-то ёкает, потому что те, кто уже жили в то время, они помнят, какой там был глобальный вообще кризис финансов в 98 году. Деньги из фондов облигаций выводились на фоне сложной ситуации на этом рынке, спровоцированной разочарованием инвесторов, которые ждали более быстрого снижения ставки банкам России. Финансовый консультант Алексей Родин у нас в эфире. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, вот эта вот информация, да, о том, что наши сограждане выводят из фондов облигаций рекордные деньги, она является какой-то, не знаю, как бы тревожной, может быть, для финансового рынка?
5: Нет, я не думаю. Я думаю, что мы вот увидели этот отток, и далее такого оттока уже повторяться не будет. И действительно, вы правильно заметили, здесь ожидания инвесторов не совпали с реальностью. Центробанк снизил интенсивность снижения ставки, извините за тавтологию, а инвестор, он хочет заработать быстро, и он надеялся на снижение ставки заработать на облигациях, потому что когда ставка снижается, цены на облигацию растут. Да, это такая закономерность была и будет всегда. Инвестор видит, понимает, что я не смог заработать быстро, дай-ка я попробую в других местах. Мы увидели приток денег в рынок акций. Ну, это не совсем, я считаю, правильно, потому что все-таки рынок акций у нас сейчас не в том состоянии, чтобы туда начинать опять вливать, но, тем не менее, люди так отнеслись, так решили сделать. Ну и банки, банковские вклады на фоне замедления, снижения ставки, они держат все еще достаточно привлекательные условия по депозитам, и многие переходят в депозиты.
0: Вот вы знаете, правильно. Еще что отметили многие, да, в последние дни, несмотря на то, что Банк России, ну, он чуть-чуть там понизил ставку, там совсем да, 0,25, да. И что банки прекратили как бы снижать вот эту ставку по депозитам, а некоторые даже ее подняли, несмотря
5: вот,
0: на то,
5: что... Да. Именно об этом я и говорю, что ставки по депозитам пока еще остаются интересными для инвестора, и они им кажется, что здесь вот будет надежнее. Вообще, знаете, кризис – это время, когда все меняется, туда-сюда мотает. И кризис – лучше выбрать одну стратегию. Облигационная стратегия, на самом деле, в кризис она достаточно интересна. Угу. И метаться в кризис – это, ну, в большей степени просто потерять деньги.
0: Угу. А вот вообще, вот если брать такие нестабильные времена, да, то возникает вопрос, как деньги сохранить. А как вы считаете, как вот вообще сейчас можно сохранить деньги, учитывая, что, например, тоже золото, да, в которое так росло прекрасно, там, вот прошлый год, в этом году что-то оно угу. как-то вот разочаровало?
5: Ну, знаете, вообще оценивать результаты инвестиций короткими промежутками, а год – это короткий промежуток для инвестиций, не стоит. Если человек собрал портфель какой-то, где там есть и золото, потому что золото – это защитный актив в момент высокой инфляции, да, именно высокой инфляции, плюс сейчас геополитическая обстановка такая, что золото растет, потому что многие центробанки его скупают. Вот. Uh-huh. Потом у него там есть какие-то облигационные активы в портфеле, которые в кризис достаточно интересны. Ну, надо просто сидеть в этом портфеле, не надо метаться. Я очень часто вижу ситуации, когда человек теряет не на том, что он купил не то, а на том, что он прыгает туда-сюда.
0: Uh-huh.
5: Когда что-то понизилось в цене, он выпрыгнул, пошел в другое, там понизилось, он тоже выпрыгнул. Вы представляете, что происходит? Он постоянно выходит из актива, когда актив стоит дешево. Ну и что будет в конечном итоге?
0: Ну, потому что многие люди, они думают, что на самом деле, если они приходят на фондовый рынок, да, то это такой способ быстрого обогащения, что вот я сейчас пришел,
5: да,
0: и потому что они видят вот эти вот какие-то, я не знаю, ну, в каких-то соцсетях вот эти видео, как вот этот Вася условный, там, вот смотрите, он там показывает на компьютере, вот я вот сюда вложил, а вот через день я вот столько вывел. Это вот так людей в крипту, например, привлекали, да?
5: Да, и так будет всегда, и люди, если здесь задача, вот мое мнение, что виноват не Вася, а я прошу прощения, но виноват тот, кто принимает решение. И прежде чем принять решение, надо обдумать, надо изучить. Вот когда ты изучил какой-то инструмент, пользуйся, изучай следующий. Изучил его, пользуйся. Вот, если нет возможности изучить, ну, тогда, может быть, есть смысл только в банковских вкладах сидеть. Это тоже неплохой вариант, на самом деле. Но самое главное, инвестировать туда, в тот актив, который ты понимаешь. Вот, а если не понимаешь, то, конечно, не надо.
0: Ну, вот у меня еще последний вопрос в связи с тем, что банки стали вдруг неожиданно повышать ставки по депозитам. Как вы думаете, почему они это делают? Потому что люди стали деньги забирать просто из банков.
5: С одной стороны, деньги забирать, с другой стороны, они видят, что Центробанк замедлил снижение ставки, так вот скажем. И банки, они понимают, что это может быть надолго, ну и давайте мы, скажем так, чтобы люди меньше забирали денег, ну, достаточно высокую ставку предложим по вкладу. Вот. Ну, на самом деле, кстати, вот это звоночек к тому, что мы, ну, я не скажу, что мы очень быстро придем в норму, наша экономика быстро придет в норму, к сожалению, да, это звоночек, банки, они умеют считать деньги.
0: А, то есть вот то, что они пытаются удержать клиентов на депозитах, кстати, это вот об этом говорит как раз.
5: И об этом тоже. Я не всепропальщик, но тем не менее надо просто понимать реалии, что да, у нас сейчас не очень хорошо с экономикой, да, действительно.
0: Да. Спасибо вам большое. Алексей Родин, финансовый консультант, был у нас в эфире. Ну, да, у нас не сказать бы, что прям, конечно, все чудесно. Экономика, кстати, держится. Думали-то многие, что ух, еще давно, еще 4 года назад хотели нас обвалить. Но, тем не менее, экономика-то все-таки держится, и надо признать, несмотря на всю критику, опять же, еще раз скажу, в адрес Эльвиры Набиуллиной, что за Эльвиру Набиуллину-то, возможно, всю эту систему, банковскую систему, финансовую, удержала. Банки не в проигрыше, пишет Григорий Санкт-Петербург, кредиты выдают по такой ставке, что депозиты по 18% спокойно могут предложить. Да, хотелось бы депозиты по 18%, это я с вами соглашусь, Григорий. Далее новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 14:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. «Газпромнефть» полностью сняла лимиты на продажу топлива в 13 регионах. На станциях снова заработала система постоплаты, расчет после заправки. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе компании. Теперь автовладельцы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане могут беспрепятственно приобретать бензин и дизельное топливо в любом необходимом объеме, как в бак автомобиля, так и в канистры. Следить за наличием горючего на станциях «Газпромнефти» водителям предлагают с помощью интерактивной карты на сайте и в мобильном приложении сети. Ограничения вводились ранее на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В Казахстане хотят ввести платные электронные разрешения на въезд для иностранцев. Поправки разработало Министерство внутренних дел Республики. Законопроект размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Сколько будет стоить такое разрешение, в документе пока не говорится, однако из него следует, что собранные средства направят на модернизацию цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных. Новые правила планируют внедрять поэтапно с августа по декабрь этого года. Публичное обсуждение инициативы продлится до 17 августа. Мужская сборная России по волейболу пропустит чемпионат мира 2027 в Польше. Решение принято из соображений безопасности, сообщил президент Всероссийской Федерации волейбола Станислав Шевченко. Он подчеркнул, что на польском турнире будет критически мало спорта и очень много политики. Ранее польская сторона признавала, что не сможет выдать российским спортсменам въездные визы. В то же время ВФВ совместно с Международной федерацией волейбола продолжает обсуждать возможное участие женской сборной России в другом чемпионате мира 2027 года, хозяевами которого станут США и Канада. Незадолго до этого организация полностью восстановила российские команды в правах, разрешив им выступать под национальным флагом и гимном, а также допустила их к розыгрышу Лиги наций 2027. Лимитированную серию карт «Тройка» выпустили в столице к 20-летию «Технополис Москва». Тираж серии составляет всего 1500 экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексутова. Дизайн юбилейного проездного выполнен в фирменном стиле площадки. На нем изображены линии микросхемы и промышленная шестеренка. Производство этих карт полностью локализовано в самой особой экономической зоне, а внутри установлен отечественный чип от одного из ее резидентов. Получить уникальную тройку москвичи и гости столицы смогут на фестивале «Технофест», который состоится 22 августа на Северном речном вокзале. О погоде. Сейчас в российской столице воздух прогрелся до плюс 26. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14:38 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Наш координат — смс-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир «Говорит Москва-бот». Видеотрансляции на Рутюбе, в Ютюбе, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру можно нас увидеть и услышать, и почитать, и подписаться, обязательно подписаться на наши новости в нашем канале «Говорит Москва» в Яндекс.Дзене, в Телеграм-канале, в канале в Максе, называется «Радио Говорит Москва» в одно слово. Поговорим мы сейчас, естественно, об Apple опять. Не можем не говорить о компании Apple, которой претензии есть от российских властей, к которой, вернее, есть претензии. Очередные претензии от ФАС в связи с тем, что не предустанавливает эта компания наши российские приложения. Поговорим мы сейчас с экспертом о том, что может грозить компании Apple в России, которая, напомню, в принципе, официально сейчас в нашей стране вообще не присутствует. Ну и в Минпросвещение, в этом министерстве призвали перевести все школы российские на электронные учебники.
3: Поток. Успеем сказать главное.
0: Apple добавила возможность установки российских поисковиков на iPhone и iPad. Новая функция стала доступна после обновления программного обеспечения, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что предустановку российских поисковиков на смартфонах и планшетах реализовали еще 27 июля. При этом требование было выполнено не в полном объеме. Apple не обеспечила предустановку национального мессенджера Max и магазина приложения RuStore. Из-за этого ФАС возбудила дело в отношении американской компании. Ранее антимонопольная служба потребовала от корпорации устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. Поводом для предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS по умолчанию был установлен иностранный поисковик. Главный редактор интернет-издания «Рунет» Владимир Зыков у нас в эфире. Владимир Владимирович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Владимир Владимирович, ну вот, собственно, ФАС претензии предъявляет снова к Apple. Какие могут быть вообще последствия для американской корпорации в связи вот с такими претензиями Федеральной антимонопольной службы?
12: Ну, оштрафуют их где-то процента на 4. Угу. То есть там в законе, по-моему, написано до 10, в законе написано до 20, но там есть определенная оговорка, в общем, 4% где-то будет.
0: Угу. То есть, вот вы знаете, вчера некоторые какие-то такие не очень добросовестные СМИ выходили с заголовками «Apple, как бы Apple могут запретить в России».
12: Ну, нет, то есть... конечно, не могут. Угу. Тут все очень просто. УФАС нет полномочий направлять что-то, что бы то ни было, на блокировку в Роскомнадзор. Отсюда, конечно, такой метод ограничения или воздействия, он невозможен.
0: А как вы считаете, вот ваши, как бы, как корпорация Apple сейчас взаимодействует с российскими властями, учитывая, что корпорация Apple у нас, насколько я понимаю, вообще официально не представлена?
12: Ну, какой-то канал коммуникации должен быть. На мой взгляд, Россия нанесла серьезный удар сама себе по репутации, когда отключила возможность принимать платежи со счета мобильного номера телефона за покупки в App Store. То есть у нас все радовались, что хотя бы у Apple такая возможность осталась, и можно хотя бы хоть как-то из России платить за любые приложения. И когда Россия отключила эту возможность, там, насколько известно, это Минсвязи потребовало от операторов связи это сделать, после этого у компании Apple в России не осталось никаких интересов. Ну, в целом, никак. Они тут официально не продают свою технику, официально сюда ее не завозят. Теперь они еще здесь фактически и не зарабатывают, лишившись денег. Поэтому в целом им, ну, от России сейчас, по сути, ничего не нужно. И они работают, ну, потому что работают. Вот. Тут еще есть, наверное, какое-то количество небольшое людей с иностранными картами, которые что-то оплачивают. Вот. Но в общем и целом интерес к рынку как таковому у них его нет.
0: Отсутствует.
12: Ну, это логичная бизнес-логика.
0: Ага. Но вот тем не менее, смотрите, они все-таки на какие-то там уступки идут, вот, несмотря ни на что. Вот они добавили возможность установки российских поисковиков, например, на iPhone и iPad.
12: Ну, я так понимаю, что это все-таки старые решения, которые были приняты гораздо раньше. Просто Apple – это большая компания, ее можно сравнить с любым бюрократическим аппаратом. Если у них эти решения были запущены, то в целом они у них дойдут до конца. А решение у них принимается так же, как и в любом бюрократическом аппарате в России. То есть это не история там про дни и недели, это история про месяцы. Поэтому я думаю, что данное решение было принято давно, просто оно было реализовано вот там спустя какое-то время после внутренних решений и прохода всех согласований.
0: Да, а как вы считаете, вот для чего вообще, в принципе, запретили вот эти вот платежи, да, в App Store? Для чего у нас это сделали?
12: Ну, здесь сложно сказать логику вообще Министерства связи или тех, кто стоял за этим решением. Понять сложно. Говорят, что якобы, чтобы обрубить возможность платить за VPN. Но это такое странное оправдание, что я в него не верю. Ну, потому что остались возможности платить там с карт и с чего бы то ни было. Поэтому, ну, его сложно как-то логически это решение объяснить. Кроме того, что мы выстрелили себе в IT-индустрию. И сейчас IT-индустрии очень сложно зарабатывать деньги. И так у нас не самая легкая ситуация для IT-компаний. И уже есть много компаний, которые находятся на грани банкротства, в том числе крупные. А здесь Министерство связи еще им такой удар делает под дых, принимая вот такое решение. Ну, это серьезное, прям очень болезненное решение было. Принято и непонятно зачем. Оно логически, ну, логически сложно объяснить.
0: А, ну, вот вы знаете, еще вот тоже мне, как обывателю, сложно всегда объяснить, почему все время у нас как бы такие претензии предъявляются именно компании Apple, да, потому что есть еще Android, который вот, в принципе, сейчас точно так же выкинул из Google Play Max, там, ВКонтакте, ну, что еще всю, собственно, плеяду приложений от группы ВКонтакте.
12: С андроидом все гораздо проще. Все деньги, их уже давно оштрафовали и продолжают штрафовать. Все деньги, которые у них были на счетах в России, они уже разными штрафами были изъяты в пользу государственного бюджета. Сейчас на компанию каждый день капает определенный долг. И этот долг уже там перевалил за 2 ундециллиона. То есть количество денег, которых нет во всем мире. Долг продолжает расти. Зачем вот такой повесит долг, сложно сказать. Возможно, в дальнейшем будут пытаться какие-то политические урегулирования сделать, но это будет все равно не раньше, чем окончание СВО наступит, и там еще плюс какое-то время. Вот. Я думаю, что вот так. А с компанией Apple ее пока не трогали особо. Да?
0: То есть наоборот, сейчас... как раз Apple не трогали, сейчас только начали.
12: Да, Apple пока не трогали, да, и вот сейчас потихоньку в их сторону начались соответствующие движения.
0: Движения, несмотря на то, что, видимо, ФАС сейчас выпишет им штраф, не факт, что компания Apple этот штраф будет оплачивать. То
12: есть, скорее всего, не будет. Да. Скорее всего, не будет, да. Ну, потому что Apple ссылается на санкционные решения, вот, которые она не будет игнорировать. И у них не остается иного пути, как у компании, которая зарегистрирована в Америке.
0: Да. Спасибо вам большое. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания Рунет, объяснил вам подробно вообще, что происходит на рынке, какие могут быть последствия для компании Apple за претензии ФАС. Штрафы им выпишут, которые они не оплатят. Ну вот Рустам пишет, запретить ввоз телефонов Apple и неофициальных, а они у нас и неофициальные, у нас не представлена официальная компания Apple, поэтому у нас только неофициальная, пусть не зарабатывают совсем. Я вам скажу больше, Рустам, что наш рынок для компании Apple, вы не представляете, насколько маленький. Ну, то есть тут вы можете просто сами эту информацию посмотреть в интернете, не представляет какого-то особого ущерба для Apple. Ну, то есть вообще, просто он минимальный для них. Это раз. Второе, мы сами себя просто лишим каких-то гаджетов. Ну, и еще вот, Рустам, если обращаясь к вам, то вот вам только что популярно объяснили, какие у нас трения с компанией Google. Собственно, Android, да, операционная система, которая устанавливается там на Samsung, на многие китайские смартфоны, и не только китайские, к ней претензий еще больше. Вот. И точно так же они абсолютно сейчас выбросили из своего стора, из Google Play, наши приложения, вот эти, в том числе там Max, ну, ВКонтакте много выбросили, точно так же, как и Apple. И выбросили они не просто так, а потому что это требования регулирующих органов зарубежных в связи с тем, что они просто подпали под санкции. И это не эти компании решают, кого они там выбрасывают из своих магазинов, да. Ну вот я вам хочу сказать, вот эта вот история с Телеграмом, например, сегодняшняя, когда App Store выбросил просто Телеграм из своего магазина сегодня на несколько часов, пока Телеграм не удалил канал. Не удалил канал, кажется, там была какая-то порнография педофильского содержания, что-то в этом роде. Вот этот вот канал запрещенный, они как миленькие удалили. То есть быстро вот этот человек, основатель Телеграма, да, признанный у нас Росфинмониторингом экстремистом-террористом, в два щелчка все удалил. Вот как только Apple снес это приложение из своего магазина, быстро все выполнил, правда? И не придуривался там, как на прошлой неделе. Быстренько. Так. Махно пишет, что, получается, настал звездный час Яндекс.Фона. Пора. Какого Яндекс.Фона? Вы шутите, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Матакин.
13: Здравствуйте, Ань. Ну, тут зря вы сравниваете Apple с Гуглом. Почему? Потому что Android все-таки открытая система, туда можно ставить самому все, что хочешь. В отличие от этой огрызочной...
0: То есть вам не нравится, да?
13: Ну, вот именно я... это да. Не нравится, и никогда я не был. Но, к сожалению, вот ребенок, он противоположного имеет мнение. Да. Но тем не менее, то есть Android, он открытый, ставьте, что хочешь, никто вам не мешает. Зачем вам какой-то магазин? Ставьте с другого сайта какого-то, откуда хотите, с диска и прочего.
0: Ну, это понятно, но, собственно, Apple всегда...
13: Что нет уведомлений там, ну, небольшая это потеря на самом деле.
0: Да, но iOS всегда таким был от рождения, да? Это был принцип как раз Стива Джобса, который его создал.
13: Одного этого достаточно, чтобы презреть эту...
0: А, то есть все. Спасибо, да, я поняла. Но вот тем не менее, многие пользуются, им нравится. Кстати, я тоже в том числе. Правильно говорит слушатель звонящий, пишет Александр. Да, конечно, конечно, правильно. Вот началась эта борьба все время, знаете, типа вот эти вот яблочники, огрызочники и любители андроидов. Так, слушайте, вы знаете, вот, господа слушатели, вот вы мне пишете сообщение, но дело в том, что я фамилию теперь этого человека просто так не могу называть, потому что когда я называю фамилию, я должна все время произносить этот дисклеймер всякий раз. Я от этого устаю, я поняла, о ком вы говорите. Имидж он себе сделал на борьбе с Роскомнадзором, подчиниться потере лица. Но, тем не менее, Apple его скрутил в два щелчка просто. Вот, вот просто в два щелчка. Насколько ценный рынок России для Apple с точки зрения кражи ценной информации через одного в правительстве владельца Apple, Дмитрий Братус? Ну, смотрите, они, все эти люди, там, я не знаю, по поводу через одного, это, видимо, вы как-то дружите с какими-то министрами, может быть, если в правительстве все через одного. Я-то не в курсе, честно. Я не езжу в Белый дом каждый день. И даже не каждый. Что могу сказать? Я не знаю, сколько там владельцев Apple, но, возможно, они для рабочих нужд не используют просто этот смартфон. Тоже, да, правильно. Они разграничат, у них есть один смартфон и второй смартфон. А может быть, даже и третий. Так, покупайте телефон, как у меня и у Виталия Васильевича. Обязательно. Именно так и будем делать. Так, у всех все есть в Samsung. Слушай, ну я вас поздравляю. Раз все есть, то замечательно. И, ну, видите, как вот даже сейчас эксперт сказал, какие претензии к Google и какие к Apple. Google намного все-таки больше претензий.
11: Москва.
14: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: Министерство просвещения призвало перевести школы на электронные учебники. В России следует разработать программу поэтапного перехода всей системы среднего образования на электронные учебники. Это избавит детей от необходимости носить с собой тяжелые рюкзаки, набитые книгами. Такую инициативу глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин направил в Минпросвещение. Так, ну, понятно, тяжелые рюкзаки, тяжелые рюкзаки. Что еще? Достаточно будет разместить учебники на сайте, в интернете или в облаке и так далее. И дети сразу начнут учиться по этим учебникам. Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», бывший заместитель министра общего и профессионального образования Российской Федерации Александр Кондаков у нас на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Александр Михайлович, как вы считаете, насколько ценно вот это вот предложение, и реально можно ли вот все школы России перевести на электронные учебники?
15: Ну, вы знаете, мы все уже живем в цифровом мире, пользуемся цифровым контентом, и не знаю, что будет через несколько лет, но тем не менее хочу сказать, что на сегодняшний день, а мы цифровая компания, на сегодняшний день, конечно, цифровой контент только заходит в школы. Еще не до конца отработана дидактика цифрового образования, методики, появились инструменты искусственного интеллекта, которые несут с собой колоссальные возможности, но и не менее колоссальные риски. И эта тема педагогами, учеными еще не отработана. Поэтому пожелание, конечно, хорошее. Можно повздыхать по поводу рюкзаков. Это вечная тема в системе образования. Сколько я себя помню, это так лет 50 с лишним, всегда вздыхали по весу рюкзаков. Но прежде всего мы должны понимать, какой будет результат образования. Сейчас реализуется достаточно серьезный проект по универсальной библиотеке цифрового образовательного контента Минпроса и Минцифры России. Он доступен для всех школ. И вот мы видим на сегодняшний день пока еще достаточно осторожное отношение учителей, семей, да и самих детей к этому явлению. И причина кроется не только в том, что мы не до конца проработали вопросы дидактики, педагогики, психологии и так далее, но и в том, что есть нормы санитарно-гигиенические, которые ограничивают время пребывания ребенка в сети. Есть масса других моментов, которые ограничивает использование электронных учебников. Да и само понятие электронный учебник. Учебник все-таки, наверное, то, что листаешь, а это электронный образовательный контент. Это важно, это будущее. Он меняется вместе со временем. В отличие от учебника, который действует на протяжении 5 лет, мы с вами очень хорошо видим, что происходит в мире, в образовании, в экономике, в социальной сфере. Буквально на наших глазах, не за 5 лет, а за неделю, даже несколько дней. Поэтому, конечно, за этим будущее, но это огромная работа еще.
0: Но это, наверное, годы и годы на это идут, скорее всего, да?
15: Ну, вы знаете, я думаю, что годы и годы нам никто не даст. Потому что темпы развития технологий, особенно искусственного интеллекта, настолько чудовищные, что здесь надо провести эту работу целенаправленно, настойчиво, но всегда помня о том, что в результате должен быть образованный, воспитанный, культурный, защищенный гражданин России.
0: Да, но ведь, да, эти учебники, они должны быть адаптированы именно под как раз под какие-то гаджеты. Ну, то есть, я не знаю, кто будет это делать в масштабе вообще государства?
15: Да, вы знаете, в этом проблемы нет. Эти все вопросы уже сняты. Точно так же, как мы с вами работаем с разными гаджетами, с разными браузерами, с разными программами. Поэтому, вы знаете, вот технологические вопросы здесь уже на втором, на третьем, пятом плане. А главное, это то, как сформировать тот образовательный контент, который принесет успешность нашим детям.
0: Спасибо вам большое. Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», был с нами в эфире. Ну, нет, то, что это надо делать, это абсолютно точно. Ну, в общем, конечно, книжки тоже неплохо листать. Дома будут дети книжки листать, если они будут это делать. А в школе будут вот какие-то электронные, не знаю, электронные парты можно сделать специальные, встроенные прям. Да, там будет встроенный такой монитор, и можно будет сразу что-то читать. А что? Отличная идея, мне кажется. Вот, пожалуйста, сразу производитель, бац, электронные парты делать. Представляете? Я открываю это предприятие уже. Я уже открыла. Уже, считайте, открыла. А Чубайс уехал. Кто же будет эти учебники в отечественные планшеты запихивать? Григорий Санкт-Петербург, вам лишь бы пошутить, вот правда. Ну, давайте уже серьезно. Мы тут на серьезных щах сидим, рассуждаем. А как бы еще сделать так, чтобы дети на этих же гаджетах, где будут учебники, не отвлекались на пуш-уведомления, спрашивает Дмитрий. Вот я же вам сказал, как парты сделать. Электронные парты реально со специальным монитором, откуда дети будут уже все считывать. Они будут читать. Я эти парты уже буду выпускать, все, я уже патент. Вот сразу, знаете, как объявляю на весь мир, получаю патент на производство этих парт в масштабах страны. Все, мы уже все решили. Так, а Рустам спрашивает, а если интернет начнут отключать, то и без учебников, без интернета учиться со смайликом. Рустам, у нас есть суверенный интернет, вы что, забыли? Причем здесь, да, интернет, например, зарубежный, если речь идет о наших учебниках. Потом их можно и без интернета, на самом деле, загонять с различных носителей. Для этого даже интернет не нужен. Итак, дети постоянно в телефоне, теперь еще учебники. Скоро совсем отупеют от экранов. Я боюсь, что они отупеют уже даже и не от этого, я не знаю. Вот как раз от учебников они скорее не отупеют, а может быть от чего-то другого. Вот и тоже, Дмитрий, локальные серверы существуют. Конечно, и локальные серверы есть, не обязательно вообще выход в интернет. Чего вам вообще этот интернет? И тем более у нас все-таки суверенные есть, я вас... Вам напоминаю это еще раз. Так, на этом мы сейчас завершили, да, нашу информационную программу, дали у нас новости, а потом другая программа «Умные парни».
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Самарской области после беспилотной атаки полностью выгорел склад маркетплейса «Wildberries». Из 180 тысяч квадратных метров общей площади логистического центра уцелел только административный комплекс, сообщил в РИО министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. По его словам, все находившиеся внутри товары полностью уничтожены огнем. Атака беспилотников на логистический центр в Красноярском районе произошла в воскресенье 2 августа. В пресс-службе заявили, что прием новых поставок и отгрузка уже сделанных заказов оперативно перенесены на другие объекты. Для распределения товаров первой необходимости внутри региона сейчас задействован альтернативный склад в селе Белозерка. Минтруд разрешил участникам специальной военной операции единожды заключать соцконтракт без проверки доходов семьи. Ранее мера поддержки была доступна только малоимущим гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Согласно нововведению, финансовая помощь включает до 350 тысяч рублей на запуск и развитие своего дела, уточнили в пресс-службе министерства. До 30 тысяч предусмотрено на оплату обучения или повышения квалификации. Также участники СВО могут рассчитывать на бесплатную помощь специалистов в разработке бизнес-плана. Воспользоваться льготой могут ветераны боевых действий, которые встали на учет в центре занятости как безработные или ищущие работу и получили рекомендацию от Фонда «Защитники Отечества». Если участник СВО имеет инвалидность первой или второй группы, право оформить соцконтракт на открытие дела. Вместо него может его супруга. Владимир Путин подписал закон об упрощенной регистрации автомобилей в новых регионах. Правила учета машин будут доступны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ, опубликованный на портале правовых актов, дает правительству право в 2026-2027 годах освобождать автовладельцев от уплаты утилизационного сбора, таможенных и государственных пошлин при постановке машины на учет. Льгота касается транспорта, который был зарегистрирован в этих субъектах или на Украине до 31 декабря 2025 года. Для прохождения процедуры водителям больше не понадобятся диагностические карты, таможенные документы и технические экспертизы, а паспорт транспортного средства будет выдаваться в бумажном виде. Правила действуют для местных жителей, юридических лиц, а также для автомобилей, обращенных в госсобственность. МИД Испании депортировал в Марокко почти всех прорвавшихся в Сеуту мигрантов. Незаконный въезд в страну через автономные города Сеуту и Мелилью не дает беженцам права оставаться в королевстве, перебираться на его материковую часть или свободно перемещаться по территории Евросоюза, подчеркнули в дипведомстве. Для стабилизации обстановки Мадрид задействовал на границе армейские подразделения, а также установил специальное 500-метровое плавучее заграждение. Попытка массового прорыва обернулась трагедией. По уточненным данным испанской стороны, при попытке добраться до Сеуты вплавь и пешком в обход волноломов погибли не меньше 88 человек. Марокканские власти заявляют еще об 11 жертвах со своей стороны. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 83 копейки, доллара 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. И о погоде. Воздух в столице прогрелся до плюс 28, ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 Габриэль лет. Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94 и 8 FM. И у нас сегодня умный парень в гостях. Это Юрий Омельченко, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи Омельченко. Здравствуйте, Юрий.
14: Здравствуйте.

0: Собственно, вы создали один из крупнейших медиапроектов о современном российском искусстве «Арт-патруль». Вот расскажите, пожалуйста, как вам вообще пришло это в голову? Почему называется «Арт-патруль»?
1: Здравствуйте. Пришло в голову это 8 лет назад. Я часто об этом говорю. 10 лет назад мы открыли галерею современного искусства на Старом Арбате. Маэстро художница, она училась в Суриковском институте, и наш отец так верил и любил свою дочь, что вот ему пришла идея открыть галерею. Свои же картины там показывала и продавала. Мы были вообще далеки от этого, не в теме, там, что есть аукционы, ярмарки, никого не знали. Вот исключительно это все шло из семьи, изнутри. Я тогда учился в Российской академии правосудия, мне было 18-19 лет. Но когда мы открылись в 2015 году, это так затянуло, к нам хлынул огромный поток интересных людей. И мы как бы постепенно начали становиться публичной семьей. Но тогда я обратил внимание, вот 20 лет мне исполнилось, когда открылась галерея, что все приходят других посмотреть, себя показать, потусить. Мы как бы узнали другие галереи, коллег, там, винзавод, там, гараж, там, ну, какие-то частные галереи. Но я обратил внимание, что никто ничего не покупает. То есть искусство, оно... других посмотреть, себя показать, но коллекционеров нету. И тогда я подумал, боже мой, так если...
0: То есть 10 лет назад не было коллекционеров?
1: Ну, на мой взгляд, и из того, что я анализировал, в сравнении с тем, как это развивалось, и я считаю, что и мы в это вложили свой вклад, не было. 2015 год, тоже кризис, на нас вообще смотрели все, я извиняюсь, как на чудаков. Как на чудаков говорят, вы что делаете? Все закрываются в кризис, а вы галерею открываете. Вот. И мне так захотелось, я подумал, так если маэстро из Сурикского института, у нее есть галерея, у ее однокурсницы из галереи, они художницы, так а что же там творится в регионах? У нас огромная страна, невероятно талантливая, прекрасная. Так если в Москве ничего не покупают, что же там? При этом было понимание, что в России есть очень много обеспеченных людей, которые, если их правильно направить, их правильный вектор, могут начать, собственно, собирать искусство. И тогда, спустя 3 года после открытия галереи, в 2018 году, насмотревшись вот на это все, сделав 2-3 года выставки, мне пришла идея, 22 года мне было, создать «Арт-патруль». Это был YouTube-канал. Я решил говорить об искусстве простым и доступным языком. Тогда еще очень стали популярны вот эти вот вайны, пранки. И я увидел, что это все набирает миллионы просмотров. Я подумал, так если это набирает миллионы просмотров, то, что не связано с искусством, если правильно это доносить до молодежи, то и искусство может набирать миллионы просмотров. И, как оказалось, я, ну, скажем так, попал в нерв, в точку. И вот я снял первый выпуск, и потом это все пошло, поехало, и вот сейчас за 8 лет уже у нас 100 больших таких, ну, можно сказать, выпусков и даже некоторые документальные фильмы со всего мира. И вы, наверное, знаете, и волонтерское движение, и аукционы, и спектакль, и много-много всего. И да, я считаю, что это...
0: Ну, у вас целое федеральное движение волонтера «Арт-патруль».
1: Да.
0: Более 1000 волонтеров. А что они делают?
1: В какой-то момент, когда аудитория начала накапливаться, многие люди стали писать из разных регионов. Юрий, мы следим за вами, спасибо. А чем мы можем быть вам полезны? А как мы можем поучаствовать? То есть моя задача вообще была навести мосты, чтобы люди в регионах не чувствовали себя оторванными от Москвы. Потому что в Москве все кипит, бурлит. И когда я только открыл еще «Арт-патруль», тогда еще не было волонтерского движения, мы сразу же начали разыгрывать билеты. В театры, в музеи мы разыграли очень много билетов, даже произведения искусства разыграли. И за счет этого набиралась аудитория. А потом уже, да, где-то в 2023 году, уже когда «Арт-патруль» был прилично раскручен, мне вот, я увидел вот этих ребят, которые не знают, они хотят быть полезными, но не знают, как себя показать в искусстве. И тогда я придумал движение «Волонтеры Арт-патруль», что, ребята, если вы хотите, неважно из какого вы города, деревни, региона, пишите о своих великих художников, или там, о вашей сестре, вот как моя, о вашем брате, о памятнике. Делайте арт-гиды по городу, приходите в ваши художественные музеи, мы вас будем аккредитовывать через Москву, и вы будете помогать там развешивать картины, я не знаю, там стоять.

0: в гардеробе, водить экскурсии, еще что-то. И вот я начал это формировать. И сейчас у нас в разных городах, то есть, например, грубо говоря, Ваня Иванов, который хочет тебя попробовать в арт-журналистике из какого-нибудь там города, Суздаль, или из Красноярска, пишет статью о своем любимом городе. Дальше это добавляется на наши ресурсы, медиаресурсы, а у нас везде. YouTube, все запрещенные, которые только можно, и незапрещенные, и Telegram, и ВК. И его статья идет, например, на Дзен. И набирает там 100 тысяч прочитываний. И Ваня Иванов, сидя в Красноярске, безумно вдохновлен, что его статью прочитали. А мы ему еще потом, как бы, он чувствует это движение, там, высылаем какой-то мерч в Красноярск, там, или позже. Ну, вот такое, все это такая безграничная история.
1: Ну, вам, вы знаете, с такими талантами, на самом деле, можно какое-то молодежное движение в России возглавить, я вот сейчас не шучу. Потому что у нас как раз проблемы с этим сейчас, да, с привлечением молодежи и с работой с ней. Вот, кстати, интересная статистика от ВЦИОМа, да, по итогам прошлого года люди именно в возрасте от 18 до 24 лет стали самой активной аудиторией, которая посещала музеи, галереи и выставочные проекты. Вот не случайно, да, именно молодежь такая, прям совсем юная такая, зеленая.
0: Да, это круто. Я вообще считаю, что великое начинается с малого, а к искусству надо, безусловно, как бы погружаться, касаться, приучать с детства. Я часто говорю фразу, она мне очень нравится: искусство определяет пространство, где живет добро. На мой взгляд, когда ты ребенком знакомишься с культурным кодом, с художниками, писателями, ты наполняешься изнутри. И, может быть, ты не будешь сам творческим человеком, но внутри тебя будет глубина, которая будет формировать тебя на, ну, буквально на всю жизнь. То есть это даже не просто образование, это просветительская история.
1: А как вы считаете вообще, в каком возрасте надо начинать уже в музей детей водить? Вот, например, на Западе с младенцами ходят, просто они там орут, ну ничего, все нормально.
0: Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно, и вы знаете, есть такое, да, что такое, может быть, это странно немножко, примерно говорят, что коровы, которые слушают классическую музыку, у них очень вкусное молоко и мясо.
1: А вы знаете, вот еще, извините, я вас перебью, я вот вспомнила как раз с детьми. Ну, как пример, конечно, я сейчас приведу страны Запада, там, в частности, Францию, что меня вот удивило, когда я там посещала музеи, что в музее, там, например, в Орсе приводят школьников, просто вот толпа огромная школьников, они просто садятся на пол и рисуют вот эти картины, которые висят в Орсе, да? Они рисуют кто как хочет, кто как видит, они абсолютно расслаблены. Вот, вот один из примеров.
0: Это потрясающе, да, пленеры, так называемые, внутри музеев. У нас, кстати, тоже так делают, у нас есть эта практика и в Третьяковском, или в Пушкинском, и в музее Дарвина мы так делали, потому что вообще откуда у нас вот это появился путь в искусстве. Мы сами родились в Москве, на Бабушкинской. И так получилось, что я и маэстро пошли в художественную школу. На тот момент это была художественная школа, общеобразовательная, но с углубленным изучением изобразительного искусства. Сестра была на 4 года старше. В этой школе нельзя было не рисовать, но это была единственная наша школа. То есть там были все предметы, там, типа, после физры мы шли, и приходилось рисовать с 1 по 11 класс. Но я после вот где-то... И вот как раз школа мне дала понимание, что перед искусством все равны. Я это часто говорю, потому что мы как бы пока учились, все одноклассники были разношерстные, но всем надо было писать одно и то же яблоко, одну и ту же голову Сократа, один натюрморт, так 10 лет. И вот у меня как-то это вот осталось. И потом я это уже применил. И, собственно, я ушел в Российскую академию правосудия, а сестра продолжила путь, закончив 11 классов, ушла в Сурикский институт. Поэтому потом появилась галерея, а потом арт-патруль.
1: Ну, то есть вот то как раз...
0: С родины, с бабушкинского как будто
1: как района. Как раз после этой школы. Я, кстати, тоже училась в подобной школе с углубленным, ну, вот как она называлась, углубленным изучением ИЗУ или что-то там.
0: Ну, она была... Там были общеобразовательные предметы, то есть это была ваша единственная школа? Или это был как просто... Как...
1: Нет, это была школа с ИЗО, вот как раз у нас, ну, как бы усиленно было, да, мы там рисовали. Ну, я несколько лет не проучилась, потом меня перевели в другую. Не факт, ну, просто вот тоже вот интересно. Такая школа, да, она...
0: А это где?
1: Школа была в Измайлове, как же это, какая-то парковая, я уже не помню, если честно, улицу точно. Ну да, вот тоже у меня была тоже такая школа. Вот, кстати, мы об этом, конечно, поговорим, но вот уже вопрос от слушателя, 724-й пишет. Сейчас искусственный интеллект нарисует гораздо интереснее. Что тогда, знаете, со смайликом? Что тогда?
0: Да, что тогда? Да ничто. К этому надо подходить творчески. Искусственный интеллект создан человеком в любом случае. Потому что технологии развиваются. Художники всегда идут в ногу со временем. И всегда применяют технологии. Сейчас очень важно не исполнение ремесленное, как мы это прекрасно знаем, а сама идея. Идею можно продать, как банан, приклеенный на скотч за 7 миллионов долларов.
1: Вот и... недавно так и сделали.
0: Да, недавно так и сделали. Это только один из примеров. И если есть классная идея, и ты умеешь пользоваться искусственным интеллектом, да ради бога, но никуда не уйдет традиционное искусство. Прикладное, изобразительное. Всегда будут художники, которые не будут хотеть лезть там в компьютер и в приложение, а будут хотеть взять кисть, запереться в мастерской, поставить холст и, значит, начать размазывать краску по холсту.
1: А как вы считаете, вот если говорить так философски, можно сказать, что такое вообще сейчас искусство для подрастающего поколения, вот для подростков, например? Что такое для них искусство?
0: Ну, вы знаете, искусство, это, конечно, ну, во-первых, искусство, оно может в любом вообще проявляться. То есть можно быть электриком и лампочку так крутить, что это будет произведение искусства. Но если мы говорим искусство все-таки через призму творчества, да, и творческого подхода, то тут понятно, что искусство – это известный уже там многовековые жанры. То есть это живопись, это музыка, самый популярный из видов искусства на Земле, потому что он быстрее всего несется через массы и транслируется. Кстати, в этом сложность популяризации именно изобразительного искусства. Потому что раньше, особенно, чтобы соприкоснуться с изобразительным искусством, надо было все-таки пойти в музей и увидеть эту картину. А, грубо говоря, музыку ты можешь слышать по радио. Это кино, это театр, и надо смешивать эти жанры. То есть надо читать книгу, почитал, понять, что обязательно я вообще считаю, что надо читать, и я вообще считаю, что мне кажется, что люди мало читают, и они не пользуются. Вообще... Что меня удивляет, это не только Россия касается всего мира. На мой взгляд, вот в эти процессы творческие, в эту культуру, в это наследие, которое оставлено нашими гениальными предками, далеко не все погружаются. Хотя, простите за мой французский, это, можно сказать, ну, на халяву. Можно только воспользуйся, кайфуй и наслаждайся. И образовывайся, и узнавай, как жили люди. Слушай музыку, смотри фильмы, читай. Но многие смотрят там на эти картины. А многие просто это на ладони, а люди это игнорируют. Но очень часто они это игнорируют не потому, что им это не нравится. Я вообще не встречал человека, вот, чтобы ему там не понравилось там музей. Ну как это возможно? Там в Третьяковской галерее, да, если мы берем там классические даже картины. Как может нормальному психическому человеку не понравится прийти в музей и увидеть роскошные полотна, созданные человеком?
1: Ну, есть такие люди, к сожалению.
0: Нет, это понятно, вкусовщина там это. Но вот тут важно подтолкнуть человека. Нельзя заставить любить искусство. Вообще нельзя людей заставить что-то любить. Но помочь людям заинтересоваться этим, мне кажется, это наша задача и наша миссия.
1: Ну, знаете, вот есть же были такие художники, например, как Бэнкси. Мне кажется, он абсолютно такой молодежный.
0: Да, ну конечно. Вот. Он понятен, да. Молодежь кайфует, что он агрессивный, конфликтный, появляется всегда в ярких местах, всегда бьет тонко в проблемы общества, в проблемы там планеты и так далее. И вообще художники, которые вот чувствуют профиль времени, нерв времени, они-то и выстреливают. Потому что когда. Что как вот Ольга Свиблова когда-то у меня в интервью. Много лет назад сказала, искусство — это наполовину активность художника, но еще больше — это активность зрителя. То есть вот искусство настоящее происходит, когда есть симбиоз автора, который там написал книгу или там, создал там картину, и обязательно нужен зритель, который на это посмотрит и даст эмоцию, обратную связь. Тогда это реально превращается... Все, вот это, то есть без одного из этих, как бы, без одного из этих
1: составляющих.
0: Да, составляющих это не будет до конца искусство.
1: Вот в прошлом году, я читаю, да, вы запустили проект «Арт-патруль дети», направленный на поддержку юных талантов. Расскажите, пожалуйста, как это выглядит?
0: Да, да, вот «Арт-патруль дети» мы запустили, и мы проанализировали, что аудитория «Арт-патруля» — это вот от, примерно, от как в музей ходит, от 18 до...
1: 24, да?
0: Ну, не, у нас, кстати, взрослые, то есть у нас там много показателей, 35, 40, 50, ну, то есть вообще... Но я посмотрел, что до 18 лет мало. Я подумал, так, а так как я вот 7 лет в этой художественной школе, там бабушкинской, и я, как бы я через себя все это пропустил, мы назвали «Арт-патруль дети». И просто начали, то есть дети такие воспитанные, патриотичные, талантливые, которые сами художники, учатся на художников. Они, мы снимаем так называемые, да, рилсы, вот эти шорты, и дети там в 7, 10, 12 лет рассказывают про художников или их про картины и так далее. И многие из этих роликов начали набирать просто миллионы просмотров, их смотрят такие же дети. То есть через этих детей дети подключаются со всей страны. И потом мы пошли дальше и сделали проект, большую выставку «Искусство и дети. Мир цифровых чудес». Сделали мы ее с компанией ВК. И мы собрали детские работы со всей России. И из почти 1000 работ выбрали лучшие 270 и перевезли, и открыли выставку у меня в Амельченко на Остроконюшенном. И я это сделал специально для того, чтобы дети с детства поверили в себя, что и то, что они художники, это может в будущем их кормить. Чтобы они не бросали это дело, чтобы они поняли, что они элита страны. И мы продали очень много работ.
1: То есть детские работы продавали?
0: 50 работ.
1: Да?
0: В коллекции очень известных людей. И за приличные, как бы, средства. И часть денег шло на благотворительность, а часть самим детям, авторам. И все было бы идеально, если бы галерею не затопило.
1: Галерею же затопило.
0: Не просто затопило, а вообще все смыло. Это была очень большая, я думаю, вы знаете. Это вот случилось буквально 3 недели назад. И приехало очень много людей, волонтеров. Ну, то есть вообще поддержка. Москва, Москва-24, РЕН-ТВ, МЭШ.
1: То есть они...
0: Огромный охват. Ну, это вот я сейчас разбираюсь с Мосводоканалом и с ДГИ и так далее. То есть прорвало магистральную трубу. И вода, по которой идет, типа, в 5 домов. И там было 500 картин, и там была детская выставка искусства, и там просто все плавало.
1: Кошмар.
0: Там можно было на САПах 4 часа, они не могли остановить, и вот сейчас нас, я надеюсь, что мы все решим, как бы, по-хорошему, в досудебном порядке, ну, или решим в суде, не проблема, они в любом случае, как бы, заплатят, потому что это, ну, это, кстати, такой момент, я его поднимал, то есть это реально удар и по культуре, и по детям, то есть эта выставка должна была, я ее специально продлил. Мы ее открыли 1 июня, в День защиты детей. У меня, чтобы вы понимали, в галерее было 1000 детей. Со всей России приехало. Из Керчи там 2 дня на поезде, с Комсомольска на Амуре и так далее. То есть пели дети из «Голос дети». Ну, то есть это было потрясающе. И она шла месяц, должна была закончиться 1 июля. Но она была такая классная, плюс лето. Я решил ее продлить до середины июля. А 5 июля
1: это случилось.
0: Прорвало...
1: Ну, то есть месяц уже пошел, фактически, да, месяц.
0: Завтра будет.
1: Да.
0: И завтра у моей мамы день рождения. Кстати, пользуясь эфиром, хочу,
1: вообще
0: не поздравляю, но как бы в эфире, да.
1: Удалось как-то...
0: Мама, я тебя люблю.
1: Как-то, да, мы присоединяемся. Удалось как-то минимизировать вообще последствия?
0: Каким-то чудом, ну, как бы работы там... Ну, работы требуют реставрации многие. А детские работы пострадали, потому что они многие на бумаге. Много пострадало работ известных, которые уже приобрели известные люди. Там олимпийский чемпион, что Никита Нагорный, там Александр Сте, вот там тоже такой известный там певец, там Александр там Текила, там Владислав Дованков. Там. Ну, короче, много-много-много из разных сфер, из разных это бесконечно. У нас, понятно, очень медийная галерея, и много это, и поэтому это такой резонанс. Но на самом деле, ну, сейчас я прихожу к себе, вместо того, чтобы искусством заниматься и выставки готовить, мне сейчас надо заниматься ремонтом.
1: хозяйством,
0: и
1: да.
0: И там как бы, да, там только сушилось все 3 недели. Вы потом посмотрите обязательно.
1: Да,
0: вы,
1: я почитаю.
0: Вы обалдеете.
1: Да, да, да. То есть
0: масштаб. То есть это не просто затопило, то есть это смыло.
1: Ну что, могу только посочувствовать. Да, и но, желаю побыстрее восстановиться,
0: да,
1: вам.
0: Да, как мне сказали,
1: деле,
0: да. Амельченко, ты молодец, даже из этого сделал мощный пиар.
1: Да.
0: А у меня не было выбора. Угу. Либо стреляться, либо делать мощный пиар, потому что...
1: Не, ну надо стресс, же продолжать как-то дальше все это. Продолжать надо работу. Надо 100%, не сдаваться.
0: Не, да. Не, ну мы тут, конечно, не знаем. Сейчас за все равно отремонтируем за несколько... Потому что, конечно, галерея — это точка притяжения. Плюс это наш дом. И это память о папе, ну и вообще, то есть там, да. Поэтому, конечно, мы все восстановим и первую выставку назовем «Непотопляемый».
1: А, кстати, хорошо, между прочим, можно это же креативно.
0: Да. Непотопляемый.
1: Непотопляемый, да. Вот слушатель пишет: в 2000-е местами неплохой стрит-арт был на гаражах, который был виден только из проходящих мимо электричек. Вот как вы относитесь к стрит-арту и используете ли вы его тоже, вот, собственно, в выставочной деятельности?
0: Я очень положительно отношусь к стрит-арту. Конечно, надо там разделять уличное искусство и вандализм, но, знаете, в Америке, в Майами есть такое место — Винвуд. Наверное, вы слышали, это где это район, и там каждый дом, каждый расписан граффитистами и художниками лично. То есть это просто, ну и вообще, то есть стрит-арт — это плюсы. То есть, во-первых, это способ вынести искусство из музея во внешнее пространство. Это часто красиво, когда на фасадах серых домов появляется что-то. И это определенный месседж. Через стрит-арт можно нести какие-то смыслы просветительские и так далее. Поэтому положительно очень мало кейсов, на мой взгляд, и вкус. Хотя многие, знаете, особенно люди постарше, они так очень: ой-ой-ой, только не это, типа того, что. А на самом деле очень мало кейсов, когда стрит-арт портил что-то. Наоборот, сейчас, слава богу, очень много по всей России идет стрит-арт-фестивалей. В Калининграде, в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород вообще считается столицей стрит-арта. Вот, и так называемые муралы.
1: Да. Во второй части программы мы об этом подробнее поговорим. Общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт Патруль», совладельца, продюсер галереи Амельченко Юрий Амельченко. Сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российская армия освободила Бакшиевку в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль наших военных благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. Там уточнили, что ВСУ разместили в селе важные опорные пункты для сдерживания наступления российских войск и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатная в этом регионе. Кроме того, ударными беспилотниками «Герань» атакованы электроподстанции в Сумской области. В результате обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ. Сирия сократит импорт российской нефти в обмен на снятие санкций США. На встрече с сирийскими представителями американские чиновники дали понять, что прекращение закупок у Москвы значительно ускорит исключение страны из списка государств-спонсоров терроризма. В Дамаске пояснили, что высокая зависимость от российской сырой нефти, которая в этом году выросла на 75%, вызвана исключительно жесткими санкциями, отсутствием альтернатив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, сирийская сторона рассчитывает на скорейшую отмену американских ограничений, что позволит республике диверсифицировать поставки и найти новых продавцов на мировом рынке энергоносителей. В Минтрансе сообщили о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Ираком. Первый борт произвел посадку сегодня во Внуково. Иракская авиакомпания планирует осуществлять полеты в Москву дважды в неделю, по вторникам и субботам, из Багдада и Басры, говорится в канале ведомства в МАКС. Уточняется, что решение о восстановлении авиасообщения продиктовано растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву. По данным Минтранса, теперь вылеты из России доступны в 36 стран. Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима. Решение Пресненский районный суд Москвы вынес по делу об отмывании денег. Ему также назначен штраф в 1 миллион рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 миллионов рублей. Суд также запретил Гасанову администрировать интернет-сайты и размещать контент в сети в течение 2 лет. Сейчас Гасанов, находящийся за пределами России, объявлен в розыск. Срок наказания ему будет исчисляться с момента фактического задержания или экстрадиции. В Италии начали платить рыбакам за вылов гигантских сомов из озера Гарда. Этот вид хищных рыб угрожает экосистеме водоема. Самая сложная ситуация сложилась в южной части озера, на границе регионов Венето и Ломбардия. Рыбаки все чаще ловят крупных сомов. Вес некоторых особей превышает 500 килограммов и 2 метра в длину, сообщают местные СМИ. По данным специалистов, чрезмерное распространение этих рыб нарушает природный баланс водоема. Крупные самые нередко рвут сети, что увеличивает расходы и снижает эффективность промысла. Чтобы сократить их численность, власти решили стимулировать рыбаков финансовыми выплатами за каждый выловленный экземпляр. Гарда остается ключевой точкой для туризма и рыболовства, и баланс в ее экосистеме напрямую влияет на экономику региона. В погоде воздух в российской столице прогрелся до 27 градусов. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
9: В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков.
8: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94.8.
8: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи Амельченко Юрий Амельченко. Здравствуйте еще раз, Юрий.
0: Здравствуйте.
1: По поводу детского творчества, да, и подросткового, такой вот вспомнила я такую историю, недавнюю на самом деле, когда школьник из Англии заключил контракт с Nike в 13 лет. Мальчик в 13 лет, контракт целый. Компании понравились его рисунки, за которые подростка ругали в школе учителя. Значит, и вот этот вот пацан Джо Уэлл будет создавать дизайнерские рисунки на некоторых моделях обуви. Вот это круто.
0: Это очень круто. И это говорит о том, что вот эта нетривиальность, она и рулит этим миром. Знаете, как говорят, двоечники всегда добиваются успеха, то, что его ругали. Вот у меня такой же просто пример на искусство и дети. Девочка 13 лет, висит ее работа, приходит коллекционер, покупает. И на следующий день мне мои сотрудники говорят: Юра, этой девочке родители практически запрещали и в моем конкурсе сейчас эти вообще рисовать, в плане, что считают, что это типа безделушки. Но сейчас, когда эту работу купили, и она продалась, родители вдохновились и
1: сказали... Как быстро родители поменяли свое мнение.
0: Да, видите, да? Как рисуй. Молодец.
1: Денежки приносишь.
0: Поняли, что это может кормить. То есть цель первоначальная удалась, с которой мы задумали проект. Это очень здорово, добиваться своих целей.
1: Да, это прикольно. Это, кстати, на самом деле мотивирует детей. Такой прекрасный пример.
0: Да, вот для этого этот конкурс я и придумал. Вот именно для этой мотивации. И выставка, правда, была чудесная. Кстати, мы о ней сняли выпуск. И это можно посмотреть, как это было открытие, интервью этих детей. Все на канале Арт Патруль.
1: А кто у вас вот это все делает, снимает рилсы?
0: Ну, есть оператор, есть команда, монтажер, то есть помощники, то есть, ну, такие, у нас серьезный очень человек, мы с ним летаем по всей России, по миру, очень талантливый, то из Крыма, кстати. Ну, есть еще люди, но вот он такой основной, вот все интервью и с известными людьми, это да. Тут тоже нужен креативный подход, хорошая картинка. Кстати, я вот вам, знаете, что хочу сказать, заметил? Сейчас в запрещенной сети, я не знаю, называемой, не знаю, я уже запутался, но мы поняли, какой до сих пор самый популярный, который все пользуются. Огромное количество рилсов, именно посвященных искусству. Именно посвященных искусству, картинам, искусственному интеллекту, где рассказывают, то есть... И, то есть через вот эту, да, через эти социальные сети пошла популяризация искусства. Художники разворачивают свои картины, может быть, вам попадалось вот так вот спиной, стоят, разворачивают, и это там набирает просто миллионы просмотров. У них сразу покупают это через вот эти рилсы. Поэтому я вообще считаю, что вообще, что это интеллектуальная собственность. И вообще, что вот эти... страницы, вот эти рилсы, это вообще нельзя запрещать ни в коем случае. Это нельзя отбирать. Это огромная ошибка. Мало того, что это доходы, это креатив, это зачастую суперполезные вещи, которые по телевизору не покажут. Один человек за рилс может рассказать так тонко за 3 минуты, что влюбить своих подписчиков в искусство. Или у него могут купить картину прямо через этот рилс и так далее. Просто, к сожалению, часто, ну, это просто не понимают.
1: Ну, кстати, на самом деле, это правда, снять вот какой-то рилс, да, а то, где, ой, да, ты занимаешься какой-то ерундой, какие-то там рилсики снимаешь и смотришь.
0: Это сложно.
1: Но это очень круто.
0: Да.
1: Снять классный рилс, это очень круто.
0: Написать сценарий, смонтировать.
1: Смонтировать.
0: Это, ты не понимаешь, это огромный труд. Все думают, что это, да, и... ну, мы ценить должны это, защищать должны это, а не запрещать.
1: А вот вы упомянули, да, интеллектуальная собственность, вот с этим же все-таки проблемы какие-то, да, есть. Как это вообще юридически все оформить можно?
0: Ой, вы знаете, у нас вообще с авторским правом, с интеллектуальной собственностью в России очень там, ну, много вопросов. Это не так развито, к сожалению, не так защищается, и в это реально надо погружаться. Надо это тоже, как говорится, развивать, и практику, и судебную, и так далее, потому что очень часто сталкиваются художники с копиями, с плагиатами, и так далее, с нарушением прав. И, ну, надо понимать, что Интеллектуальная собственность, она, это серьезная вещь. Это умственный труд. Угу. Умственный труд, и не только умственный, а еще и труд души. И, конечно, это, ну, надо защищать на самом высоком уровне.
1: Поэтому но тут... это в любом случае труд, и вся проблема в том, что если брать нашу страну конкретно, да, то у нас с этим вообще проблемы, с интеллектуальной собственностью, вообще с какой бы то ни было собственностью.
0: Да, у нас и с частной собственностью проблемы сейчас.
1: Ну, то есть это на каком-то даже ментальном уровне. Да, твое, ну, что твое там, ну, подумаешь, рилс. Ну, вот я снял такой же рилс, как у тебя. Ну, я просто снял такой же рилс, я ничего не соврала. Ну, просто вот он похуже, и все.
0: Не, ну, я просто вам хочу сказать, просто чуть отходя от темы, что о чем мы говорим о интеллектуальной собственности, если сейчас в Москве департамент городского имущества пытается отжимать из собственности просто помещение у людей под предлогом того, что у них там сидят хостелы. И слава богу, пока арбитражный суд полностью встает на сторону собственников, я просто сам с этим столкнулся. Mm-hmm. Вообще, о чем мы говорим? А если это происходит в Москве, то это может произойти в любой точке России. А часто Европу, которую мы критикуем, и да, и за что в России очень много преимуществ, я сам большой патриот, но у них есть то, что они, мы говорим про традиции, а они им следуют. Mm-hmm. И в Европе 1000 лет пройдет в Англии где-то, и кусок земли передавался от деда к прадеду и так далее, и никто туда не войдет и не сунется. И даже будь ты король, будь ты кто. Уважение есть. А у нас вот так.
1: Да, ну это еще традиция советской, собственно, системы, когда все же было общее. Собственно, так на ментальном уровне так это и осталось. Хотела бы я вернуться опять к искусственному интеллекту, да, поскольку искусственный интеллект, ну там, что у нас сказал Маск на днях, что все уже, готовьтесь, 3 года и все. Искусственный интеллект будет всюду, вы все будете отдыхать, просто грызть семечки.
0: Ну, кстати... Может быть, и неплохой расклад где-нибудь в Подмосковье. Подмосковные вечера, семечки, речка. Ночью для... Вот я сегодня на дачу собираюсь.
1: Ну, это я вам, кстати, завидую, на самом деле.
0: Мама, день рождения.
1: Ну да, ну, надо, вот, Софрина. Надо отметить, да. А как вы считаете, вот искусственный интеллект, он может вообще выполнять роль художника? И если он помогает автору, если автор использует искусственный интеллект в своей работе, он должен указывать искусственный интеллект тоже как соавтор своего?
0: Я думаю, что да, я думаю, что это было бы правильно. Ну, зачастую это видно, на самом деле, по картине, что здесь применим был искусственный интеллект. Но всегда можно указать, я считаю, этого не надо стесняться. Наоборот, говорить, что да, дополнили, да, воспользовался современной технологией. Вот эта половина искусственный интеллект взяла, а эту половину я там от руки отрисовал. Там. Это же можно миксовать, то есть это абсолютно разные формы. Но вообще, конечно, то Маск уж точно что-то знает. И... Я вам хочу сказать, что ну, что-то развивается с какой-то бешеной скоростью это все.
1: А и, это правда, да.
0: И особенно в музыке, то есть просто можно любой трек написать любым голосом. И это, мне кажется, почему-то, что... Извините, правду видно говорю. Мне кажется, что ну, как бы, на музыку это даже больше лет, чем на картины. То есть реально многие сейчас начали писать... Там любой жанр вообще, любой голос, слова, то есть просто алгоритмы выдаешь и бац, и песня готова.
1: Вот наш звукорежиссер Александр внимательно смотрит и слушает, потому что он пишет музыку, да, Александр? Вот он как-то так озадачен уже этим, по-моему.
0: Нет, тут, видите, да, тоже говорит, что, ну, спокойно. То есть спокойно, тут, да, да, да. Но к чему-то это точно приведет. Главное, чтобы не было восстания машин, как в «Терминаторе». Вот... Вот почему-то мне кажется, что в конечном итоге
1: это возможно,
0: все
1: да,
0: наши когда... технологии, эти роботы, вы видели этого робота на ПМФе, там, который уже драться начал там. То есть уже же есть такие случаи там, где роботы-собаки там уже кусают. Ну, то есть,
1: ну их пока деле... можно все-таки отключить там кнопкой или пультом. Ну, да. Пока еще возможно. Да, по поводу искусственного интеллекта, уметь, который есть... якобы может там устроить нам революцию, это тоже вопросы, потому что у искусственного интеллекта нет главного, это сознание, да. Это все-таки не сознание, это такой набор клише, искусственный интеллект пока еще. Ну, и да. Возможно ли сознание, но, скорее всего, все-таки нет. Ну, Мы надеемся. А вот что касается вашей галереи, вы допускаете картины, где в создании которых использовался искусственный интеллект для своих выставок?
0: Да, и выставки искусства, и дети, и выставки искусства, и мир «Великая победа жизни», которую мы в Музее Победы делали на Кутузовском и проспекте, и потом возили на Донбасс. Я ездил в Мелитополь, Луганск, Скадовск, Донецк, и это был такой очень мощный проект, и 150 работ из 17 стран мира. С одной Евразией мы это сделали, приурочив к 80-летию Победы. И я к чему это говорю, что вот, ну, во-первых, такое название «Искусство и мир. Великая победа жизни». Вот на тур огромный по Донбассу. Мы там фильмы еще снимали, как открывали эти выставки. И там много работ было именно с искусственным интеллектом тоже использовано, но они были все равно души, как говорится, затрагивали струны души и отзывались у людей. Угу. Вот такая была хорошая работа, искусственный интеллект сделал. Угу. Кстати, у Никиты, по-моему, Нагорного в коллекции. Значит, так поделен холст наполовину. Одна сторона черно-белая, вторая цветная. Uh-huh. Казанский собор, Санкт-Петербург, Ленинград. И там вся девочка маленькая, она такая, как бы война, все разрушено, блокада. И держит мишку. И она за руку держит бабушку, себя же, уже в цветном, в расцветшем Петербурге, уже как бы в наше время. Спустя 8 лет, то есть вот такой вот сильный и ровно пополам. Через поколение. Ой. Ну, то есть это такая сильная вещь, если бы удалось описать.
1: Да, удалось. Это было создано с использованием искусственного интеллекта.
0: Да, но она придумала идею. Художница придумала идею.
1: То есть если художница придумала идею, то как бы все равно это произведение искусства.
0: Да, конечно, да.
1: То есть достаточно вот этой идеи. Но это же вот сам принцип, да, современного искусства, что в основе как раз какая-то идея, концепция.
0: Да, актуальность, концептуальность, вот эти все. Contemporary art, да. Сейчас как бы идея, она первостепенна. Что хотел сказать художник. И коллекционеры именно современного искусства, они именно покупают чисто сложные вещи. Угу. Абсолютно.
1: Обычные люди, которые приходят и говорят: «Господи, что это опять такое? Куда вы меня привели? Зачем мы ходим и вот это вот все смотрим? Вот это что вообще такое? Вот эти все инсталляции есть у вас, кстати, в галерее?»
0: Да, конечно, есть инсталляции, скульптуры, на арт-объекты разных вообще видов и жанров из разных материалов. Ну и, естественно, картины. Вообще, я за традиционные, на самом деле, ценности. И...
1: В искусстве.
0: Ну и вообще, и в целом, и в искусстве, да, я люблю картины. Именно вот смотреть, наслаждаться. Вот. Хотя нет, это очень интересно, когда художник что-то придумывает и делает какую-то инсталляцию или какой-то перформанс. И...
1: А если вот брать современных художников, именно таких, которые знамениты своими инсталляциями, кого бы вы отметили? Вот для себя, например, кто вам нравится?
0: Мы про наших соотечественников.
1: Не, про абсолютно про
0: людей. Ну, их много. Дональд Джад, очень интересный художник, из таких деревянных, таких такой хрупкости, как бы мир показывает из таких деревянных, ну, как блоков, балок. Уже говорили. Просто яркий, известный пример, безусловно. И у него много таких. Это Маурицио Котелан, который придумал этот сам банан. Но у него-то до этого много и других было. Опять же, будем называть... Это как... Сейчас я называю известные имена, а для, уверен, для многих слушателей, они их услышат впервые.
1: А они знают Энди Уорхола.
0: Да, ну тоже хорошо. Дай бог, чтобы знали. Дэмиан Хёрст. Да, мы знаем. И он на самом деле ведущий, потому что акула... Ну, в формальдегиде, и там не только акула была, там и корова, и порезанная там наполовину, что только не было. Но это сильный эффект. То есть много, много на самом деле таких, безусловно, художников, вот мощных инсталляций. Ну, она более, конечно, уже такая агрессивная. Не могу сказать, что мое, но тем не менее понимаю, почему такая успешная, знаете, Трейси Эймин. Да, англичанка, она как бы, там, конечно, такое уже немножко, ну, не немножко, а там и сексизм, и феминизм там, и так далее, но как бы тоже имеет право быть, потому что искусство, в принципе, оно должно как бы, ну...
1: Разные да, точки зрения да, оно должно
0: да,
1: выражать.
0: Да, да, да, да, оно должно говорить о разных вещах, и его ни в коем случае нельзя запрещать, его никак нельзя ограничивать, и, ну, конечно... Но все равно должна быть, границы должны быть. То есть между тоже искусством и вандализмом, если это как бы оскорбляет там огромное количество людей или реально может нанести какой-то вред, или там подталкивает каким-то, может, революционным, то лучше, конечно, задержаться. Вот тут все должно быть тонко, красиво. Все равно вот бить, а не пошло и типа в лоб.
1: Да.
0: Но у нас и были такие примеры, когда... пытались выдать типа того, что великий перформанс за искусство, как мы помним, например, танцы в храме Христа Спасителя Pussy Riot, да, вот в 2012 году. Они-то, группа «Война», вот это, они, ну, понятно, они либералы, там сейчас уже все там известные, да, но они-то еще, помимо того, что они, это было реально некрасиво и глупо, потому что храм — это место, где люди молятся, и надо уважать это. Они это пытались выдать за искусство, что это перформанс. И вот это, конечно, подмена понятий. Это грязь. И... А как бы если это да, вот, как-то по-другому подавать, там более корректно, то это имеет право быть.
1: Ну, тут такие уже широкие вопросы. Но если у вас останется время, от наших слушателей просто поступает, то я вам их задам, потому что времени у нас уже не так много эфира. Хочу поговорить с вами, как ни странно, о теннисе. Потому что я знаю, что вы увлекаетесь теннисом последние 15 лет, да? Вдруг вот родилось это увлечение.
0: Не последние 15 лет, а как раз первые 15 лет.
1: Первые 15,
0: да. Да, да, все 10. То есть мы занимались, да, профессионально большим теннисом.
1: Именно профессионально, да?
0: Да, и я, и моя сестра, значит, наш папа мечтал, значит, чтобы я стал Маратом Сафиным. А сестра Шараповой. Тогда это был, конечно, очень классный опыт. Мы играли турниры, стояли в сетке РТТ, Российского теннисного тура. Тренировались очень много, и сейчас, когда теннис набрал обороты, вернулся, и сейчас все играют, это очень помогает. И вот сейчас идет медиа-теннис, теннисный клуб. Я приглашаю всех поболеть за нас 8 августа с моей напарницей, теннисисткой, будем биться.
1: Что за напарница? Вот.
0: Она профессиональная теннисистка, уже закончила, Кристина Волгапкина. Вот у нас была первая игра 1 августа. К сожалению, мы уступили. Мы играли с парой Артем Дюба, наш футболист, и его напарница.
1: А, я, кстати, видел даже вот в запрещенной соцсети. Как раз.
0: Да. Мы были очень близки к победе, чуть не хватило. Вот будем теперь 8 числа биться. Но я хочу сказать, что это очень здорово. Такие турниры очень важны. Они популяризируют спорт. У меня, знаете, была выставка. Я ее сделал в 22-м году. Назвал ее «Искусство и спорт». И я собрал работы со всей России и стран СНГ на тему спорта. И художников открыл много имен. И как бы они все... И популяризировал спорт, подтянул огромное количество олимпийских чемпионов.
1: То есть современные художники на тему спорта
0: да,
1: тоже, да?
0: И очень пишут. Много работ было продано. Мы отвезли эту выставку на Тавриду, в Крым, в Судак. И вообще, ну, то есть работы были потрясающие. Пришли известные спортсмены, олимпийский чемпион, тренера там. Это, и вот как бы, то есть через, вот тоже для меня это было сразу и дань моему, моей жизни, теннису. И я хотел объединить красоту физическую и духовную. И через работы, посвященные спорту, очень круто можно популяризировать искусство. Потому что эти работы понятны людям. Что когда написан хоккей, или футбол, или еще что-то, ты понимаешь это. И в то же время это картина, это арт-объект. И твоя лояльность к искусству повышается. То есть, чтобы популяризировать искусство и заражать людей искусством, нужно применять абсолютно разные механизмы. И они должны быть к креативные.
1: Ну, просто, знаете, вот такой советский реализм, да, соцреализм, вот там как раз тема спорта хорошо была отражена.
0: Конечно.
1: Дайнек любил писать. Да. Лыжники.
0: Лыжники, да.
1: Вот этот, нет, не спартакиада, вот спартакиада.
0: Да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: же вот, в принципе, даже
0: да,
1: такое...
0: сила.
1: И искусство, да,
0: человеческого
1: да, да.
0: тела.
1: Быстрее, выше, быстрее, выше и сильнее. А вот как вы считаете, вообще спорт вам помогает, например, справляться со стрессом? Вот у вас, кстати, сейчас все-таки, ну, я без доли иронии, у вас сейчас был колоссальный все-таки стресс, да, в связи с тем, что у вас
0: да.
1: произошло, например, в галерее.
0: Да, был большой стресс.
1: Угу. Большой стресс. А спорт помогает вам как-то вообще отвлекаться?
0: Да, и... спорт 100% помогает, как и искусство. Снова искусство и спорт. Арт-патруль на спорте. Хэштег. А, помогает, помогает. Вот поиграешь в теннис, поплаваешь, посмотришь на картину, и жить хочется. И жить хочется, и творить хочется, и идти вперед хочется. И вообще хочу сказать, что спорт, он очень помогает по жизни. Он очень закаляет. Если ты занимался относительно профессиональном уровне, это, безусловно, тебя закаляет. Это умение побеждать, это умение идти до конца. Вообще, это в любом случае тренировки, это система, то есть хочешь ты того или не хочешь, если ты хочешь чего-то добиться, тебе надо пахать. И потом это применимо уже просто в других сферах жизни, даже если ты уходишь из большого спорта. Мне сейчас это помогает в том числе... арт-патруль делать. И вот
1: но
0: это
1: нет, спорт — это крутая
0: спорт
1: штука.
0: Спорт — это супер.
1: А, да, это спорт — это супер, потому что ты, по крайней мере, это тебя как-то дисциплинирует. То есть тебе надо вот встать, пойти тренироваться, ты это понимаешь, да? Они там, неохота сегодня. Ну, все равно, вот это в жизни тебе поможет, конечно, как-то себя поднять. А вот просто... вопрос такой от слушателя поступил. Чем отличается инсталляция от перформанса? Вот, не понимают.
0: Все очень просто. Инсталляция — это материальный объект, который может представлять из себя любую форму из любых материалов. Но это не картина, а это вот именно вот какая-то такая масса, там, скрученная, склеенная, гвоздями сбитая, стоящая где-то там посередине музея за этими, за огородкой. И его можно как бы купить вообще, приобрести, забрать домой этот объект и, как говорится, кайфовать, наслаждаться.
1: А перформанс — это все-таки
0: действие. А перформанс — это люди.
1: Да,
0: это действие, люди. Это люди в моменте разыгрывают сцену. Это как бы, по сути, это театр.
1: Да.
0: Только меньше по формату и так далее. И его нельзя, ну, перформанс
1: приобрести нельзя. Да, ну, есть такая
0: невозможно
1: вот
0: продать.
1: Художница Марина Абрамович,
0: ну, конечно,
1: вот она, собственно,
0: да.
1: известна. Одна
0: она
1: из самых,
0: она самая известная в мире, да. именно перформанс.
1: Именно перформанс. Общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи Амельченко, Юрий Амельченко, был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо, Юрий.
0: Спасибо вам огромное.
1: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 6. Еще о 2 перехваченных дронах сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Зеленский поручил дипломатам возобновить диалог с Китаем для недопущения сближения с Россией. По словам украинского лидера, Киеву необходимо наладить контакты с Пекином, чтобы удержать его от полноценной поддержки Москвы. Соответствующее заявление Зеленский сделал на ежегодном совещании с послами Украины, пишут местные СМИ. Кроме китайского направления, глава киевского режима поставил перед дипломатическим корпусом задачи по активизации работы со странами Латинской Америки, Африки, а также с Сирией. Ранее посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй заявлял, что российско-китайское сотрудничество приносит стабильность в мир, а обе страны стоят на правильной стороне истории. «Газпромнефть» полностью сняла лимиты на продажу топлива в 13 регионах. На станциях снова заработала система постоплаты, расчет после заправки. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе компании. Теперь автовладельцы в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане, могут беспрепятственно приобретать бензинное и дизельное топливо в любом необходимом объеме, как в бак автомобиля, так и в канистры. Следить за наличием горючего на станциях «Газпромнефти» водителям предлагают с помощью интерактивной карты на сайте и в мобильном приложении сети. Ограничения вводились ранее на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В Госдуме призвали перевести Россию на военные рельсы после участившихся атак. Инициатором выступил депутат Андрей Колесник. По его мнению, одних только ударов возмездия уже недостаточно. Необходимо наращивать массированность атак по объектам противника, увеличивать число специалистов по противовоздушной обороне и переходить к полноценным упреждающим военным действиям, чтобы свести дроновую опасность к минимуму. Такое заявление член комитета по обороне сделал в беседе с изданием «Лента.ру», комментируя удары беспилотниками по Подмосковью. Поводом стали слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова, внесенного в перечень террористов и экстремистов, который призвал не цепляться за сроки изначально планировавшейся 40-дневной операции против нашей страны и заявил о ее продлении. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 83 копейки, доллара 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. И о погоде. Воздух в российской столице прогрелся до 27 градусов. Сейчас в городе ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
11: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 4 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем вместе, вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь. У нас нет предварительного отбора, поэтому если набрали номер 7373948, код 495, и вам ответили, это значит, что вы уже в прямом эфире и можно говорить.
13: В движении.
12: Прямо сейчас 2 балла всего в Москве. Что у нас, вторник? Как это 2 балла? А где машины? В общем, лето продолжается. 2 балла прямо сейчас. 2 балла обещают в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера и как максимум 4-бальные пробки в районе 19 часов. Обращаем внимание тех, кто едет по Москве на Садовое кольцо в районе пересечения с проспектом Мира. Внешнее Садовое кольцо. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Такие локальные затруднения. На фоне 2 баллов приходится об этом говорить. Локальные затруднения на севере 3-го транспортного кольца между Савеловской и Рижской эстакадами. Стандартные локальные затруднения на шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной и в ту и в другую сторону.

0: Ну, Ростокина. А так, в целом, город едет достаточно бодро. Всего 2 балла.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк сообщает о росте спроса на наличные рубли. Насколько это серьезно и куда эти деньги идут вместо банков? Первая тема. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Что это за проблема? Насколько это серьезно и чем в дальнейшем грозит? Ведь эта история не только банковских сайтов. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Трое пострадавших после атаки беспилотников на Подмосковье остаются в хирургическом отделении. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу муниципального округа Чехов Собакина. Речь идет о хирургическом отделении Чеховской больницы. Росавиация продолжает поиски в Иркутской области самолета «Цесна» 182 авиакомпании «Гоставия». Пожарные спасли 16 человек из горящего многоквартирного дома в Уфе. Это с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты сообщает нам со ссылкой на риэлтора, что просроченная повестка от военкомата может теперь приостановить сделку с жильем. Еще по поводу этого же пожара в Уфе в многоэтажном доме 16 человек спасены и возгорание локализовано, добавляет агентство ТАСС к информации, которую я уже читал с ленты агентства РИА Новости. Еще детали. Возгорание в квартире на 7-м этаже. 16 человек спасены пожаром. Еще 70 эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Так, у Виталия есть объяснение того, что у нас на улицах, где нет автомобилей. Кстати, обратите внимание, вроде бензин вернулся, помните, многие говорили, это потому автомобилей нет, что бензина нет. Вроде бензин вернулся. Я вот сейчас ехал, практически везде бензин есть. Другой вопрос, что по-прежнему разные цены на один и тот же бензин. Сильно разные. Ну, в общем, что называется, на любого желающего. Готов проехать лишние пару километров и можешь сэкономить существенные деньги. Виталий теперь говорит, все по дачам, даже подснежники разъехались. Это, видимо, по поводу возгорания или по поводу тоже пробок. Я к тому, что все по дачам были и 2 недели назад. Понимаете? И тогда, опять же, совершенно непонятно. 2 недели назад были 3-бальные пробки, а теперь 2-бальные. Бензин есть, даже на косилку отливают. За наличные, кстати, рассказывает о собственном опыте Виталий 618. А у нас как раз тема наличных сейчас. Центробанк сообщил о росте спроса на наличные рубли. С начала года он максимум уже достиг. Видимо, все бензин на косилку отливают. В июле объем наличных денег в обращении увеличился более чем на 643 миллиарда рублей, то есть в сравнении с июнем рост 43,1%. В январе объем наличных в обороте упал на 386 миллиардов 200 миллионов рублей и начал рост с февраля. За февраль-июнь прирост наличных в стране составил уже довольно серьезную, мягко говоря, сумму, потому что это уже не миллиарды, а 2 триллиона 547 миллиардов рублей. Итак, соответственно, насколько серьезно то, о чем мы говорим только про июль, объем наличных денег в обращении увеличился на 643 миллиарда рублей. За февраль и июль 2 триллиона 547, а только за июль 643 миллиарда. Что это значит для, соответственно, денежного рынка? Денежный рынок бывает, как мы понимаем, безналичный, наличный. Теперь вот говорят, отдельно электронный бывает или цифровой. Но в данном случае мы говорим о наличных деньгах. Если вот эти триллионы ушли с банковских счетов, то где они теперь? Это что, в каждом, как это раньше очень любили вспоминать, историю про банк и банку. Из банка в банку, из банки в банк. Вот в данном случае получается, что деньги переезжают наличные из банка в банки. Или в банку одну, хотя 2 триллиона 547 миллиардов, это еще надо банку такую придумать, чтобы вся эта сумма туда вошла. 36-й поздравляет нас всех с его юбилеем. Ему 60. или ей 60. Тут, в общем, не очень понятно, но что сказано, то сказано. Поздравляю, говорит, вас с моим юбилеем. Мне 60 лет. Поздравляем тоже. Про наличные деньги давайте. Вы тоже забирали? Ждем комментариев от тех снобов, которые не видели на

0: публичное со времен Куликовской битвы. Тут уже пишет нам Виталий 618-й. Надо сказать, вот я, наверное, из тех снобов, хотя я себя снобом в этом смысле не считаю. Я довольно редко вижу наличные в течение последних, может быть, 3-4 лет, а может быть, даже, кстати, уже и 5. Но, как бы то ни было, ставки в банках на днях подросли, но народ досрочно расторгает вклады. Еще одна загадка русской души. Макар пишет, 768-й, не только в банке же хранили, но и в матрасе, пишет Игорь, 580-й. Но тоже вариант. Может быть, они все переезжают как раз из банка в банку, а то, что не входит в банку, в матрас или под подушку. Но как бы то ни было, интересная история. Значит, Макар утверждает, что ставки в банках на днях подросли. Может быть, кто-то об этом знает? Может быть, потому и ставки растут, что наличные люди из банков забирают. Но главное понять, вот эти 2 триллиона 547 миллиардов рублей, это ведь не очень много все равно, Игорь говорит. Но Игорь из-за границы пишет, мы это помним. С 2000 года наличными не пользуюсь, забыл, как они выглядят. Говорят, наличные деньги грязные. А, ну это вот эта история из времен ковида, когда говорили о том, что, значит, буквально каждый раз, когда потрогал деньги, надо будет потом каким-то образом руки мыть. Чего тогда доллары не скупают, пишет Григорий 859-й. 401-й говорит, недоверие к банкам повысилось. Мол, байка же ходила о заморозке вкладов. Еще раз напомню, вот об этом тоже говорить не приходится, потому что у нас, напомню, десятки триллионов рублей, а мы говорим о том, что прирост наличных составляет даже не десяток триллионов, 2,5 триллиона рублей. За полгода. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА». Он к нам присоединяется по телефону, если я правильно понимаю. Вячеслав,
1: здравствуйте.
0: Андреевич, здравствуйте. Скажите, вот эти 2 триллиона 547 миллиардов в 2026 году наличных, это серьезно? Это много? Это серьезный отток для банков?
1: Ну, так, отток заметный, не носит катастрофический характер. Но это заметная для банковской системы сумма. И самое, что интересно, заметна тенденция к увеличению.
0: Скажите, если мы говорим о заметной для банков сумме и тенденции к увеличению, причины понятны. 401-й наш слушатель прав, когда говорит, недоверие к банкам повысилось, ну, когда заговорили, как он это называет, байка о заморозке вкладов.
1: Я думаю, дело не только в этом. Последняя практика различных введений ограничений, блокировок интернетов, повышение подозрительности банков при проведении переводов, все это снижает как бы эффективность безналичных расчетов, и люди хотят быть уверены, что платежи будут совершены в любом случае, потому что это ведет к убыткам, как правило.
0: Тогда дальше. Если люди для того, чтобы рассчитываться этими деньгами забирают, тогда понятно, почему они доллары не скупают. Или у вас есть какой-то другой вариант ответа?
1: Ну, я думаю, здесь есть несколько тенденций. Во-первых, сейчас период отпусков. Людям нужны наличные денежные средства просто для уверенности в себе. Во-вторых, сейчас ухудшаются по вкладам ставки, и люди ищут какие-то другие способы вложений. Вот. Всевозможные ограничения, которые вводились властями в течение долгого времени, тоже людей беспокоит. Какая-то часть этих денег отправится под матрас, просто на всякий случай.
0: Слушайте, ну вот это вот, чем больше денег под матрасом, тем больше вопросов о криминальных перспективах нашей жизни. Или это не так?
1: Я не думаю, что это непосредственно криминал, просто рост доли безналичных расчетов, он ведет к снижению контроля государства, то есть меньше налогов платить будут. Совершенно не обязательно, что эти финансовые потоки будут направлены там на какие-то непосредственно вот криминальные действия, там покупку на...
0: Не-не-не, это даже вот не об этом, это о том, что чем больше денег, что называется, в свободном обращении, тем больше желающих залезть кому-нибудь через форточку.
1: Ну, речь идет о том, что деньги просто уходят в тень. Если будет ли рост криминала, связанного с изъятием этих денег, противоправным, наверное, пока нет, если будет, то незначительный. Все-таки органы у нас до сих пор работают пока что.
0: Хорошо, тогда другая история. А может быть, люди могут во что-то другое вкладываться? Что это может быть?
1: Это могут быть автомобили, как ликвидный товар. Это могут быть золото в форме монет, либо в форме золотых слитков. Это может быть недвижимость. Вот, это основное.
0: Скажите,
1: грубо говоря, это активы, в которых люди готовы будут пересидеть неспокойные времена.
0: А что такое пересидеть неспокойные времена? То есть в данный момент, если пытаться перекладываться из банка в автомобили, недвижимость и так далее, надо на какой период рассчитывать?
1: Речь идет о периоде макроэкономической, политической нестабильности, той, которая у нас сейчас, собственно, в стране и происходит.
0: Нет, а в данном случае ведь все равно надо понимать о том, что это как минимум сколько-то, или нет. В данном, это ведь сейчас понять невозможно.
1: Это сложно прогнозировать. Речь будет идти о том, что будет ли улучшение экономическое и, скажем так, определенное спокойствие будет в экономике. Если это будет, эти активы вернутся в банк, будут работать уже в безналичной форме.
0: Если будут, там все поменяется, а сейчас вы ведь начали с того, что вы говорите о том, что вот эта вот тенденция, она заметна на увеличение суммы, которую снимают со счетов. На ваш взгляд, эта тенденция насколько увеличится? Вот эти 2,5 триллиона, во сколько триллионов превратятся по концу года?
1: Это опять-таки сложно прогнозировать, это будет зависеть от итогов выборов, от введения изменений внешнеполитической обстановки, вот, может быть, каких-то итогов СВО, которые будут или не будут наоборот. Ну, все вместе это повышает тревожность людей, и, соответственно, тем более будет тревожность, тем больше людей захотят свои деньги держать в кармане.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если я вас правильно понимаю, как минимум еще 2,5 триллиона снимут?
1: Ну, я бы этого ожидал.
0: Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА», был с нами на прямой связи. «Пересидим в гречке», пишет 402-й. Григорий, 859-й, говорит, во время нестабильности люди за гречкой идут и за долларами, а не за рублями. Ну вот видите, очередей ни за гречкой, ни за долларами мы пока не видим. А то, что рублей наличных становится больше, теперь мы видим уже из-за официальных сообщений. 724-й, уже что не гавань, уже что какие-то признаки неспокойствия в экономике появились. Макар 768 говорит, а я, говорит, на месте производителя мебели сейчас начал бы рекламировать какой-нибудь специальный вариант матраса для хранения денег. Спать жестковато, но это же может и осанку поправить. А Катя 73 пишет о другом. Подбешивают, говорит, те, кто оплачивает наличными. А если человек еще и без сдачи набирает? Ну, в общем, не нравится Кате эта история. А Виталий напоминает доллары вот эти. Грязная синяя бумажка. Синяя, и грязная в том смысле, о котором мы говорили и про рубли наличные. Ну, в общем, золото, с точки зрения Виталия, всяко надежнее. Как бы то ни было, Центробанк сообщает о росте спроса на наличные рубли. С начала года он достиг максимума, по данным регулятора, за февраль-июль прирост объема наличных составил чуть более чем 2,5 триллиона рублей.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно через Макс писать. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Доллары далеко не зеленые. Они разноцветные, настаивает Виталий. 618-й, и синеватые, и желтые, и даже несколько охровые. Вот такой вариант придуман Виталием. 724-й задается вопросом, а это обязательно у радио спрашивать? Остается ли гарантированный минимум банковского вклада? А что-то изменилось? Откуда берется такой вопрос? Совершенно непонятно, легко найти на него ответ, если, к примеру, зайти в интернет. С интернетом проблемы. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах, пишет РБК, и это связано с переходом финансовых организаций на российские сертификаты безопасности. На такой шаг им пришлось пойти после отзыва иностранных сертификатов, и вот, как РБК пишет, проблемы, в частности, возникли сразу у нескольких. Ведущие банки в том числе упоминаются. Павел Мясоедов, директор компании ИТ «Резерв», эксперт по технологиям. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий.
0: Во-первых, объясните, что это за причина такая, что за проблема, насколько она серьезна, а главное, это только проблема банковских сайтов или всех российских сайтов в принципе?
4: Давайте, наверное, начну с самого главного и скажу, что ничего серьезного, прям радикально серьезного не произошло, и эта проблема легко обходится и решается. Вообще, что из себя представляет сертификат? Это своего рода электронный документ доверия, который передается между браузером и сайтом. Иначе говоря, определенному сайту присваивается сертификат, и после этого браузер, перед тем, как его открыть, он, соответственно, проверяет, есть ли он у него в наличии. Если есть, то сайту доверять можно, и сайт открывается. Но это если очень сильно упрощать. Так вот, энное количество сертификатов, которые существовали у наших сайтов и которые выдавали специализированными организациями, они перестали обновляться в силу того давления, которое оказывается на нашу страну. Соответственно, веб-браузеры зарубежного производства, они стучат к нашим сайтам, не видят обновленных сертификатов и думают, что им доверять нельзя. Из-за этого они не открываются. Как это теперь проблема решается? Почему ничего серьезного на самом деле не произошло? Первый, наверное, самый простой вариант – это скачать отечественный браузер, тот же самый Яндекс.Браузер, и у вас все сайты и зарубежные, и российские будут прекрасно работать. Второй вариант, если вы почему-то хотите пользоваться все равно поисковиком там каким-нибудь или браузером зарубежного производства и встроенным в него поисковиком, то вы можете вручную установить сертификаты, которые существуют на наших сайтах. Эти сертификаты качаются с госуслуг, и практически у каждого банка на странице сейчас есть ссылка для перехода на госуслуги и для скачивания согласно инструкции этих сертификатов и вручную загрузки их на ваш компьютер. Поэтому и тем путем эта проблема решается. Просто раньше это происходило автоматически, сейчас это автоматически происходит только если у вас отечественный браузер.
0: Скажите, а если я сам собираюсь вот решать эту проблему, это для каждого сайта надо будет отдельно сертификат скачивать? То есть что технологичнее, переходить на отечественный браузер или, оставаясь на том, скачивать для каждого сайта по сертификату?
4: Ну, знаете, я как представитель российского технологического сообщества, конечно, рекомендую скачать российские браузеры, вообще об этом не думать, об этой проблематике совсем. Но если, еще раз, почему-то вам хочется пользоваться зарубежным программным продуктом, то нет, индивидуально для каждого сайта не нужно будет это делать. У вас есть такие, скажем так, объединенные пакетные документы, которые из госуслуг вы скачаете, совершите там, я не знаю, десяток кликов по инструкции, и после этого у вас все отечественные порталы будут открываться, естественно, которые одобрены и на которые выданы подобные сертификаты, потому что существуют сайты вообще без сертификатов в интернете. Ну, это давайте сейчас вынесем за скобку. Вот если речь идет о банках, о официальных больших порталах, то вот опять же, один раз скачав и установив необходимое на ваш компьютер, вы сможете пользоваться и зарубежными браузерами, но лучше скачайте отечественные.
0: Ну, если установишь отечественный браузер, говорят обычно, то можно будет не попасть на те или иные сайты за границей.
4: Знаете, это спорный вопрос. Зачастую российские
0: там браузеры... Там ведь тоже может быть проблемы с сертификатами безопасности?
4: Нет, отечественные браузеры поддерживают сертификаты, которые выдаются за рубежом, зарубежными компаниями, назовем их в данном случае эмитентами, причем некую аналогию с финансовой отраслью. То есть с отечественного браузера у вас будет открываться все. Но, опять же, существует, как я и говорю, вариант, когда вы просто эти сертификаты, которые отсутствуют в силу того, что они не за рубежа не выданы, они не предустановлены в зарубежные браузеры, которые вы скачаете вручную и установите на зарубежный продукт. Но отечественным браузером вы можете открывать все. Во всяком случае, пока. Если будут какие-то изменения, мы про них расскажем.
0: Так вот вопрос. Не получится ли так, что в итоге интернет мировой, что называется, закроется для нас ровно по причине отсутствия соответствующих сертификатов?
4: Да нет, вообще этого бояться не нужно. Во-первых, сертификат, как я говорю, это определенная грамота, сертификат доверия. При прочих равных у вас очень часто выходит всплывающее окно, на котором, если вы заходите, например, на сайт, на котором такого рода сертификата нету, или если этот сертификат не распознается, вы заходите на сайт, и у вас всплывает диалоговое окно, что этому сайту не стоит доверять. Но если вы обойдете защиту и скажете, что вы все равно туда хотите перейти, у вас это получится. То есть это не какой-то тотальный барьер, это некий, опять же, кредит доверия, который вот выдается ряду сайтов со стороны специализированных компаний, кто вот создает эти сертификаты. И, соответственно, да.
0: И все-таки в нынешних условиях, учитывая, что вот сейчас возникли проблемы с сайтами банков, надо ли подготовиться и быть готовым к тому, что регулярно мы будем сталкиваться с историей под названием «сертификат недействителен, надо что-то делать»?
4: Нет, вы знаете, вся отрасль просто будет переходить на отечественные сертификаты, которые, как я сказал ранее, либо будут поддерживаться российскими браузерами, либо вручную вы их будете устанавливать, и они будут поддерживаться любыми программами выхода в интернет. То есть это разовое мероприятие, вот такое именно массовое, когда, к сожалению, все ранее выданные перестали функционировать сертификаты. Далее, опять же, будет просто переход на отечественные вот эти площадки, которые их выдают теперь вместо аналогичных компаний за рубежом.
0: Спасибо. Павел Мясоедов, директор компании ИТ-Резерв и эксперт по технологиям, был с нами на прямой связи. Сайты российских банков, пишет РБК, перестали открываться в зарубежных браузерах. Савелий 884, наш слушатель, прямо сейчас, по его словам, проверяет, как это работает на данный момент. Из трех сайтов банков, пишет, в которые попытался войти через зарубежный браузер, прямо сейчас не открылся только один банк. Ну, то есть из трех один не открылся даже сейчас. Напомню, эти сообщения, прямо скажем, не в последние минуты поступили на ленты информационных агентств. Валерий 209 пишет, больше 15 лет пользуюсь Яндекс.Браузером и ни разу, говорит, не возникло желания поменять его на иностранный. Ну, а вот есть люди, которые пользуются только иностранными, и у них ни разу не возникало желания поменять этот самый иностранный на Яндекс.Браузер. То есть разный опыт. Я, во всяком случае, слышал именно так. Так, разный опыт. Кто-то говорит про отечественные браузеры, они хороши, кто-то говорит про иностранные. Нет, хороши они. Я приложениями пользуюсь, и у меня все открывается, хвастается Григорий 859. Из новостей, которые в эти минуты появляются, вот коротко, буквально, парой строк, в Вене побили температурный рекорд, воздух там прогрелся более чем до 40 градусов, в эти минуты пишут, и советского актера Сергея Ясинского, который исполнил главную роль в фильме «Судьба барабанщика», Барабанщика похоронили в Славянском Мариборе. Ясинский еще в школе, когда учился, исполнил главную роль в этом фильме, а в последние годы жил в Словении, где занимался, как пишут, преподавательской и музыкальной деятельностью.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16.30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Финляндии одобрили запуск первого в мире подземного хранилища ядерных отходов. Уникальный объект «Онкала» построен на глубине свыше 400 метров в скальной породе, рядом с атомной электростанцией «Олкилуото». Проект рассчитан на безопасное геологическое захоронение радиоактивных отходов на рекордный срок – до 100 тысяч лет. Технология предусматривает помещение отработанного топлива в сверхпрочные чугунные капсулы с антикоррозийной медной оболочкой. Для окончательного запуска компании-оператору пассива осталось получить финальную лицензию от Министерства труда и экономического развития Финляндии, которая уже готовится ведомством. Срок действия лицензии рассчитан до конца 2070 года. Зеленский поручил дипломатам возобновить диалог с Китаем для недопущения сближения с нашей страной. По словам украинского лидера, Киеву необходимо наладить контакты с Пекином, чтобы удержать его от полноценной поддержки Москвы. Соответствующее заявление Зеленский сделал на ежегодном совещании с послами Украины, пишут местные СМИ. Кроме китайского направления, глава киевского режима поставил перед дипломатическим корпусом задачи по активизации работы со странами Латинской Америки, Африки, а также с Сирией. Элла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. По словам председателя Центра избиркома, распределение потока избирателей стало особенно актуальным во время пандемии. Однако и сейчас остается востребованным. В интервью «Ведомостям» Элла Памфилова отметила, что у граждан есть несколько способов проголосовать. В течение трех дней дистанционно или на удобном участке через механизм «мобильный избиратель». По мнению главы ЦИК, такие форматы расширяют возможности людей реализовать свое право выбора. В Минтрансе сообщили о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Ираком. Первый борт произвел посадку сегодня во Внуково. Иракская авиакомпания планирует осуществлять полеты в Москву дважды в неделю по вторникам и субботам, говорится в канале ведомства. Уточняется, что решение о восстановлении авиасообщения продиктовано растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву. По данным Минтранса, теперь вылеты из России доступны в 36 стран. В Беларуси основателя группы «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к 4 годам. Решение в отношении Сергея Михалка вынес Минский городской суд. Его обвиняют в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, сообщила служба информации прокуратуры Минска. Музыкант также признан виновным в умышленных действиях, направленных на разжигание вражды. Михалок с 2020-го проживает за пределами Беларуси. В 2014-м артист объявлял о распаде «Ляписа Трубецкого» и запуске проекта «Брутто». Однако в 2022 году коллектив возобновил свою деятельность. О погоде. Воздух в российской столице прогрелся до 26 градусов. Сейчас в городе ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Игушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры или к нам в прямой эфир дозванивайтесь, набрав номер 7373948.
2: Движение.
0: Что на московских дорогах, там очень мало автомобилей, 2 балла это уже... К 5 вечера уже мы приближаемся. По идее, должны быть хоть какие-то пробки, но пока их нет. 2 балла в целом в городе, 3 балла нам обещают только к 6 вечера, а в 7 вечера, возможно, даже 4-бальные пробки. По-прежнему главная проблема – это Сущевский вал, то есть третье транспортное кольцо, прежде всего внутреннее, от Савеловской до Рижской эстакады. Это шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной и в ту, и в другую сторону. Это северо-восточная Хорда в районе Щелковского шоссе при движении в сторону Ростокина. И если посмотреть на московскую кольцевую автодорогу, то тоже, в общем, довольно стандартные истории. Есть сложности при движении от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе, есть сложности при движении по внешнему кольцу московской кольцевой автодороги от Волгоградского проспекта в сторону Рязанского.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин обсудил в Красноярске с местным губернатором строительство метро. Президент сказал, что оно появится, как он выразился, в наше время. Зачем начинать строительство метро, если уже давно понятно, что это не самый эффективный способ развития транспорта в наших условиях, кроме совсем больших городов, типа Москвы и Петербурга. Первая тема. Вторая. В России с начала года на 120% взлетел спрос на телевизионные антенны. Чем это объяснить? И если уж действительно тоже покупать антенну, какие телевизионные антенны нынче выбирать надо? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит мяса и субпродуктов из Евросоюза через Россию. Речь идет о мясе и субпродуктах птицы, которые транзитом едут через Россию из Евросоюза. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, нефть Brent на лондонской бирже ICE, цена ее опустилась ниже $80 за баррель. Это впервые с 13 июля. Россия, это заявление Минтранса, в случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов, готова рассмотреть соответствующие заявки. При этом в Минтрансе говорят, вопрос начала выполнения прямых полетов между Россией и Мексикой сейчас не обсуждается.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Еще много новостей про погоду. Буквально 10 минут назад я зачитывал новости в Вене. Рекордная жара 40 градусов. Рекордная жара в Южной... Это чтобы вы понимали, что то, что у нас в Москве на улицах, это не так страшно. Сейчас 26 градусов, я посмотрел. Так вот, рекордная жара в Вене, там 40 градусов, чуть больше сегодня. Рекордная жара в Южной Корее. Там, понимаете, какая штука? Вроде днем и не сильно жарко, до 39, по венским меркам это почти прохладно, но вот какая история. Во вторник в Сеуле ночью температура составляла плюс 34 градуса. Власти Южной Кореи рекомендуют соблюдать особую осторожность во время пребывания, даже просто пребывания на открытом воздухе. А был в Выборге, там весь рынок забит товарами из Финляндии, а граница закрыта вот как так, пишет Григорий 859, какое-то отношение имеет к тому, что мы говорим. А о погоде я пока не понял. Ну, вот правда не понимаю. Забит рынок товарами из Финляндии. Ну, это же рынок. Ну, значит, люди какие-то все-таки пересекают границу, что-то приезжают. Ну, а дальше вопрос. Если граница закрыта, и кто-то ее пересекает, и кто-то это, пересекая границу, привозит товары, значит, есть спрос. Воду надо пить, пишет 838-й, и это уже про жару. А теперь у нас следующая тема, это и не про товары из Финляндии, и не про то, что надо пить воду в жару. Владимир Путин встретился с красноярским губернатором. Путин вообще побывал в Красноярске, там и большая перемена, вот эта вот история продвижения первых, но рабочие вопросы тоже. Вот в данном случае мы обсуждаем историю строительства в Красноярске метро. Встретился с Котяковым, Котяков это красноярский губернатор сейчас, и выразил надежду Путин, что оно метро, появится в наше время. Глава региона отметил, что сложности при строительстве есть, но проектная документация уже разработана. То есть уже есть проект, и, видимо, пока нет строительства, но есть сложности со строительством. Заключение госэкспертизы есть, деньги есть, вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей. То есть, получается, все спроектировали, но непонятно, сколько за это, как это вообще работает при таких огромных стройках. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта в Высшей школе экономики. Андрей Андреевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Скажите, а так может быть, что вот уже, значит, метро разработали, уже вроде как деньги выделили, а непонятно, сколько попросят строители? Разве это так работает?
6: Нет, конечно, изначально, перед тем, как запускать работы, должна проводиться большая работа, простите за автологию, проектно-изыскательные, изыскательские материалы готовятся. То есть это большой подготовительный этап, в том числе определение сметы. Поэтому, конечно, эта смета может потом видоизменяться, корректироваться ввиду каких-то внешних обстоятельств, ввиду роста стоимости цен на строительные материалы. Но, как правило, в бюджет проекта изначально смета закладывается, в том числе с учетом возможного люфта, все аспекты, связанные с ценообразованием проекта.
0: А вообще, просчитываются ли, когда вот эти сметы разрабатывают, просчитываются ли дальнейшие варианты пассажиропотоков? Ведь говорят, что чуть ли не только 2 или 3 из имеющихся метрополитенов хоть как-то балансируют на... Ну, московское метро не балансирует, но в целом, говорят, только в Москве и Петербурге и Новосибирске, может быть, есть такой пассажиропоток, который позволяет ради этого строить метро.
6: Здесь другое. Смотрите, отвечая на первый вопрос. Сейчас все проекты, которые связаны с пассажироперевозками, должны проходить стадию предварительных расчетов, прогнозов, будущего пассажиропотока, если это общественный транспорт, будущего интенсивности движения, если это автомобильные дороги. Если мы говорим про существующие в России метрополитены, то во многом причиной низких пассажиропотоков является просто изменение уклада жизни. Есть примеры городов, где просто изменился этот самый жизненный уклад, изменились потоки корреспонденции, и вот как пример та же Самара или Нижний Новгород, там низкие пассажиропотоки. Но при всем при этом мы видим, что и в той же Самаре сейчас дотягивают до центра метро, оно банально в центр города не приходит. И в Нижнем строятся станции метро две, которые приводят метрополитен в центр, и я думаю, это, возможно, изменит ситуацию в лучшую сторону, я имею в виду, увеличит пассажиропоток.
0: А вот история про то, когда одно дело, когда уже что-то построено, и надо, чтобы оно хотя бы работало эффективно, другое дело, когда строят с нуля. Или все-таки нынешние проекты, так сказать, нового метро, это скорее не метро, а метротрам?
6: Если вы говорите конкретно про проект метротрама в Красноярске, то здесь история достаточно длинная, потому что изначально планировалось там строительство метро еще лет 20 тому назад, если не больше, и уже были определенные заделы под это. Очевидно, что в городе, в таком как Красноярск, есть большое поле для работы уже со сложившейся транспортной системой, в том числе развитие трамвайного сообщения. И, конечно, говорить о полноценном метрополитене было бы неправильно, это было бы нелогично. Поэтому здесь мы видим некий симбиоз. Это такой метротрам классический. Примером тому в России является Волгоградский скоростной трамвай. И сейчас мы видим, идет строительство этого самого метротрама в Красноярске.
0: Ну, то есть говорить о том, что в ближайшее время можно будет говорить о строительстве полноценного метро в каком-то из миллионников в Российской Федерации не приходится? Перспектив нет?
6: Может быть. Вы знаете, нету однозначного ответа, нужно ли или не нужно метро. Потому что если апеллировать только к огромным пассажиропотокам, то и в половине городов Европы оно не нужно. Да, потому что есть города далеко не миллионеры по населению, которые обладают системой метро. Поэтому здесь вопрос более тонкий, но, конечно, если отвечать на ваш вопрос прямо, с учетом стоимости строительства метрополитена в условиях сложившейся застройки, конечно, лучше обращать внимание на развитие существующей сети наземного транспорта или на развитие городского наземного электрического транспорта, что, на мой взгляд, эффективнее. А возвращаясь к той же истории с Красноярском, мы видим, что за последние годы, там у вас за последний год-два, работа все равно активизировалась, и сейчас сделано даже больше, чем за последние, наверное, лет 20, если не больше.
0: Но вот поэтому... Макар 768 еще спрашивает, а если это то ли метро, то ли трамвай? Там же какой-то особенный подвижной состав придется разрабатывать. Это...
6: Да, по идее, да. Ну вот смотрите, к примеру, в Волгограде трамваи обычные ходят. Просто станции сконструированы под то, чтобы принимать именно трамваи. Потому как метрополитен, состав метро, он иной по габаритам. Но если я не ошибаюсь, по-моему, еще советские проектировщики заложили возможность в перспективе реконструировать эти станции под прием поездов метро. А так это полноценный скоростной трамвай. Я думаю, что в Красноярске такая система была бы достаточно востребованной. Но, на мой взгляд, там же сейчас трамвай только с одного берега ходит, остался на одном берегу. И было бы очень неплохо заново все-таки связать два берега с сетью наземного электрического транспорта, трамвая. Трамвай замечательно может функционировать в условиях города крупного, крупнейшего даже города, спокойно. Вот у нас сейчас в Москве активно идет развитие трамвайной системы, и принимать большое количество пассажиров трамваи могут. Наши производители стали делать многосекционные, даже не трехсекционные, которые привычными уже стали во многих наших городах для жителей, для пассажиров, а прям там секции по 7, по 8. Это все выставочные образцы пока что, но я думаю, рано или поздно они могут появиться у нас на сети.
0: Ну и последнее, если можно ответить на этот вопрос. Говорим о каком-то застроенном городе. И вот проложить трамвай из точки А в точку Б или прорыть метро из точки А в точку Б. Соотношение цен какое?
6: Ну, я думаю, что будет правильным, с одной стороны, внимательных слушателей, кому действительно интересен ответ на вопрос, сразу отправить в интернет, и не просто в интернет, да, а в норматив цен на строительство. Там есть установленные цены на строительство метро километра, да, километра трамвайной сети. В зависимости, если говорим про метро, от глубины залегания цена будет разная. Но это на десятки порядков. То есть это существенная разница в стоимости строительства километра трамвайной сети и километра метрополитена.
0: Ну, то есть, если не хватает денег, то вроде первое, что приходит на ум, лучше строить трамвай.
6: Да, действительно, это так.
0: Спасибо. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики. Метро, утверждает 838-й, можно где хотите проложить, вопрос стоимости. Ну так, естественно, это вопрос стоимости, потому что если вы сегодня найдете деньги на то, чтобы проложить, к примеру, метро, то потом ведь надо будет собирать где-то деньги на то, чтобы содержать этот метрополитен. И тогда, возможно, возникнет вопрос о стоимости проезда. А стоимость проезда ведь нельзя поднимать бесконечно, потому что если, например, поднять стоимость проезда в метро, то в какой-то момент люди возьмут и пересядут в автобусы. Если тогда убрать автобусы, возникнут другие проблемы. В красноярском метро в туннелях надо предусмотреть ловушки для медведей, полагает Макар 768-й. Еще понятно, как они туда по эскалаторам будут добираться, в это метро. В Днепропетровске построили метро, потому что город-миллионник. Да, говорят, что в Советском Союзе было такое правило. Хотя вот оно такое, под вопросом правило. Что, мол, если миллионник, тогда надо строить метро. И вот, говорит, в Днепропетровске построили по промзоне, по заводам. В итоге Союз развалился, заводы закрылись, и метро в Днепре, теперь так город называется, возит воздух с интервалами по 10 минут. Григорий говорит, в Петербурге самое дорогое метро, и по стоимости проезда тоже. Виталий вспоминает Челябинск, в котором тоже хотели строить метро. Миллионник, и говорит, не один губернатор его обещал. Теперь нынешний губернатор строит метротрам, как в Волгограде. В прошлом году, говорит, почти весь центр Челябинска перекопали. И вот тут вопрос на самом деле опять о том, что такое наличие денег. И возможность или необходимость потом эти потраченные деньги так или иначе отбивать. Ну, можно перерыть весь центр Челябинска, но главный вопрос возникнет потом. Ну вот построить, например, этот метротрам в Челябинске, а хватит ли там челябинцев, чтобы оплатить проезд на том самом то ли метро, то ли трамвае, которые по этим линиям пойдут? Виталий говорит, да нет, там просто рельсы меняли, поэтому раскопали. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем разговор по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Юрий Иванович.
0: Прошу.
7: Понимаете, целесообразнее строить метро, в том числе и легкое, чем расширять дорожно-транспортную инфраструктуру не только в Красноярске, но и в том числе в таком городе, как Архангельск, который состоит из полностью старых построек, и куда тогда селить людей, которые простираются вдоль побережья на 40 километров. Тем более Красноярская...
0: Еще раз, а в несколько порядков дороже? Мы же только что спрашивали специалиста.
7: Ну, а дома строить для людей это недорого, извините меня?
0: Нет, еще раз, подождите, мы сейчас не спорим, дорого-недорого. Мы говорим несколько порядков. Чувствуете разницу?
7: Я вам говорю, потому что в зависимости от подводных, как в Москве, 40 рек загнали в коллекторы, в том числе Неглинку. Тоже говорили в 30-е годы, строить нецелесообразно, потому что все затопит. А Красноярское метро-то давно заморожено, как справедливо сказал эксперт, замороженная стройка, за коррупцию которую подпретил известный общественный деятель Миколь,
0: например. Как много при этом там настроено, когда мы говорим заморожено. Евгений 197-й полагает, что в Воронеже надо бы метро. Тут главное понять, что оно, кого оно потом будет перевозить, когда и за какие-то деньги вы его построите. 811-й, но ведь дорого. Но мило.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ну, а куда потратить деньги, у нас всегда люди найдут. 593-й говорит, кстати, в Воронеже трамвай ликвидировали. Не проверял, это 593-й утверждает. А Григорий говорит, ну вот если уж мы заговорили о том, куда лучше потратить деньги, в Архангельске, говорит, лучше построить людям дома. Там много старых деревянных многоквартирных домов. Ну да, а на оставшиеся деньги еще и трамвай построить, и тогда еще много денег останется на что-нибудь другое, когда мы говорим о разнице в порядках. Если уж кто-то серьезно говорит о том, что можно даже рассматривать вопрос строительства метро в Архангельске. Следующая тема. В России с начала года на 120% взлетел спрос на телевизионные антенны. Жители страны закупили 265 тысяч устройств для приема телесигнала, кабелей и сопутствующих товаров на 162 миллиона рублей. Наибольший рост спроса, там вообще в 4 раза, зафиксирован почему-то в Иркутской и Кемеровской областях, а также в уже упомянутом Красноярске. Нет метро, но, видите, спрос на телепрограммы есть. И в Мордовии еще тоже активно покупают антенны. Свыше 300%, еще 12 регионов прибавили. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные компании First Data. А Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Чем вы объясняете этот резкий взлет спроса, а в некоторых регионах так и четырехкратный даже получается?
8: Вы знаете, я думаю, что вообще это достаточно такой прибор, если мы говорим про антенны, да, мы же про антенны говорим.
0: Ну, вроде да.
8: Да, то есть, в принципе, это прибор достаточно такой, ну, не сказать, что высокотехнологичный и передовой. То есть, казалось бы, что это давно уже должно уходить куда-то в прошлое, да?
0: Ну и казалось бы, оно вряд ли сломается, и поэтому все это давно должны были купить прежде.
8: Нет, ну там, скажем, есть более современные, так сказать, модели, которые там активные антенны и так далее. То есть они не такие уж просто, как вот рогатка, условно говоря, там чаще из телевизора, да. Это все-таки более сложное устройство, но тем не менее это нельзя назвать высокотехнологичным каким-то уж очень по современным параметрам устройством. Я думаю, что таким образом, во-первых, люди готовятся к загородному сезону. То есть те, кто живут за городом, или приезжают на дачу, условно говоря, или загородный дом, то они начинают как бы, ну, вот эту подготовку. Это первое. Второе, и, наверное, самое важное при этом, это, я думаю, вызвано все это явление в целом, вызвано тем, что у нас серьезные перебои с мобильным интернетом и с интернетом вообще во многих регионах. Соответственно, люди, которые привыкли пользоваться смарт-ТВ и вообще использовать интернет в телевидении, да, столкнулись с тем, что у них проблемы просто с просмотром контента. Потому что если так, нет
0: погодите,
8: интернета...
0: Я понимаю, но у меня тогда возникает вопрос, а что за, может быть, какие-то новые антенны такие появились, которые позволяют этот контент смотреть? В моем понимании, весь этот смарт-контент на телевизоре смотрят на основании наличия интернета.
8: Именно, именно. Я думаю, что именно потому, что смотреть контент, который передается с помощью интернета, многим стало затруднительно, мягко говоря, да, если его просто выключают, а тем не менее телевизором хочется пользоваться, то люди стали, грубо говоря, возвращаться к традиционным мультиплексам для того, чтобы хотя бы что-то смотреть по телевизору.
0: Но опять
8: же,
0: если...
8: Чтобы смотреть мультиплекс, нужна антенна.
0: То есть это не какие-то... Вот тут Сергей пишет, триколор опять актуален, 400-й. А вы говорите именно про мультиплексы. Это то, что вот в Московской области 30 каналов, на остальной России по 20.
8: По всей Российской Федерации. То есть у нас есть несколько мультиплексов, да, которые вещают по цифровому сигналу, который может принимать антенна.
0: Хорошо.
8: Если уж... сигнал, который передается, грубо говоря, просто по воздуху, и принимать его может стандартный DVD-приемник телевизора.
0: Для этого, да, то есть антенна. Стандартный телевизор это может тебе показать, и это на всей территории России, на большей части ее, 20 каналов, в Подмосковье и вовсе 30 каналов. Ладно, скажите тогда, если я вот это узнал, и мне надо срочно купить антенну, потому что рогатая у меня есть, а она не помогает. Чего вы покупаете?
8: Я думаю, что лучше всего, во-первых, надо понимать тип вашего телевизора. Во-вторых, надо понимать, какой регион и какое там покрытие, да, какие там, ну, то есть, может быть, есть какие-то местные региональные особенности. Я не уверен, что это прям повсеместно, но тем не менее. Поэтому лучше, я думаю, обратиться в одну из крупных федеральных сетей, просто прийти туда и проконсультироваться, и выбрать то, что есть. Потому что это всегда лучше, чем в данном случае заказать что-то там онлайн, на маркетплейсе, потому что, возможно, это не будет нормально работать, не будет адекватно работать, тем более, если это трансгран заказ. А здесь можно проконсультироваться, попробовать, в конце концов, посмотреть. и приобрести то, что будет работать.
0: Так, ну и еще цена вопроса. Почем нынче антенна, если уж
8: покупать? Не готов цены комментировать, не готов. Я думаю, что разброс он может быть.
0: Это я понимаю.
8: Каждый магазин сами выбирает.
0: Ну да, Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, был с нами на прямой связи. В условиях плохого интернета это актуально, пишет 811. У меня еще раз возникает вопрос. А куда делись предыдущие антенны или то, что 899-й называет, а зачем вообще покупать антенну, когда всю жизнь делали ее сами из двух банок и вешалки? Некоторые говорят, если просто воткнуть отвертку, то это начнет показывать. Понятно, что не все каналы, но если уж у тебя такая проблема плохого интернета, ну, хотя бы один канал будет и достаточно. 357-й, ближайшее Подмосковье, ТВ-антенны не ловят, спасает только интернет. А что такое ближайшее Подмосковье? Давайте не будем делать абсолютных выводов в очередной раз. Я только что из ближайшего Подмосковья, и там телевизионная антенна, хотя антенна, установленная на доме, а не внутри на телевизоре. Это тоже важно, она каких-то денег стоит. Спасает только интернет, говорить, наверное, не приходится, потому что, еще раз, 30 каналов есть. Это вот на северо-восточном направлении, 50 километров от Москвы. Жостово, 357-й, пишет, это про Жостово. Значит, есть Жостово, а не Подмосковье. Где нет возможности это посмотреть. Макар говорит, антенну можно купить, а впустую потраченного времени после просмотра телевизора не вернуть. Так не смотрите его впустую. Найдите в телепрограмме этих 30 или 20 каналов. Главное, в экран не втыкать отвертку, а то показывать не будет, пишет 94-й. Ну да, это в любом случае. Если ты пользуешься телевизором, лучше почитать руководство по эксплуатации. И, может быть, узнать, что такое антенна, как она выглядит, где ее купить, может быть, отдельно поискать в интернете информацию. Ретрансляторы не всегда близко, а покупать антенны на пробу не получится. Чеховский район, это 272-й. Но ведь узнать, где ретранслятор ближайший, это небольшая проблема. Катя говорит, дача в Тульской области, у большинства триколор. Илья говорит, в Жостово и не будет ловить, потому что там стратегические объекты есть где-то. Виталий, у меня на даче между Чеховым и Серпуховым вообще работает радио, старый добрый приемник «Океана», его за глаза телевизор стоит как мебель. А Андрей, 78-й, у многих кабельное телевидение, антенна вообще не нужна. Но есть многие, у которых нет кабельного телевидения, и антенна, соответственно, нужна. Еще раз напомню, «Ведомости» пишут о том, что она вдруг оказалась нужна в 2026 году. Сергей 400-й, да все работает от обычных антенн. Вот я и не понимаю, где эти люди... Вот говорят, жители страны закупили только в этом году 265 тысяч для устройств приема для телесигнала, кабелей и всяких товаров. Но тут вопрос, что такое устройство, запятая, кабели и соответствующие товары, тогда, может, вообще это не очень много. Другой вопрос, что раньше вообще не покупали, а теперь хоть как-то начали. Ну, в общем, вопрос возникает. Вроде бы телевизионные антенны у всех должны бы остаться от прежних времен.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин официально легализовал оборот криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит единые правила их оборота и гарантирует судебную защиту прав инвесторов. Контролировать новый рынок будет Банк России. С 1 сентября граждане смогут легально инвестировать в криптоактивы через официальные биржи, брокеров и обменники. Для неквалифицированных инвесторов введут обязательное тестирование и лимит до 300 тысяч рублей в год. При этом закон сохраняет жесткий запрет на использование криптовалюты как средство платежа внутри России. Расплачиваться ею разрешено только по внешнеторговым контрактам. Основная часть норм вступит в силу с 1 сентября этого года. Россельхознадзор запретит транзит мяса птицы из Евросоюза. Ограничения вводятся с завтрашнего дня, 5 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято в качестве меры предосторожности. Запрет касается продукции, произведенной на любых предприятиях Европейского Союза. При этом для грузов, которые были сертифицированы и отгружены до даты вступления ограничений в силу, предусмотрен переходный период. Их транзит по российской территории разрешен до 6 августа включительно. В России появится ГОСТ по управлению персоналом. Новые нормы утвердил Росстандарт. Они вступят в силу с 1 февраля 2027 года. Документ содержит рекомендации по созданию здоровой психологической атмосферы в трудовых коллективах. Авторы стандарта подчеркивают, что поощрение и поддержка вовлеченности работников гораздо эффективнее принуждения. Работодателям рекомендуется регулярно проводить консультации с персоналом, давать обратную связь и вовлекать сотрудников в принятие решений. ГОСТ также предписывает руководству четко распределять задачи, контролировать рабочую нагрузку и бороться с буллингом, социальной изоляцией и любыми проявлениями неравенства на рабочих местах, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что если в пищевой или строительной сферах строгое соблюдение ГОСТов критически важно, то в корпоративном управлении их избыточное ужесточение может лишь увеличить бюрократическую нагрузку на бизнес. В Москве открылись 60 тысяч магазинов и ярмарок бахчевых. Купить арбузы и дыни можно и в 8 тысячах нестационарных торговых объектов, сообщил замдиректора ГБУ Московской ярмарки Никита Зуев. По его словам, столица располагает крупнейшей в Европе розничной сетью, которая предлагает горожанам приобретать бахчевые культуры максимально близко к дому или работе. Кроме традиционных супермаркетов, продукция представлена на 43 круглогодичных московских ярмарках и 145 специализированных бахчевых развалах, которые открылись во всех административных округах города, передают агентству «Москва». Больше четверти всех заказов сейчас приходится и на онлайн-торговлю. География поставок в этом году охватывает порядка 40 регионов. На старте сезона бахчевые везут преимущественно с юга России, а ближе к осени начнутся поставки из Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Ивановской областей. Благодаря этому свежие арбузы и дыни будут доступны на прилавках столицы вплоть до октября. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 26, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
11: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его
15: тоже
16: что?
15: Мне милит.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Продолжаем удивляться тому, как мало в Москве машин и мало пробок. Лето, люди разъехались либо на машинах, либо без машин. Но, в общем, машин на дорогах очень мало. 2 балла прямо сейчас. Это очень мало для вторника. Это еще в понедельник, может быть, летом. А вот чтобы еще и во вторник, это так еще и мы доживем до того, что и в среду машин будет мало. Но 2 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают в 6 вечера, в 7 вечера все-таки хотя бы как-то. 4-бальные пробки, по прогнозам, могут быть. Есть проблемы при движении по Волоколамскому шоссе в сторону центра. Имейте это в виду. Собственно, там, где переезд через канал, вот там что-то такое случилось. Возможно, дорожные работы где-то в районе улицы Игоря Нетта начинается эта пробка. Чтобы вы понимали, и стоять довольно долго придется. А в целом практически нет затруднений, разве что еще обращу внимание тех, кто в районе Стромынки на внешнем 3-м кольце. Вот до Рижской эстакады точно стоять придется, точнее, до поворота на проспект Мира. Есть проблемы. Но 2 балла прямо сейчас в целом по городу, 4 балла нам обещают к 7 вечера. Срочное сообщение, за ними тоже следим. Удивительные тоже заявления бывают. Вот, например, Марко Рубио, госсекретарь США, говорит, подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяца настойчивой работы. Напомню, Марко Рубио не государственный деятель Венесуэлы, он госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Потребуется, говорит, некоторое время. Еще Рубио окончательной договоренности по судоходству

0: Другой вопрос, что когда начинаешь рассматривать историю не только Российской Федерации или только Российской Федерации, то понимаешь, что, в общем, что-то подобное, наверное, можно говорить также про июнь, июль, сентябрь, октябрь, ну и так далее по списку. Нет, некоторые уверены в том, что у августа есть собственное проклятие, говоря этим таким словом в кавычках. И у нас голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» мы уже запустили. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. И мы спрашиваем, а вот вы согласны с тем, что существует такое понятие «проклятие августа»? Ну вот какой-то особенный с точки зрения потрясений и происшествий месяц. Да, нет, не уверен. Запустили голосование, присоединяйтесь, заходите либо через телеграм-канал, либо через канал в Максе, ну, соответственно, либо прямо на сайт радиостанции заходите, там есть на главной странице ссылка, актуальное голосование проводится с 12 до 18, и все так, и нет никаких проблем. Заходите, голосуйте, выясним, что думаете по этому поводу. В августе Цой погиб, напоминает нам один из слушателей. Я вам скажу больше, в августе была история с ГКЧП. Ну вот если совсем не будилиха, пока оно тихо. Может быть, не надо говорить, пишет 724-й. А 811-й говорит, это вот потому что император был август, он начудил, и все теперь мучаются. А 401-й, я не успел сказать об этом, был еще 98-й год, тоже август. И мне кажется, что вот именно из 91-го и 98-го, не заглядывая ни в советские времена, ни в досоветские времена, а мы вот это помним, и только август. Поэтому, ну, я уверен, что таких вот тревожных историй и в позднесоветское время, и в раннероссийское время, если его можно так назвать, что-то такое было. Горбачев тоже умер в августе, пишет Григорий, 859-й. В августе день ВДВ, пишет 94-й. А 36-й пишет, я в августе на море езжу, это самое приятное состояние в году. 724, а Курск? Значит, все вспомнили. Или еще не все. Я вам могу зачитать, у меня есть соответствующая справка, но неважно. Голосование запустили, значит, еще раз. Согласны ли вы с тем, что существует некое понятие про август? Вот он, месяц происшествий и потрясений, прям проклятие августа, прям можно говорить. Вот запустили голосование, давайте посмотрим, что у нас получится. Теперь начинаем беседу в студии. С нами сегодня политолог, доктор филиала, директор филиала Финансового университета при правительстве России Павел Клочков. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: А с нами заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Звонки традиционно во второй части программы. Итак, Павел Клочков, можно говорить, что август какой-то особенный месяц происшествий и потрясений?
1: Ну да, есть такая тенденция мистифицировать этот август, даже само вот выражение, да, проклятый или проклятый август, как говорит о какой-то, не знаю, мистике календаря. Либо это можно рассматривать с опорой на какую-то, может быть, там, историческую логику, жесткую историческую логику. Я, если вот резюмировать именно свой взгляд, я считаю, что именно для России, для нас сейчас, для современной России, все-таки август — это месяц, когда, скорее, вот накопленные за год системные противоречия, они достигают некой критической массы, прорывается наружу. То есть не сам по себе август является каким-то проклятым, а скорее всего это вот как бы он проявляет некоторые итоги того, что накопилось за предыдущие...
0: А почему именно он-то проявляет?
1: А вот я сейчас готов, в принципе, объяснить. Я, когда готовился к передаче, смотрел еще различные публикации на эту тему, такие нагнетающие какие-то, такие вот там Тохтамыш, оказывается, тоже Москву сжег в августе, потом какой-то крымский хан тоже сжег в августе. Но дело в том, что все, что было до 1700 года, это был византийский ведь календарь, и там, собственно,
0: там еще надо разобраться.
1: Было немножко другое время, там Новый год был в 1 сентября, поэтому говорить о том, что вот тогда такой же был август, как сейчас, наверное, вряд ли. И давайте ограничимся, ну вот я со своей позиции готов говорить только о современной России, конечно, я не готов погружаться в какие-то дебри, там, исторические, алхимические, там, еще какие-то очень глубокие. Поэтому я с вами согласен, да, действительно, август 91 года очень сильно повлиял на ментальность нашу, да, то есть это вот конец одной страны, как бы, да, Советского Союза, распад, ГКЧП, и это очень сильно отразилось. Опять же, 98-й, я готов признать, да, что опять август, многие потеряли там какие-то деньги. Я это очень хорошо помню, я тогда тоже имел определенное отношение к федеральной политике, работал с генералом Александром Лебедем, и вот прямо на моих глазах я чувствовал тот кризис, я помню, вот это все очень хорошо, как это все тогда, можно сказать, долбануло. Это,
0: помню, не-не-не, я в этой связи, нет? Вот сколько лет прошло, получается, 28 лет, да, а я прямо сейчас вам могу рассказать свои пошаговые действия, как я компьютер собирал, а вот в процессе собирания компьютера менялись курсы.
1: А, ну да.
0: Где-то от 6 до 23.
1: Был такой.
0: Что-то,
1: да,
0: такое.
1: Это же стресс, это же
0: да,
1: это шок.
0: Конечно, мимо этого не пройдешь. Ну, вот. Ну, совпало.

0: Мало. Ну, о чем, а к чему я веду? Что, скорее всего, есть некий такой политический цикл, да, в России цикл политического сезона. То, что вот, почему август, почему там не апрель, да? Мне кажется, что это связано с тем, что политический сезон в России, он начинается как бы осенью, да? И в июле власть, как правило, уходит в отпуск, немножко такое идет расслабление, и август вот это как раз...
1: Подождите, такое... у нас, то есть, как бы политический календарь, как при Тахтамыше?
0: Нет. Так тому же я как раз отверг, как некую такую, ну, домысел, да. А август, ну, видите, ну, в конце концов, это и время сбора урожая, например, да, то есть мы, это и завершение финансового года, это время таких действительно экономических, политических стрессов, связанных с тем, что вот очень скоро начинается новый учебный год, и вот эти вызовы старого года, они обостряются, я считаю так.
1: Это Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при правительстве России, да, заместитель научного руководителя финансового университета Александр Шатилов. Что вы думаете про август?
2: Ну, в данном случае август я бы не стал демонизировать, да, потому что в августе масса действительно и благоприятных дат, и праздники, тот же самый день ВДВ, да, там день военно-воздушных сил, ну...
0: Военно-морского флота.
2: Да, военно-морского флота, там есть яблочный спас, ну и прочие замечательные праздники, как повод для торжества и расслабления, да, ну и не говоришь о том, что август все-таки это... сезон отпусков для многих, и поэтому это самый пик отпускного сезона. Но, с другой стороны, наверное, есть определенные, я бы сказал, не столько конспирологические, да, моменты, но, может быть, как вот здесь я соглашусь с коллегой насчет того, что есть и определенные циклические моменты, потому что я анализировал тоже, смотрел события, причем не только в России, но и в разных странах, и видел, что действительно август, он достаточно напряженный с точки зрения чего? Никаких, правда, поднять народ в это время на какие-то революции, протесты и так далее, ни в одной стране такого я не видел, невозможно было. А вот различного рода заговоры, перевороты и так далее достаточно частенько встречались в этом месяце не только в российской, но и в другой истории. Так же, как случались политические убийства, да, там... подписание неких тайных там соглашений.
1: Нет, ну подождите, тут ведь главный вопрос все-таки. Mm-hmm. У нас вот слушатели уже огромный список набрали, мы же понимаем, да? Но мне кажется, что если бы мы собрались, к примеру, обсуждать, почему там февраль считается месяцем происшествий и потрясений, то список происшествий и потрясений тоже был бы серьезным.
2: Ну, не знаю, как-то вот август, он действительно, особенно в... ну, последние, наверное, лет 20, он почему-то всегда держит напряжение, да, российские, ну, и политические бомонты, и вообще экспертное
1: сообщество. Это все-таки история, что называется, новой России.
2: Ну, в основном, хотя и хвосты там идут и в, как сказать, и в историческую плоскость, да, в исторической плоскости можно уловить, да. Ну, конечно, да, это помимо того, что вы уже называли, здесь можно вспомнить и, опять же, войну 08-08-08.
1: А Сергей, да, 850-й ее уже вспомнил.
2: Которая произошла, да, и масса там других, как сказать, событий, связанных с, ну, такой, скажем, негативной
1: а вот история...
2: и жесткой активностью.
1: Секундочку, раз уж об этом заговорили, а вот история того, что... это как раз время, когда все расслаблены, и потому все это происходит.
2: Ну, во-первых, август, с одной стороны, здесь действительно можно поймать, что называется, политического противника на расслабоне, что называется,
1: да.
2: На отдыхе, да, раз. Хотя, бывает, ловят и в других странах и в июле, как, например, было в свое время с Эрдоганом, да, в 2016 году. Но это раз, да. Второй момент связан с тем, что зачастую август это уже как бы концентрация тех усилий, которые прикладывались ранее, да, для достижения тех или иных целей, для проведения той или иной операции, для продвижения той или иной инициативы. Опять же, насчет того же самого, если мы вспомним тот же самый дефолт, да, 98-го года, но здесь не август виноват. А по большому счету, все предшествующие события, август это уже просто...
1: Слушай, а может быть, выхлоп
2: определенный,
1: да. Секундочку, а ведь я неоднократно слышал разговоры о том, что то, что в итоге называют дефолтом, могли бы, и это было понятно, что что-то подобное надо бы сделать, могли бы сделать чуть раньше, но не сделали ровно потому, что вот как бы выбрали время. Нет?
2: Ну, может быть и так, потому что, опять же, здесь понятно, что когда человек на отдыхе, летний сезон, тепло, светло, мухи не кусают, да, и вообще как бы ты греешь пузо, да, где-нибудь на пляже, даже самые ужасные события, самые тяжелые, да, они воспринимаются как-то легче, нежели когда, допустим, человек озлоблен, уже как бы и погоды плохой, когда холод, не насте слякоть и так далее, и действительно в этом плане это его, скажем, негативное состояние лишь усугубляется такого рода. Поэтому, мне кажется, здесь как раз протестная активность, она как бы в летние месяцы обычно спадает, потому что как-то граждане, как показывают эти соцопросы, как-то они вот летом как-то более оптимистично смотрят на все вещи.
1: Ну вот я сейчас смотрю, когда меняли 50- и 100-рублевые купюры, это было 22 января 1991 года. Да. И одно дело побежать менять деньги после программы «Время» вечером в январе, и другое дело решать финансовые проблемы в августе. Совсем другая погода, совсем другое отношение. Разве не так? Август не виноват, но почему-то самые значимые события года случаются в нем. Итак, какие-то варианты того, почему это именно в августе происходит, мы начинаем, как бы, что называется, собирать в этом разговоре. Mm-hmm. Присоединяйтесь. Можете писать через СМС-портал, можете через мессенджеры. Да, тут несколько человек уже обращают внимание. Не-не, внимание. День ВМФ все-таки последнее воскресенье.
0: Я оговорился.
1: Да, июля. Это важно. Почти. 639-й говорит, как у всех в декабре чёс по елкам, так в августе отпуска и битва за урожай. Но битва за урожай все-таки скорее... как бы сентябрь. Mm-hmm. А вот отпуска, это действительно про август. Значит, что еще? В августе просто делать нечего, пишет 357-й, поэтому все и помнят что-то про август, а так в каждом месяце что-то действительно происходит. День строителя, это тоже опасная история, пишет Сергей 850-й. Никогда не слышал о том, что август какой-то нехороший месяц, но знаю точно, что у нас август — это месяц отпусков, все на море и на пляж должны ехать в это время. Ну, вот видите, уехали, скажем, при одном курсе доллара, а вернулись при другом. Могут быть определенные проблемы. Или были определенные проблемы. В 98-й, кстати сказать, вот как память меняет все. Я специально посмотрел, так как вот, ну, вырвалось, когда я сказал, с 6 до 23. Потом я подумал, ну нет, ну 23-то там не было точно. Я уточнил. Значит, как было? В августе 98-го 6.24 1 августа, 7.86 26 августа, 7.91 31 августа, 9.33 1 сентября, а в октябре уже 15 рублей было. Ну, а там уже, как вы понимаете, и до 23 недалеко. 7373948, телефон прямого эфира, ПУЧ и вход в СУ в Курскую область. Это все август, это 724-й. Первое воскресенье августа — это день железнодорожника. Почему-то считает необходимым написать 811-й. Грибы в августе, 859-й. Я вчера, кстати, грибника видел тоже. В 98-м году у друга в деревне в Вологодской области был, говорит Григорий, вернул и, мягко говоря, удивился тому, что произошло. Значит, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вот, а можно, это пока люди дозваниваются, пока пишут, а можно, учитывая весь список, учитывая возможные причины, предположить, что надо там как-то поменять поведение свое или как-то готовиться к августу? Павел Клочков. Наполеон родился 15 августа, напоминает нам Дмитрий 601.
0: Да, ну, я считаю, всегда в любой месяц надо быть готовым ко всему, да, и выделять именно август, а вдруг вот в сентябре нужна эта готовность. Нет, я не думаю, что именно август требует какой-то особой подготовки, но чисто вот с точки зрения анализа, какой-то, не знаю, дискурса, там, каких-то интеллектуальных рассуждений, ну, нельзя отрицать, что в августе действительно часто бывает, что есть в России определенная цикличность, и вот чтобы это не было каким-то, может быть, самосбывающими прогнозами, потому что, смотрите, здесь может быть диалектика, да, то есть в массовом сознании вот такое ожидание, да, а тот, кто непосредственно программирует события, создает эти события, учитывает это ожидание, и, может быть, уже под само наличие этих ожиданий подстраивает эти события, и такое может быть, как бы получается встречное движение.
1: Понимаете, 724-й, вот есть новости, а есть события. И вот как раз события почему-то происходят в августе. 593-й про то, что Хиросима и Нагасаки были в августе. 45-го про то, что Советский Союз разнес, как он пишет, Квантунскую армию, тоже в августе. Что Россия вступила в Первую мировую, 724-й. Значит, вспоминают горение Останкинской башни, 601-й, это Дмитрий. Значит, Подлодку уже вспоминали. Подлодка тоже август, пишет 442-й. Все-таки, может быть, это история про зиму, про зиму и про лето. И это важная история. А другой уже вопрос, что зима и лето – это такие довольно четко определенные по времени временные интервалы. Александр Шатилов, надо как-то готовиться к августу?
2: Ну, мне кажется, все-таки, наверное, если говорить о власти, то, конечно, специально, мне кажется, стоит готовиться к августу. Почему? Потому что, особенно с учетом того, что в настоящий момент мы живем де-факто в условиях военного времени, и в этом плане мы знаем, что украинская сторона зачастую пользуется некоторым нашим иногда
1: мифы, вот эти
2: да, все. Расслаблением по некоторым позициям, где-то недооценкой, и наносит очень болезненные удары. Конечно, они не смогут повлиять на кардинально на что-то, но вот такие вот, что называется, знаковые удары и знаковые диверсии, вот наш противник довольно удачно проводит, да, периодически. Поэтому, мне кажется, с учетом того, что действительно даже чисто психологически человек в августе расслабляется, да, будь то там военнослужащий, чиновник, охранник, кто угодно, да, то здесь все-таки, мне кажется, нужно, особенно в нынешних условиях, да, СВО сохранять повышенную, я бы сказал, даже бдительность.
1: А, ну, эта история про бдительность, она, наверное, все-таки касается не только августа.
2: Ну, да,
1: бдительным надо быть.
2: Просто
1: как? Бди. Вот это было. А, исторически значимых событий, пишет 811-й, достаточно в других месяцах, про август это все-таки притянуто за уши. Это ваше мнение, всякие мнения бывают. Вот Александр 442-й напоминает, что он сам родился в этот месяц. Это понятно. В каждом месяце надо сказать, что есть огромное количество людей, которые в этот месяц родились. Но мы про события, а не про рождение. Все. Рождение это тоже событие. Ну вот давайте все-таки мы понимаем, есть новости и есть события. Где были ваши гости в 98-м, когда дефолт случился? Я, например, в институт поступил, а через месяц это случилось. Ну вот вы же еще поступили и даже учиться не начали. В августе Путин стал премьер-министром, напоминает Григорий, 859-й, и это было 27 получается, лет назад, да, 27, 9 августа 99 года, у нас сегодня 4 августа, опять про подлодку вспоминает, 442-й, значит, что еще, пакт о ненападении, 23 августа, это 877, вот, кстати, тоже может быть про историю того, как это, и вы только что об этом говорили, Александр Шатилов, в другом раскладе, но все-таки... подписали пакт о ненападении, тогда это было. Дальше сентябрь, психологически, дальше осень, зима, поэтому стремятся успеть. То есть какие-то важные решения нужно принять перед началом осени. Так mm-hmm. это работает, или это только работает в истории с пактами о ненападении?
2: Ну, скорее здесь, может быть, я бы сказал бы здесь для августа пакт о ненападении, скорее, исключение из правил. На мой взгляд, август – это уже выхлоп, это уже реализация тех или иных решений, тех или иных инициатив. Да, и в этой ситуации просто, ну, видимо, это подписывалось решение спешно, особенно с учетом, ну, некой тогдашней конъюнктуры.
1: Тогда не так. Ладно, психологически успеть перед осенью и зимой. Вот почему это происходит.
0: Ну, это если с точки зрения...
1: Это опять все расслаблены.
0: Что есть какие-то социальные инженеры, которые это учитывают. Да,
1: конечно.
0: Но это то, что вот примерно я говорил. То есть уже существует некий миф в общественном сознании, они его используют, да. И мне очень понравилась мысль коллеги о том, что вот в условиях такой многосоставной гибридной войны, да, и вот эти, когда планируются психологические операции, да, и есть же нагнетение, действительно, вот август, надо чего-то ждать, и вот в этот зазор, да, в общественном сознании, массовое сознание начинают внедряться различные, так сказать, какие-то зачастую негативные сигналы. Это тоже есть, да.
1: Нет, ну подождите, тогда давайте продолжим. Надо ждать всегда. Ситуация сложная. Разве не так? Или все-таки... Вот это, если мы в августе говорим о том, что надо быть готовым психологически и не расслабляться окончательно, что
0: ну,
1: называется.
0: Смотрите, когда идет вот такая психологическая война, информационно-психологическая, очень важно символизм каких-то действий, в частности, действий, вот, направленных, так сказать, на поражение. То есть они должны быть к чему-то привязаны. И если есть такое ожидание августа, да, то есть это вот некий символ, август, символ проклятия, да, то это и используется.
1: Голосование, согласны ли вы с этим понятием, что вот такое может быть? Особенный месяц происшествий и потрясений. Да, нет, не уверен. Кстати сказать, я ведь не спросил, Павел Клочков, если бы вы голосовали сейчас, да, нет, не уверен, Вы бы какой вариант выбрали?
0: Ну, даже сложно, потому что я бы все три, наверное, выбрал.
1: Вот
0: ну, скорее, да тогда. Ну, скажу, что да.
1: Все-таки да. Говорит Павел Клочков, Александр Шатилов. А вы бы какой вариант выбрали?
2: Ну, не уверен, наверное, да.
0: Я вот колебался тоже, да?
1: Да, не уверен. Ну, я решил. Еще раз напомню, вы можете через мессенджеры заходить. Мы в 12 часов в полдень выкладываем. Возможность найти там ссылку просто в Телеграме или в Максе, соответственно. Откручиваете эту историю, находите ссылку. Или... заходите прямо на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там вот этот вопрос есть. На главной странице вы тоже найдете ссылку, и есть специальная страница голос.говоритмосква.ру. Согласны ли вы с тем, что существует понятие «проклятие августа»? Голосуйте через 50... Нет, уже не через 50. Через 29 минут будем подводить итоги вашего голосования. Интересно, как аудитория проголосует в августе 26-го года о том, есть ли такое понятие «август особенный месяц для происшествий и потрясений». Три варианта ответов. Сегодня всего три варианта ответа. Да, нет, не уверен. Посмотрим, что получится из этого. Значит, вы можете писать через смс-портал, можете писать через мессенджеры, можете звонить. Напомню, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, атака велась в течение дня с применением высокоточного оружия и беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что целями стали объекты, задействованные в интересах ВСУ. В результате в порту Николаева поражены три сухогруза, а в Черноморске уничтожен контейнерный терминал с грузами военного назначения и склад комплектующих для дронов. Кроме того, в северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, российские военные ликвидировали два украинских безэкипажных катера. Владимир Путин подписал пакет законов об уклоняющихся от наказания релокантах. Речь идет о 14 ограничениях для уехавших за рубеж граждан. Новые меры коснутся россиян, которые заочно осуждены или привлечены к административной ответственности по ряду статей. Среди них дискредитация армии, призывы к санкциям, участие в нежелательных организациях и нарушение законов об иноагентах. Если МВД подтвердит факт уклонения, Минюст внесет человека в специальный реестр. Затем уехавшему заблокируют банковские счета, карты и мобильные приложения. Ему запретят сделки с недвижимостью, оформление кредитов, регистрацию ИП и самозанятости. Также приостанавливается действие водительских прав. За границей нарушителям откажут в консульских и нотариальных услугах, аннулируют электронную подпись и заблокируют сделки по доверенности. В подмосковном Чехове выпустили памятку по безопасности детей после атаки БПЛА. После утреннего налета украинских дронов на город администрация округа рекомендовала взрослым объяснить несовершеннолетним, что обломки сбитых беспилотников могут содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним и трогать запрещено. В случае, если ребенок заметил летящий дрон, он должен немедленно сообщить об этом родителям или экстренным службам. В памятке также приводятся правила безопасного укрытия. Так, при атаке необходимо находиться в помещении без окон, выбрав место, чтобы между человеком и улицей было как минимум две стены. Утром губернатор Подмосковья уточнил число пострадавших при атаке беспилотников на промзону Чехова. Ранения получили 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, заявил Андрей Воробьев. Ранее глава региона сообщал о гибели 5 человек при ударе дрона. В промзоне Новоселок произошло несколько возгораний. В Беларуси основателя группы «Ляпис» Трубецкой заочно приговорили к 4 годам. Решение в отношении Сергея Михалка вынес Минский городской суд. Его обвиняют в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, сообщила служба информации прокуратуры Минска. Музыкант также признан виновным в умышленных действиях, направленных на разжигание вражды. Михалок с 2020 года проживает за пределами Беларуси. В 2014-м артист объявлял о распаде «Ляписа Трубецкого» и запуске проекта «Брутто». Однако в 2022 году коллектив возобновил деятельность. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Ягушин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 4 августа, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за пробками на московских дорогах, которых нет. Удивляемся этому. В городе... Хотя нет, смотрите, пока я удивлялся, двухбальные пробки сразу стали четырехбальными. Вот это удивительная история. Наверное, этому мы будем удивляться теперь еще больше. Прогноз был следующий. И так было. 2 балла в 4 часа, 2 балла в 5 часов, 3 балла в 6 часов. Это уже прогноз был. И 4 балла в 7 часов. Ничего не предвещало. И вот, смотрите, в 5 часов 2 балла, в половине 6 уже 4 балла. Что будет дальше, пока не очень понятно. И не очень понятно, главное, в чем разница ситуации 4-бальной от 2-бальной, которая была полчаса назад. Те же затруднения. Третье кольцо на севере. Шоссе энтузиастов в районе Свободного проспекта. Проблемы на северо-западной, на северо-восточной Хорде. Проблемы, соответственно, на Волоколамском шоссе и в районе Сокола. Проблемы на Московской кольцевой в районе Рублевского шоссе, проблемы на Московской кольцевой в районе между Волгоградским и Рязанским проспектами. В общем, ничего в этом смысле не поменялось, но, видимо, интенсивность всех этих проблем привела к тому, что вот за полчаса двухбальные пробки стали четырехбальными. Следим за этим. Если что-то поменяется еще, будем об этом говорить. Есть срочное сообщение. Президенты России и Бразилии подтвердили, что страны придерживаются совпадающих или близких подходов по многим вопросам глобальной повестки. И еще, собственно, речь идет о том, что Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии. Об этом тоже были сообщения буквально 5 минут назад. Возвращаемся к разговору о том, можно ли считать август каким-то особым плохим месяцем, месяцем происшествий, потрясений. Можно ли говорить о том, что есть такое понятие проклятия августа. Вот это наша сегодняшняя тема. 724-й где-то нашел, соответственно, или нашла, собственно, нашел человек некий список. Это легко найти, на самом деле. Зачем вы это присылаете, не очень понятно. Испытание Советским Союзом первой атомной бомбы, пожар на телебашне, первый Вселенский собор в Никее, Курская дуга, пакт Молотова-Риббентропа, ввод войск в Чехословакию, похищение Джоконды, убийство Троцкого. Что еще? Да упразднение Запорожской сечи Екатериной II. Американцы сбросили две атомные бомбы, говорили об этом. Нельзя об этом говорить. Видимо, об этом пишет нам Елена. 659-я, вот сейчас вы накличите, и что-то плохое случится. Мама говорила, не надо дразнить чертей, а Даренко говорил слово материально. Август не месяц для катастроф, а месяц для отпусков и сбора урожая. Вот мы и выясняем отношения, не пытаемся никого кликать или что-то накликать. Мы пытаемся разобраться в общественных настроениях. Есть ли такое понятие или нет? Голосование продолжается у нас на сайте. Заходите через мессенджеры, соответственно, либо через сам сайт. Здесь в студии Павел Клочков, политолог, директор филиала Финансового университета при правительстве России и заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. Вы звоните нам. 7373948. Код города 495. И можете объяснить. Ну вот вы, например, ответили «да». На каком основании? Вы ответили «не уверен». На каком основании? Вы ответили «нет». Почему? Дозванивайтесь. 123-й, давайте доживем до 1 сентября, а там про август поговорим. Давайте доживем. Действительно, давайте говорить только о том, что уже прожито. А может быть, себя как-то подготовить к тому, как ты живешь сейчас, и тогда вот это вот обсуждение прожитого будет немножко проще. Нет, никогда не думали об этом. Покушение на Ленина, 724, там продолжается этот список. Подождите, ну давайте еще крупные пожары в Москве вспомним. 15 век, доживем до понедельника, Виталий, 618-й вспоминает еще. Так вот, пожары 1470-й, 1476-й, 1488-й. Так, во всяком случае, пишут, я, конечно, не проверял. Еще 1501-й, пожалуйста, 1521-й, 1564-й. Там, судя по всему, вообще горело чуть ли не каждый месяц. Понимаете, какая штука? Но мы продолжаем. Вы дозваниваетесь 7373948. Не забывайте голосовать по этому поводу. По поводу того, надо ли говорить о чем-то подобном сейчас, или лучше дождаться, когда это произойдет, и потом провести работу над ошибками. Павел Клочков.
0: Я считаю, что надо об этом говорить, раз мы фиксируем. Мне кажется, большинство людей, которые вот отслеживают эти настроения общественные, они понимают. Но то, что ниоткуда-то не могло же это взяться, значит, если мы об этом говорим, значит, это уже есть, раз слово говорится материально. Вот. А вот отработать это, вот, отговорить, как сказать, проанализировать, это значит действительно и подготовиться, это значит действительно где-то с точки зрения даже какой-то, знаете, психотерапии, может быть, да, это вопрос успокоения людей, которые можно вот носиться с этой мыслью, идеей фиксы. Здесь мы, так сказать, с моим коллегой где-то скажем, где-то скептически отнесемся, где-то, так сказать, настороженно. И, конечно, и этот август не исключение, как мне представляется. Такие настроения какие-то, ну, не скажу, что они прям у всех, но какая-то нервозность, она все-таки ощущается.
1: Понимаете, вот интересно, только один человек, ну, пока, во всяком случае, только один человек... Это ведь не только 724-й там открыл где-то и собирает вот этот список. Да, да, да. Много таких людей, ну, да. Огромное количество людей, которые прислали, а вот это еще было, а вот это еще было, а хуже еще вот это было. И только Валерий 209-й на данный момент написал, ну, вообще-то, в этом месяце белка со стрелкой летали. Вообще-то, в этом месяце Петр I разгромил шведов у Гангута. Вообще, прекрасно. В этом месяце Мишка летал олимпийский. То есть Олимпиада 80 закончилась в августе 80-го тоже года. Как вы понимаете, тоже про август. Были и хорошие события. А 123-й, ну вот это по поводу спора, давайте доживем. А на основании прошлого мы же судим о черном августе. Так вот, может быть, надо заранее это проговорить и потом судить не о черном, а наоборот о белом. Потому что события всегда бывают разные. Придумали войска дяди Васи в этом месяце, еще вспоминает Виталий, 618-й. Есть даже название «Подбор доказательств в пользу своей теории». Ну, вот это сейчас я скажу название, а все начнут говорить, что это не по-русски. Давайте заодно в августе 26-го придумаем, как такой подбор по-русски правильно называть. Это настроение уровня кудесников, разных мракобесов и ведьм. Такие настроения нельзя просчитать, их можно и жить с помощью псалтыря, пишет Виталий, 618.
0: Для кого-то это сработает,
1: я думаю. Напомню, здесь с нами Павел Клочков, Александр Шатилов, Сергей Алексеевич к нам по телефону присоединяется. Найдите наушники и, соответственно, чтобы все собравшиеся в студии слышали Сергея Алексеевича. Здравствуйте, прошу вас.
11: Добрый день, Сергей Алексеевич. Слушайте, я представляю, скажем, что может быть, если, например, Генштаб России будет планировать операции на август, исходя именно из того, что август месяц каких-то проклятий. А президент России не планировать будет какие-то мероприятия по такой же причине. Или, например, давайте удивимся, почему 33 страны в мире 1 августа 1975 года подписали в Хельсинки известный документ. Слушайте, никаких четких обоснований, фактов, доказательств, что август какой-то особенный месяц в плане происшествий, проклятий и тому подобное, нет и быть не может. Можно с таким же успехом доказать по другому месяцу и подтянуть там столько различных фактов, что изменить даже общественное мнение можно.
1: А, подождите, подождите, Сергей Алексеевич. Да. Но ведь мы же это обсуждаем не потому, что есть один человек, который вдруг почему-то так решил. Есть довольно много людей, которые считают не так, как думаете вы. Что с этим делать?
11: Я думаю, избавляться надо от таких привычек. Например, в народе до сих пор существует четкое мнение, не знаю, как вот сейчас, но вот раньше точно, что поминки с выпивкой – это хорошо. А в конце мероприятия многие забывают вообще, что они делают за столом. Спасибо.
1: Спасибо. Не очень понял эту аналогию, но она есть. Да, Павел Клочков.
0: Мне кажется, что это вот...
1: У нас живая дискуссия. Сейчас, теперь можно...
0: Да, сейчас был человек, который вот... У него очень развита именно рациональная сторона. То есть он пытается вот именно разумом объяснить все происходящее. Но жизнь, она настолько глубока, что в ней не только рациональная, нет, но есть и вот масса иррационального,
1: ну
0: и
1: вот таинственного. Давайте, раз вы заговорили, что вот это правильный подход, но смотрите, это же ведь история вызывает определенные вопросы, потому что... Он говорит, представить себе, что будут исходить из того, что существует, а почему нет? Если такое существует,
0: учитывать можно,
1: то это как раз можно учитывать для того, чтобы застать врасплох.
0: Но не всегда ставить во главу угла и руководствоваться.
2: Просто разве учитывать не так? Ну, как на один самом из деле, факторов. Август, как теплый сухой месяц, да, вообще-то всегда использовался, например, в тех или иных боевых действиях. Причем в самых разнообразных вариантах. Здесь мы можем вспомнить, с одной стороны, вторжение Шамиля Басаева в Дагестан, например, которое, за него, правда, завершилось для него разгромом, да, и потом бегством, да, в Ичкерию. Но мы можем здесь вспомнить и 2014 год, когда, скажем так, объединенные силы Донецкой и Луганской народных республик разгромили фактически украинские вооруженные силы. И это тоже произошло в августе, когда нет распутицы, нет дождей, нет каких-то климатических факторов негативных. Это тоже вполне могут учитывать при разработке тех или иных боевых или плановых операций. Да, и не только.
1: Ну, я где-то чуть раньше ведь вспоминал, когда одно дело обменивать 50-рублевые купюры при минус 20 градусах, другое дело обменивать их при плюс 25. Ну, совсем другое настроение даже. И почему это не учитывать, я не понимаю. Не менее загадочен следующий за августом месяц, пишет в этом смысле 123-й, а там же 3 сентября будет. Он сразу напоминает. Нас ждет еще вот эта общественная проблема, когда календарь переворачиваешь, а там 3 сентября. Сколько себя помню, август в Москве — это затяжные дожди и грибы, пишет 639-й. Вот это тоже интересная история. Август в Москве — это грибы. Вот это как бы...
0: Ну, для кого-то.
1: Это, наверное, в каком месте Москвы у нас грибы-то?
0: Ну, может быть, дома у
2: человека. Шампиньоны.
1: Разве что.
2: Дикие, дикорастущие.
1: Так, фильм «Август 44-го» вспоминает 811-й, а тут вот тоже. Фильм-то при чем? Тут тогда надо вспоминать события августа 44-го. А рационально привязка к времени года. Есть очевидная разница между августом и январем, пишет 877-й, но я вот об этом уже говорил. Алексей 859-й говорит, август – сбор урожая. По аналогии, это своего рода сбор политических решений, да, и итогов, да, за год. Вот, кстати, я хотел тоже это сказать. Ведь в некотором смысле политический год, и, по-моему, это даже никто не скрывает, это год, который начинается в сентябре, или не так?
0: Совершенно верно. И с этого я начинал, как вы помните, нашу передачу. Я согласен.
1: Да. Да. Дальше. Значит, а почему СВО начали в феврале? 22 февраля 2022 года. А где конспирология может быть во весь рост, пишет Елена 659. Это немножко другая тема. Но это разве про конспирологию с нумерологией, когда мы говорим про август? Пусть будет вечный август, пишет 811. Возвращаясь к тому, кто смотрит на август как это месяц происшествий и потрясений. То есть вам вот этого вечно хочется? 811. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Откройте февраль. Там будет выборка. Начало специальной военной операции. Революция в империи в 17-м. Шаттл Коламбия. Рождение Первого рейха в Германии. Учреждение опричнины. Арест Грибоедова. Взятие Владимира татарами. Дуэль Пушкина и Дантеса, в конце концов. И то, это ведь только Виталий начал, судя по всему, изучать историю. Голосование продолжается. Еще 10 минут на голосование у вас есть. Мы спрашиваем, согласны ли вы с тем, что существует понятие проклятия августа? Что август — это какой-то особый месяц для происшествий и потрясений. Напомню, там три варианта ответа. Заходите через мессенджеры или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Да, нет, не уверен. Вот все. Выбирайте один из вариантов. Через 10 минут будем подводить итоги. Никакой... Вот сейчас, сейчас. Алексей, ну какая же тема чепуха? Нет ни прямой, ни косвенной связи с августом. Пишет он и восклицательный знак. Ну так вы объясните другим, кто понимает, что это вот так. И вы объясните, почему нет ни прямой, ни косвенной. Давайте, звоните, расскажите. А то вот это вот мне нравится, люди. Я-то точно знаю, это неправда. Кто-то придумал, пишет 94-й. Александр Шатилов, продолжайте.
2: Мне бы здесь хотелось бы все-таки посмотреть риски августа, да, связанного, опять же, с определенными историческими событиями, потому что мы, опять же, на ВСУ уже не первый раз убеждаемся, что украинская сторона старается использовать некоторые даты, или иные памятные, для проведения, опять же, каких-то своих диверсионных мероприятий или же для нанесения ударов по России. И у нас здесь, как минимум, я вижу, вот в августе две такие даты. Первое, 22 августа, это день российского флага, который здесь, я так полагаю, наши...
1: Ну, в некотором смысле, это результат ГКЧП.
2: Не братья, да, кстати, захотят все так или иначе его отметить, что называется, в кавычках, да?
1: Да.
2: И дальше идет уже, по-моему, 24 августа, это уже провозглашение независимости Украины, которое
1: тоже... Григорий вспоминает об этом.
2: Постараются они тоже, как говорится, отметить... я так полагаю, на военном поприще. Поэтому, мне кажется, к этим датам имеет смысл как минимум готовиться, ну, психологически и не только. Ну,
0: они, и, то есть они работают с символами.
1: И еще важно, активно, и, да. И еще важно, когда мы так или иначе говорим о символах, вся эта тема, если мы говорим о том, что август какой-то особенный, значит, это разговор о важности символов. Даты, те события, которые мы вспоминаем августовские, это символические события, как нам кажется. И тогда важно знать, что это за события. Ну вот, например, 123-й обращает внимание на то, что я читаю сообщения от наших слушателей. Вот они говорят, важно помнить, что вот, например, 22 февраля, а вообще 24 февраля, 24-го. Пишет 123-й, началась специальная военная операция. И вот когда мы оперируем теми или иными датами, или символами, важно понимать, что мы точно знаем, чем мы оперируем. Чего ожидать от людей, которые воду Виталий всегда говорит об этом. Он все время вспоминает, что мы ведь в свое время воду от телевизора, правда, заряжали. Мы в свое время покупались жене сапоги, ничего не делая, и смотрим разного рода телепрограммы. И, кстати сказать, вот на днях... Час назад была новость, что начали раскупать телевизионные антенны. Жара, вспышки на солнце, усталость от лета — это все факторы риска. Кстати, тоже важно. Дмитрий 601 обращает на это внимание. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Продолжаем принимать звонки. Слушаем. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Ну, еще одна все-таки дата. 24 августа — это не только провозглашение независимости Украины, пресловутое, 91 год, 35 лет, но это и ровно 4,5 года с начала СВО. Поэтому, да, это такая двойная тоже дата, но это все, да, совпадение. Потому
1: что то есть, в принципе, вот когда вам говорят август особенный месяц, вы говорите, да нет, конечно.
12: В принципе, мне кажется, что нет, потому что и июнь... По-своему, начало Великой Отечественной войны. Можно очень много исторических примеров к любому месяцу найти. Ну, именно две даты. 24 августа. Это и провозглашение там независимости Украины, и 4,5 года СВО. Это все-таки, ну, факт.
1: Ну, вот хорошо, хорошо, факт. И что, как к этому готовиться?
12: Ну, особенно просто делать то, что нужно делать.
1: Так вот, мы опять возвращаемся к тому, что просто надо делать то, что нужно делать в любой день, и тогда, по идее, проблем не будет или нет, Павел Клочков?
0: Ну, вот здесь как раз баланс.
1: Делай то, что должно, или что-то подобное.
0: И это тоже. Здесь баланс между рациональным и иррациональным. То есть, да, с одной стороны, не надо одно подменять другим. Там, где место разумным каким-то шагам, планированию, системной работе. Это же не значит, что мы не должны учитывать какие-то темные стороны, мрачные, интуитивные. Это все существует одновременно.
1: Учитывая это, надо продолжать делать то, что ты делаешь.
0: Безусловно.
1: С учетом того, что ты знаешь.
0: Если ты делаешь только позитивный, конечно.
2: Но здесь повышенный риск, по крайней мере, надо учитывать. Потому что, конечно, нужно как делать, что должно быть, что будет, да? Это как бы главная, наверное, формула человеческого существования, да? Ты должен исполнять свои обязанности максимально эффективно. Но все-таки есть те моменты, когда нужно учитывать дополнительные риски, дополнительные опасности.
1: Но учитывая это, делать то, что ты делаешь.
2: Да, и, может быть, делать уже не на 100, а на 120-130%.
1: Но это же фигура речи. Человек не может делать что-то более чем на 100%.
2: По крайней мере, то есть не расслабляться в связи с летней погодой, да, отпусками и прочим, а готовиться к худшему, тогда порадуемся лучшему.
1: Воду заряжали, но все плохое началось, когда заряженная вода закончилась, 123-й. Елена продолжает. Неоднозначные, антинародные, с ее точки зрения, решения в августе принимаются, потому что протестная активность в этом месяце минимальна, народ отдыхает. Вот это мне больше всего нравится. То есть народ не может протестовать, потому что он отдыхает. Народ у нас... Народ отдыхает? Ну, в общем, Елена полагает, что вот в этом... И по этой же причине, полагает Елена, у нас выборы после августа, в начале сентября, потому что все проголосуют просто так, по принципу «да ладно», не вникая глубоко. То есть мы предполагаем, что, значит, у нас люди голосуют, не вникая, граждане.
0: Ну, я по-другому бы немножко посмотрел. Действительно, вот эта тема выборов, что подняли, я думаю, это как раз и определенную окраску вот этому августу 26-го года это придает. И попытка, так сказать, дестабилизировать ситуацию, попытка повлиять на сознание, попытка вот этих таких прогнозов накидать негативных. Нет, оно
1: хорошо.
0: Во многом связано, что в сентябре.
1: Может быть, но тогда...
0: Во многом.
1: Хорошо, как вы будете готовить себя тогда на этом фоне к этому августу?
0: Что делать? Я буду пытаться понять, что происходит, проанализировать и проложить курс, как говорится, своего корабля, своего коллектива, который я руковожу.
1: Внимательнее, чем обычно.
0: Между Сциллой и Харибдом.
1: Так получается. Внимательнее, чем обычно.
0: Ну да.
1: Ничего особенного, но чуть внимательнее.
0: Хорошо сказано. Внимательнее.
1: То же самое вы скажете. Значит, может быть, как-то надо думать начать? Пишет 724-й, вспоминая один из маркетплейсов, который поджогов, как пишет 724-й, не ожидал. Вот я не очень понимаю. Август надо. Им бы понедельники взять и отменить. Я тут вспомнил. 811 предлагает август переименовать. А Виталий после того, как вот народ отдыхает, поэтому принимают антинародные решения, Виталий написал, ага, и вывеска такая. Народ. Часы работы с 10 до 19, выходной воскресенье. Ну да. 7373948. Еще телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
13: Добрый день, Михаил, Москва. На любой месяц можно накопать в истории человечества и в истории нашей страны как положительные, так и отрицательные факты. И они будут плюс-минус где-то одинаково. Можно на каждый день так накопать. Можно для какой-то семьи, для любой. Вот. Поэтому как бы говорить о том, что вот он какой-то особенный,
1: хорошо,
13: может быть, чуть-чуть...
1: Хорошо.
13: Да.
1: Логика понятна, но тогда у меня тот же вопрос. Как вы объясните это людям, которые говорят, нет, там все-таки есть что-то?
13: Ну, слушайте, опять-таки, да, заряженная вода, гомеопатия и огромное количество предрассудков, которые идут из лохматых времен нашей жизни. Ну, это просто людям именно на август, поскольку, ну, наверное, тоска, что надо на работу выходить, все, и такое пристальное внимание ко всему тому, что происходит.
1: Смотрите, тогда по-другому. Вот Дмитрий 601 вам пишет, накопать-то можно на любой месяц, но в памяти-то август.
13: Ну вот я и говорю именно потому, что у людей именно на август как бы вот заточен какой-то свой определенный, свои мысли, еще чего-то. Но у каждого свое. Не все же мы на августе заточены. Я вот на сентябре, понимаете?
1: Что у вас 3 сентября что-то произошло?
13: Нет, я в сентябре женился неудачно первый раз много лет назад. А вот в августе у меня скоро дочь замуж выходит. Если все получится и проживет жизнь с мужем прекрасная, значит, будет август просто прекрасный на всю жизнь. Если не получится, будет плохой.
1: Ну, понятно, вот. Спасибо. На выбор даты ГКЧП, полагает, в 639-й не в последнюю очередь был обоснован тем, что люди с детьми из Москвы уезжали по селам и деревням, где были овощи и фрукты. Мне кажется, что...
2: 19 августа.
1: Мне кажется, что выбор даты ГКЧП в не последнюю очередь был обоснован тем...
0: Горбачева, да?
1: Кто... Да. Что на отдых поехали не люди по селам и деревням, а Горбачев Форос.
2: И что 20 августа должен был начаться Новогорёвский процесс.
1: А это другая история.
2: Его необходимо было прерывать.
1: Бедно. Август — это райский месяц, арбузы будут, пишет 838-й. Где-то будут, где-то уже есть.
2: Кстати, можно тут сказать?
1: Да, конечно. У нас минута есть еще.
2: Да, моя личная история, на мою личную историю наложились исторические события. У меня день рождения 21 августа, и 21 августа 91 года мне как раз было ровно 20 лет, да, поэтому как раз с учетом того, что я уже тогда понимал, чем может завершиться для нас распад государства, ну, честно говоря, день рождения был достаточно проблемным, не потому что я поддерживал ГКЧП, а поскольку видел те издержки, те проблемы, которые могли потом перед нами возникнуть.
1: У меня 24 августа день рождения, пишет 985-й. Еще раз, у многих, я уверен, день рождения 24 августа, и не только 24 августа. Михаил, не понимаю, о чем идет речь. Значит, соответственно, ой, Форос, это Виталий вспоминает, что... Короче, мы запустили голосование. Вы выбрали варианты, которые, с вашей точки зрения, правильно, если бы вы голосовали. Как вы думаете, большинство проголосовало? Александр Шатилов.
2: Я думаю, что...
1: Да, не уверен, нет.
2: Скорее, да.
1: Вы говорите «да». Вы?
0: Тоже говорю «да».
1: Павел Клочков. А вот нет. На самом деле, максимум голосов выбрал вариант «нет», «не согласен». Понятие «август особый месяц» не существует. 56% выбрали этот вариант. Так выглядит аудитория радиостанции «Говорит Москва». Второй по популярности ответ – да, существует такое понятие. 24%. Третий по популярности ответ – не уверен. Может, и существует. Так проголосовала аудитория. С нами сегодня в рамках программы «Своя правда». Здесь в студии были Павел Клочков и Александр Шатилов. Благодарю вас.
0: Всего
2: спасибо.
0: Доброго.
2: Вам.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии. Беседа с Луисом Инасио Лулой да Силвой состоялась по инициативе бразильской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление российско-бразильских отношений, стратегического партнерства и актуальные аспекты взаимодействия в рамках БРИКС. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки. В Шебекине 5 сотрудников МЧС пострадали в результате атаки украинского дрона. Удар был нанесен, когда пожарный расчет возвращался с вызова после ликвидации возгорания грузового автомобиля, также вспыхнувшего из-за налета беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области. По его данным, все 5 пострадавших сотрудников оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Уточняется, что серьезные повреждения получила спецтехника МЧС. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено после кратковременного отключения. Нарушение условий безопасной эксплуатации станции не допущено. Радиационный фон в норме, сообщили в пресс-службе объекта. Там уточнили, что отключение произошло из-за срабатывания автоматики по технической причине. Подача напряжения была возобновлена менее чем через час. Сейчас собственные нужды атомной станции в штатном режиме обеспечиваются по линии электропередачи «Ферросплавная-1». Финляндия одобрили запуск первого в мире подземного хранилища ядерных отходов. Уникальный объект «Онкола» построен на глубине свыше 400 метров в скальной породе рядом с атомной электростанцией «Алькилуото». Проект рассчитан на безопасное геологическое захоронение радиоактивных отходов на рекордный срок до 100 тысяч лет. Технология предусматривает помещение отработанного топлива в сверхпрочные чугунные капсулы с антикоррозийной медной оболочкой. Для окончательного запуска компании-оператору пассива осталось получить финальную лицензию от Министерства труда и экономического развития Финляндии, которая уже готовится ведомством. Срок действия лицензии рассчитан до конца 2070 года. Россельхознадзор запретит транзит мяса птицы из Евросоюза. Ограничения вводятся с завтрашнего дня, 5 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято в качестве меры предосторожности. Запрет касается продукции, произведенной на любых предприятиях Европейского Союза. При этом для грузов, которые были сертифицированы и отгружены до даты вступления ограничений в силу, предусмотрен переходный период. Их транзит по российской территории разрешен до 6 августа включительно. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде. В российской столице температура воздуха плюс 26, малооблачно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва!
15: 94.8 FM.
16: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
17: В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков.
16: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
17: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
16: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
17: Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов.
16: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
19: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
17: В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
21: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
20: для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Осторожно, дверь закрывается.
5: Следующая станция Театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
23: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
23: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
23: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: 18.08 в Москве. Сегодня 4 августа, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы.

Бот такой же, как в Телеграме, только вот его искать немножечко сложнее. Можно еще с сайта, говорит, москва.ру по ссылкам переходить. По-другому его, к сожалению, не найти. Но работает он точно так же, просто пишите через него сообщение. 36-й пишет: «Здравствуйте, поздравляю вас с моим юбилеем, мне 60». Ну, я тогда тоже поздравляю себя с вашим юбилеем, с праздником нас всех. Так получается. Сергей пишет: «Москва, добрый вечер». Эдвард тоже здоровается: «Добрый вечер». Всем доброго вечера. С любопытством сейчас я слушал программу про август и про то, что это какой-то, значит, черный месяц, проклятый месяц для нас. Я вообще, честно говоря, разговоры о проклятии августа услышал, может быть, в прошлом году. Вот прям, что кто-то действительно начал об этом говорить. Понятно, что гигантское количество там событий, которые когда-либо происходили в августе, там путч, не путч, вот это вот все периодически вспоминается, но именно что начали говорить о том, что август проклятый месяц для нас, что это тот самый месяц, когда ну все, пиши пропало, побыстрее бы он закончился, для меня это было, это в новинку. И мне очень нравится, что все-таки в основном проголосовали за то, что никакого проклятия августа не существует. Потому что, учитывая всю обширность календаря и богатую историю нашего Отечества, говорить о том, что существует какой-то отдельный проклятый месяц, мне кажется, неправильно. Мне кажется, все месяцы прокляты тогда. Или все, наоборот, не прокляты. Все благословенные месяцы. Все здесь в балансе. XMR пишет: место проклято, еще не хватало. Это святая земля. Ничего подобного. Кроме, ну вот, с некоторыми автомобильными заводами вопросы. В остальном все четко. Нет, никаких мест. Так. Господи, опять у меня задают этот вопрос. Ну ладно, это в принципе, мне не впервой постоянно отвечать на подобные вопросы. Я, в принципе, привыкший. Александр спрашивает, ушел ли Алексей с радио. Ушел Алексей с радио, да. Именно это и произошло. Именно так. Это все больные фантазии, пишет 36-й. Проклятие августа. Вот тут, кстати, 100% я согласен с Федором. Проклятие августа, это потому что за ним сразу идет сентябрь и школа. Вот это да, проклятие августа, знаете, вот эти вот календари, которые висят у всех в офисах, может быть, у кого-то дома, у нас в офисе целых два таких на видном месте висит, еще в разных комнатах понавешено подобных календарей, вот эти вот тройные такие календари, где надо отрывать месяц, где у тебя идет сначала предыдущий месяц, месяц, который идет сейчас, и потом следующий месяц снизу, и вот ты там такую штучку тянешь по этому календарю, ну, наверняка у него есть какое-то научное название у этого календаря, но я не очень знаю, как он называется, в общем, вот такой тройной календарь, и вот я, получается, когда у нас было 1 августа? 1 августа у нас был в субботу. Ну вот, значит, в субботу ровно это и происходило. Я пришел на работу и думаю, дай-ка я, вот у нас новости были, думаю, дай-ка я как раз займусь этими календарями. Отрываю, значит, на одном из двух в доступе, которые календари, значит, сверху месяц, отрываю посередине, собственно, тот самый август появляется на горизонте, и вдруг я отрываю вот эту вот нижнюю часть календаря, и там надпись «Сентябрь». И как меня накрыло в этот момент. Вот это да, это, наверное, действительно, вот это проклятие. Сентябрь, я не знаю, связано ли это, ну, мне кажется, что сейчас уже связано с осенью исключительно только, и с уходом лета, которое в этом году, ну, вот сейчас прелесть, сейчас просто прекрасно, но в основном как-то было не очень. Ну, может быть, и какие-то из древности уже истории на меня тоже давят, я имею в виду школу. Школа, начало учебного года, наверное, это тоже как-то потихонечку грузит. Я увидел сентябрь и понял, что, ну, не, это, конечно, ужасно. Но время не победить. Примета: если дети красиво одеты и с цветами, значит, скоро копать картошку, пишет Гермошлем. Школьный чат и линейка, влажные разговоры, готовьтесь к школе в роли родителя. Да, спасибо, что сделали еще хуже. Да, время, конечно, не победить. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает, а где Волгина? Очень у меня сейчас прям соблазн большой начать шутить на тему того, что, ну, тоже ушла. Но она, на самом деле, ушла всего лишь в отпуск. Человек отдыхает. Иногда людям надо отдыхать. Евгения Волгина в отпуске.
Так, это я уже читал.

0: Это на Волге. Волгина на Волге. Какие пошли, вы посмотрите, а? Многоступенчатые пошли истории. Еще, вот с точки зрения сотрудника новостей, август, месяц, который отличается зачастую отсутствием, на самом деле, нормальных тем. Вот, может быть, еще и поэтому у меня вызывают вопросы обзывания августа каким-то проклятым. Обычно, честно говоря, ничего сверхъестественного в августе не происходит. Все готовятся к открытию сезона, я имею в виду сезона нашей жизни, к сентябрю, там и телевизор, и радио, у всех вот все к сентябрю, там какие-то разные бизнесы, в общем, у них сезон начинается с сентября, август, это конец отпускного сезона, люди где-то на отдыхе, посмотрите на улицы Москвы, у нас сегодня двухбальные пробки весь день. Все где-то отдыхают, и поэтому особо никаких новостей нет. И вот сегодня ровно такой день. Я вам признаюсь, никаких новостей не существует. А что есть нормальные темы? Есть дискуссионные темы, есть что-то, что произошло на злобу дня. Ну вот там все такое скверное. Мы с вами вчера обсудили достаточно подробно, я про террористические акты. Да? На сегодня есть только там небольшие продолжения этих новостей. Никаких, слава богу, больше таких потрясений не было. Некоторые вещи, они входят в рутину. Ну, то есть, если мы с вами будем говорить про Wildberries и то, что на них продолжаются атаки, ну, согласитесь, вот так, по-честному, что тут еще можно сказать по этому поводу? Уже все, что можно было сказать, все сказали. И вы, и я, все вокруг. Про бензин уже не актуально. Про бензин уже не актуально, да. Темы про бензин уже просто больше нет. Есть у меня одна темка, так, фонтан или трамвайное кольцо. Ну, вот если только такие темы. Ну, на самом деле, есть вот одна новость. Она, причем, еще и ложится на некоторые события, которые произошли. Там некоторые иноагенты покинули территорию России. После того, как прошли новости, что им запрещено покидать территорию России. Так бывает иногда. Это у нас страна возможностей. Вот ровно в тот самый момент, когда тебе запрещено покинуть территорию России, скорее всего, именно в этот момент ты покинешь территорию России. Я не знаю, как это работает, но так бывает очень часто. И вот под эту историю сегодня вышла новость о том, что президент подписал закон о мерах против релокантов, уклоняющихся от наказания. Я признаюсь честно, сначала, когда увидел эту новость, я... Обсуждение закона как-то прошло мимо меня, я его периодически видел, что там, да, какие-то обсуждения в Думе существуют на этот счет, но особо он не подсвечивался, и как-то я тоже не обращал на него внимания в ворохе всех остальных новостей, которые происходят. А, ну у нас есть еще Иран. Там Дональд Трамп последний шанс дает Ирану. Последний шанс под номером 15. Но мне тоже не кажется, что это какая-то супердискуссионная история. Значит... Поэтому я как-то, ну, не было у меня в голове этого закона, я о нем не думал, ничего, никакого мнения не было. И тут вот, когда я увидел заголовок, так мельком сегодня он у меня где-то на лентах пролетел мимо меня, я почему-то подумал сначала, что я упустил вот этот вот, значит, конец самого закона, что это релоканты, уклоняющиеся от наказания. Потому что когда ты читаешь, что они уклоняются от наказания, все становится, в принципе, понятно. А я почему-то сразу увидел просто релокантов. Прочитал меры, которые предлагаются, и думаю, ничего себе, интересно. Но потом увидел, что только те, которые уклоняются от наказания, и, в принципе, стало все понятно. Значит, что это такое для тех, кто, может быть, что-то не понимает, да, что это за закон? Значит, пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Он будет действовать в отношении людей, осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за. И вот, значит, здесь список. Нарушение порядка деятельности иноагента и невыполнение требований об их устранении. Призывы к нарушению территориальной целостности России. Дискредитацию армии или действий госорганов. Призывы к введению... санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Если выполняются оба этих условия, будут вводиться ограничения, среди которых запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, заключение сделок по доверенности, использование электронной подписи, регистрацию транспорта с ограничением права им управлять. Банкам будет запрещено предоставлять доступ к средствам денежных переводов. Таким людям также заморозят деньги и имущество, ограничат совершение консульских действий за границей и откажут в рассмотрении заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, выдаче кредитов и займов, предоставлении госуслуг в электронной форме, выдаче лицензии аккредитации с приостановкой ранее выданных, совершении нотариальных действий. Решения о применении этих мер будут принимать Министерство юстиции. Сведения о человеке внесут в список на сайте ведомства, а предложения направят А предложение о включении в него смогут направлять МВД, ФСБ, ФСПП, ФСН и Генпрокуратура. Ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации. Получается, с завтрашнего дня. Вот вам и август. Кому как, получается, август. Кому как. Ну и можно будет сделать так, чтобы эти ограничения тебя не касались. Основаниями для этого будет отмена приговора или постановления наказания, отсрочка или освобождение от его отбывания, начало его исполнения, возвращение в Россию или смерть. Так и написано. Вот под конец. Достаточно оптимистично. 211-й продолжает присылать мне знаки вопроса. Я уже начинаю напрягаться по этому поводу. Мне кажется, что я мимо какой-то загадки прохожу мимо. Знаете, как в компьютерных играх в некоторых бывает, что вот у тебя там, в принципе, коридорный такой режим, и тебя сюжет ведет направо, но есть еще коридор налево. Если ты вот налево пойдешь, там, скорее всего, будет какой-нибудь лабиринтик, какая-нибудь секреточка, какая-нибудь загадка, что-то надо будет куда-то повернуть три раза в одну сторону, каких-нибудь три статуи, и тебе откроется суперсундук, в котором будет какая-нибудь интересная вещица лежать. И вот мне кажется, что вот эти знаки вопроса, это как раз налево меня ведут. А я пока не могу понять, как это разгадать. Я еще не открыл. Тоже в компьютерных играх так бывает. Вот ту самую штучку, которую дают тебе только в середине прохождения, которая поможет тебе открыть эту секретную дверь. И тебе надо вернуться туда, в самую первую локацию, чтобы открыть, наконец-то, этот сундук. Вот оно что такое. А как вы относитесь? Вот он продолжает. Вы посмотрите-ка, а? Ну, я разгадаю тебя. Подожди. Это значит, что у меня впереди еще несколько десятков часов интересного геймплея, судя по всему. Я еще дойду до этой штуки, которая мне поможет разгадать 211-й. Ох, поможет. Вы прямо сейчас мою жизнь, прям про мою жизнь рассказали, пишет Денис Девятиэтажник. Да. Значит, что вы думаете об этом законе? Про ограничения для релокантов, которые уклоняются от исполнения наказания, от того, чтобы отбывать свое наказание. Вы поддерживаете такую историю, или вам кажется, что это перебор, что нельзя так жестко с людьми, да, может быть, они там и нарушили закон, но это слишком. Своевременный ли это закон, или, может быть, немножечко припоздал. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, ВК, видео, YouTube, Рутюб. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь. Так, и релокантами кто признал? Ну вот, слово релокант вообще, мне кажется, здесь немножечко вносит сумятицу какую-то во все в это дело. Потому что кто такой релокант? Это, в принципе, достаточно новое слово. Раньше оно не применялось. Имеется в виду, что релокант, как я понял, кто такой релокант? И чем он от иммигранта отличается, например? Иммигрант — это человек, который переехал раз и навсегда. Все, он уехал в другую страну, и теперь с той страной, куда он уехал, он связывает свое будущее, он собирается там жить, он не собирается возвращаться на родину жить. Все, он будет там работать, там у него семья, там он платит налоги, он все, он там собирается получить гражданство, стать гражданином другой страны. В общем, он порвал связи со своей оригинальной страной. Релокант же — это человек, который уехал временно по тем или иным причинам. Он, может быть, поехал на работу в другую страну, там фирма переехала, такое часто бывает, или увезла своих сотрудников, вот он переехал за фирмой, или решил попробовать пожить где-то в другом месте. Но при этом он все равно держит в голове, что рано или поздно он домой вернется. То есть дом у него все равно остается в его оригинальной стране. Он не уезжает навсегда. Вот кто такой релокант. Релокант – продукт двойного-тройного гражданства. Ну вот как раз релокант – это не продукт двойного-тройного гражданства. Слово происходит от английского relocation – перемещение, смена локации. Это понятно, да. Ну ладно, хорошо, может кому-то непонятно. Действительно, происходит именно от этого. То есть смена локации. Человек меняет свое местоположение. Но, насколько я понимаю, релокантом не может считаться человек, который переехал из Москвы в Ярославль. Вот он не релоцировался в Ярославль, так не говорят. И подразумевается всегда другая страна. У меня родственники живут в Белграде, они уехали вместе с фирмой. Ну вот, вот это вот. Ну, они же собираются вернуться когда-то в Россию. Если да, то они релоканты. Надеждин релокантом стал, признан иностранным агентом в Российской Федерации. Да, вот я про него, на него и намекал в самом начале эфира. Вот он, да, типа релокант. И против него есть дело заведено. И вот он как раз попадает под этот закон. Так, хана дружбодомику в Тифлисе, пишет Виталий Филий. Да вот особо нет, потому что большинство, кто там в этом дружбодомике существует, против них нет никаких дел. Никаких разбирательств. Наверняка против кого-то есть, но абсолютное большинство, без каких-либо дел. Они ни от какого наказания не уклоняются. А значит, под них этот закон не написан. Он к ним не имеет никакого отношения. Мне видится, релокант тут не в смысле того, что кто-то поехал в Сербию за компанией или поехал в Мюнхен на ПМЖ, есть сосиски. Это слово ярко окрашенное. Релоканты — это те, кто гадит публично в наши тапки, информационно гадит на страну. Ну вот... Есть, безусловно, окраска у этого слова, я согласен. То есть оно окрашено. Хотя означает оно абсолютно другое. И на самом деле слово достаточно нейтральное. Все-таки мне ближе нейтральная трактовка слова «релокант». А вот эти, которые гадят, которые информационно и не только информационно гадят, которые уехали поливать страну, для них, мне кажется, тоже всегда раньше были какие-то другие слова. Враг государства, иноагент у нас. Как ты интересно вошел в какое нужное время. Вот представляете, Осипов вошел в студию прямо на фразе про врагов государства. Совпадение? Совпадение? Не думаю. Как будет совпадение по-турецки? Делает вид, что не знает. Ну ладно, потому что никаких совпадений в Турции не бывает. Все четко спланировано. Это либерал-релокант, пишет Павел. Ну вот что-то как-то мы, да, добавляем к слову релокант дополнительные слова для того, чтобы тоже его как-то прояснить. Ну или просто гнида, вот тоже предлагает Эдвард, тоже, да. Ну, есть уже хорошие слова. Они уже были придуманы. Но мы вот добавили новое. Релокант. Иноагент, релокант, потому что про иноагентов конкретно в законе сказано. И именно про статус иноагента. Если ты не исполняешь, а там есть вот этот список вещей, которые ты должен делать, если ты иноагент, куда-то подавать там какие-то документы, приписку ко всем своим публичным постам делать, вот эту здоровую. А вот если ты этого всего не делаешь, на тебя начинают сыпаться санкции, и могут и дело завести. Ну вот против них, против тех, на кого уже завели дело, ввели вот эти вот меры. Это как утильсбор. Как бы утильсбор, но по сути побор на АвтоВАЗ. Релокант – вражина, которая гадит в тапки. Но все, что у нас называется, так и работает. Не все, что у нас так называется, так и работает. Но я не согласен с утильсбором, который по сути побор на АвтоВАЗ. Но он и не утильсбор, это 100%, да, это не имеет никакого отношения к утилизации. Это скорее пошлина на ввоз автомобилей. Это защита местного бизнеса, который в России производит автомобили. Это не только АвтоВАЗ. Все это к АвтоВАЗу имеет отношение, но не только к нему. Мы-то знаем, что Осипов имеет вторую семью в Турции, живет другой жизнью, как бы он ни отнекивался. Да, да. Ты видишь, как насквозь тебя видят люди? Да, насквозь тебя видят люди. Это вот... То ли люди наши такие проницательные, то ли ты как открытая книга. А может быть и то, и другое. Так, Мехмед Фатих Сипоглу, пишет Виталий Фили. Предатели Родины, они и враги народа. Требуем ледоруб, верните мне мой 37-й. 37-й возвращать не надо, тем более, что у нас 27-й на подходе, и сентябрь уже рядом. Но по факту это такой юридический ледоруб и есть. Человек, против которого тут большое количество дел, он теряет возможность распоряжаться, как мне кажется, это самое главное, что есть в этом законе, распоряжаться чем угодно в России, к квартирой, машиной, деньгами, просто на счетах где-то в банке, он этим распоряжаться уже не может. Я поэтому и говорил про своевременность, потому что уже 26-й год. В 22-23 новости о том, как один иноагент, другой иноагент продает какую-нибудь свою космическую недвижку, распродает автопарк, еще что-то, эти новости появлялись то там, то тут. Мне даже довелось побывать в некоторых таких объектах недвижимости, чудесных абсолютно. Некоторые из квартир, я бывал в разных квартирах, но некоторые квартиры видел впервые, не знал, что даже такое бывает. Хорошая квартира, кстати, красивая, то есть как объект недвижимости, мое почтение. Но уже это 26-й год. Есть ощущение, что как будто уже все успели продать и все успели вывести. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны сбили еще два дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, силы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников, которые летели на Москву. Башкирия запустила цифровую платформу для участников СВО «Ветеран-02». Республика стала первым в России регионом, где появился такой сервис. Мобильное приложение призвано упростить доступ ветеранов специальной военной операции к мерам поддержки и взаимодействию с госструктурами. Об этом Интерфаксу рассказал председатель Башкирской ассоциации ветеранов СВО Аскар Сиддиков. По его словам, основной проблемой для вернувшихся бойцов была нехватка информации о существующих льготах и услугах. Также военным приходится собирать справки в различных ведомствах. В Литве запускают производство украинских дронов. Беспилотники будут выпускать для нужд вооруженных сил Украины. Кроме того, планируется развивать литовскую оборонную промышленность и технологии. У нас есть соглашение с Киевом, так называемая сделка по дронам. В команде министерства происходят определенные изменения, чтобы появились ключевые люди, которые начали бы воплощать это соглашение в конкретные решения. Это означает, что мы могли бы локализовать производство украинских дронов в Литве, заявил министр обороны Роберт Аскаунас. Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности главы Литвы и Украины подписали в мае. В России произошла одна из крупнейших за последнее время волн блокировок VPN. Под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Из-за этого возникли проблемы более чем у 20 популярных VPN-сервисов. Ранее Минцифры на фоне масштабных сбоев предложила усилить проверку IP-адресов хостингов, которые могут обходить интернет-блокировки. Сейчас корпоративный VPN вносит в специальный список, чтобы Роскомнадзор случайно не заблокировал их вместе с обычными сервисами. Этой лазейкой воспользовались сервисы обхода ограничений. Они маскировались под легитимные и тоже просачивались в перечень разрешенных. О погоде. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице переменная облачность, без осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28, ветер слабый. Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 2. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 4 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочку с ракетой, подписывайтесь на нас в Максе, в Дзене, в Телеграме, на наши информационные каналы, сканируйте QR-код в трансляции, переходите в бота в мессенджере Макс через этот QR-код, или можно по ссылкам с сайта говоритмосква.ру, и пишите нам сообщение. Не поверите, я, походу, допрошел до этого момента, когда мне открывается возможность. 211-й пишет, пардон, 211-й, это я, оказывается, отправлял сообщение в Юникоде. Дико извиняюсь. А, это означает, что я познал Юникод, скорее всего, не то, что он поменял себе там что-то в мобильном телефоне, или там с чего он отправляет, но, судя по всему, в мобильном телефоне. Это, скорее всего, я познал тот самый Юникод. Ну, слава богу. Добро пожаловать, 211-й. Теперь мы сможем с вами нормально пообщаться. Без каких-либо вопросов. Правильно, Юникло. Пишет Виталий Фили, и они ушли из России. Смешно. Бомбил пишет. Георгий, так что мы закрываемся, получается, от всех границами? Почему? С чего вы взяли, что мы закрываемся от всех границ? Ну, во-первых, границами мы закрываемся достаточно давно. Прям сильно давно. Все закрываются друг от друга границами и пограничными пунктами. Вот спросите у Испании, каково это. Они вам много интересного сейчас расскажут про это. Но здесь вообще-то не про границы. И не про то, что мы закрываемся. Здесь речь идет о том, что люди, которые уехали, у которых здесь, которые сбежали от правосудия в России, им теперь будет тяжело проворачивать те или иные вещи в России дистанционно. В том числе и вот по доверенностям, там ключевая история была, мне кажется, тоже это вот связано с этими доверенностями. Про своевременность и уместность — это правильное замечание. Дорога ложка к обеду. Сейчас этот закон можно трактовать разве что на вырос, на будущее, потому что все, кто похитрее и поизворотливее, уже все продали. Те, на кого надо бы и можно было бы наехать по этому закону, статуса иноагентствующего нет. В скобочках крыша, видать, надежная и очень уважаемая. А, да, таким персонам руки целовали. Потом они в Юрмале в стиле а-ля Мадонна расхаживают с тростью. Ну, там Мадонна. Мадонне пока еще далеко до этого стиля. Ну да. Действительно, скорее всего, уже все продали. Я так подозреваю, что абсолютно у большинства из этих людей, особенно у стареньких членов всех этих списков, у них, если что-то и оставалось когда-то в России, я думаю, что они уже от этого избавились. Ну, если мы говорим про недвижимость, то точно, абсолютно. Уверен, что недвижимость, либо, может быть, переписали недвижимость, знаете, то есть фиктивно на кого-нибудь продали, на каких-нибудь родственников или на друзей, которые в России остаются. Поэтому, а как насчет донатов этим плохим людям, например, из России? Про донаты ничего не написано. В принципе, если вы донатите человеку, который просто иноагент, даже, может быть, с судимостью, но он просто в статусе иноагента. Я, насколько понимаю, это не запрещено, по-моему. Вот если он экстремист, тогда да. Тогда нельзя. Вот как с Павлом Дуровым сейчас было, что не надо донатить деньги Павлу Дурову, он экстремист. Вот это да. А так, в принципе, я так понимаю. Ну, там надо просто какую-то... Это же не так просто. Схемка нужна для того, чтобы это сделать. То есть надо постараться задонатить. Ну, находятся люди, которые донатят. А находятся люди... Помните, был какой-то... Я забыл, как его звали. Он еще похож на какого-то актера был. А, Никита Ефремов звали его. Он же до сих пор так по нему дело же идет. Правильно? Он в СИЗО где-то находится. То, что человек, это король каких-то там левых кроссовков, кроссовочный король, самопровозглашенный был. Да вообще просто в открытую свои карты донатил на экстремистскую организацию, ничего. Да, без заднего ума человечек, спокойно вообще все, без напрягов. Так, на днях говорил с родственниками из Сербии. Чего-то очень много народу, вид на жительство стали там оформлять. Такого даже в 22-м году не было, пишет Григорий Санкт-Петербурга. А что нужно для того, чтобы оформить вид на жительство в Сербии? Какая там, какие условия? Это легко достаточно или это тяжело? Это надо там какое-то время прожить, недвижимостью обзавестись или официальная работа, чтобы было везде по-разному. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вот такой персонаж у нас был, рыжий, Чубайс его звали. Не знаю, как вот относительно его будут действовать какие-то санкции. По-моему, он уже успел продать и квартиру там, и поместье свое там, бог знает сколько тысяч квадратных метров. Но все-таки складывается такое впечатление, что его трогать не будут, в отличие от других дурачков.
2: Алло. Я вас слушаю, я просто проверяю, но... Мне Чубайс, по-моему, никем не признан.
1: Персонажа.
2: Да, ну, насколько мне известно, никаких дел у него нету, и никем он не признан, поэтому против него это не будет действовать.
1: Вот это миллиарды украшены на этот гибкий планшет, это не преступление?
2: Что за гибкий планшет?
1: Ну, так он показывал всем, жал туда-сюда, он у него гнулся.
2: А, в смысле, вот планшет как большой телефон, сенсорный?
1: Да.
2: Ну, нет, видимо, нет. Нет, видимо, нет. На него это не будет распространяться. Так, надо еще закон принять, что необходимо теперь все, что продали на агенты, конфисковать у тех, кто это купил, пишет Алекс. Ну, вот это, по-моему, уже будет перебор. Что те, кто купил, они почему должны быть в этом виноваты, что они купили? У какого-то неблагонадежного человека, тем более, когда ничего не запрещало это делать. Там с родственниками, друзьями другой разговор, хотя это все равно тяжело. А если вот просто кто-то продавал машину, иноагент, я пошел эту машину купил, я при этом вообще не иноагент, я тут при чем? Ну, купил и купил машину. Ну, это и не обсуждается, если что, это так, просто инициатива от нашего слушателя. Добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Георгий.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, как бы все равно такое двойственное чувство. Вот смотрите, ситуация, да? У дочери репетитор по математике, молодой человек, которого в 22-м году, и как в каком, 23-м мобилизация была?
2: В 22-м.
3: Вот, в 22-м прислали ему повестку. Угу. Молодой человек после института, да, не помню, там физико-математический что-то у него факультет был. Соответственно, как говорится, вся жизнь впереди. Человек просто не захотел воевать, уехал. Ну да, уехал в Грузию, вот. И потом из Грузии уехал в Казахстан, сейчас в Сербии. Соответственно, ну, ведет преподавательскую деятельность, да, занимается репетиторством в России, то есть зарабатывает деньги.
2: Ну, по видео. Ну,
3: вы знаете, с одной стороны, как бы и осуждаешь, да, вроде бы человек сидит там, зарабатывает деньги, а с другой стороны, подумать так, ну, вот у меня тоже взрослый сын, я не хотел бы, чтобы он в свои 21 год попал в мясорубку.
2: Не, ну подождите, а он что, на него уголовное дело заведено?
3: Нет, не заведено, но повестка же приходила, и, ну, соответственно, и вопросы задают. То есть он боится возвращаться.
2: А, ну это как бы хорошо, но к нему пока... никак не относится то, о чем мы говорим.
3: Ну, не относится, я имею в виду про то, что как бы человек скрывается там, да, вот от военкомата, грубо говоря, да, от призыва, и зарабатывает, тем не менее, себе на жизнь именно в России. И трактует то, что пока что-то вот не изменится, я не вернусь.
2: Ну, как-то так. А вы его осуждаете или нет?
3: Я же говорю, двойственное чувство. С одной стороны, ну, наверное, в большей степени нет, потому как у меня у самого сына 21 год, и я бы не хотел, чтобы он попал вот под мобилизацию, стал в ряды СВО.
2: А это не очень хорошо, когда у дочери репетитор молодой человек. как за зятя, походу, уже переживает, пишет Эдуард. Ну, как бы это дело каждого, осуждать, не осуждать. Я, например, не осуждаю. Как бы. Ну, может быть, если бы мы с ним завели разговор лично с этим человеком, я бы ему там что-нибудь да и сказал, и как мы с ним, может быть, о чем-то бы поспорили, но прям чтобы осуждать, еще мне не хватало осуждать. Но к нему это не имеет никакого отношения. Абсолютно. Он, если против него не заведено никакое дело. А сидеть в Сербии и бояться, что вот бояться приехать в Россию, это мы недавно об этом говорили. Это, конечно, надо все-таки иметь определенный склад ума, чтобы в 22-м году уехать и в 26-м году до сих пор думать об этом. Но, как бы, ладно. Почему бы и нет, пожалуйста. Вранье, пишет Иван, у меня 6 друзей с вышкой и без срочки. Никому не приходил поездка, кроме меня, без вышки и со срочкой. А, это, слушайте, классическая история. В основном уехали люди в 22-м году. Это просто уже так давно было, что я даже и не подумал, что об этом надо сказать. В основном все эти поездки уезжали от этих поездок люди, которых мобилизация никаким образом не касалась. В основном уезжали такие, у меня тоже есть такие знакомые. Причем деньги тратили в тот момент колоссальные на то, чтобы уехать. 400 там, тысяч на билеты просто, на самолет. До Еревана, да? До Еревана. 400 тысяч на самолет до Еревана. Но и никаких никому повесток не приходило. Тем более, что повестка вообще-то не означает, что подать под мобилизацию, да? Но... Как бы есть люди, которые тоже много раз об этом приходили. Может, им повестка на срочку приходила. Скорее всего. Для уточнения информации, да, так это, по-моему, называется. Но, как бы, уехали и уехали. Я еще раз к этому достаточно спокойно отношусь. Паникеров много. И прям сильно кого-то там осуждать не хочу. Потом вернуться так или иначе. А если не вернуться, то, как бы, ну, значит, ему устраивает жизнь Сербии. Ну, устраивает и устраивает. И слава богу. А уехала, зачем свое мнение высказывать, пишет Александр Первый. Да, если мы про конкретный пример говорим, про там вроде особо никто ничего не высказывает. Просто какой-то... Просто человек, репетитор. Может, он где-то там в личных сообщениях и высказывает, но это, на что это влияет? Так, из-за этих гадов в Армению теперь не съездить, незадорого погулять. А сколько нынче стоит в Армению слетать? Я не в курсе. Сейчас проверю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
4: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
2: Здравствуйте.
4: Ну все, вот это законодательство, оно получается, что людей не за то, что они сделали, а за то, что скрываются, правильно?
2: Они скрываются от правосудия.
4: Да, поражают в правах.
2: Да.
4: Так я тут почитал еще раз список так. Слушайте, так у них прав получается теперь меньше, чем у заключенных в России. Уже осужденных и отбывающих наказание. Так что то, что, знаете, как говорят, ну успели они квартиру продать, да и что, ну это всего лишь деньги. Хотя деньги-то я всегда за деньги. Ну, продали и продали. Как будто она государственная была. В конце концов, их была. То, что поздно, то, что это, да бог с ним. Все, главное, вот с глаз долой и сердце вон. Самое главное. Чтобы они как можно меньше нас тут касались. Как можно дальше их отодвинуть и отрезать. Потому что даже, вот, ну, вот говорю, почему брак меньше, чем у заключенных, там... Нельзя, допустим, совершать сделки по доверенности. Uh-huh. Заключенному можно. Написать доверенность на родственника, находясь прямо в лагере, на зоне. И там его имущество продадут. Пожалуйста. Ну, там не так все просто. Прям вот взял, написал там. Тоже свои, как бы, это, но возможности имеются, например. А тут никаких тех госуслуг, ничего. А как госуслуги? А что, то есть даже жениться нельзя теперь? Нельзя консульские, да, услуги? То есть там, находясь за границей, не разведешься и не женишься, получается. Ну, раньше-то можно было, допустим, два гражданина России приходит в посольство, там расписывается, брак признается. Или разводится. Тоже, ну, если только без суда. Там. А теперь у них вот их просто дальше как можно отодвигают. Слава богу, давно пора, согласен. Немножко задержали, но, в принципе, ничего страшного. Нормальный ход. Такое мнение.
2: Угу. Ладно, да, понял. Но все-таки есть это ощущение, что немножко задержали, нет? Что вот как будто в основном уже, как будто я думаю, что на месте Надеждина, который у нас иноагентом признан, я бы задумался, потому что по нему больше всего ударит. Потому что он не успел, я думаю, ничего продать еще. Хотя он человек такой продуманский, может быть, он и заранее все это сделал, не знаю. А, посмотрел я билеты, значит, в Армению, в Ереван. А, значит, билет туда, ну, давайте мы 6-го, в четверг. Завтра уже не успеем, в четверг решили вылететь. А, в четверг стоит, это, если что, Аэрофлот. От 19 тысяч стоит полететь в Ереван. Я не знаю, правда, это с багажом, без багажа. Ну, написано вот. Я уж, если что, извините, для того, чтобы посмотреть, я так понимаю, с багажом, не без багажа. А, нет, можно, можно. А то пришлось бы сейчас билет купить, а я вообще туда не собираюсь, мне еще в четверг работать. А, да, значит, без багажа 19 тысяч, с багажом 23. Это дорого? 23, это Аэрофлот. Это не, там, я не Победу смотрю. У меня Победа не открылась. Почему-то сайт не открылся, я не знаю почему. У меня только Аэрофлот открылся. По-моему, это обычно, нет? Так это дорого. Это как в Таиланд. Да, давайте, хорошо. Значит, вот, пожалуйста, погнали. Пхукет. Летим тогда же. Ничего вообще не как Таиланд. Пхукет от 114. Аэрофлот. На четверг. Ну ладно, есть за 93. Вам сегодня повезло. Да. А по промокоду отбой хочется здесь добавить. Да, это в одну сторону все. Это в одну сторону. Еще и с пересадочкой. Прямой 114 стоит. А 93 это с пересадочкой. Кстати, тут без прикола скидка есть какая-то. И это без багажа. Это только ручная кладь. С багажом 113. Ну вот как-то с Ереван подешевле. Если вдруг вы задумывались, Таиланд или Армения, то и вам надо сэкономить. Все-таки, наверное, Армения. Я не понимаю, почему мы уже вторую передачу летим в Ереван. Я сам не понимаю. Я, главное, вот вообще не собираюсь в Ереван. Вот прям от слова совсем не собираюсь в Ереван. И еще, судя по всему, достаточно долго не полечу я в Ереван. Но, в принципе, раньше. Не сказать, что летал. Я там один раз был. Го до Пхеньянщины. А Аэрофлот до Пхеньяна вообще мне продаст билет? Вот видите, как у нас сегодня все насыщено. Погнали. Нет, до Пхеньяна он не летает. С Пхеньяном как-то все. А с Сочи, может быть, сравним? Давайте с Сочи. А я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Так, погнали. Сочи стоит так же, как Ереван. Вот, от 21 тысячи. Это если мы летим в четверг. В этот четверг я прям вот, прям сейчас же. Вот что-то мне, как в КВН тогда. Ой, пора мне в Казахстан, походу. Надо срочно вернуться в Казахстан. Вот так же у меня. Мне срочно надо в Сочи. Лечу в четверг. Да, мне очень надо в Сочи. Вот, лечу в четверг, 21 тысяча полететь. Аэрофлот, еще раз, Аэрофлот. Я не знаю, зачем это. А, так это филиал Еревана пишет, пишет Николай. Ну, отчасти, да. Отчасти. А что, а если что, разыграйте билет в Ереван у Макса и Марины. Свяжитесь с нами, товарищи из Аэрофлота, мы с удовольствием с вами посотрудничаем. А что, нет, что ли? Мы посотрудничаем. А если что, а если вдруг не свяжетесь, то посотрудничаем с S7. Нам, в принципе, вот чтобы никто не думал, что это реклама. Мы с S7 и с Победой, и с кем? Кто у нас еще есть? Фу, Уральские авиалинии. С детства на Уральские авиалинии. Со всеми посотрудничаем. Кто первый полетит на МС-21? Вот как вам такое, а? МС-21 у нас недавно же прилетел. Так, теща, роскошный номер. Такое жгучее желание поехать в Казахстан. Пусть меня волки сидят. Да, да, шикарный номер действительно был. Это казахская, по-моему, команда была. Что логично. Ну так на зоне наказание отбывает. Преступник в бегах тоже не может госслугами пользоваться много чем другим. Но по факту это же и есть сотрудник в бегах. Ой, сотрудник. Хм, Может быть, и чей-то сотрудник, но не наш. Преступник в бегах. По факту этот человек, против которого дела заведены, это и есть преступник в бегах. Ничего здесь, никакого отличия нету. Ну, преступник в бегах. А в Армавир сколько? В Армавир не летают самолеты. Можно до Краснодара. Но я подозреваю, что примерно так же, как до Сочи. Сильно большой разницы нет. Да, вот пишет тут спонсор. У меня тетя на Аэрофлоте вчера улетела во Владивосток за 8 тысяч. Да ладно. Может быть, она не, из, не оттуда? Потому что бывают же льготные билеты. Там, для жителей Владивостока можно улететь, в принципе, и подешевле. У меня была однокурсница, буквально недавно ее вспоминали. Это вообще удивительно, как она всплыла. Второй раз за два дня! За два дня! Вот как все бывает. Она с Камчатки была. И она летала за 16 тысяч. Туда-обратно не помню. Но точно летала. И это были как раз специальные льготные истории. А, это для пенсионеров был билет. Ну ладно, хорошо, понял. А, летите в Казань за 5 тысяч, пишет, не поверите, 211-й. Как приятно видеть, что он пишет. До Казани за 5 тысяч я бы с удовольствием. Мне еще надо в Екатеринбург, я напомню. Так, что? В Екатеринбург на машине? До Казани, да, но можно и полететь. А можно и... Новая шикарная дорога, это правда. Так, главное, чтобы у нас открылась победа над Укрорейхом. Довольствует Виталий Филий. Тут не поспоришь. Согласен абсолютно точно. Обычно это, видимо, про цены, как в Доху. Да, мне тоже показалось, что это обычно. Как-то мы с вами свалились в цены на авиабилеты. Может быть, наклевывается. Вот как... Чувствуешь, Георгий Вячеславович? Темка в воздухе завитала, да? Чувствуешь? Вот она где-то здесь. Вот она. Август. Время отдохнуть тем, кто еще не отдохнул. Ох, как оно бывает. Вот так вот раз, и сама по себе. Фу, как же повезло. У нас сейчас будут, конечно, новости через паузу, но потом мы с вами, ух, это, судя по всему, обсудим. А какой четкий у нас новый серийный лайнер МС. Да, действительно, я и говорю, вот кто первый полетит на нем, вот с тем с удовольствием и посотрудничаем. О, Дмитрий Катков предлагает как раз тему внутреннего туризма, кто готов поехать в Аркаим, археологический комплекс бронзового века, состоящий из городища, могильника и селища, расположен в Челябинской области России, в долинах рек Караганка и Утиганка, в степной зоне Южного Урала, является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения. Дмитрий Катков походу гидом заделался. Нужна группа человечку. Собирается поехать и рассказать, как там хорошо. У нас сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны сбили еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале на платформе «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, силы ПВО нейтрализовали 13 украинских БПЛА на подлете к Москве. Дело организаторов подставных свиданий с сайта знакомств передали в суд. Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении семерых членов группы, которые обманывали мужчин. По делу проходят 4 женщины и 3 мужчин. Их обвиняют по статье о мошенничестве. По данным ведомства, фигурантки находили жертв на сайтах знакомств и приглашали их на свидание в кафе на Ленинградском проспекте. Там девушки заказывали шампанское и утверждали, что это напиток известной дорогой марки. Вместо этого их подельники-мужчины подавали недорогой алкоголь по стоимости премиальных вин. Жертвы обмана обратились в полицию. Всего правоохранительные органы установили 10 пострадавших. Общий ущерб от действий членов организованной группы превысил 250 тысяч рублей. Глава Бундесвера рассказал о поступлении на Украину нового немецкого оружия. По словам Бориса Писториуса, колесную гаубицу RCH-155 очень хорошо приняли в Киеве. Как пишет немецкое издание Bild, до сих пор официально не было подтверждено, что эта современная система вооружения действительно была поставлена на Украину. Сообщалось лишь, что солдаты ВСУ проходят обучение в Германии. RCH-155 считается одним из самых современных артиллерийских орудий в мире. Гаубица способна вести огонь на ходу. Это это значительно затрудняет попадание вражеских беспилотников и ведение по ней ответного огня. Газета уточняет, что Украина должна получить от Германии в общей сложности 54 таких орудия. Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. Он подал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Его подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности руководителя театрального вуза назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Напомню, Заславский руководил ГИТИСом чуть меньше 10 лет. До работы ректором он был театральным критиком и написал несколько книг о столичных сценах. Курс валют на среду. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 81 рубль 13 копеек. Курс евро завтра 93 рубля 58 копеек. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице переменная облачность, без осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28, ветер слабый, атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 4 августа, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, будь здоров. Также у нас есть еще видеотрансляции во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, есть, да? Да, да, есть. Подписывайтесь, лайки ставьте, кнопочку с ракетой обязательно нажимайте. На Рутюбе эта кнопочка в доступе, отличная кнопка, надо нажать. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм-каналы, наши информационные ресурсы, чтобы быть в курсе всех последних событий, подписывайтесь обязательно. А еще есть у нас бот в мессенджере Макс, его можно найти по ссылке с сайта говоритмосква.ру, если вы с компьютера зашли, то эта ссылка будет у вас справа, если с мобильного телефона, то в самом низу, либо отсканировать можно QR-код в нашу трансляцию, он вас сразу же перекинет на этого бота, добавляете его и пишите нам сообщение. Я уже как-то рассказывал, значит, о том, что я наткнулся на, ну как наткнулся, мне ее наткнули, рекламу отдыха.

0: И вот на фоне этих новостей, может быть, вы как раз и задумались о том, что пора бы съездить куда-то в отпуск. Либо же, может быть, вы уже съездили куда-то в отпуск, потому что все-таки август, сезон отпусков заканчивается. Давайте расскажите, куда, и либо съездили, либо собираетесь поехать, и почему. Может быть, какие-то новые маршруты открываются в связи с тем, что некоторые старые маршруты, ну, по тем или иным причинам, они до лучших времен. Все эти старые добрые маршруты. Те же самые Арабские Эмираты, что-то мне подсказывает, не самое популярное направление в этом году. Хотя раньше били рекорд, ну, правда, не летом, конечно. Летом там очень тяжело и жарко, невероятно. И не сказать, что это самое популярное именно место для летнего отдыха, хотя и такие люди тоже находятся. Но, учитывая, что там Дональд Трамп решил последнее предупреждение Ирану в 15-й раз сегодня вынести, что-то мне подсказывает, что и зимой сильно, кардинально как-то ситуация не поменяется. Разве Сирия? Вроде Ирак. Ирак тоже был, да, тоже сегодня. Сегодня прям хорошо так, плотненько идет. И Сирия, и Ирак. О, Сирия, то, что надо, жгучее желание появилось, пишет Нигматуллин. Ну вот, пожалуйста, человечек, видите, уже для себя туристическое направление открыл по местам ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации организации. Это написал Виталий Филим. Давайте, значит, попробуем с вами обсудить. Все равно особо больше нечего. Как отдыхали, куда ездили отдыхать, может быть, куда-то собираетесь поехать. И желательно, чтобы вы это все посчитали и счета предъявили, сколько вышло в итоге, сколько это стоит нынче поехать в то или иное место отдохнуть. Так, я на днях в Питер еду за 1000 и обратно возвращаюсь. За 1000, пишет Гермошлем. Туда-обратно, какие-то 2000. И главное, не ночные экспрессы по 15 часов, а нормальные авроры по 5 часов. За 1000? За 1000 рублей можно купить сейчас куда-то билет? За 1000 рублей можно купить, в принципе, что-то сейчас. Билет за 1000. Ну, то, конечно, а вы давно покупали? Как-то заранее или где-то выхватили? Может быть, вы вот из этих охотников за туристической выгодой, которые подписаны на 57 тысяч разных телеграм-каналов, где всякие горячие путевки, билеты высвечиваются и все прочее. За 1000 чего? А! Да, об этом я не подумал. Но подозреваю, что все-таки это рубли. За 1000 это с солевыми на плечах. Возвращается обратно. Они как раз в Москву ездили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Добрый.
1: Да. Мы летим вот на днях в Египет. Вот. Летим в Хургаду. Хотя сейчас там есть новое направление. Называется Эль-Аламейн. Это отдых на Средиземном море. Недалеко от Александрии. Также недалеко от Египта, и говорят, это очень классный развивающий курорт. Вот для тех, кто Эмираты любит, вот что-то вроде Дубая. Uh-huh. Вот. Я посмотрел, действительно очень интересные белые пляжи, пологий вход, красота и вот такие вот отели для тех, кто любит Дубай. Вот прям это туда. Ну, а мы в Хургаду, потому что у нас есть цели понырять тоже. Вот. Надеюсь, что все получится.
0: И еще. Не жарко сейчас в Хургаде-то? Там где-то, наверное, под 40 сейчас градусов-то.
1: Ну, смотрите, да, я часто очень в конце июля, начале августа езжу в отпуск, и есть некоторые наблюдения. В Турции обычно в это время 37-42, также и в Египте 37-40 вот где-то, но в Турции влажность высокая, а в Египте сухо, и это комфортнее переносится, нежели турецкий климат. То есть в Турции мокрый, если куда-то идешь, всегда мокрый. А в Египте сухой. Вот это такое, ну, как бы открытие для меня было. И я теперь вот не боюсь совершенно в Египет ездить в жаркий сезон.
0: Ага, хорошо, ладно, это познавательно. Ну, интересная такая деталь. Там сухо. В Хургаде ветер с пустыни, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий Филип говорит, что страна попрошайка. Кому не нравится Египет. Эль-Аламейн, там было танковое сражение бритов с немецкими танками. Лиса пустыни Ромеля. Норм выбор. Мне ваш подход нравится, конечно, к выбору туристического направления с исторической точки зрения. Люди, что вы в этих духовках делаете? Жара, потные тела, инфекции жарких стран и лететь к черту на куличи, пишет Код Z. Код Z, видимо, вот из тех, кому больше всего нравится ноябрь, московский ноябрь, а то и, чего гляди, питерский ноябрь. Вот, когда совсем не жарко. Ну, вот видите, люди как-то

0: хотят немножечко солнышко получить. Хотя, в моем понимании, конечно, 37 градусов это некомфортно. 37 градусов это... Я посмотрел сейчас просто в Хургаде 37. Я угадал. 37, по-моему, это слишком. Это очень много. 37 в Хургаде что? Это еще хуже, ты имеешь в виду. Ну, да. Ну, видишь, говорят, сухо. То есть, может быть, и не да. Если бы влажность была высокая, тогда да, но там все-таки не самые влажные места. А у Осипа сейчас должен быть оргазм ушей. Ну, подождите, мы пока еще про главное направление в его жизни не начали говорить. Еще Родина еще не прозвучала. А, Египет топ, это конец октября, пишет Бомбил. А может быть, вы в конце октября собираетесь поехать. Рекомендую Выборг, там сейчас так круто и очень вкусно кормят и недорого. Виктория пишет, уже не в первый раз привыкла. Здесь не так, как у вас, 37, влажности нет. Виктория, вы нам из Хургада пишете, судя по всему. Видите, как мы вас настигли. Так, климат другой же. Георгий, ну слушайте, 37 градусов, это всегда 37 градусов. 37, нигде нету вот этой, знаете, 37 ощущается как плюс 23. Ни разу не видел такой надписи. 37 всегда, 37 либо ощущается как плюс 37, либо как плюс 60. По-другому, мне кажется, плюс 37 никаким образом не может ощущаться. Сам живу на Урале, если у нас погода стоит, можно никуда и не ехать. Здесь все свое, САП, палатка и так далее, и здесь можно кайфануть, пишет Александр. Родной православный Селигер, выезжаем в понедельник, пишет Павел. Сухую жару легче переносить. Родился и вырос в Средней Азии, пишет Ренат. Ну, конечно, да, сухую жару, безусловно, легче переносить, но все-таки жара, это и есть жара. В 37 гонял по Самарканду, в целом норм, ощущается, как в наших пенатах плюс 26, да? Ну, не знаю, ну, я вам верю, Этельфилин. Электричка Москва-Тула, 795 рублей. Гермошлем как раз про рубли пишет, что у него это вот за рубли купленный билет, 1000 до Санкт-Петербурга и обратно тоже за 1000. Свободно через обычный сайт, сами можете посмотреть. Летом и дома прекрасно, зимой в горы, сноуборд, чай с чабрецом, сверкающие склоны гор, летом на эндуриках прогоны по пересеченной местности, романтика, ёшкин кот, а не все эти ваши жаровни на пляжах. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Да, здравствуйте.
1: Да, ну вот в мае я был в этой несчастной труляшке недельку. Ну а так, вот то, что я написал, если бы открылся аэропорт, я бы точно 200% полетел бы в Крым. Не знаю, ну, наверное, он даже в октябре, скорее всего, не откроется. Видимо, в этом году. Ну, в этом проблема. Придется куда-нибудь, может быть, Абхазия, как вариант. Или снова вот эта пресловутая труляшка в октябре. Ну, наверное, Абхазия все-таки. Или, может быть, даже вот район Геленджика, в принципе, если начало октября. Как-то все, ну, все, все эти Пхукеты и прочее, это все в прошлом далеко. Поэтому теперь вот немножко другие маршруты. Вот так как бы. А в Эмиратах, да, в Эмиратах очень жарко даже и весной, там чуть ли не в конце зимы уже жарко. Ну, весной, в апреле очень жарко, это просто душегубка, в принципе, на солнце. Вот, так что, в принципе, ну, опять очень жаль, что вот уже, да, 5-й год аэропорт в Крыму закрыт. Ну, не только в Крыму, понятно, но вот в Крыму в частности. Это потому что очень хочется именно туда полететь. Ага. На Черное море.
0: Да, да.
1: Прекрасные, красивые места, это просто очень...
0: Да, это вот, правда.
1: Как-то вот даже из детства, что Крым – это край, который напоминает рай, так сказать. Отличное место. Ну, может быть, в будущем. Нет, не может быть, а в будущем обязательно можно будет туда снова лететь. Спасибо.
0: Спасибо. А Турляшка – союзник Украрейха. Страна член натовцев за евро. Это, кстати, по-моему, был прям вот без этих всех упоминаний звонок от Олега. Спрашивают, что такое Турляшка. Я подозреваю, что это Турция. Турляшка, ты как относишься к тому, что вот, твои родные места называли Турляшкой? По-моему, это должно быть обидно тебе. Все. Это, по-моему, у тебя только что появился кровный враг. Добро пожаловать в мир ненависти от Осипова. Турция от Анталии до Силеми в Эгейском море на машине с заездом во все приморские города и на пляже. Вся поездка под ключ $1600 плюс 50 тысяч рублей на билеты 12 ночей, пишет Фри. Дороже или дешевле обходится отдых в этих прекрасных краях? примерно так, $1500. А это нынче у нас сколько? 150 тысяч рублей, грубо говоря. Да? Без билетов. Просто, просто деньгу потратить. Просто кюфте покушать, правильно? Да, вот это вот все. ДНР навернуть. Ага, понял. Айраном запить. Чай с чабрецом попить. Да, я понял, хорошо. Так край это Краснодарский край, пишет Ренат. Ну, видите, вот тут битва пошла за этот слоган. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Хотел бы поделиться вот своей информацией.
0: Давайте.
2: Да, вылетаем в субботу в Сочи, оттуда уже до Абхазии. Перелет Аэрофлотом на четверых туда-обратно 150. Да. Разница с победой там 10 тысяч рублей. То есть да. Перелет, считаю, что достаточно дорогой. Ну и там отельчик, два номера, получается 200 тысяч рублей на 10 дней.
0: Да.
2: Ну, собственно, все остальное да. Дальше по расходам, да. Кто
0: 200 тысяч это за отель, 150 это за
2: да,
0: перелет.
2: Да, ага. И 150 там останется за 10 дней, уже не первый раз туда летаем.
0: 100%, поэтому, да.
2: Ну, в полмульта это все обходится, ребят. Да. Если честно, скрипя зубами, Абхазия-полмиллиона, то ли в голове надо что-то починить, что все стало очень дорого, то ли к этому привыкнуть, ну, соответственно,
0: а подождите, починить кому надо, вам или им?
2: Ну, себе, нет, себе, конечно же, да, мне, да. Пытался всего больше зарабатывать, но понимаю, что уже раньше получалось, сейчас как-то это, уже со скрипом все это.
0: Да.
2: Так что вот.
0: Ну, понятно, да, но... Соврал бы, если бы сказал, что не узнаю цены. Угу. Хотя Эдуард говорит, на четверых это нормально. Да, мы, кстати, упускаем момент, что там четыре человека. Все-таки. Четыре человека это... Что ты вот, Лазарь, ты пытался когда-нибудь четыре человека в отель заселиться? Ты не знаешь, что это такое просто. Заселиться вчетвером в отель. В отелях не бывает нормальных номеров на четверых. Это либо два номера... Либо это гигантский турбономер обычно. А гигантский турбономер это сильно дороже зачастую, чем два номера. Гигантский турбономер это все... Причем неважно где. Это везде такая проблема есть. Ты просто не знаешь, как это бывает. Турция дешевле, пишет Илья. Ну, вот, пока мы посчитали, что да, дешевле. Вот Илья пишет, два номера или два спаренных. Не в каждом отеле бывают два спаренных номера. Это тоже должен быть определенный отель, чтобы там было два спаренных номера. Я знаю, что вы мне рассказываете. Два номера, ну, это точно минимум два номера. Четыре человека все-таки. Зачем мне Сочи и Милан? Лучше всех ведь Татарстан, пишет Надир. Бомба, бомба. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте.
3: Андрей Шнайдер. А актуально по поводу прошлого года отдых? Или только про этот год?
0: А вы успели сравнить, может быть, с этим? Вообще было бы идеально.
3: Сравнить, честно говоря, не успел. Например, в прошлом году летали с женой в Эмираты в октябре. На двоих да. Получилось 6 ночей, 250 тысяч.
0: Да.
3: А в 22-м году те же Эмираты 150 обошлось, уже, наверное, 10 ночей. Ну, то есть, практически другие были, соответственно.
0: Эх, жалко, что вам не удалось сравнить, потому что вот сейчас сравнить... с тем, который в 22-м, да, там было первый пример, вот с 22-м, прошлый год и этот год, вот здесь как раз была бы самая веселая динамика цен, мне кажется. Есть у меня ощущение, что примерно к 22-му году все оно и откатилось. Потому что так-то в прошлом году Эмираты, ну, не репрезентативная штучка. Это как, кстати, слушайте, вот в прошлом году вложился в недвижку в Дубае. Да, вот в этом году вряд ли получится считать это инвестицией. А, «Балашиха дешевле будет», пишет Эдвард. Да не факт, кстати говоря, не факт. Смотря что делать в «Балашихе». Отели там дорогие, да? А ты откуда знаешь? Сколько стоят отели в «Балашихе»? А? Это что такое? Работал в отеле? Кем же ты работал? Что-то мне подсказывает, что не наблюдая сейчас ночного портье перед собой, а? Что-то мне подсказывает, что работа иная. Ага, вот понятно. Вот так вот потом и везут вот эти вот грязные свои балашихинские деньги в Анталию на родину. Да-да-да, понятно. Так, 2 сентября в Анапу на машине на неделю. Бюджет 150 тысяч, пишет Сергей. Звонят люди из однухи на окраине с ипотекой на полвека. Вас дома не кормят, матрас провален, продавлен, пишет Кодзет. Кодзет не понимает вот эти ваши все отдыхи за большую кучу денег. Явно не понимает он. Так, я прошел Египет во всех ипостасях, пишет Виталий Фили. Я посмотрел, звучит. Я посмотрел и курорт, и обычный Египет, который по-арабски называется Миср. Жуть, а не страна, нищета. Барана спокойно режут на фоне древних храмов, постоянные возгласы «Give me one dollar». Свои фунты они берут без уважения. Каир, конечно, город интересный, красивые мечети, очень классная каирская цитадель, пирамиды, сфинкс, весь древний Египет невероятно величественный, но вся эта нищета выбивает из сил. Единственное спокойное место в Египте — это Коптский храм у братьев православных, поэтому я от Египта потом отходил еще 5 дней в Омане. На четверых 400 тысяч — это совсем недорого, пишет Киткат. Вот, слава богу, 400 тысяч и слово «недорого» сошлись в одном предложении. Я рад, я очень рад за вас, за всех, что 400 тысяч это недорого. Искренне рад, правда. Я за то, чтобы все богатели. Не за то, чтобы все были одинаково бедные, а за то, чтобы все богатели. Поэтому правда, правда рад. Новый эндуро-мод на 300 кубов всего за 200 тысяч рублей, а эмоции на годы. Да ладно. Новый мотоцикл за 200 тысяч рублей? Это как такой себе какой-то, наверное, мотоцикл, нет? Эндуро эти мотоциклы... Эндуро — это который вот по горам, чтобы скакать, правильно? Вот эти вот. В игре GTA он назывался Санчес, этот мотоцикл. Вот давайте так, да? Это же они, правильно? Ну, они же супер разные бывают. Какой-нибудь эндуро от Дукати вряд ли будет за 200 тысяч, правильно? Какой-то, наверное, попроще. Парк, отель Дубки, Московская область, Воскресенск, на пятерых, 300 тысяч, жуть, слушайте, так это вообще по-божески. Вообще, я думаю, что Московская область, с точки зрения отдыха, это потенциально самое дорогое место на свете. Вот где нет никакого предела, за сколько можно отдохнуть, так это Московская область. Во всех этих загородных wellness-спа роял-резортах в Дубках, там бесконечное количество денег можно отдать. Я тут, кстати, уже как-то рассказывал, что когда был в Лужниках, я вот с тех пор так и не был в Лужниках. Там теперь еще парковка стоит 900 рублей на выходных, поэтому я, видимо, там и не окажусь в Лужниках в ближайшее время. Значит, гуляю я вдоль набережной вот еще 2 месяца назад и вижу какое-то странное сооружение, непонятно, что это. Там много всяких новых ресторанов открывается, еще чего-то. И вот какое-то напоминающее сооружение ресторан или еще что-то типа того, прям вот на берегу, в Лужниках. Еще раз, это Лужники. Это был стадион, пишет Виталий Фили. Нет, не совсем. На стадионе я на этом был. Я, ну, нахожу на картах, думаю, что это такое. А там, ну, какое-то название висит, название, я уже забыл, честно говоря, как это называется, не суть важно. Нахожу на картах, открываю, а это спанный ба-комплекс, спа-банный комплекс, получилось спанный. А, что, погнали? Погнали. Я еще самое интересное не рассказал, правильно? Спа-бани в Лужниках уже звучит. Согласитесь. А это спа-бани, которые строились с прицелом на нынешние Лужники, явно. Потому что в этом спа-банном комплексе отдохнуть меньше миллиона, мне кажется, там вообще невозможно. Просто денечек, это заехать с пацанами погулять. То есть снять бани, это все сотни тысяч рублей на несколько часов. Ну, ты там снимаешь и баню, и купель, у тебя там и бассейн. Это все на Лужниках. А? А это вот мне, пожалуйста, вы, товарищи, гостиница в Балашихе, расскажите. Это не я в этом бизнесе вершусь, кручусь. Это вот к вам все вопросики. Ляма ты с девками, если пишет Миша Николаев. Да вот как бы, по-моему, нет. Там и машины такие соответствующие стоят. Я очень удивился просто. Я подозревал, что бани могут быть тоже бесконечных денег стоить. Просто само место странное в Лужниках. Бани. Сейчас я найду, как эта история называется. Просто тебе покажу. Вам не буду рассказывать, потому что здесь пока никакого промокода нет. Не-не-не, я тоже. На это я не готов тратить деньги. Я еще и баню не люблю. А, бесплатно? Бесплатно, пожалуйста, да. Тогда промокодов будет, завались. Бесплатно, готовы вообще на все. Свяжитесь с нами, свяжитесь. Бот, Жерри Макс, вы думаете, для чего был придуман? У нас новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских БПЛА, летевших на Москву. В Перми горит емкость с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Как сообщили в Следственном комитете, тушение продолжается. Созданы два боевых участка. Задействованы ручные лафетные и пенные стволы. На месте ЧП развернули оперативный штаб. Сведений о пострадавших не поступало. По данным МЧС, причиной пожара могла стать разгерметизация системы охлаждения установки с последующим возгоранием. В России ужесточили контроль за производством лекарств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ позволит приостанавливать действие лицензии на такое производство на срок до 120 дней при выявлении критических нарушений. По просьбе производителя заморозку разрешения можно будет продлить еще на 60 дней. При этом запрос можно будет оставить только спустя 2 месяца с момента приостановки действия лицензии. Если за время заморозки нарушения не устранят, лицензия будет прекращена. Закон также предусматривает, что при выявление нарушений внеплановую проверку предприятия должны проводить в течение 72 часов. Обнаруженное некачественное лекарство при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. Павел Дуров прокомментировал временное удаление Telegram из App Store. Основатель мессенджера написал в своем канале, что один из пользователей отредактировал старое сообщение в публичном групповом чате и разместил измененный нейросетью незаконный контент. Он утверждает, что участники группы не смогли вовремя увидеть материал и отправить жалобу. По словам Дурова, этот пользователь был вымогателем. Такие мошенники размещают незаконный контент в сообществах, а затем сообщают о нем в Apple, если их владельцы отказались заплатить деньги. С практической точки зрения, незаконный порнографический контент в публичных группах Telegram не является системной проблемой. Наша модерация эффективно написала основатель мессенджера. Дуров отметил, что вымогатели нашли способ манипулировать правилами американской корпорации и вынуждают Apple чрезмерно реагировать на жалобы. Он считает, что это может произойти с любым приложением. Добавлю, Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. О погоде. В завершении выпуска сейчас в Москве плюс 25, завтра переменная облачность, без осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28, ветер слабый. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
7: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 4 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе, заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, обязательно что? Что еще надо сделать? Телеграм, Макс Дзен, подписка должна быть, и еще, это наши информационные ресурсы, еще сканируйте QR-код и добавляйте себе бота в мессенджере Макс, чтобы писать нам сообщения. Значит, нашел я местечко, проверил цены, а еще и вот Миша Николаев нам написал, сразу же он написал название. Справедливости ради, и говорит, значит, если что, я подтверждаю, все, что я сейчас его сообщение читаю, но я подтвердил это только что, я залез и посмотрел, сколько там стоят, значит, эти бани. 4 часа бани 150-200 тысяч, так оно и есть, действительно, ты снимаешь целый, как там это было, виллу это называется, вилла, вот, снимаешь виллу на 4 часа 200 тысяч. Правда, такая ровно цена. Поесть где-то 150, это на четверых, если что, 4 человека. В эту виллу. Каждый дополнительный человек плюс 10 тысяч всего. Дополнительный это кто, интересно? Это за десятку туда дополнительный. Ну, вот, значит, 150-200 тысяч поесть, где-то 150, если с легким выпиванием. Программы парения, массажи, вот, дополнительные люди. Короче, в лям где-то и встанет. Это в курилке рассказывали, он говорит, я рядом стоял, да? Конечно, конечно, так оно и есть. Ну, может быть, не в лям, но 1500 точно, если что, да. Червонец — это насрам, пишет Виталий Филий. Да, да, да, да, да. Таких людей единицы. Да, понятное дело, что единицы. Ну, такие люди есть, и они тоже отдыхают. Это же вообще, это там вот слоган такой у заведения. Не слоган, а при заходе на сайт, значит, там тебе пишут, сейчас я отмотать только мне надо, а то я сейчас бронирование еще, не дай бог, оформлю. Вот, значит, пространство, где банные традиции встречаются современными wellness-практиками, причем wellness кириллицы написано, и авторской кухней. Wellness — это же вообще... Да, смотри-ка, расценка есть там, вот... Не десяточка, а 50 в час. Там вот расценка есть, если что. Это wellness-практики, я имею в виду. Это тоже человек, который в курилке подслушивает очень, очень много. Значит, wellness это же вообще новое словечко такое, которое в мировую культуру вошло. Это вот что такое wellness-отель, например. Wellness от слова well, то есть сделать так, чтобы тебе было получше, чтобы ты чувствовал себя лучше. Новая wellness в Юрмале. Ужас. Значит, это такие места, где ты можешь вылечить свое выгорание, грубо говоря, современным языком разговаривать. Для новой проблемы, новые места, где эту проблему можно себе поправить. Все эти отели с спа-процедурами, бассейнами, йогами, медитациями и так далее. Вот это вот все wellness. И это же стало на самом деле стилем. Есть даже бренды одежды, которые паразитируют на этой эстетике. Это отдельная эстетика. Есть такой бренд, например, Sporty & Rich. Достаточно известный, я не помню, кто, то ли из Америки, то ли из откуда-то там, в общем, из огнивающих мерзопакостных стран, женщина, которая автор этого бренда. Изначально это вообще был просто, по-моему, журнал она собиралась выпускать на тему вот этих всех отелей. И к журналу прикрутила мерч со всей этой стилистикой. И в итоге мерч перерос, и журналы, вообще все, что только можно. Это вот определенные такие надписи. Ты 100% знаешь, как это выглядит тут у тебя здесь. Как будто это мерч отеля. Вот у тебя тут такие полукругами что-нибудь написано. Wellness, спорт, теннис, long life, я не знаю, там что-нибудь. В общем, вот. А я даже вот сейчас просто прочитаю что-нибудь. Я открою просто бренд этот, и все. И прочитаю, что они там пишут. А? Long life — это машина масла, да, я знаю. У кого что болит, называется. Слушай, вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
9: Алло.
0: Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Георгий.
0: Добрый.
9: Вот. Конечно, на нашей пенсии, но я не об этом хочу сказать, не будет все эти школы на отдых, ни Дубай, никуда, потому что не хватит. Но я хотел бы не об этом, Георгий. У меня вопрос вот вам, как вы считаете? Вот сейчас я прослушал, дальше, там президент подписал указ по поводу лекарств, там, значит, ужесточения. А я сразу вот хочу вот это. Вот идет реклама постоянно биодобавки. Лечат все буквально. Все. Только реклама идет, этого лечит, головную боль лечит, это все лечит, лечит, лечит. Вот, вот нету таблетки, только биодобавки. Как к этому реклама? Есть какая-то контроль за ними или нет? Что, ну, понятно, что это биодобавки, это биодобавки. Вы верите в это или нет? Вот.
0: В биодобавки? Я не знаю, честно, что вам должны это сказать. Верю ли я в биодобавки? Ну, какие-то биодобавки могут быть полезными, какие-то, наверное, не очень. Я вот так к этому отношусь. Я не особо лезу в биодобавки. А вот, пожалуйста, значит, у них тут надписи такие. Значит, Polo and Rocket Club, Sporty and Rich New York, например. Просто на кофте. Никакому клубу, на самом деле, никакому спортивному это не относится. Или надпись Sporty and Rich Country Club. Country Club. Это, ну, типа ты, у тебя, ты old money, во-первых, да, давайте термины новомодные. Ты должен быть old money, и ты должен отдыхать в Country Club, естественно, каждый уикенд ты туда приезжаешь всей фамилией со своим бойфренд или girlfriend, в зависимости от того, это просто в основном женский бренд, это женщины носят эту историю, да, там вот у тебя wellness и spa практики, details and fabrics, естественно, куда же без них, вот, health and wellness club, вот, sporting rich, это целая эстетика, это просто одежда. Но wellness, слово супермодное, и действительно существуют все эти отели, которые специализируются на том. То есть раньше у нас как было? Два вида отдыха, в принципе, да, у тебя. А, ну нет, стоп, есть наше русское слово wellness-то, которое всем нам с вами известно. А? Нет, не Бали, санаторий. Это, конечно же, санаторий, в принципе, так-то. Это санаторий. Но санаторий звучит как-то непривлекательно. Поэтому wellness звучит намного богаче и очень old money. А old money нам всем очень нравится. Old money — это вот то, что надо. И все это very-very affordable, пишет Ник Батулин. Absolutely not. Это absolutely not affordable. Affordable — это даже санаторий. Санаторий. Давно пытались попасть в санаторий? Санаторий — это вообще не affordable. Санаторий — это... Это уже Wellness Country Club, честно говоря, никакой не санаторий. Да, в санатории клизмы делают, это не wellness. По факту это очень wellness, да. Wellness имени Ворошилова. Ну, не ложится одно на другое. А лучше здравница. О, здравница. Да, здравница. По факту это ровно оно и есть, на самом деле. Но нынче модная штука. И вот баня в Лужниках, это тоже уже не баня. Спа wellness практики в сочетании со средиземноморской кухней. Падки мы на эту вот всю чушь, честно говоря, да, на эту ересь. Слово санаторий нас уже как-то и не устраивает. А wellness практики я где-то натыкался, как раз, по-моему, когда изучал вот историю этого интересного бренда, он запустил целый тренд бренда одежды. Там на самом деле ну, прям реально надо журналистское расследование. Ну, журналистских расследований на эту тему уже масса. И объем рынка конкретно вот этого вида отдыха, то есть не, как я говорил, раньше было два вида, но потом я вспомнил про санаторий, но те два вида, которые я имел в виду, это поваляться на пляже и просто как курица-гриль, да, немножечко подрумяниться с разных сторон. А второй вариант это был идти стирать значит, ноги об асфальт, гулять по каким-то историческим местам. Не пляжный отдых. А вот этот вот новый вид отдыха, он не новый, он просто входит в моду, он обогнал по объему заработанных денег уже, по-моему, какой-то из видов туристического направления. То есть это там безумные какие-то миллиарды, сотни миллиардов долларов по всему миру. И это туда ездят, это все очень дорого, и туда ездят как раз на ретриты. О, слово ретрит, я забыл. Вот, еще на ретриты как раз люди, которые выгорели невероятно от своей hard work значит, в офисе. Пальцами прошу в меня не тыкать, товарищ партье Балашихинский. Сергей пишет, да-да-да, не надо, не буду я это. Электрофорез тоже туда, электрофорез тоже туда. Электрофорез — это очень wellness. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: В этом году мы обломались, не поехали так, в основном ездили на машине, ну, от Сухума до, забыл, как этот мыс называется в Крыму, как бы были много где. Ну, на машине четвером, двое детей у меня.
0: Да.
10: А так, да, четвером есть куда-то лететь, я вот согласен, раньше как-то зарабатывалось проще на отпуск. Реально, намного проще. Сейчас просто нереально, ну, дорого, очень. Uh-huh. И чем это обусловлено, я не понимаю. То есть вот развитие нашего, как сказать, отдыха на нашем побережье оставляет желать реально лучшего. Люди в большинстве своем, процентов 90, могу смело сказать по своему опыту, просто хавают деньги, но не вкладываются, не хотят. Вот было одно место, нашли в Крыму, да. Мини-гостиница там. Ну, не буду рекламу давать, они не нуждаются в рекламе. Там реально вот они стараются, то есть с ним приятно ехать. Их работа аниматор не хуже, чем в Турции, хоть я там и не был, и не буду, потому что я, не знаю, я ни туркам, ни арабам не приемлю. Я лично мои убеждения, и они давно у меня еще... Ну, совершеннолетие, со 17 лет была возможность ехать, я к ним нет. Я в тот же Узбекистан бы съездил посмотреть Самарканд, Бухару, древние города.
0: Да.
10: ну, а вот к ним не поеду даже бесплатно.
0: Ага, хорошо, понял вас. Ну, про Самарканд уже тоже как-то говорили, что нынче модная история. Всем что-то хочется в Самарканд. Мы вот, у нас тоже друг есть, который все очень хочет в Самарканд съездить. Нереально дорого, а народу во все направления битком. Да, да, да, это меня, знаете, и радует. Я правда рад этому. Это значит, что у людей денежка есть. Люди едут. Везде, в любых ценовых категориях, подите, забронируйте. Я думаю, вы думаете, я сейчас захочу вот эту вот виллу, если вдруг забронировать? Да, не надо смеяться. Ну, вдруг, вот если мы захотим забронировать, мы что думаете, сможем? Ты думаешь, так легко? Я уверен, расписано все. Набирай. Поехали. Ну, но сразу скажи, что он, да, то промокодик все-таки, да, какой-нибудь. После таких счетов в этом велнесе у тебя начнется что-то новое. Выгорание покажется золотым временем, пишет Гермошлем. Мне Эдвард, мне понравилось, что он написал. Он говорит, сейчас бы, эх, сейчас бы кислородного коктейля. Это кислородный коктейль. Видел? В велнес-клабе. И стоит это? А, 200 рублей, ладно еще. 200 рублей как будто. Я думал, там, рублей 600-700. Вот. Надо, у нас есть сеть одна кофеен, которая продает все втридорога. Вот им надо предложить кислородный коктейль и цену зарядить хорошую. Надо вводить кислородный коктейль назад в моду, я считаю. Кислородный коктейль — недооцененная штука. А, так, на самом деле народа мало. А, просто мест очень мало, пишет Игнат. Кислород смузи. Оксиджен смузи. Ох, сейчас мы надпись на кофту придумаем. Оксиджен смузи Country Club. А? Все, и продаем. Уже свитшот стоит 25 тысяч. Уже есть. В Анап съездил на 21 день. 600 тысяч с дорогой сетевой четверкой. Все включено вчетвером. Два взрослых, два ребенка. Я советую слушателей сеть отелей на А. Но не скажу полное название. Сеть отелей на А. Как будто хочется добавить после этого крутите барабан. Потому что я прям вот теперь... Ты понимаешь, о чем идет речь? Сеть отелей. Я прям не так сильно хорошо разбираюсь в сетевых отелях. А это зарубежная сеть отелей? Или отечественная? А одну сеть зарубежная? Или это не зарубежная? Я вот, честно, мой собственный вопрос мне не очень помог. Но одну сеть я придумал. Одну сеть я придумал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
11: Да, Георгий, добрый вечер.
0: Добрый.
11: Прикольная тема, конечно, подняли по поводу оплаты и отдыха. Ну, знаете, то расскажу, даже задумался, сколько мы в августе едем в Питер вчетвером. То есть я с женой, двое детей. Мы выбрали поездочку на машине, просто так, действительно дешевле. И вот даже вот с вами сейчас можно посчитать. Отель бронировал заранее на Васильевском острове. Получается, у меня двое совершеннолетних детей, два номера. Получается, у меня отель получился где-то около 100 тысяч рублей на 5 дней. Это два номера с завтраком. Ну, отель хороший, завтрак хороший. Получается, дорога у нас получается, да, на машине, по платке, ну, где-то туда-обратно, это в районе, наверное, сколько, 15 тысяч рублей, да?
0: Это, вот. Ну, это еще раз, это какое направление?
11: Санкт-Петербург.
0: А, Санкт-Петербург, ну нет, не 15, меньше.
11: Сколько? Ну, около 7 тысяч вроде в одну сторону получается.
0: По-моему, в районе 12. Ну да, хорошо, ладно, давайте. А,
11: ну,
0: да.
11: Ну, 12, да. То есть так, 12, да. Соответственно, с учетом того, что в гостинице только завтрак, то есть покушать где-то четвером, я не беру, что там бокал какого-то там легкого алкогольного напитка выпить, то есть это где-то около там, ну, 7 тысяч рублей просто покушать, где-то прием пищи, да, будем так говорить. То есть за 5 дней получается, плюс еще в дороге постоянно какие-то мороженки покупать, то есть все равно получается достаточно дорого, и если бы не тот случай, то что я отель купил где-то месяца 3 назад, наверное, оплатил его, то выходило бы достаточно дорого, и получалось бы, наверное, тоже около вот на 5 дней около 350 тысяч рублей. Ну, что там, экскурсии, там прокатиться на кораблике, на обычном, не то, что вот эту яхту брать.
0: Да, да, да.
11: То есть около 350 тысяч на 5 дней, на четверых. Ну, взрослые дети, то есть имеется в виду, ага, 18 лет. То есть вот так вот. Но Питер, как бы, мне кажется, того стоит, но дорого.
0: Ну да, Санкт-Петербург вообще стоит всего. Ну, по-разному может в Санкт-Петербурге, в принципе, отдыхать. Ну, цены понятны, да. Осипов очень сильно одурел с таких цен. А Григорий Санкт-Петербурга нам прислал, посмотри, я тебя прошу на эту картинку. Когда кружка отдыхает лучше, чем ведущий. Наша кружка у него, подаренная, ну, термокружка. Ну, на моем экране посмотри. Вот он у меня здесь. Да подойди, просто посмотри, господи, что? Ты боишься распугать всех наших зрителей? Хорошая, да, хорошая кружка. Посмотри, как она себя хорошо чувствует. Эх, да, меня жалко, никто вам не разыграл. Я бы сейчас на море отдыхал бы, вообще класс был бы. Шаверма 300 рублей стоит, двойная, солевое направление, а соли, ну, я имею в виду бассейны с соленой водой, это очень wellness. Это очень wellness. Это, получается, мы такое... Да. Ходить питаться в узбечку. У нас порция плова, шурпы 350 рублей. Отвал башки, от пуза наешься. Кому не хватает на Анапу или Питер, можно рассмотреть эконом-отдых на Бали, пишет Дмитрий. Рекомендую в Душанбе сгонять. Значит, отели. А, убежало у меня. Вот про Душанбе. Но вот видите, Душанбе открылся направление. Я мало, вот сколько мы сейчас обсуждаем, я мало слышал, действительно. Я мало слышал про Таиланд. В Таиланде вообще сейчас что, сезон, нет? Или там сейчас сезон дождей? Ну, все равно мало слышал что-то про Таиланд. Особенно тут были какие-то последние жуткие новости про Таиланд. Да, ну, они вроде как пытаются этот вопрос дипломатично решить, но все равно. Мало слышал про Таиланд, достаточно мало слышал про Турцию. Слышал, но достаточно мало. И все вот, обратите внимание, какие-то такие. Ну, вот, в моем понимании, это новое направление для летнего отдыха. Санкт-Петербург. Как тебе направление для летнего отдыха? Но оно новенькое для лета. Хотя, в моем понимании, Санкт-Петербург прекрасно подходит для летнего отдыха. Это не пляжный отдых. Но как город, куда съездить, все. Нишевый wellness. Электроугли, электросталь, электрогорск, электрофорес. Это получается очень-очень найс название. Для того, чтобы там немножечко устроить себе чилаут. Чилаут лаунж зону. А? Как заговорил, как же мне нужен wellness спа. Срочно, срочно звони, бронируем. Бронируем. Главное, чтобы, узнай, пожалуйста, чтобы оплата была постфактум, а не до. Чтобы мы успели быстренько, 900 рублей или сколько там, да, получится, мы там отдохнем. Мы, наверное, все 4 часа не просидим, мы пораньше уедем, чтобы они не успели нас палить, и бегом оттуда, с территории Лужников. Можно даже вплавь, честно говоря, платить 200 тысяч за съем какой-то там... О, пресс-тур! Фуф, пресс-тур, готовь карту, мы едем. Мы едем устраивать пресс-тур. В Таиланде опасно, там женщин подделывают. Кстати, про Китай ничего не слышал. Про Японию. А Япония, судя по всему, накрылась как выгодное направление. Они там начали иену поднимать с колен. В ближайшее время перестанет быть выгодно. Но японцам и хорошо, японцы особо этих туристов не любят. Хотя денег, я думаю, они им завозили прилично. Но народ едет, народа денежка есть. Меня это радует. И слава богу, я за вас, за всех рад. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант», хотя как бы сюда легла хорошо рубрика про путешествия, но не сегодня. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
12: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
13: Артишок – это многолетнее растение, принадлежащее к семейству астровые, которое нашло широкое применение в мировой кулинарии благодаря богатому вкусу и удивительным свойствам. В пищу употребляют не раскрывшиеся корзинки будущих цветков, и несмотря на давнюю историю их использования поварами разных стран, артишок до сих пор сохраняет свой ореол загадочности. Кроме того, растения включают в состав медицинских препаратов и косметических средств. Историки говорят о том, что родина артишока – Средиземноморье. Еще его выращивали с давних времен на Канарских островах. Но именно римлян нужно благодарить за артишоки. Считается, что они первыми стали их заготавливать, маринуя в меду, уксусе и тмине. В Россию семена привез Петр I. Писали, что он не желал садиться трапезничать, если к столу не подавали артишоки. Сегодня трудно поверить, но к концу 19-го, началу 20 века такое растение можно было увидеть практически в каждом дворянском огороде в средней полосе и на севере Российской империи. Самая ценная часть – цветоложе. Ее нередко подают как самостоятельное блюдо. В Средиземноморье артишоки фаршируют панировочными сухарями, травами, помидорами, чили и оливками. Листья едят, обмакивая в соусы. У этой части растения вкус не столь выразительный, как у цветоложа. Поэтому соус играет ключевую роль. Вкусен артишок со сливочным маслом, только что растопленным, еще горячим. Можно подать к нему соус берне или голландский. На юге Франции листья обмакивают просто в майонез. Практически невозможно представить, но из артишоков делают даже десерты. Очень необычными получаются бутоны с корицей и лакричным джемом. Такие добавки убирают горчинку и подчеркивают сладость растения. Еще его можно сочетать с шоколадом. Кстати, существует определенный алгоритм подачи к столу и употребления артишоков. Обязательно нужно подготовить емкость с водой и лимоном для мытья рук, полотенце. А еще тарелочку или поднос под несъедобные части. Едят артишоки только руками. Приятного аппетита!
14: Провиант!
8: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Сергей Лавров. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Глава государства утвердил состав российской делегации. В нее, помимо министра иностранных дел, войдут замглавы МИД Александр Алимов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности Международной Организации Василий Небензя и председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. МИДу России поручено утвердить состав советников, экспертов и техперсонала, которые войдут в делегацию. Добавлю, 81-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 8 сентября. В центре Москвы на Долгоруковской улице сгорел автомобиль «Форд». Пожарные службы столицы потушили машину. По предварительным данным, никто не пострадал. Как рассказали в Дептрансе, возгорание произошло в районе дома номер 6. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, а также скорая помощь. Как отметили в правоохранительных органах, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки автомобиля. Мужчина получил ранение в результате удара ВСУ по Белгородской области. У мирного жителя зафиксировали осколочное ранение плеча и ног, сообщили в оперативном штабе региона. Как рассказали в ведомстве, беспилотник ударил по грузовому автомобилю в поселке Борисовка. Транспортное средство получило повреждения. Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу номер 2 Белгорода. Николай Басков награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что певец удостоен государственной награды как артист-вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Курс валют на среду. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 81 рубль 13 копеек. Курс евро завтра 93 рубля 58 копеек. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас по-прежнему плюс 25 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. Ветер слабый. Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
16: Реклама.
17: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
20: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
19: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
14: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет, здравствуйте, это Радио Академия, говорит Москва, я Борис Чернышов. Сегодня будем говорить о самом интересном из мира образования, не только с нашим экспертом. Напомню, как можно стать нашим собеседником, поучаствовать в разговоре, прислать комментарии, мнения, идеи. Все сделать это очень просто. СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм для сообщения, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94.8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мы есть в Дзене, говорит Москва. Я есть в... Много где есть. Вы можете меня и в ВК найти, и в Телеграме. Везде Чернышов. Поэтому пишите, ваше мнение очень-очень интересно. Дорогие друзья, представлю гостя сегодня. У меня в гостях Арсений Сергеевич Алюбеков, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа, режиссер, художник-постановщик анимационного кино. Арсений Сергеевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех приветствовать.
1: Давайте поговорим про интересное, то, что нас во многом окружает с самого детства, и про анимацию, и, наверное, про то, что когда мы чуть взрослеем, нас будет окружать, и наших детей будет окружать повсюду, повсеместно, про искусственный интеллект, про новые технологии, как формируется смысл, и все это, мне кажется, очень интересно. Но самый первый вопрос, наверное, про то, как сильно поменялась анимация, как готовят специалистов по анимации, потому что, ну, вот многие знают те или иные мультипликационные фильмы, анимационные фильмы там, азиатского происхождения. Многие знают мультипликацию, которую делают гиганты в Голливуде. Видят и наши продукты очень интересные. Это «Маша и Медведь» и другие вещи. Вот что сейчас интересного нового? И вообще, насколько российская анимация, потому что мы помним все и всегда говорят, вот мы даем нашим детям сначала смотреть то, что мы смотрели в детстве, советские мультики, полный смысл, про все хорошее, про все замечательное, а сейчас ничего нету, кто-то бегает, прыгает, там, ножками дрыгает, да и все, и никаких смыслов там нету, вообще смотреть это невозможно, это разрушает мозг и другие всякие вещи, термины подкладывают, наверное. Мое знакомство с анимацией как уже отца состоялось в современной анимации, с
2: песенки с анимационным клипом про акулу, про ребенка-акулу, и который набрал большое количество просмотров в разных сетях. А вот что сейчас происходит?
21: Ну, самое интересное, конечно, это связано, наверное, с искусственным интеллектом. Он, так сказать, ворвался во все сферы деятельности. Где-то он уже очень давно существует, где-то, наверное, не так давно, но и в анимации тоже уже его много. Но, наверное, чуть-чуть издалека начнем. Само производство анимации, конечно, сильно изменилось. То есть в суете дней я, наверное, вот уже говорил, что как-то не фокусировался на этом вопросе, на самом процессе, да. На самом деле он претерпел очень большие изменения. И 20 лет назад еще, как говорится, на пленку снимали, а сейчас уже у нас компьютерные технологии, более того, и нейросети. Вот. И называют еще, конечно, искусственным интеллектом, но я не сторонник.

0: детей и для более взрослого поколения с какими-то определенными смыслами заложенными. И оно отличается еще в плане различных стилистик. Там кукольная анимация, рисованная анимация, пластилин, перекладка полуобъемная такая. И все эти технологии, они требовали, конечно, очень серьезного подхода, серьезной подготовки. То есть принципы создания анимационного произведения, они, конечно, не изменились. У нас есть вот подготовка, сам съемочный непосредственно период и потом постобработка, там, монтажно-тренировочный период, как это называется. Вот. И, например, раньше, если мы вспомним, да, как технологии у нас все это делали, у нас рисованный мультфильм, он состоял там из нескольких фаз производства, там фазовка, прорисовка, но в итоге все сводилось к тому, что у нас был прозрачный такой лист пластика, целлулоид назывался, и на нем уже раскрашивались персонажи. Этот лист, это был отдельный кадрик, и его снимал оператор в цеху съемки. И вот одна серия, например, «Ну, погоди», занимала в районе там 6500 этих листов кальки, и нужно было там прям целое складское помещение, чтобы все это складировать. А сейчас нам достаточно небольшой флешки, на которой уже, значит, помещаются гигабайты информации. Анимация сама, да, вот анимационное кино, тут еще тоже важный момент, анимация, мультипликация, это слова-синонимы, и просто пришедшие из разных языков и обозначающие примерно одно и то же. Анимация — это у нас оживление, мультипликация — это распространение, как бы вот увеличение, там, клонирование, то есть это такие условные обозначения технологий, вот, ну, как бы синонимичные значения. И непосредственно сама вот анимация сильно зависит от технологии, то есть кинематограф сильно зависит от технологии, и сейчас у нас технологии дошли до того, что, в принципе, как бы у каждого человека в кармане есть устройство, которое позволяет сочетать в себе все процессы создания фильма, целая такая мобильная киностудия, вот. Но, конечно, нужно грамотно к этому подходить, и небольшое обучение все-таки нужно. Тем более, что сейчас все уже, можно сказать, продвинутые, могут этим пользоваться. Но вот вы сказали по поводу смысла, да, как вот они формируются. Здесь нужна база обучения, нужно изучать мировую художественную культуру, литературу, и тогда могут получаться такие уже выразительные вещи с сложными, заложенными, интересными смыслами. То есть не только какой-то развлекательный контент, к нему тоже, конечно, нужен подход, вот, но для того, чтобы что-то уже было, скажем так, более серьезное, более спокойное, такое вдумчивое, нужно вот работать со смыслами, учиться их формировать, и они, естественно, берутся из эмоций, из вот культурных слоев, которые уже сейчас есть, и это нужно изучать, смотреть этим, наблюдать за ними.
1: А спрос сейчас на какой формат? Потому что представляется и кажется, что упрощение становится нашим всем. Упрощение повсюду вообще, в целом, в культуре. Упрощение в, причем в массовой культуре, я сейчас вот так вот назову, нету ощущения, что как-то есть спрос на какие-то долгие диалоги, рассуждения в кадре. Есть скорее какой-то запрос на экшен, и чем больше этого экшена выделяется, больше какого-то дофамина, и это привлекает и новых зрителей среди детской аудитории, среди взрослой аудитории, и повсюду, повсюду, повсюду.
0: Ну, я так скажу, что мы все-таки в учебном заведении боремся за смыслы, за какой-то культурный продукт, который будет не только на потеху, вот, но и с какими-то тоже вещами интересными. Причем не то, что мы боремся, да, скорее пытаемся вот направить студентов для того, чтобы они делали какие-то выразительные, интересные вещи на основе, например, какой-то отечественной культуры. Это вот тоже интересно найти какую-то либо сюжет, либо какую-то технику на основе какого-то вот художника попытаться разработать и сделать вот анимационное или мультимедийное произведение. По поводу того, что сейчас, конечно, спросом пользуется, трудно сказать. Ну, всегда какого-то рода такой развлекательный контент, который такой положительные эмоции какие-то несет, он всегда пользуется популярностью. Люди очень любят радоваться, смеяться по сравнению с тем какими-то сложными вещами. Вот, поэтому большая степень, наверное, такая детская анимация для детей.

0: детского и такого подросткового возраста, она больше популярна. Вот. Но это не значит, что другая анимация, она какая-то плохая, то есть другое анимационное кино какое-то там плохое или неинтересное. То есть в зависимости от того, что хочет зритель. Сейчас такое большое количество вот этого самого анимационного контента, что, в принципе, каждый может найти себе что-то по душе. Потому что вот я говорю, что очень легко сейчас делать анимацию в плане именно технологий. Тем более, что сейчас вот нейросети, да, у нас очень-очень многое берут на себя уже. И практически каждый уже может какие-то даже короткие анимационные фильмы создавать.
1: А как готовят специалистов? Вот как происходит подготовка специалистов у вас на факультете виртуальной реальности, искусственного интеллекта, Института анимации и цифровых технологий ГИКа? В целом, как проходит подготовка? Это вот как в мультфильме «Падал прошлогодний снег» и лепит из пластилина. Это, конечно, сейчас, конечно, огромная работа с графикой на компьютере, другие вещи. Но вот просто интересно, как вот обучение, там же бакалавриат, наверное, 4 года обучения, или сразу специалист?
0: У режиссуры 5 лет.
1: 5 лет. Вот что в 5 лет вкладывается, как это происходит? Понятно, что есть там дисциплина общегуманитарного спектра, вообще все те дисциплины, которые во всех университетах универсальны, но вот что такого особенного, специального, технологичного, может быть, сегодня, или наоборот, есть возможность попробовать себя в разных техниках, как происходит это?
0: Ну, начнем по порядку. Я бы так сказал, что в ГИК хорош тем, что он совмещает накопленный опыт и современные технологии. И в этом как раз я вот тоже вижу будущее, постепенное такое вот соединение опыта, накопленного за прошлые поколения, и современные технологии, которые вот в процессе производства участвуют, и появляются новые технологии, которые снова вот в процессе производства участвуют. Ну а по поводу, значит, вот специалистов, самый молодой факультет во ВГИКе относительно недавно был еще факультет анимации и мультимедиа, и на нем были режиссура анимации, направление подготовки, режиссура мультимедиа и художники анимации и компьютерной графики. Вот, и 2 года назад был создан факультет виртуальной реальности и искусственного интеллекта, и на нем еще 2 направления подготовки. Это режиссура интерактивных медиа и голографии и художники виртуальных персонажей в виртуальном пространстве. Здесь как получается? Анимация — вещь довольно сложная, и нужна команда. То есть чем больше команда, чем она подготовленнее, чем она яростнее, так сказать, работает над проектом, тем быстрее проект создается, потому что анимационный проект, он требует больших усилий технологических для создания и, естественно, временных. Вот, обычно там вот мультфильм 5 минут, грубо говоря, мы делаем вот в районе года. В зависимости от стилистики, естественно, то есть есть нюансы, их много, но в среднем вот где-то год, 9 месяцев на производство анимационного фильма уходит. Вот, если проект с нуля. И, соответственно, вот я сказал, да, на факультете мультимедиа у нас режиссура анимации, режиссура мультимедиа и художники анимации и компьютерной графики. То есть, в принципе, как бы художник, художественное видение, оно в основе. Вот у нас как вообще выглядит анимационный проект, как выглядит подача, например, заявки на создание анимационного проекта. У нас есть описание идеи. То есть, это должна быть краткий вот синопсис, краткий, может быть, литературный сценарий, режиссерская экспликация, где описаны смыслы, да, вот того, что вкладывается в анимационное произведение. И, естественно, должны быть эскизы того, как это будет выглядеть, если мы говорим об анимационном фильме. У мультимедийного проекта примерно то же самое. Вот, еще там, например,
1: подбор актёров. Мультимедийный проект. Что это такое? Вот на примере это.
0: Да, анимационный проект, в общем-то, все понимают, и мультимедийный, что это за зверь такой. То есть у нас, в принципе, есть вот такое вот в широком понимании кино. Когда мы говорим кино, все сразу понимают, о чем речь. Когда мы говорим об анимации, тоже все понимают, о чем речь. А когда мы соединяем эти две вещи, то у нас получается нечто третье, которое берет самые выразительные и лучшие качества от одного и от другого.
1: Ну где мы можем встретиться с этой мультимедией?
0: Да сейчас, понимаете как, уже границы сильно размылись, и мультимедиа, оно практически везде. То есть любой фильм с какими-то эффектами трехмерными, там какой-то графикой трехмерной, уже это практически мультимедийный проект. Вот, то есть вот есть у нас кино, мы снимаем, потом хотим, чтобы наш персонаж там перешел в какую-то другую реальность, там увидел что-то, и это уже с помощью эффектов как раз делается, это вот и есть мультимедийный некий момент. Мы объединяем компьютерную графику и какие-то выразительные анимационные вещи со съемочным материалом, и это вот уже нечто третий смысл. Как говорится, есть шутка, чтобы было еще веселее, я пошел домой за ружьем. Вот это вот некое ружье, которое позволит зрителю получить дополнительные эмоции.
1: А вот вы из направления подготовки перечисляли режиссуру голографии. А что, что такое голография? То есть это как в «Звездных войнах», когда император Палпатин, по-моему, так его называли, появлялся вот в каком-то...
0: Да, был такой злодей, да.
1: В тубусе, я не знаю, как это назвать. Вот это голограмма, как нам кажется. Или это условное шоу дронов, которое используется, когда какой-то объект появляется на небе. Это тоже голограммы. Что такое режиссура голографии в этом плане?
0: Да, режиссура интерактивных медиа и голографии, как раз новое направление подготовки. Вот 2 года назад был создан факультет. И почему вообще он создан? Потому что много, собственно говоря, вот внешних вызовов и от индустрии, и вообще из-за количества и объема появившихся технологий нужно это все как-то осваивать, направлять людей. То есть есть вот сейчас различного рода мультимедиа-проекты, где зритель уже непосредственно соприкасается с процессом либо просмотра, то есть как-то на это влияет. Вот какие-то различного рода интерактивные выставки. Там, я не знаю, вот даже компьютерные игры то же самое. Это интерактивные все проекты. И это надо тоже делать с точки зрения норм художественного вкуса, а для того, чтобы делать с этой точки зрения, нужно все-таки какой-то процесс обучения пройти. Научиться вычленять главное, искать как-то интересные темы, работать с графикой. Непосредственно больше должно быть в процессе обучения компьютерной графики, потому что, в широком смысле, потому что сейчас любой проект, вот кино, анимация, без компьютерной графики никак не обойтись. Она в любом случае присутствует, даже если речь идет о каком-нибудь обычном сериале, где главный герой ходит по городу, там все равно в какой-то степени присутствует некий клинап для того, чтобы картинку почистить от лишних деталей. То есть работа режиссера — это тоже очень такая сложная вещь, потому что нужно следить за большим количеством мелочей, от композиции в кадре до непосредственно создания вот самих каких-то эффектов, которые будут дополнительно логику фильма простраивать или направлять внимание зрителя на какие-то моменты. И это все нужно учитывать, и для этого как раз вот создан факультет новый. И с художниками виртуальных персонажей то же самое, потому что сейчас очень много таких виртуальных проектов, да, как компьютерных, где уже нужно больше фокусировки художника непосредственно через компьютерные программы какие-то, через работу с компьютерными программами выводить на вот нужные аспекты самого фильма. То есть в классическом понимании художник сейчас меньше как бы применяется, чем вот специалист широкого профиля, который знает и программы, и как бы мировую художественную культуру, и на основе этого может вот какую-то визуальное решение какое-то разработать. Вот, это сложный процесс, и у художники учатся 6 лет, у них 6-й год — это диплом, вот, и вот художник, он такая основа, но, опять же, по моему мнению, все идет вот от эскизов, от понимания того, как будет выглядеть кино, но у меня просто первое образование живописно-педагогическое, и нейросети для меня особая боль сейчас, вот, поэтому я смотрю так с точки зрения вот визуального решения.
1: То есть нейросети сейчас вытесняют все это?
0: Ну, не то чтобы вытесняют, вот я, как бы, у меня первое образование живописно-педагогическое, я 6 лет учился вот рисовать по классической схеме, у нас рисунок, живопись, композиция, этюды в городе, то есть вот импрессионистический подход к созданию изображения, вот мы эту краску месили, а тут некая нейросеть, которая за буквально даже не минуты, а секунды может создать, ну, практически все, что вы хотите по вашему запросу, и в той стилистике, в какой вы хотите, ну, условно сейчас, да, есть нюансы, но вот, и с некоторой грустью я на это смотрю, на все, но с другой стороны, вот, что мне, например, в этом во всем нравится, то есть я вспоминаю моменты, когда вот я учился в художественном училище, и мы, у нас был там выход, там обычно как делится по темам, там практика определенная, там городская, там природная практика, и вот мы, например, в городе пишем какие-то этюды, и подходят люди, естественно, смотрят, и некоторые люди с такими грустными глазами подходят на это все, смотрят и говорят, да, вот я когда-то тоже там в детстве рисовал, но как бы понятно, что такая рутина захватила, угу. и человека от творчества отодвинула. А нейросеть — это тот инструмент довольно быстрый в освоении, который позволяет снова вот эту искорку творчества человеку вернуть. Да, с определенными нюансами, то есть там свои, как говорится, проблемы, которые могут возникать, но вот эта вот искорка творчества, мне кажется, очень такой интересный момент, что каждый может вот что-то попробовать, свои силы какие-то в этом во всем.
1: Ну, здесь скорее текстовая какая-то вещь. Я думаю, во второй части мы, знаете, что обсудим, мне кажется, после выпуска новостей. Вопрос, связанный с тем, что вот мы часто загадываем, что ту или иную специальность заменит искусственный интеллект. Я не так давно был на одном семинаре, и было предложено и 5 вариантов сравнения, кто сделал ту или иную картину, написал ее, человек или искусственный интеллект, человек или искусственный интеллект. И был третий вопрос, обе искусственный интеллект, оба человек, там, третий, четвертый вопрос. Я из 5 раз не угадал ни одного, и это тоже, кстати, такой для нас, для всех вызов скорее культурологический, и вопрос в том, что человек вымещается из самого главного, мне кажется, что есть у нас, это создание смыслов, создание какой-то красоты. Мы лишь текстовым форматом можем предложить. Вы знаете, как мне было сказано, тоже лекция была одна очень интересная, что человек в культуре кино закончился в момент, когда машина смогла создать образы даже сильнее, чем человек мог себе представить. Рассказывали про «Властелин колец», про фильм, когда там много было сделано графикой, большую часть, что вот это был настолько эффект серьезный, что вот такие выводы делали культурологи. Поэтому тем у нас много, будем во второй части, может быть, и об этом говорить, и о том, что будут предлагать наши слушатели, уважаемые зрители, если вы смотрите нас на YouTube-канале. И также ваши вопросы очень надеемся принять. Друзья, очень легко это сделать, как я уже в самом начале эфира говорил. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. YouTube-канал говорит Москва. В Дзене говорит Москва. В Телеграме Чернышов, в ВК Борис Чернышов. Друзья, еще раз представлю гостя сегодня. У нас сегодня с нами в эфире Арсений Сергеевич Алибеков, декан факультета виртуальной реальности, искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИК, режиссер, художник-постановщик анимационного кино. Но мне кажется, у вас самый молодой факультет, судя по названию. Да. И как набор?
0: Ну, набор, естественно, вот недавно мы прошли через это, и сколько, в третий раз получается. Много очень талантливых ребят. Естественно, набор — это такое очень тяжелое время всегда, потому что выбирать всегда тяжело. Вот. Много очень талантливых.
1: А сколько человек поступило?
0: А, на факультет, значит, направление подготовки режиссура интерактивных медиа и голографии 13 бюджетных мест, вот, потому что факультет новый, его нужно как-то развивать. У художников мест поменьше, получается 5.
1: Ну вот давайте об этом во всем поговорим уже сразу после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Перми локализовали возгорание на производственном объекте. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Угрозу распространения огня на соседние здания удалось предотвратить, сообщили в МЧС. В министерстве рассказали, что на месте ЧП работают 94 человека и 25 единиц техники. Ранее стало известно, что на производственном объекте в Перми загорелась емкость с дизельным топливом. По предварительной информации, никто не пострадал. В испанской Сеуте сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой у мечети. У комплекса Муле-эль-Мехди уже несколько дней нуждающимся раздают готовое питание. Люди стоят вдоль улицы рядом с мечетью. Несмотря на большое число собравшихся, выдача еды проходит организованно, отмечает РИА Новости. Помощь оказывает местная неправительственная организация «Луна Бланка». Ее сотрудники и волонтеры готовят и раздают еду мигрантам, которые после массового проникновения в Сеуту остаются на улицах города. Готовое питание распределяют не только возле мечети, но и в других районах скопления беженцев, в том числе возле границы с Марокко. Часть продуктов НКО получает от поставщиков в долг из-за нехватки собственных средств. До начала миграционного кризиса организация была вынуждена закрыть в Сеуте социальную столовую из-за финансовых трудностей. Соединенные Штаты направляют на Кубу шпионов и агентов. США усиливают разведывательную деятельность на острове для реформ или смены режима. Подобные действия могут предшествовать различным сценариям. От попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной операции. Один из источников издания «Политико» назвал усиление разведки важным тактическим шагом. В теории Вашингтон может подготовить почву для военного вмешательства. При этом конкретных планов у Белого дома пока нет. Собеседник также заявил, что администрация Дональда Трампа намерена использовать все традиционные инструменты для изменений на Кубе. Вместе с тем президент США по-прежнему отдает предпочтение дипломатическим методам. Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон не планирует военных действий против Кубы, поскольку она, цитата, «падет сама по себе». Затем Дональд Трамп ужесточил свою риторику и отметил, что страна висит на волоске, и США не остается ничего другого, кроме как прийти и взорвать это место. Украина ищет зерновые маршруты на фоне российских ударов по портам. Государственная ЖД-компания планирует открыть новые экспортные пути для критически важного для страны урожая. По словам гендиректора компании Александра Перцовского, с соседними странами ведутся переговоры о расширении транзитных коридоров. Компания уже перенаправляет часть зерна в порты Дуная, румынский порт Констанца, а также в Словакию и Венгрию. Российские атаки нарушили потоки из Одессы, через которую проходит около 90% украинских зерновых поставок. Зерна, как отмечает Рейтер, это серьезный удар для Киева, который в прошлом году получил более половины экспортной выручки от сельскохозяйственного сектора. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23. Сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. Ветер слабый. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего.
8: каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его
9: тоже
10: что?
9: Мне милит.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
8: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
1: Это Радио Академия, говорит Москва. Я Борис Чернышов. Ну что, давайте продолжать обсуждение наше. Давайте интересное обсуждать вместе. Сегодня такая тема у нас и про искусственный интеллект себе тут. И вот, знаете, про анимацию. Это все не могло бы быть без нашего гостя Арсения Сергеевича Алибекова, декана факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа, режиссера, художника-постановщика анимационного кино. Друзья, как можно с нами пообщаться? СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Мы есть в Дзене, говорит Москва. Я есть в Телеграме и в ВК. Чернышов, Борис Чернышов. В общем, давайте общаться. Дмитрий пишет, как по-вашему... полигональный 3D-рендеринг почил в Бозе. Зловещая долина так и осталась недоступна для этого вида графики, при всем том, что для нейросети даже проблемы такой не стоит. Я бы не понял практически ни одного слова.
0: Ну, в каком-то смысле сейчас нейросети, да, они облегчают и работу с 3D-графикой, потому что могут создавать модели сами, да, тем более такие, какие мы хотим, в любом объеме, то есть не нужно теперь часами сидеть за моделингом, у нас модельки делают нейросети, да, это удобно. По поводу зловещей долины, ну, тут, знаете, смотря с какого ракурса посмотреть, с каким светом модель осветить, да, на какой она дальности... Эффект зловещей долины – это когда мы стремимся к максимально реалистичному воспроизведению, например, человека, и вот мы стремимся к этому, и вот, казалось бы, мы сделали такого прекрасного вот человека, что он практически неотличим от реалистичного, но что-то в нем есть такое, что полностью разрушает наше впечатление о том, что он настоящий. Он для нас максимально не настоящий. Это вот такой вот эффект зловещей долины. Вот, поэтому тут нейросети, конечно, делают вещи, но надо контролировать. Я вот говорю, смотря с какой стороны осветить, какой ракурс взять.
1: Так, 24-й задает вопрос. Когда ждать аналога «Аватара»? Аналога какого? Соответственно, нашего или чего там? Аватары-то синенькими человечками.
0: Да, да, это да. Трилогия уже. Да сейчас уже есть все эти вещи, где, например, персонажей из «Бригады» меняют на персонажей из мультфильма «Шрек» или там еще с какого-то фильма, или заменяют в «Криминальном чтиво» персонажей на как раз на каких-то других анимационных. Это все забавно смотрится. Но, опять же, это на уровне шутки, потому что она короткая, да, и вот оно выразительно, интересно, хорошо. Мы посмотрели, посмеялись, эмоции получили. А она с точки зрения как бы полноценной производства, законченного фильма, это, конечно, сложно. То есть нейросеть, вот она, конечно, хороша во многих аспектах, но, например, все еще никак не разрушится такая тенденция, которая заключается в том, что мы вот, например, есть у нас какая-то задача, мы генерим какие-то картинки или видео, и вот 10% из того, что мы сгенерим, оно годится в работу, а все остальное не годится в силу определенных причин.
1: А вот Грок, который должен Одиссею переснять по канонам, ну, это же уже большой будет, соответственно, полнометражный фильм, который создадут. То есть на это тоже уже технологии есть.
0: Да, нейросети уже довольно большие отрывки могут делать. Ну, опять же, просто работа с нейросетями на начальном этапе требует для простого как бы вот человека сразу большие финансовые вливания. Сразу она требует. И как бы точного результата с самого начала никто не даст. Может получиться, а может не получиться. То есть тут нюансы присутствуют очень большие.
1: Да, четвертый продолжает. А мы где при этом? Наш аватар есть такой же крутой. У нас Колобок. Колобок. Все срочно смотреть Колобка. Он не синий, он такой круглый, такой наш, блинный. Поэтому тоже неплохо. Давайте принимать звонки. У нас есть первый звонок. Нужно вот наушники вот эти примерить. Да-да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
10: Здравствуйте, Борис.
0: Здравствуйте. Арсений. Здравствуйте.
10: Арсений, вот вам наверняка известное произведение, которое создало нейронная сеть, и которые, в общем, ну, в каком-то смысле неотличимы от произведений, созданных человеком. Вот не могли бы вы назвать, какие вот, вот аналоги существующих произведений смогла создать нейронная сеть, вот наиболее сильная? Ну, ясно, что там, скажем, Сикстинскую Мадонну нейронная сеть пока не может сгенерировать. Но приходилось ли вам видеть такие творения нейросетей, которые производят... Так, ну, который обладает такой же силой, как, ну, вот, некоторые известные произведения искусства. Если да, то назовите эти произведения.
0: Да, приходилось. Ну, я уже говорил, что для меня это такая особая боль, нейросетевые технологии. Сейчас уже трудно понять, что есть нейросеть, что сделано человеком, на примере каких-то даже фильмов, например, о дикой природе. То есть можно делать собственные фильмы с какими-то собственными животными, которых и в природе нет, но они будут выглядеть настолько реалистично, что вы просто не отличите. Вот. А в плане художественного творчества это вообще уже любые стилистики можем совмещать в любых пропорциях, любых художников. Вот. Ну, какие-то вот вещи, связанные с реализмом, в нейросети лучше получается, просто потому что реализма много. Он вокруг нас, его можно быстро зафиксировать, закинуть в нейросеть, то есть обучить ее на этом материале, и она, естественно, будет выдавать нужный нам вот контент какой-то.
1: Эх, как не хватало нейросетей в конце 90-х, нулевых. Сейчас бы Йети бы видели уже, полностью рассмотрели бы его. И лохнесское чудовище, то самое, которое все потеряно осталось. Интересно поговорить про оснащение, технологическое оснащение в ГИК сегодня, потому что, опять же, мы многое представляем, когда говорим про университеты, представляем какие-то кафедры, поточные аудитории старого типа, ну, такие стереотипы сформировались, они во многом рушатся сегодня, когда мы видим работу Министерства науки и высшего образования, формируются новые пространства для обучения, для общения студентов, классные лаборатории, в которых могут работать студенты. А у вас как, где можно себя попробовать, может быть, на чем-то таком старом оборудовании, может быть, на чем-то новом, потому что вот недавно же у нас был чемпионат мира по футболу, и многие так прикалывались в интернете, выставляли фотографии тех, кто снимал на старые аппараты, те или иные отрывки, фотографии делали. Тоже так интересно посмотреть, совершенно как будто в другой эпохе мы. Здесь, с одной стороны, у тебя и до полной реальности показывают, как пробивают игроки вот в режиме своего взгляда, как они видят игру, как видят поле, как видят забитые мячи. А вот у вас как происходит обучение? Какие новинки, какие фишки лаборатории, новые какие-то камеры, подходы? Что у вас применяется?
0: Ну, естественно, есть и классические, так сказать, аудитории по обучению, но и множество различных технологий, которые должен студент попробовать перед тем, как уже делать либо дипломный проект, либо как уже вот в мир выходить. Нужно много всего попробовать, понять, как работает индустрия. Ну, вот, к примеру, есть оборудование по захвату движения, motion capture.
1: Что это такое?
0: В 2019 году на столетие ВГИКа, благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, вот во ВГИКе появилось это оборудование. Это технология, которая позволяет, значит, разместить на актере или на человеке какие-то специальные маркеры, которые считывает оборудование в комнате, то есть это большая комната, вот, и на, там расположено это оборудование. Персонаж наш двигается, как-то актер двигается, и датчики снимают его движение.
1: Так это
0: и
1: как
0: сразу
1: Дэвид
0: же...
1: Джонс делал?
0: Ну, да, да, собственно говоря. Эта технология позволяет сильно оптимизировать процесс производства анимационного фильма. То есть 3D, оно сложное, вот, и если просто делать анимацию вручную, то на нее будут уходить дни, а тут у нас как бы часы. То есть оптимизация очень сильная. То есть это вот технология захвата движения. Но это не значит, что и каких-то классических вещей нет. То есть у нас есть специальные анимационные столы, на которых можно делать объемно-кукольную анимацию, перекладочную анимацию. То есть это я говорю, что вот классическая технология, но там все, значит, очень красиво, компьютеры, значит, эти самые современные камеры, которые позволяют быстро снимать и собирать это в программах. Вот, есть, например, стереоскопический такой голографический стол специальный. Это большой такой стол, большая плоскость, одеваем очки, и у нас там вот объемное изображение вырастает. Это все такие творческие полигоны, на которых студент может отработать свои какие-то идеи для того, чтобы потом уже на чем-то остановиться, понять, что действительно ему интересно. То же самое, как с анимационными технологиями. Вот есть вот эти классические столы анимационные, которые я уже упомянул. На них студенты отрабатывают, особенно и режиссуры, и анимации, что кто-то пробует различные технологии, да, понять, попробовать вот эту вот классику. Потому что не зря говорят, что художник должен быть голодный, а студенты, особенно вот таких творческих профессий, надо сначала немного ограничивать в средствах для того, чтобы у него вот голова начала работать, чтобы он искал средства и те ходы, которые позволят ему решить задачу в условиях ограниченных ресурсов. Это очень положительно влияет на развитие творческой личности. Поэтому, когда я говорю, что вот для меня нейросети — это некоторая грусть, потому что они какие-то вещи очень сильно упрощают, и мы, так сказать, расслабляемся. А нужно все-таки, чтобы все эти данные были не где-то там, где-то на сервере на каком-то, не в нашем телефоне, а все-таки в голове, и тогда у нас вот получится что-то новое, интересное, выразительное придумать.
1: Вот интересно еще пару моментов. Я вижу звонки, мы их сейчас примем, но вот хорошее сообщение, мне кажется, прислал наш слушатель, а каким фильмом вы гордитесь, это интересно. С другой стороны, я еще дополню, у нас в частной анимации только «Маша и Медведь», хотя тоже, по-моему, по заказу делали, или вот я, может, не помню, или есть что-то еще такое вот в студии, которые делают, ну, замечательные фильмы, потому что что-то, по-моему, было у Александра Ревы какая-то частная анимационная компания, которая занималась. И, наверное... Ну, вот так. Два вопроса, у меня еще есть парочка.
0: Ну, заготовок. Что касается анимации, я тут могу сказать, что анимации много именно такой авторской, оригинальной, не сериальной. То есть «Маша» — это пример такой коммерческой анимации, частный пример. Вот, во ВГИКе студенты делают очень много анимационных проектов, которые потом на фестивалях, естественно, катаются и на детских, и на студенческих, и на там, вот, взрослые анимации. И потом на онлайн-платформах тоже транслируются. То есть анимационных сериалов много. Прям так выделить я бы, наверное, не смогу конкретно что-то, потому что это все-таки отчасти такая чуть-чуть, получается, закрытая история, вот, но именно анимационных продуктов в разных стилистиках делают много.
1: Так, у нас звонок, давайте примем его. Послушаем еще звонки. Друзья, еще раз напомню, как можно до нас дозвониться. 8495-7373-94-8. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
11: Боря, здравствуй, гости, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот всем вы летом собираетесь детей учить в образовании, и бывает ли какой-то отпуск в образовании, или все-таки не бывает?
1: Спасибо. А вот интересно задать другой вопрос, дополнив, точнее, не другой, а дополнить немножко этот вопрос. А есть ли какие-то возможности для детей прийти к вам на факультет, в университет, ну, в академию, наверное, больше, во ВГИК прийти, в общем, в институт, прийти посмотреть, самим, может, попробовать, вообще как-то так спрофориентироваться, понять, твое, не твое, вот как-то себя вовлечь в саму эту работу?
0: Бывают дни открытых дверей, естественно, во всех соцсетях ВГИК об этом обычно пишет, в какого числа, на какой факультет можно прийти, посмотреть, как там все устроено, задать какие-то вопросы. Ну, а что касается...
1: Но это больше взрослые, это уже такие абитуриенты, а вот прям дети-дети.
0: Ну, есть колледж ВГИК, и ВГИК проводит довольно часто различного рода мастер-классы, ну, вот, тоже мастер-класс для детей. Угу. Но об этом надо, вот я говорю, смотреть в соцсетях, анонсы бывают. Ну, мастер-классы для детей по поводу анимации, естественно, тоже проходят, да.
1: Так, у нас был еще один звонок, он отклеился, поэтому звоните, друзья, интересно пообщаться. 8495-7373-94-8, наш прямой эфир, будем рады вас услышать. А вот... Кстати, еще вот продолжать вопрос. А потом куда идут выпускники? Вот как разбирают?
0: В индустрию, естественно. Ну, то есть, смотря какое направление подготовки человек окончил, угу. Вот, художники...
1: А у вас уже были выпуски вот в вашем направлении, в вашем факультете?
0: Пока еще не было выпуска. Понятно. Это вот в этом году был набор третьего.
1: А, понятно.
0: Третий набор был. Вот, но набор у нас, естественно, по другим факультетам постоянно проходит, да, много людей поступает. А, вот по поводу еще тоже стола-то я говорил, стереоскопический, угу. Голографический, очень интересно в том плане, что это такое больше рекламная история, потому что очень хорошо это все показано в плане того, когда мы очки одеваем, эффект такой, вау-эффект происходит, обычно приходят какие-нибудь суровые люди, смотрят на это все, одевают очки, и тут вот что-то перед ними вырастает, и сразу появляется такая легкая улыбка, угу. Понятно, что человек вот в процесс вовлечен. И это все как бы сложные вещи, которым нужен подход. Нужно знать трехмерные программы, программы для монтажа, знать то, как вот создается этот стереоскопический эффект, и как он работает, и потом создавать сам вот этот вот анимационный мультимедийный продукт с учетом того, что зритель будет с ним взаимодействовать. Потому что даже вот хождение вокруг — это уже какое-то интерактивное взаимодействие, и нужно это в голове держать режиссеру для того, чтобы как-то грамотно спланировать череду событий, которые будут происходить. То есть в плане рекламы это вещь такая интересная, вот, а в плане культурного пространства еще таких вот проектов нет, и ВГИК как раз вот пытается это все оптимизировать и с точки зрения культуры.
1: А вот интересно ваше мнение как эксперта по поводу того, что у нас, по-моему, как-то вот пару лет назад фильм сняли на iPhone. То есть, а может быть, вообще все сейчас упростится настолько, что будет новый какой-то девайс, который вместе с определенными эффектами во время съемки, используемыми редакцией искусственного интеллекта, вообще профессию вытеснит. Ну, просто вот ты задаешь направление, условно, тому или иному, той или иной нейросети, буду сейчас снимать фильм про жизнь, не знаю, кошки, сгенерируй, подскажи, подсними, дай правильные ракурсы, сам определи камеру, устанавливающего на штатив, у которого есть тоже какая-то связь с машиной. И вот они сами уже там снимают, и ты просто выставляешь свой шедевр на Оскар после этого про ту самую кошку.
0: Ну да, вот, то есть оптимизация очень серьезная идет, вот, потому что все ускоряется сильно. Я уже говорил, что у нас у каждого в кармане целая мультимедийная студия. То есть я в этом как бы вижу, конечно, вот для людей творческий инструмент для всех людей, все могут попробовать свои силы, наконец-таки что-то поснимать, что-то сделать. Но, опять же, я сомневаюсь, что кто-то кого-то серьезно вытеснит. Ну, то есть, если раньше какую-то работу по созданию какой-то графической продукции делало 10 человек, то с нейросетями будет 5 или 2. Но это не значит, что человек совсем уйдет. Все-таки кто-то должен контролировать это все, потому что... Проблем много, и мы как бы за вот этим айсбергом прекрасного результата не видим вот этой вот глубины проблем, которые тоже есть.
1: Слушатель уточняет, а это только кажется, что чем больше продукции, тем меньше шедевров. Вообще-то что такое, что из шедевров, может быть, мировых, российских, конечно, интереснее, российские, снято и сейчас вот на слуху, потому что кажется, вот я посмотрел, по-моему... Кто мультик? Раз 17, мне кажется, каждую серию недавно, потому что проводил время в поездке с детьми, и это все крутилось, крутилось, крутилось. Но это вот такое что-то, вот простой сюжет, там просто что-то мигало, ну не в плане мигало, какой-то сюжет менялся, вот там какие-то роботы, не роботы. Тем более, самое интересное, видно, что снимается где-то на Западе или там на Востоке какой-то сюжет. У нас появляются примерно такие же переделки. То есть они там... Один робот красный был, теперь он там фиолетовый, начальник этой команды. Название там было какое-нибудь, я не знаю, Джон, у нас там Николай. Ну, в таком плане. Или вот действительно есть что-то такое шедевральное, анимационное, что... К чему хочется возвращаться? Вот на ваш вкус интересно.
0: Сейчас очень много контента, и от этого, может быть, как-то и падает его значимость. Раньше, естественно, было в разы меньше, а сейчас все растет в геометрической прогрессии, и, как правило, уже было замечено, появляется такой информационный шум, в котором что-то важное может потеряться. Трудно, конечно, анализировать в общем и целом как бы рынки и тенденции, но как бы качество образования повлияет напрямую на качество вот анимационных фильмов в будущем. Ну, я как бы не то чтобы сторонник кардинальных мер, но если мы хотим, чтобы и наши какие-то анимационные фильмы вот развивались, то надо как-то будет думать над тем, как, я не знаю, что ли, как-то ограничивать поток вот зарубежных проектов. Но это все тоже такие сложные вещи, не хотелось бы тут с плеча как-то...
1: Ну, просто тогда наши все равно, ну, кто-то будет иметь возможность получать этот зарубежный контент, это будет просто подсмотрел, и, не знаю, появляется какое-то шоу в Америке, и появляются наши условные окна, переделанные с таким же сюжетом, или там вот «Счастливы вместе» был сериал в свое время. По сути, это повторение. Вот, вот когда мы обсуждали много из восстановления, недавно одной из предыдущих программ обсуждали тему восстановления нашей русской архитектуры, и вот рассказывали про какие-то региональные практики. Может быть, у нас тоже есть какие-то уникальные вещи, которые нас отличают, и появляется что-то с нашей спецификой, с нашим интересом. Был прикольный вот этот подход про коня там и вот этих трех богатырей. У нас вообще вот такое вот идет в развитие, наша культура перерабатывается, какие-то такие работы.
0: Естественно, вот относительно недавно, в прошлом году, можно сказать, был открыт филиал ВГИКа в Хабаровске. Для чего? Как раз тоже по поручению президента, для того, чтобы развивать кино в восточной части нашей страны, потому что очень много очень интересных культурных моментов существует, которые... Сейчас, благодаря современным технологиям, можно облечь вот форму выразительную, интересную, и она быстро дойдет до зрителя. Это очень такой важный, интересный момент. Я поэтому и говорю, что вот нужно смотреть на какие-то культурные особенности большой нашей страны, потому что она очень большая. Много-много различных вот есть каких-то и малых народов, и каких-то русских народных сказок, которые еще не...
1: До конца раскрыты.
0: Не до конца раскрыты, а вот современные инструменты, даже не беря в расчет нейросети, позволяют очень быстро и выразительно сделать какие-то вот сначала точечные отдельные анимационные или мультимедийные проекты, а потом вывести это на сериал. И это очень такой хороший.
1: Я напомню, момент. У нас в гостях сегодня был Арсений Сергеевич Алибеков, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа, режиссер, художник-постановщик анимационного кино. Спасибо большое, Арсений Сергеевич.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, ну что, наша передача заканчивается. Ровно через неделю встретимся. Всем пока-пока.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. И в начале выпуска новость с пометкой «Молния». Открытое горение на производственном объекте в Перми ликвидировано. Об этом сообщает МЧС. МВД проводит проверку экс-ректора ГИТИСа Григория Заславского. Она организована по нескольким эпизодам, но уголовное дело пока не возбуждено. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Об этом газете «Ведомости» сообщил близкий к МВД источник. Об отставке ректора ГИТИСа стало известно сегодня. Он покинул пост по собственному желанию. Министр культуры Ольга Любимова назначила исполняющей обязанности ректора института главного бухгалтера вуза Ольга Ермакова. Григорий Заславский занимал должность почти 10 лет. Российские средства ПВО за день сбили 304 украинских беспилотника. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА с 8 до 20 часов. По данным Минобороны, дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона. Также беспилотники самолетного типа нейтрализовали над акваторией Черного моря. Пограничники Молдавии организовали незаконный транзит украинских призывников в Европу за сумму от 6 до 10 тысяч долларов, это 480-800 тысяч рублей. Им помогали перейти через границу и предоставляли жилье в Кишиневе. По уголовному делу задержали 3 человек, включая 2 пограничников. В криминальной схеме также задействовали 11 таксистов. Их задержали в марте. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что откупиться от территориальных центров комплектования можно за 10-20 тысяч долларов. Каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал. Состоянием здоровья своей семьи и ближайших родственников довольны почти 2/3 граждан, тогда как в 2006 году так считали около 50%. За 20 лет наблюдений кардинально изменился подход к здоровью, отмечают социологи. В стране возросла роль физической активности. Доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка, увеличилась почти в 2 раза – с 44% до 78%. При этом число тех, для кого спорт стал регулярным, привычкой выросла более чем в 3 раза – с 9 до 29%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23 градуса сейчас в Москве. Завтра в российской столице переменная облачность, без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28. Ветер слабый, атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Найдите радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. «Говорит Москва» 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
12: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
13: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
15: Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
14: Повтор лучшего.
17: Союзные силы убивают остатки украинских сил из
18: пригорода Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
19: вестивой. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
20: 15 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня умный парень в гостях. Это Юрий Омельченко, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт Патруль», совладелец и продюсер галереи Омельченко. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте.
20: Юрий, ну вот смотрите, я вот почитала вашу биографию, да, поговорим мы сегодня об искусстве и о молодежи в этом искусстве, и о том, как вообще, как молодежь вообще открывает для себя искусство, как оно его воспринимает. Но поскольку вы тоже относитесь к молодежи, естественно, даже в силу возраста, да?
1: Да.
20: Не в силу даже рейтинга Всемирной организации здравоохранения, а по всем параметрам. И, собственно, вы создали один из крупнейших медиапроектов о современном российском искусстве «Арт-патруль». Вот расскажите, пожалуйста, как вам вообще пришло это в голову? Почему называется «Арт-патруль»?
1: Здравствуйте. Пришло в голову это 8 лет назад. Я часто об этом говорю. 10 лет назад мы открыли галерею современного искусства на Старом Арбате. Маэстро-художница, она... училась в Суриковском институте, и наш отец верил и любил свою дочь, что вот ему пришла идея открыть галерею, именно чтобы галерею. Она свои же картины там показывала и продавала. Мы были вообще далеки от этого, не в теме, там, что есть аукционы, ярмарки, никого не знали, вот исключительно это все шло из семьи, изнутри. Я тогда учился в Российской академии правосудия, мне было 18-19 лет, но когда мы открылись в 2015 году, это так затянуло, к нам хлынул огромный поток интересных людей, и мы как бы постепенно начали становиться публичной семьей. Но тогда я обратил внимание, вот 20 лет мне исполнилось, когда открылась галерея, что все приходят других посмотреть, себя показать, потусить. Мы как бы узнали другие галереи, коллег, там, винзавод, там, гараж, там, ну, какие-то частные галереи. Но я обратил внимание, что никто ничего не покупает. То есть искусство, оно... других посмотреть, себя показать, но коллекционеров нету. И тогда я подумал,
16: Боже мой, так если...
20: То есть 10 лет назад не было коллекционеров у нас?
16: Ну, на мой взгляд, и из того, что я анализировал, в сравнении с тем, как это развивалось, и я считаю, что и мы в это вложили свой вклад, не было. 2015 год, тоже кризис. На нас вообще смотрели все, я извиняюсь, как на чудаков. Как на чудаков говорят, вы что делаете? Все закрываются в кризис, а вы галерею открываете. Вот. И мне так захотелось, я подумал, так если мастера из Сурикского института, у нее есть галерея, у ее однокурсницы из галереи, они художницы. Так а что ж там творится в регионах? У нас огромная страна, невероятно талантливая, прекрасная. Так если в Москве ничего не покупают, что же там? При этом было понимание, что в России есть очень много обеспеченных людей, которые, если их правильно направить, их правильный вектор, могут начать, собственно, собирать искусство. И тогда, спустя 3 года после открытия галереи, в 2018 году, насмотревшись вот на это все, сделав 2-3 года выставки, мне пришла идея, 22 года мне было, создать арт-патруль. Это был YouTube-канал. Я решил говорить об искусстве простым и доступным языком. Тогда еще очень стали популярны вот эти вот вайны, пранки. И я увидел, что это все набирает

0: много-много всего, и да, я считаю, что это...
1: Но у вас целое федеральное движение волонтеров «Арт-патруль».
0: Да.
1: Более 1000 волонтеров. А что они делают?
0: В какой-то момент, когда аудитория начала накапливаться, многие люди стали писать из разных регионов: «Юрий, мы следим за вами, спасибо, а чем мы можем быть вам полезны? А как мы можем поучаствовать?» То есть моя задача вообще была навести мосты, чтобы люди в регионах не чувствовали себя оторванными от Москвы, потому что в Москве все кипит, бурлит. И когда я только открыл еще «Арт-патруль», тогда еще не было волонтерского движения, мы сразу же начали разыгрывать билеты в театры, в музеи. Мы разыграли очень много билетов, даже произведения искусства разыграли. И за счет этого набиралась аудитория. А потом уже, да, где-то в 2023 году, уже когда «Арт-патруль» был прилично раскручен, мне вот я увидел вот этих ребят, которые не знают, они хотят быть полезными, но не знают, как себя показать в искусстве. И тогда я придумал движение «Волонтеры Арт-патруль», что, ребята, если вы хотите, неважно из какого вы города, деревни, региона, пишите о своих великих художниках или о, там, о вашей сестре, вот как моя, о вашем брате, о памятнике. Делайте арт-гиды по городу, приходите в ваши художественные музеи, мы вас будем аккредитовывать через Москву, и вы будете помогать там развешивать картины, я не знаю, там стоять в гардеробе, водить экскурсии, еще что-то. И вот я начал это формировать. И сейчас у нас в разных городах, то есть, например, грубо говоря, Ваня Иванов, который хочет тебя попробовать в арт-журналистике из какого-нибудь там города Суздаль, или из Красноярска, пишет статью о своем любимом городе. Дальше это добавляется на наши ресурсы, медиаресурсы, а у нас везде YouTube, все запрещенные, которые только можно, и незапрещенные, и Telegram, и ВК. И его статья идет, например, на Дзен, и набирает там 100 тысяч прочитываний. И Ваня Иванов, сидя в Красноярске, безумно вдохновлен, что его статью прочитали. А мы ему еще потом, как бы, он чувствует это движение, там, высылаем какой-то мерч в Красноярск, там, или позже. Ну, вот такое, все это такая безграничная история.
1: Ну, вам, вы знаете, с такими талантами, на самом деле, можно какое-то молодежное движение в России возглавить. Я вот сейчас не шучу. Потому что у нас как раз проблемы с этим сейчас, да, с привлечением молодежи и с работой с ней. Вот, кстати, интересная статистика от ВЦИОМа, да, по итогам прошлого года люди именно в возрасте от 18 до 24 лет стали самой активной аудиторией, которая посещала музеи, галереи и выставочные проекты. Вот не случайно, да, именно молодежь такая... Прям да. Совсем юная такая, зеленая.
0: Да, это круто. Я вообще считаю, что великое начинается с малого, а к искусству надо, безусловно, как бы погружаться, касаться, приучать с детства. Я часто говорю фразу, она мне очень нравится: искусство определяет пространство, где живет добро. На мой взгляд, когда ты ребенком знакомишься с культурным кодом, с художниками, писателями, ты наполняешься изнутри. И, может быть, ты не будешь сам творческим человеком, но внутри тебя будет глубина, которая будет формировать тебя на, ну, буквально на всю жизнь. То есть это даже не просто образование, это просветительская история.
1: А как вы считаете вообще, в каком возрасте надо начинать уже в музей детей водить? Вот, например, на Западе с младенцами ходят, просто они там орут, ну ничего, все нормально.
0: Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно, и вы знаете, есть такое, да, что... Такое, может быть, это странно немножко, примерно говорят, что коровы, которые слушают классическую музыку, у них очень вкусное молоко и мясо.
1: А вы знаете, вот еще, извините, я вас перебью, я вот вспомнила как раз с детьми. Ну, как пример, конечно, я сейчас приведу страны Запада, там, в частности, Францию, что меня вот удивило, когда я там посещала музеи, что в музее, там, например, в Арсе приводят школьников, просто вот толпа огромная школьников, они просто садятся на пол и рисуют вот эти картины, которые висят в Арсе, да? Они рисуют кто как хочет, кто как видит, они абсолютно расслаблены. Вот один из примеров.
0: Это потрясающе, да, пленеры, так называемые, внутри музеев. У нас, кстати, тоже так делают, у нас есть эта практика и в Третьяковском, или в Пушкинском, и в музее Дарвина мы так делали, потому что вообще откуда у нас... Вот это появился путь в искусстве. Мы сами родились в Москве, на Бабушкинской. И так получилось, что я и маэстро пошли в художественную школу. На тот момент это была художественная школа, общеобразовательная, но с углубленным изучением изобразительного искусства. Сестра была на 4 года старше. В этой школе нельзя было не рисовать, но это была единственная наша школа. Там были все предметы, там типа, после физры мы шли.

0: приходилось рисовать с 1 по 11 класс. Но я после вот этого... И вот как раз школа мне дала понимание, что перед искусством все равны. Я это часто говорю, потому что мы как бы пока учились, все одноклассники были разношерстные, но всем надо было писать одно и то же яблоко, одну и ту же голову Сократа, один натюрморт, так 10 лет. И вот у меня как-то это вот осталось. И потом я это уже применил. И, собственно, я ушел в Российскую академию правосудия, а сестра продолжила путь, закончив один из классов, ушла в Суриковский институт. Поэтому потом появилась галерея, а потом арт-патруль.
1: Ну, то есть вот то есть, как раз...
0: Все идет с родины, с бабушкинского как будто
1: как района. Как раз после этой школы. Я, кстати, тоже училась в подобной школе с углубленным... Ну, вот как она называлась? Углубленным изучением ИЗУ или что-то там.
0: Но она была... Там были общеобразовательные предметы? То есть это была ваша единственная школа? Или это был как просто... Как
1: нет, это была школа с ИЗО, вот как раз у нас, ну, как бы усиленно было, да, мы там рисовали. Ну, я несколько лет не проучился, потом меня перевели в другую. Не факт, ну, просто вот тоже вот такая
0: интересно.
1: Школа, да, она...
0: А это где?
1: Да. Школа была в Измайлове, ага. Как же это, какая-то парковая, я уже не помню, ага. Если честно, ага. Улицу точно. Ну да, вот тоже у меня была тоже такая школа. Вот, кстати, мы об этом, конечно, поговорим, но вот уже вопрос от слушателя, 724-й пишет, сейчас искусственный интеллект нарисует гораздо интереснее, что тогда, знаете, со смайликом? Что тогда?
0: Да, что тогда? Да ничто. К этому надо подходить творчески. Искусственный интеллект создан человеком в любом случае, потому что технологии развиваются. Художники всегда идут в ногу со временем и всегда применяют технологии. Сейчас очень важно не исполнение ремесленное, как мы это прекрасно знаем, а сама идея. Идею можно продать, как банан, приклеенный на скотч за 7 миллионов долларов.
1: Вот и... недавно так и сделали.
0: Да, недавно так и сделали. Это только один из примеров. И если есть классная идея, и ты умеешь пользоваться искусственным интеллектом, да ради бога, но никуда не уйдет традиционное искусство. Прикладное, изобразительное. Всегда будут художники, которые не будут хотеть лезть там в компьютер и в приложение, а будут хотеть взять кисть, запереться в мастерской, поставить холст и... Значит, начать размазывать краску по холсту.
1: А как вы считаете, вот если говорить так философски, можно сказать, что такое вообще сейчас искусство для подрастающего поколения, вот для подростков, например? Что такое для них искусство?
0: Ну, вы знаете, искусство, это, конечно, ну, во-первых, искусство, оно может в любом вообще проявляться. Можно быть электриком и лампочку так крутить, что это будет произведение искусства. Но если мы говорим искусство все-таки через призму творчества, да, и творческого подхода, то тут понятно, что искусство — это известные уже там многовековые жанры. То есть это живопись, это музыка, самый популярный из видов искусства на Земле, потому что он быстрее всего несется через массы и транслируется. Кстати, в этом сложность популяризации именно изобразительного искусства. Потому что раньше, особенно, чтобы соприкоснуться с изобразительным искусством, надо было все-таки пойти в музей и увидеть эту картину. А, грубо говоря, музыку ты можешь слышать по радио. Это кино, это театр, и надо смешивать эти жанры. То есть надо читать книгу, почитал, понять, что обязательно я вообще считаю, что надо читать. И я вообще считаю, что мне кажется, что люди мало читают, и они не пользуются. Вообще... Что меня удивляет, это не только Россия, касается всего мира. На мой взгляд, вот в эти процессы творческие, в эту культуру, в это наследие, которое оставлено нашими гениальными предками, далеко не все погружаются. Хотя, простите за мой французский, это, можно сказать, ну, на халяву. Можно только воспользуйся, кайфуй и наслаждайся. И образовывайся, и узнавай, как жили люди. Слушай музыку, смотри фильмы, читай. Но многие смотри там на эти картины. А многие просто это на ладони, а люди это игнорируют. Но очень часто они это игнорируют не потому, что им это не нравится. Я вообще не встречал человека, вот, чтобы ему там не понравилось там музей. Ну, как это возможно? Там в Третьяковской галерее, да, если мы там, берем там классические даже картины. Ну, как может, вот как может нормальному психологическому человеку не понравиться прийти в музей и увидеть роскошные полотна, созданные человеком?
1: Ну, есть такие люди, к сожалению.
0: Нет, это понятно, да. Вкусовщина там это. Но вот тут важно подтолкнуть человека. Нельзя заставить любить искусство. Вообще нельзя людей заставить что-то любить. Но помочь людям заинтересоваться этим, Мне кажется, это наша задача и наша миссия.
1: Ну, знаете, вот есть же были такие художники, например, как Бэнкси. Мне кажется, он абсолютно такой молодежный.
0: Да, ну, конечно. Вот. Он понятен, да, да. Молодежь кайфует, что он агрессивный, конфликтный, появляется всегда в ярких местах. Всегда бьет тонко, ну, скажем так, в проблемы общества, в проблемы там планеты и так далее. И вообще художники, которые вот чувствуют профиль времени, нерв времени, они-то и выстреливают. Потому что когда, что как вот Ольга Свиблова когда-то у меня в интервью, много лет назад сказала, искусство — это наполовину активность художника, но еще больше — это активность зрителя. Uh-huh. То есть вот искусство настоящее происходит, когда есть симбиоз автора, который там написал книгу или там, создал там картину, и обязательно нужен зритель, который на это посмотрит и даст эмоцию, обратную связь. Тогда это реально превращается все. Вот, то есть без одного из этих, как бы, без одного из этих...
1: составляющих.
0: Да, составляющих. Это не будет до конца искусства.
1: Вот в прошлом году, я читаю, да, вы запустили проект «Арт-патруль дети», направленный на поддержку юных талантов. Расскажите, пожалуйста, как это выглядит?
0: Да, да, вот «Арт-патруль дети» мы запустили, и мы проанализировали, что аудитория «Арт-патруля» — это вот от, примерно, от как в музей ходит, от 18 до...
1: 24, да?
0: Ну, не, у нас, кстати, взрослые, то есть у нас там много показателей, 35, 40, 50, ну, то есть вообще... Но я посмотрел, что до 18 лет мало. Я подумал, так, а так как я вот 7 лет в этой художественной школе, на Бабушкинской, и я, как бы я через себя все это пропустил, мы назвали «Арт-патруль дети». И просто начали, то есть дети такие воспитанные, патриотичные, талантливые, которые сами художники, учатся на художников. Они, мы снимаем так называемые, да, рилсы, вот эти шортсы, и дети там в 7, 10, 12 лет рассказывают про художников великих, про картины и так далее. И многие из этих роликов начали набирать просто миллионы просмотров, их смотрят такие же дети. То есть через этих детей дети подключаются со всей страны. И потом мы пошли дальше и сделали проект, большую выставку «Искусство и дети». «Мир цифровых чудес». Сделали мы ее с компанией ВК. И мы собрали детские работы со всей России. И из почти 1000 работ выбрали лучшие 270 и перевезли, и открыли выставку у меня в Амельченко на Остроконюшенном. И я это сделал специально для того, чтобы дети с детства поверили в себя, что и то, что они художники, это может в будущем их кормить. Чтобы они не бросали это дело, чтобы они поняли, что они элита страны. И мы продали очень много работ.
1: То есть детские работы продавали?
0: 50 работ.
1: Да?
0: В коллекции очень известных людей. И за приличные, как бы, средства. И часть денег шло на благотворительность, а часть самим детям, авторам. И все было бы идеально, если бы галерею не затопило.
1: Галерею затопило.
0: Не просто затопило, а вообще все смыло. Это была очень большая, я думаю, вы знаете. Это вот случилось буквально 3 недели назад. И приехало очень много людей, волонтеров. Ну, то есть вообще поддержка. Москва 24, РЕН-ТВ, МЭШ.
1: То есть они...
0: Огромный охват. Но это вот я сейчас разбираюсь с Мосводоканалом и с ДГИ и так далее. То есть прорвало магистральную трубу. Вода, по которой идет, типа, в 5 домов. И там было 500 картин, и там была детская выставка искусства, и там просто все плавало. Там можно было на сапах 4 часа, они не могли остановить. И вот сейчас нас, я надеюсь, что мы все решим, как бы, по-хорошему, в досудебном порядке. Ну, или решим в суде, не проблема, они в любом случае, как бы, заплатят. Потому что это, ну, это, кстати, такой момент, я его поднимал, то есть это реально удар и по культуре, и по детям. То есть эта выставка должна была, я ее специально продлил. Мы ее открыли 1 июня, в День защиты детей. У меня, чтобы вы понимали, в галерее было 1000 детей. Со всей России приехало. Из Керчи там 2 дня на поезде, с Комсомольска на Амуре и так далее. То есть пели дети из «Голос дети». Ну, то есть это было потрясающе. И она шла месяц, должна была закончиться 1 июля. Но она была такая классная, плюс лето. Я решил ее продлить до середины июля. А 5 июля
1: это случилось.
0: Прорвало.
1: Ну, то есть месяц уже пошел, фактически, да, месяц.
0: Угу. Завтра будет.
1: Да.
0: И завтра у моей мамы день рождения. Кстати, пользуясь эфиром, хочу...
1: Ну, а вообще...
0: Поздравляю, но как бы в эфире, да.
1: Удалось как-то...
0: Мама, я тебя люблю.
1: Как-то, да, мы присоединяемся. Удалось как-то минимизировать вообще последствия?
0: Каким-то чудом. Ну, как бы работы там... Ну, работы требуют реставрации многие. А детские работы пострадали, потому что они многие на бумаге. Много пострадало работ известных, которые уже приобрели известные люди. Там олимпийский чемпион, что Никита Нагорный, там Александр Сте, вот там тоже такой известный там певец, там Александр там Текила, там, там Владислав Дованков. Там, ну, короче, много-много-много из разных сфер, из разных это бесконечно. У нас, понятно, очень медийная галерея и... Много это, и поэтому это такой резонанс. Но на самом деле, ну, сейчас я прихожу к себе, вместо того, чтобы искусством заниматься, мне сейчас надо заниматься ремонтом.
1: Хозяйством,
0: и
1: да.
0: И там как бы, да, там только сушилось все 3 недели. Ну, потом посмотрите обязательно.
1: Да,
0: вы
1: я почитаю.
0: Вы обалдеете.
1: Да, да, да. То есть
0: масштаб. То есть это не просто затопило, то есть это смыло.
1: Ну что, могу только посочувствовать. Да, и но... желаю побыстрее восстановиться,
0: да,
1: вам.
0: Да, как
1: мне
0: сказали,
1: да.
0: Амельченко, ты молодец, даже из этого сделал мощный пиар.
1: Да.
0: А у меня не было выбора. Либо стреляться, либо делать мощный пиар, потому что...
1: Не, ну надо же продолжать как-то дальше все это. Продолжать надо работу. Надо не сдаваться.
0: Не, ну мы тут, конечно, не займемся. Сейчас все равно отремонтируем за несколько... Потому что, конечно, галерея — это точка притяжения. Плюс это наш дом. И это память о папе, и, ну, и вообще, то есть там, да. Поэтому, конечно, мы все восстановим, и первую выставку назовем «Непотопляемые».
1: А, кстати, хорошо, между прочим, можно, это же креативно.
0: Да, «Непотопляемые».
1: «Непотопляемые», да. Вот слушатель пишет, в 2000-е местами неплохой стрит-арт был на гаражах, который был виден только из проходящих мимо электричек. Вот как вы относитесь к стрит-арту и используете ли вы его тоже, вот, собственно, в выставочной деятельности?
0: Я очень положительно отношусь к стрит-арту. Конечно, надо там разделять уличное искусство и вандализм, но, знаете, в Америке, в Майами есть такое место Винвуд. Наверное, вы слышали, это... Где это район. И там каждый дом, каждый расписан граффитистами и художниками лично. То есть это просто... Ну и вообще, то есть стрит-арт — это плюсы. То есть, во-первых, это способ вынести искусство из музея во внешнее пространство. Это часто красиво, когда на фасадах серых домов появляется что-то. И это определенный месседж. Через стрит-арт можно нести какие-то смыслы просветительские и так далее. Поэтому положительно очень мало кейсов, на мой взгляд, и вкус. Хотя многие, знаете, особенно люди постарше, они так очень, ой-ой-ой, только не это, типа того, что... А на самом деле очень мало кейсов, там, когда стрит-арт портил что-то. Наоборот, сейчас, слава богу, очень много по всей России идет стрит-арт-фестивалей. В Калининграде, в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород вообще считается столицей стрит-арта. Вот, и так называемые муралы.
1: Да, во второй части программы мы об этом подробнее поговорим. Общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи Амельченко Юрий Амельченко. Сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Открытое горение на производственном объекте в Перми ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС. Ранее пожар локализовали на площади 600 квадратных метров. Горела емкость с дизельным топливом. Информация о пострадавших не поступала. Угрозу распространения огня на соседнее здание удалось предотвратить, отметили в МЧС. На месте ЧП работали 94 человека и 25 единиц техники. Иран выразил готовность открыть Ормузский пролив. Тегеран потребовал у США право взимать плату за проход судов, гарантии безопасности от новых атак, прекращение американской морской блокады и смягчение нефтяных санкций. Как пишет газета Wall Street Journal, Соединенные Штаты и страны Персидского залива отвергли требования властей Исламской Республики о сборах. Вашингтон и союзники настаивают, что Иран сначала должен восстановить судоходство в Ормузском проливе и гарантировать безопасность этого маршрута. Армия Сирии приведена в состояние максимальной боевой готовности. Министерство обороны перебрасывает воинские подразделения к границе с Ираком. О причинах введения этих мер информации пока нет. По данным телеканала «Аль-Арабия», несколько дней назад Дамаск уведомил Багдад о зафиксированной активности поддерживаемых Ираном вооруженных формирований вблизи границы. Сирийская сторона предупредила, что любые атаки с территории Ирака встретят ответные действия. Также Дамаск призвал иракские власти принять меры, чтобы не допустить использование своей территории для операций против Сирии. МВД проводит проверку экс-ректора ГИТИСа Григория Заславского. Она организована по нескольким эпизодам, но уголовное дело пока не возбуждено. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Об этом газете «Ведомости» сообщил близкий к МВД источник. Об отставке ректора ГИТИСа стало известно сегодня. Он покинул пост по собственному желанию. Министр культуры Ольга Любимова назначила исполняющей обязанности ректора института главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову. Григорий Заславский, напомню, занимал эту должность почти 10 лет. О погоде. Сейчас в Москве плюс 23, завтра в столице переменная облачность, без осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28, ветер слабый. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи «Амельченко» Юрий Амельченко. Здравствуйте еще раз, Юрий.
0: Здравствуйте.
1: По поводу детского творчества, да, и подросткового, такой вот, вспомнила я такую историю, недавнюю на самом деле, когда школьник из Англии заключил контракт с Nike в 13 лет, мальчик, в 13 лет, контракт целый. Компании понравились его рисунки, за которые подростка ругали в школе учителя. Значит, и вот этот вот пацан Джо Уэлл будет создавать дизайнерские рисунки на некоторых моделях обуви. Вот это круто.
0: Это очень круто. И это говорит о том, что вот эта нетривиальность, она и рулит этим миром. Знаете, как говорят, двоечники всегда добиваются успеха, то, что его ругали. Вот у меня такой же просто пример на искусство и дети. Девочка 13 лет, висит ее работа, приходит коллекционер, покупает. И на следующий день мне мои сотрудники говорят: Юра, этой девочке родители практически запрещали, и в моем конкурсе участвовать, вообще рисовать, в плане, что считают, что это типа безделушки. Но сейчас, когда эту работу купили, и она продалась, родители вдохновились. И
1: как быстро родители поменялись.
0: Да, мире, видите, да? Как? Ага. Рисуй.
1: Молодец. Денежки приносишь.
0: Поняли, что это может кормить. Угу. То есть цель первоначальная удалась, с которой мы задумали проект. Это очень здорово, добиваться своих целей.
1: Да, это прикольно. Это, кстати, на самом деле мотивирует детей. Такой прекрасный пример.
0: Да, он для этого этот конкурс я и придумал. Вот именно для этой мотивации. И выставка, правда, была... Угу. Чудесно. Кстати, мы о ней сняли выпуск, и это можно посмотреть, как это было открытие, интервью этих детей, все на канале «Арт-патруль».
1: Угу. А кто у вас вот это все делает, снимает рилсы?
0: Ну, есть оператор, есть команда, монтажер, то есть помощники, то есть, ну, такие, ну, у нас серьезный очень человек, мы с ним летаем по всей России, по миру, очень талантливый, то из Крыма, кстати. Ну, есть еще люди, но вот он такой основной. Вот все интервью и с известными людьми. Это да. Тут тоже нужен креативный подход. Хорошая картинка. Кстати, я вот вам, знаете, что хочу сказать, заметил. Сейчас в запрещенной сети, я уже запутался. Ну, мы поняли, какой до сих пор самый популярный, который все пользуются. Огромное количество рилсов, именно посвященных искусству. Именно посвященных искусству, картинам, искусственному интеллекту, где рассказывают, то есть через вот эту, да, через эти социальные сети пошла популяризация искусства. Художники разворачивают свои картины, может быть, вам попадалось вот так вот спиной, стоят, разворачивают, и это там набирает просто миллионы просмотров, у них сразу покупают это через вот эти рилсы. Поэтому я вообще считаю, что вообще, что это интеллектуальная собственность. И вообще, что вот эти страницы, вот эти рилсы, это вообще нельзя запрещать ни в коем случае. Это нельзя отбирать. Это огромная ошибка. Мало того, что это доходы, это креатив, это зачастую суперполезные вещи, которые по телевизору не покажут. Один человек за рилс может рассказать так тонко за 3 минуты, что влюбить своих подписчиков в искусство. Или у него могут купить картину прямо через этот рилс и так далее. Просто, к сожалению, часто, ну, это просто не понимают.
1: Ну, кстати, на самом деле это правда, снять вот какой-то рилс, да, а то говорит, ой, да ну, ты занимаешься какой-то ерундой, какие-то там рилсики снимаешь и смотришь.
0: Это сложно.
1: Но это очень круто. Да. Снять классный рилс, да. Это написать, очень круто.
0: Написать сценарий, да, смонтировать.
1: Смонтировать.
0: Это, ты не понимаешь, это огромный труд. Все думают, что это... Да, и ну, мы ценить должны это. Защищать должны это, а не запрещать.
1: А вот вы упомянули, да, интеллектуальная собственность. Вот с этим же все-таки проблемы какие-то, да, есть. Как это вообще юридически все оформить можно?
0: Ой, вы знаете, у нас вообще с авторским правом, с интеллектуальной собственностью в России очень там, ну, много вопросов. Угу. Это не так развито, к сожалению, не так защищается. И в это реально надо погружаться, надо это... тоже, как говорится, развивать и практику, и судебную, и так далее, потому что очень часто сталкиваются художники с копиями, с плагиатами, и так далее, с нарушением прав. И, ну, надо понимать, что интеллектуальная собственность, она, это серьезная вещь. Это умственный труд. Угу. Умственный труд, и не только умственный, а еще и труд души. И, конечно, это, ну, надо защищать на самом высоком уровне.
1: Но это в любом случае труд, и вся проблема в том, что если брать нашу страну конкретно, да, то у нас с этим вообще проблемы, с интеллектуальной собственностью, вообще с какой бы то ни было собственностью.
0: Да, у нас и с частной собственностью проблемы сейчас.
1: Ну, то есть это на каком-то даже ментальном уровне. Да, твое, ну, что твое там, ну, подумаешь, рилс. Ну, вот я снял такой же рилс, как у тебя. Ну, я просто снял такой же рилс, я ничего не соврала. Он просто, вот он похуже, и все.
0: Не, ну, я просто вам хочу сказать, просто чуть отходя от темы, что чем мы говорим о интеллектуальной собственности, если сейчас в Москве департамент городского имущества пытается отжимать из собственности просто помещение у людей под предлогом того, что у них там сидят хостелы. И, слава богу, пока арбитражный суд полностью встает на сторону собственников, я просто сам с этим столкнулся. Mm-hmm. Вообще, о чем мы говорим? А если это происходит в Москве, то это может произойти в любой точке России. А часто Европу, которую мы критикуем, и да, и за что в России очень много преимуществ, я сам большой патриот, но у них есть то, что они, мы говорим про традиции, а они им следуют. Mm-hmm. И в Европе 1000 лет пройдет, в Англии где-то, и кусок земли передавался от деда к прадеду и так далее, и никто туда не войдет и не сунется. И даже будь ты король, будь ты кто, уважение есть. А у нас вот так.
1: Да, ну это еще традиция советской, собственно, системы, когда все же было общее. Собственно, так на ментальном уровне так это и осталось. Хотела бы я вернуться опять к искусственному интеллекту, да, поскольку искусственный интеллект, ну там, что у нас сказал Маск на днях, что все уже, готовьтесь, 3 года и все. Искусственный интеллект будет всюду, и все будете отдыхать, просто грызть семечки.
0: Ну, кстати... Может быть, и неплохой расклад где-нибудь в Подмосковье. Подмосковные вечера, семечки, речка. Мочит ли? Вот я сегодня на дачу собираюсь.
1: Ну, это я вам, кстати, завидую, на самом деле.
0: Мама день рождения.
1: Ну да, надо. Софрина. Надо отметить, да. А как вы считаете, вот искусственный интеллект, он может вообще выполнять роль художника? И если он помогает автору, если автор использует искусственный интеллект в своей работе, он должен указывать искусственный интеллект тоже как соавтор своего?
0: Я думаю, что да, я думаю, что это было бы правильно, но зачастую это видно, на самом деле, по картине, что здесь применим был искусственный интеллект, но всегда можно указать, я считаю, этого не надо стесняться, наоборот, говорить, что да, дополнили, да, воспользовался современной технологией, вот эта половина искусственный интеллект взяла, а эту половину я там от руки отрисовал, там, это же можно миксовать, то есть это абсолютно разные формы, но вообще, конечно, то Маск уж точно что-то знает, и... Я вам хочу сказать, что ну, что-то развивается с какой-то бешеной скоростью это все.
1: А это правда, да.
0: И особенно в музыке, то есть просто можно будет трек написать любым голосом. И это, мне кажется, почему-то, что... Извините, правду видно говорю. Мне кажется, что, ну, как бы на музыку это даже больше лет, чем на картины. То есть реально многие сейчас начали писать... Там любой жанр вообще, любой голос, слова, то есть просто алгоритмы выдаешь и бац, и песня готова.
1: Вот наш звукорежиссер Александр внимательно смотрит и слушает, потому что он пишет музыку, да, Александр? Вот он как-то так озадачен уже этим, по-моему.
0: Нет, тут, видите, да, тоже говорит, что, ну, спокойно. То есть тут, спокойно, да. Да, да, да. Но к чему-то это точно приведет. Главное, чтобы не было восстания машин, как в «Терминаторе». Вот Вот почему-то мне кажется, что в конечном итоге
1: это возможно,
0: все,
1: да,
0: наши технологии, эти роботы, вы видели этого робота на ПМФе, там, который уже драться начал там. То есть уже же есть такие случаи там, где роботы-собаки там уже кусают. Ну, то есть,
1: ну их пока можно все-таки отключить там кнопкой или пультом. Ну, да. Пока еще возможно. Да, по поводу искусственного интеллекта, который якобы может там устроить нам революцию, это тоже вопросы, потому что у искусственного интеллекта нет головного, это сознание, да. Это все-таки не сознание, это такой набор клише, искусственный интеллект, пока еще. Ну, и да. Возможно ли сознание, но, скорее всего, все-таки нет. Но мы надеемся. А вот что касается вашей галереи, вы допускаете картины, где в создании которых использовался искусственный интеллект для своих выставок?
0: Да, и выставки «Искусство и дети», и выставки «Искусство и мир. Великая победа жизни», которую мы в Музее Победы делали на Кутузовском и проспекте, и потом возили на Донбасс. Я ездил в Мелитополь, Луганск, Скадовск, Донецк, и это был такой очень мощный проект. И 150 работ из 17 стран мира. С одной Евразией мы это сделали, приурочив к 80-летию Победы. И я к чему это говорю, что вот, ну, например, такое название «Искусство и мир. Великая победа жизни». Вот на тур огромный по Донбассу. Мы там фильмы еще снимали, как открывали эти выставки. И там много работ было именно с искусственным интеллектом тоже использовано, но они были все равно души, как говорится, затрагивали струны души. И отзывались у людей. Угу. Вот такая была хорошая работа, искусственный интеллект сделал. Угу. Кстати, у Никиты, по-моему, Нагорного в коллекции. Значит, так поделен холст наполовину. Одна сторона черно-белая, вторая цветная. Угу. Казанский собор, Санкт-Петербург, Ленинград. И там все девочка маленькая, она такая, как бы война, все разрушено, блокада. И держит мишку. И она за руку держит бабушку, себя же, уже в цветном, в расцветшем Петербурге, уже как бы в наше время. Спустя 8 лет, ну, то есть вот такой вот сильный, и ровно пополам, через поколение. Ой. Ну, то есть это такая сильная вещь, если бы удалось описать.
1: Да, удалось. Это было создано с использованием искусственного интеллекта.
0: Да, но она придумала идею. Художница придумала идею.
1: То есть если художница придумала идею, то как бы все равно это произведение искусства.
0: Да. Конечно, да.
1: То есть достаточно вот этой идеи. Но это же вот сам принцип, да, современного искусства, что в основе как раз какая-то идея, концепция.
0: Да, актуальность, концептуальность, вот эти все. Contemporary art, да. Сейчас как бы идея, она первостепенна. Что хотел сказать художник. И коллекционеры именно современного искусства, они именно покупают чисто сложные вещи. Угу. Абсолютно.
1: Обычные люди, которые приходят и говорят: «Господи, что это опять такое? Куда вы меня привели? Зачем мы ходим и вот это вот все смотрим? Вот это что вообще такое? Вот эти все инсталляции есть у вас, кстати, в галерее?»
0: Да, конечно, есть инсталляции, скульптуры, на арт-объекты разных вообще видов и жанров из разных материалов. Ну и, естественно, картины. Вообще, я за традиционные, на самом деле, ценности. И...
1: В искусстве.
0: Ну и вообще, и в целом, и в искусстве, да, я люблю картины. Именно вот смотреть, наслаждаться. Вот. Хотя нет, это очень интересно, когда художник что-то придумывает и делает какую-то инсталляцию или какой-то перформанс. И...
1: А если вот брать современных художников, именно таких, которые знамениты своими инсталляциями, кого бы вы отметили? Вот для себя, например, кто вам нравится?
0: Мы про наших соотечественников?
1: Не, про абсолютно про
0: людей. Ну, много. Дональд Джад, очень интересный художник, из таких вот деревянных, таких, такой хрупкости, как бы, мира показывает из таких деревянных, ну, как блоков, балок. Уже говорили, просто яркий, известный пример, безусловно, и у него много таких, это Маурицио Котелан, который придумал этот сам банан, но у него-то до этого много и других было. Опять же, будем называть, это как, сейчас я называю известные имена, а для, уверен, для многих слушателей, они их услышат впервые.
1: А, они знают Энди Уорхола.
0: Да, ну тоже хорошо, дай бог, чтобы знали. Дэмиан Хёрст, мы знаем, и он на самом деле ведущий, потому что акула, ну, в формальдегиде, и там не только акула была, там и корова, и порезанная там наполовину, что только не было. Но это сильный эффект. Ну, вот. Это, ну, то есть много, много на самом деле таких, безусловно, художников, вот мощных, ну, она более, конечно, уже такая агрессивная, не могу сказать, что мое, но тем не менее понимаю, почему такая успешная, знаете, Трейси Эймин, да, англичанка, она как бы, там, конечно, такое уже немножко, ну, не немножко, а там и сексизм, и феминизм, там, и так далее, но как бы тоже имеет право быть, потому что искусство, в принципе, оно должно, как бы, ну,
1: говорить... Разные да, точки зрения, да, оно должно,
0: да,
1: выражать.
0: Да, да, да, оно должно говорить о разных вещах, и его ни в коем случае нельзя запрещать, его никак нельзя ограничивать. И, ну, конечно, но все равно должна быть, то есть границы должны быть. То есть между тоже искусством и вандализмом, если это как бы оскорбляет там огромное количество людей, или реально может нанести какой-то вред, или там подталкивает каким-то, может, революционным, то лучше, конечно, задержаться. Вот тут все должно быть тонко, красиво. Все равно вот бить, а не пошло и типа в лоб.
1: Да.
0: Да, у нас и были такие примеры, когда пытались выдать типа того, что великий перформанс за искусство, как мы помним, например, танцы в храме Христа Спасителя Пусси Райт, да, вот в 2012 году. Они-то, группа «Война», вот это, они, ну понятно, они либералы, там сейчас уже все там известные, да, но... Они-то еще, помимо того, что они... Это было реально некрасиво и глупо, потому что храм — это место, где люди молятся, и надо уважать это. Они это пытались выдать за искусство, что это перформанс. И вот это, конечно, подмена понятий. Это грязь. И... А как бы если это того, как-то по-другому подавать, там более корректно, то это имеет право быть.
1: Ну, тут такие уже широкие вопросы, но если у нас останется время, от наших слушателей просто поступает, то я вам их задам, потому что времени у нас уже не так много эфира. Хочу поговорить с вами, как ни странно, о теннисе. Потому что я знаю, что вы увлекаетесь теннисом последние 15 лет, да? Вдруг вот родилось это увлечение.
0: Не последние 15 лет, а как раз первые 15 лет.
1: Первые 15,
0: да. Да, да, все 10 вот... То есть мы занимались, да, профессионально большим теннисом.
1: Именно я, профессионально, да?
0: Да, и я, и моя сестра, значит, наш папа мечтал, значит, чтобы я стал Маратом Сафиным, а сестра Шараповой. Тогда мы, это был, конечно, очень классный опыт. Мы играли турниры, стояли в сетке РТТ, Российского теннисного тура. Тренировались очень много, и сейчас, когда теннис набрал обороты, вернулся, и сейчас все играют, это очень помогает. И вот сейчас идет медиа-теннис, теннисный клуб. Я приглашаю всех поболеть за нас 8 августа с моей напарницей, теннисисткой, будем биться.
1: Что за напарница? Вот,
0: она профессиональная теннисистка, уже закончила, Кристина Волгапкина. Ну, вот у нас была первая игра 1 августа. К сожалению, мы уступили. Мы играли с парой. Артем Дюба, наш футболист, и его напарница.
1: А, я, кстати, видел даже вот в запрещенной соцсети. Как раз.
0: Да. Мы были очень близки. Победе чуть не хватило. Вот будем теперь 8 числа биться. Но я хочу сказать, что это очень здорово. Такие турниры очень важны. Они популяризируют. Они популяризируют спорт. У меня, знаете, была выставка. Я ее сделал в 22-м году. Назвал ее «Искусство и спорт». И я собрал работы со всей России и стран СНГ на тему спорта. И художников открыл много имен. И как бы они все... И популяризировал спорт. Подтянул огромное количество олимпийских чемпионов.
1: То есть со современные художники на тему спорта,
0: да,
1: тоже, да?
0: Да, и очень много работ было продано. Мы отвезли эту выставку на Тавриду, в Крым, в Судак. И вообще, ну, то есть работы были потрясающие. Пришли известные спортсмены, олимпийский чемпион, тренера там. Это, и вот как бы, то есть через, вот тоже для меня это было сразу и дань моему, моей жизни, теннису. И я хотел объединить красоту физическую и духовную. И через работы, посвященные спорту, очень круто можно популяризировать искусство, mm-hmm. потому что эти работы понятны людям. Когда написан хоккей, или футбол, или еще что-то, ты понимаешь это. И в то же время это картина, это арт-объект. Uh-huh. И твоя лояльность к искусству повышается. То есть, чтобы популяризировать искусство и заражать людей искусством, нужно применять абсолютно разные механизмы. И они должны быть креативные.
1: Ну, просто, знаете, вот такой советский реализм, да, соцреализм, вот там как раз тема спорта хорошо была отражена.
0: Конечно.
1: Дайнек любил писать.
0: Да.
1: Лыжники.
0: Лыжники, да.
1: Вот этот... Нет, не спартакиада. Вот спартакиада.
0: Да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: же вот, в принципе, даже
0: да,
1: такое...
0: сила.
1: И искусство. Да,
0: человеческого
1: да, да.
0: тела.
1: Быстрее, выше. Быстрее, выше и сильнее. А вот как вы считаете, вообще спорт вам помогает, например, справляться со стрессом? Вот у вас, кстати, сейчас все-таки, ну, я без доли иронии, у вас сейчас был колоссальный все-таки стресс, да, в связи с тем, что у вас
0: да.
1: произошло, например, в галерее.
0: Да, был большой стресс.
1: Угу. Большой стресс. А спорт помогает вам как-то вообще отвлекаться?
0: Да, и... спорт 100% помогает, как и искусство. Снова искусство и спорт. Арт-патруль на спорте. Хэштег. А, помогает. Помогает. Вот поиграешь в теннис, поплаваешь, посмотришь на картину. И жить хочется. И жить хочется, и творить хочется, и идти вперед хочется. И вообще хочу сказать, что спорт, он очень помогает по жизни. Он очень закаляет. Если ты занимался относительно профессиональном уровне, это, безусловно, тебя закаляет. Это умение побеждать, это умение идти до конца. Вообще, это в любом случае тренировки, это система, то есть хочешь ты того или не хочешь, если ты хочешь чего-то добиться, тебе надо пахать. И потом это применимо уже просто в других сферах жизни, даже если ты уходишь из большого спорта. Мне сейчас это помогает в том числе арт-патруль делать. И вот
1: но
0: это
1: нет,
0: все.
1: Спорт — это крутая
0: спорт
1: штука.
0: Спорт — это чтобы супер.
1: Да, это спорт — это супер, потому что ты, по крайней мере, это тебя как-то дисциплинирует. То есть тебе надо вот встать, пойти тренироваться, ты это понимаешь, да, они там неохота сегодня. Ну, все равно вот это в жизни тебе поможет, конечно, как-то себя поднять. А вот просто вопрос такой от слушателя поступил. Чем отличается инсталляция от перформанса? Вот они не понимают.
0: Все очень просто. Инсталляция — это материальный объект, который может представлять из себя любую форму из любых материалов. Но это не картина, а это вот именно вот какая-то такая масса, там, скрученная, склеенная, гвоздями сбитая, стоящая где-то там посередине музея за этими, за огородкой. И его можно как бы купить вообще, приобрести, забрать домой. Этот объект. И, как говорится, кайфовать, наслаждаться.
1: А перформанс — это все-таки действие.
0: А перформанс —
1: какое-то.
0: Это люди.
1: Да,
0: это действие, люди. Это люди в моменте разыгрывают сцену. Это как, по сути, это театр.
1: Да.
0: Только меньший по формату и так далее. И его нельзя, ну, перформанс
1: приобрести нельзя. Да, ну, есть такая
0: невозможно
1: вот
0: продать.
1: Художница Марина Абрамович,
0: ну, конечно,
1: вот она, собственно,
0: да.
1: известна. Одна
0: она
1: из самых,
0: она самая известная в мире, да. именно перформанс.
1: Именно перформанс. Общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль», совладелец и продюсер галереи Амельченко, Юрий Амельченко, был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо, Юрий.
0: Спасибо вам огромное.
1: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22 часа. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил создать абсолютное оружие против беспилотников. Об этом президент Беларуси заявил на совещании по вопросу образования Академии интеллектуальных технологий. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, а если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Белоруссии и создаст систему борьбы с этими беспилотниками против любых беспилотников, все, они перестают летать, падают, взрываются и так далее, заявил белорусский лидер. Армия Сирии приведена в состояние максимальной боевой готовности. Министерство обороны перебрасывает воинские подразделения к границе с Ираком. О причинах введения этих мер информации пока нет. По данным телеканала «Аль-Арабия», несколько дней назад Дамаск уведомил Багдад о зафиксированной активности поддерживаемых Ираном вооруженных формирований вблизи границы. Сирийская сторона предупредила, что любые атаки с территории Ирака встретят ответные действия. Также Дамаск призвал иракские власти принять меры, чтобы не допустить использования своей территории для операций против Сирии. Иран выразил готовность открыть Ормузский пролив. Тегеран при этом потребовал у США право взимать плату за проход судов, гарантии безопасности от новых атак, прекращение американской морской блокады и смягчение нефтяных санкций. Как пишет газета Wall Street Journal, Соединенные Штаты и страны Персидского залива отвергли требования властей Исламской Республики о сборах. Вашингтон и союзники настаивают, Иран сначала должен восстановить судоходство в Ормузском проливе и гарантировать безопасность этого маршрута. Россияне выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в Париже. За 6 прыжков они набрали 443,82 балла. Второе место заняли итальянцы Симоне Конте и Рафаэле Пеллигра. Третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате Европы до 10. На их счету 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Добавлю, чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. Курс валют на среду. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 81 рубль 13 копеек. Курс евро завтра 93,58. И о погоде. Сейчас в Москве 23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. Ветер слабый. Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Реклама.
8: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 4 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном. Влажном, сухом и засушливом. Да уж, да уж. НАСА назвали технически возможным продление срока эксплуатации МКС у Международной космической станции. Большой запас прочности, говорят они. Да, мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации в конце 30-го года. Это завтра уже буквально. Вот конец 30-го года, это уже завтра. Конечно, сведение МКС с орбиты потребует в целом около 2 лет. Во. Но не сведение, конечно, МКС с орбиты потребует 2 лет, а консервация ее, отвинчивание всего самого ценного, всего того, что там, ну, могло бы нам еще послужить и пригодиться, ну, всяких секретных штучек. Но же сведение с орбиты — это дело нескольких часов. А что это, я направил тормозные двигатели, врубил, и все, и вот она сведена с орбиты. Так что, ну, нет, ну, нет. Так что мы подготовимся к этому. В то же время, с технической точки зрения, комплекс в нормальном состоянии. Если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий. Все, продление работы орбитального комплекса, большую часть систем на МКС можно заменить, говорит он. Что это такое? Вот что это? Что это? Это же не просто так. Вот с чего он вдруг сказал? И он, ну хорошо, ему задали вопрос. Но зачем он это сказал? Он это сказал, потому что гаденыш американский понимает, что Китай сейчас уже, ну, нас догоняет, их догоняет и скоро перегонит. Китайский аппарат на обратной стороне Луны. Китайская космическая станция... уже спокойненько существует на орбите, и причем эта космическая станция уже совершенно иного поколения, это не МКС, который строился 20 лет назад. И у нас с Китаем мощная коллаборация по разным вопросам, ну уж точно совершенно партнерские уважительные отношения. А значит, мы перехватим первенство в космосе. А когда мы сведем МКС с орбиты, американцы останутся ни с чем, а мы со своими программами объединившись, правильно? Вот, мне кажется, и начинаются по этому разговоры. Да нет, да еще полетает, да мы еще можем. Я слушаю, доброе утро, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Говорите, ну.
15: Роман, доброе утро.
14: Доброе, да.
15: Доброе утро. Хочу поблагодарить вас за ваши эфиры, слушаю вас каждый день. Пожелать хорошего дня вам и всем радиослушателям. И, Роман,
14: да.
15: Вот пожелание чисто такое, от себя житейское. Терпение с нами, радиослушателями. Наверное, долго еще придется объяснять некоторым, куда делся Леша Гудошник.
14: Ну, это нормально.
15: Терпение вам, Роман.
14: Нормально.
15: Спасибо за ваши
14: спасибо.
15: Программы.
14: А где вы сейчас? Очень скажите, я слышу, вы едете. Вы едете сейчас, я слышу. Как у вас там с дорогой? Где вы?
15: Да, еду по Новой Риге в область.
14: А, ну в область-то по Новой Риге, это, в общем-то, сам Бог велел сейчас мчаться по Новой Риге. Я, между прочим, на себе сейчас ощущаю влияние всего вот этого вашего утреннего трафика. То, что вы называете трафиком, потому что десятилетие, ну ладно, не десятилетие, с какого, с 19-го года, получается, 7 лет. 7 лет я понятия не имел, что есть из себя представляет утренний трафик в центр, точнее, его динамика наполняемости. Динамика, знаете, как бывает, ну, там, цунами, когда происходит в Японии. Или какой-нибудь прорыв дамбы. И весь наш повседневный опыт, весь, как бы, все то, с чем ты сталкиваешься, говорит, что такое колоссальное по площади пространство не может очень быстро измениться с точки зрения наполняемости воды. Ну, какая-нибудь гавань, огромная гавань такая, там стоят корабли и еще что-то. И вот ты думаешь, и больше того, они же прошаренные японцы, и они стены поставили такие высотой метров, ну, 7, наверное, чтобы гавань закрывать на случай цунами, все, стены гигантские, все. И сирены воют. Помните? Это же март 2011 года. Вот это землетрясение.

наполнены водой, она переливается, заливает город, все, и пошла, и все уже через, ну, буквально 2 минуты, и все. Все в черной жиже в этой, по крыше, дома куда-то поплыли. Мозг отказывается верить, что это настоящее, а это настоящее. Так это я к чему? Это я к тому, что мне кажется, что нечто похожее происходит и у нас на дорогах каждый день. Но чаша сия миновала меня до этих пор, потому что я ехал в 5. А в 5 таких умных людей мало, которые едут на работу. Вот, тем более уже в самом центре. Может, в области уже и много, а вот так, что в центре. Вот. А мы в самом центре центра находимся. Мы в центре Замоскворечья. Это историческое сердечко Москвы. Вот, и меня это не касалось. Вот вчера, ну, наверное, минут на 10 раньше вышел с перепугу. Ну, я же не понимаю, как, что там с движением. И вот оно не сильно отличается от того, что в 5. Не очень сильно. Ну, на 10% больше автомобилей. На 5. Вот. Сегодня вышел на 10 минут позже. Может, на 12 позже, чем вчера. Я уже в трафике. Я уже еду, уже плотничком так. Я уже третий стою на светофоре на Тверской, хотя вчера стоял первым. Но за мной были, а в 5 бывает так, что стоишь, и никого вообще нет рядом. И подъезжаешь, и здесь уже стоят. И сзади я смотрю, и уже такие фары светятся. Все уже, прям поток такой. Разница в 10 минут. В 10 минут. И это интересно, это новый опыт тоже. Вот как наполняемость столицы транспортом, она просто ультрадинамична. Это цунами. Это, что бы вы там себе не думали, но мы есть цунами. Так, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, к 13 часам будет 25, и потом все время до вечера будет 25. Потом 28, 30, 31, 25, 23. На следующей неделе синоптики думают, что мы потрогаем 19 градусов выше 0, но это, знаете, может да, может нет. Это как вероятность встретить динозавра. 50 на 50, может встретишь, а может нет. Это такое дело. Сорняки, полынь и что-то еще. Пыльца такая мощная, что красный уровень угрозы аллергикам. Заранее примите антигистамины свои какие-нибудь. Потому что, ну, зачем потом? И каждый будет спрашивать тебя в офисе: ты что, заболел? Ты что, у тебя Эбола? Это что у тебя, птичий гриб? Что ты, чем ты, что, где подхватил? Приехал недавно откуда-то. А ты говоришь: это у меня аллергия, это полынь. Заранее просто принимайте, и все. 15 часов 52 минуты продолжительность дня сегодня. 14.39 взошло, в 20.31 закат, луна убывающая, так ей нужно. Слабая буря. Она слабая, потому что уже постепенно заканчивается вот эта плотность потока корональных выбросов. А вообще-то буря самая сильная за последние там, несколько недель, чуть ли не за последний месяц. Ну, точнее, вспышки на солнце, благодаря которым мы теперь пожинаем вот эту бурю, они были очень мощными. Самыми мощными за чуть ли не за весь июль, и, ну и уж точно за весь август, конечно. Вчера вечером проезжал по СВХ в районе открытого шоссе, где идет ремонт после пожара. Там уже бетон заливают через большие рукава. Видимо, уже металлоконструкции заменили. Но если бетон льют, да, уже, значит, связаны. Они связывают их, знаете, как корзины вяжут из арматуры. Связана конструкция, а потом она заливается бетоном. А палубки там ставят, все это. Да я знаю, я сам заливал. Да, че, у меня в моей рабочей послужном списке есть всякое. Подмастерье краснодеревщика, к примеру. Музыкант духового оркестра. Строитель разнорабочий на строечке большой, мощной. Заливанием бетона. Со всем этим. Я знаю, что такое руками работать. Руки резать. Стамесочками там и всем остальным. Ладно, все. Давайте просыпаться. Сейчас опилюливаемся и пойдем к новостям. Концентрировано автомобильным, потому что народ желает после 8 говорить о всяком, а не только об автомобилях.

Вася Куролесов, доброе утро. Deep Deal с нами, Александр Сергей Иванович Камчатка, приветствую. Зерновский, как там у вас вообще? Алекс, это я уже в Максе, народ встречаю. Алекс, Дмитрий Катков, если начинает ультиматум ставить, если Гудошников не... Пишите в спортлото сразу, если Гудошников не вернется, в спортлото давайте. Татьяна, баба Татьяна, доброе утро, приветствую. Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7373948, если позвонить, мы умеем это делать. Вы умеете звонить, я умею говорить по телефону. Принимать ваши звонки.

Да нет же, это еще не все. Нет. Я думал, что не загружались бы эти уже фотографии. Зачем она? Российского туриста на скутере насмерть переехал грузовик в Таиланде. Власти разыскивают родственников погибшего. Авария днем 2 августа. Трасса Рама-2 в провинции Самуцакхон под Бангкоком. Гражданин России Дмитрий З. ехал на арендованном мопеде и столкнулся с 10-колесным грузовиком напротив больницы сразу. Но до больницы не успели его донести. От полученных травм скончался. 10-колесный. Это 10-колесный написано здесь. Это как считать? Пятиосный? Нет. Ну, я первый раз так вижу. Прицеп 10-колесный еще, наверное, может, но 10-колесный грузовик. Тело доставили в ту же больницу для проведения судебной медицинской экспертизы. Поверьте мне, никогда ничего хорошего не происходит на скутерах. Никогда ничего хорошего не связано со скутерами. Никогда. Вообще. Это меня и немножечко настораживает. Сейчас одна компания вышла с предложением, говорит, хотите попробовать наш сервис? Именно по аренде скутеров электрических. Оказывается, есть у нас байк-шеринг. Так, наверное, теперь у нас. Скутшеринг. Электроскутеры какие-то. Все вот это вот. Мальчишка внутри говорит, конечно, давай, возьмем скутер, будем гонять. Вот так на нем, он до 50 разгоняется, 90 километров запас хода у него. Все, шлемы свои там лежат в боксе, все есть, давай. А дядя внутри меня в голове говорит, да куда, зачем, что с ним делать-то в Москве? Вот я и думаю, нужен вообще скутер. Это не добавит моего расположения вам, если вы сейчас будете спрашивать, перечисляя всех ведущих радиостанций, где они. Серьезно. Это, если это такой юмор, то это школа Петросяна. Серьезно, Григорий. Поэтому вот на Волгиной остановитесь, ладно? Я что вам здесь, справочная, что ли, отвечать на вопросы, кто где сейчас? Спит, наверное, Женька. Отдыхает, может, я не знаю. Может, пьет пиноколаду или стоит в планке. Что за вопросы такие вообще?

0: Угу. Вот это уже, наверное, все. Вот это уже так выглядит, как будто все.
1: Движение.
0: Так, ну как все? Не то чтобы все с точкой. Все с запятой-то. Потом еще когда-нибудь, конечно, будет. Что это у меня карта здесь стоит? Алжир, Марокко, Танжер. А, это мы вчера с вами смотрели Сеуту. Эту Сеуту, которая подвергается переселению народов. Дорожно-транспортное движение и дорожно-транспортные происшествия, о которых вы ничего не рассказываете. А они есть, между прочим. Киевское шоссе, где-то перед Румянцево. ДТП настолько мощное, что теперь вы стоите от Московского и дальше в сторону Внуково тянется хвост этой пробки. Новые дорожные работы плюс новые дорожно-транспортные происшествия после Варшавки, где метро Лесопарковая держит внутренний МКАД до Липецкой улицы. Так, что еще у нас? Октябрьский, Новорязанка, вот здесь перед Москвой, но только по направлению из Москвы в область, дорожно тоже транспортная. Средний ряд в область зачем-то. Это крайне досадно, крайне печально всегда, когда при абсолютно свободной дороге, сейчас любая въездная магистраль в Москву, она же выездная магистраль из Москвы, и вот по направлению из Москвы все абсолютно свободно. Вот когда вы начинаете рубиться и как бы ломать людям графики, просто он думает, сейчас домой за 20 минут долечу куда-нибудь в Подмосковье, после ночной тяжело, но будет хорошо, уже совсем скоро, и такой бац, пробку. Почему? Два идиота не разъехались на пустой дороге. Такая же история на шоссе энтузиастов после Балашихи, между Балашихой и Москвой уже вот здесь. Королёв пока что желтый по Пионерской улице. Скажите, а у вас в Королёве мне сказали, что у вас открылась дорога, которая теперь идет в Королёв от Московской кольцевой или откуда-то? Можете рассказать мне о ней? Пожалуйста, если вам не сложно. Что за дорога у вас там открылась? Подождите, это вот эта водопроводная, что ли? Водопроводная, потом Лесопарковая. Это новая дорога или она всегда была? Это при съезде на Олимпийский проспект в Мытище можно съехать еще на водопроводную аллею. Вот. А потом по водопроводной аллее доехать до водопроводной станции. А потом идет Лесопарковая улица, Лесопарковая, она односторонняя, и она выезжает вот на Пионерскую. То есть это не та дорога, которую новую, которую местные жители, вы, местные жители, королевцы, решили, что те места, которые вы уже закатали асфальтом и поставили там дома, то эти места, в общем-то, они уже ежам не принадлежат, и это никакая не природа. Все, это уже не природа, это наше. Мы такие, это наше. Все. А вот когда кто-то новый говорит, так, ну мы сейчас еще кусочек заберем, вот возьмем, выкроем, потому что она цивилизация, она так живет. Она вот именно этим и занимается. Она берет у природы, отбирает и делает своим. Правильно? Ну, своим делает. Так, вот была пустыня, а они теперь берут, высаживают маленькие кустики, которые потом начнут пускать корешки, которые начнут укреплять почву опустыненную такую. Потом они будут высаживать маленькие деревца, и потом они засаживают целые сотни тысяч гектар пустыни зеленью. Занимаются озеленением. Они — это китайцы. Это же тоже вмешательство в природу, правильно? И, наверное, местные экоактивисты там выступают, хотя в Китае вряд ли. Но если бы у нас было, местные бы активисты выступали, говорили, что вы что, это среда обитания скорпионов, каких-то этих ушастых тушканчиков. Зачем вы уничтожаете их среду обитания вот этим всей этой фигней? Реально, мне на полном серьезе рассказывают местные, что есть какие-то инициативные в Королеве. Инициативные группы, которые против того, чтобы делать хорошую, прямую, быструю дорогу в обход вечно стоящей Ярославки и этой адской Пионерской улицы у вас, по которой вы в город въезжаете, на том основании, что это будет разрушать семьи ежей. Значит, она с детьми останется с одной стороны, а он с любовницей, что характерно, останется с другой стороны. И она, конечно же, не будет заниматься воспитанием детей, она будет все время винишко выпивать, женский алкоголизм. Она говорит, видите, батя вас до чего меня довел? Вот так вот будет ежам своим говорить детям. И все. На полном серьезе они несут вот эту ахинею про то, что и на этом основании нельзя построить дорогу. Мне так у этих людей хочется спросить, граждане, а как по-вашему, здесь, вот в этом месте, на этих благословенных семи холмах появилась Москва? Ну как появилась? Дом ваш где стоит вообще? Район этот? Вы знаете, что не было этого района еще 50 лет назад, вот в этом виде? А 100 лет назад... Вероятнее всего, не было ни в каком виде. Вероятнее всего, это была какая-то пойма реки какой-то небольшой, маленькой речушки, которая до сих пор течет, ну, только в трубе там под землей. И на это граждане не отвечают. Нет. Но дороги не нужны. Нет, это вы что? Это ежиная драма.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 184 дронов за сутки в столичном регионе. Силы ПВО нейтрализовали большинство украинских беспилотников на дальних подступах к Москве с 8:30 до 22 часов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 18 БПЛА на подлете к российской столице. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере «Макс». В Киеве прошла акция протеста из-за отставки Михаила Федорова. Несмотря на ливень и объявленную воздушную тревогу, на митинг вышли около 120 человек. Ранее украинские СМИ опубликовали кадры затопленных улиц и переходов в городе. Акции против увольнения министра обороны устраивают в столице Украины 20-й день подряд. Всего протесты охватили во вторник не менее 10 городов Украины, пишет ТАСС. Они также прошли в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Николаеве, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Черкассах и Харькове. Напомню, 14 июля Михаил Федоров был снят с поста главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 числа в украинских городах начались акции в поддержку уволенного министра. Протестующие требовали не только вернуть его, но и уволить Сырского. 22 июля Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ в отставку и назначил на эту должность бывшего командующего Объединенными силами Михаила Дропатова. Пограничники Молдавии организовали незаконный транзит украинских призывников в Европу. За сумму от 6 до 10 тысяч долларов, это 480-800 тысяч рублей, им помогали перейти через границу и предоставляли жилье в Кишиневе. По уголовному делу задержали 3 человек, включая 2 пограничников. В криминальной схеме также задействовали 11 таксистов. Их задержали в марте 26 года. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что откупиться от территориальных центров комплектования можно за 10-20 тысяч долларов. Россияне выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в Париже. За 6 прыжков они набрали 443,82 балла. Второе место заняли итальянцы Симоне Конте и Рафаэле Пеллигра. Третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа. Российские спортсмены увеличили количество завоеванных медалей на чемпионате Европы до 10. На их счету 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. И о погоде. В завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 22, завтра переменная облачность, без осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28, ветер слабый. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
1: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. У нас вторник. 4 августа. Нужно привыкать. Это произносить. Пока привыкаешь, уже нужно привыкать произносить сентября. Пока в голове устаканился сентябрь, уже октябрь, как бы. Да. Но это август уже. Все, если, если как-то что-то не сложилось с отпуском, так я не знаю, когда теперь у вас и случится что-нибудь такое, похоже на отпуск. С другой стороны, бархатный сезон на курортах, когда всех детишков увезли уже по школам, нет криков, нет вот этого «Мама, я замерз или проголодался?» Когда она его зовет. И вот это все. А, так что, может, вы и правы, конечно. Может, вы и правы. Вы, безусловно, помните, что не так давно, может быть, с месяца назад, мы, группа туристов, группа российских журналистов, посещали потрясающее предприятие. Подождите, у меня исчезли сообщения куда-то. Да, вот. Посещали потрясающее предприятие. Сначала это было мероприятие, потом предприятие, потом мероприятие на предприятии. Это было посещение производственной базы завода компании G-Land. Ну, в конце концов, они же делают G-Land. Принадлежащий холдингу АГР и в партнерстве с Defitu. Defitu — это дистрибьютор китайский, с китайской стороны, который занимается развитием внутреннего китайского рынка на внешних, внутренней китайской автомобильной промышленности на внешних рынках. То есть это такая дистрибьюция, ну, или проводник, ну, это посольство, если хотите, автомобильное, благодаря которому российская сторона может партнерствовать в плане технологий, в плане трансферта оборудования, брендов. Ну, вы знаете, как это устроено. В итоге мы получаем российские бренды. Бренды, что значит российские бренды? Бренды, которые не просто приземляются в России. Да, вот как есть разные способы приземления иностранных брендов в нашей стране. Это же не сейчас появилось, это не мы придумали, это происходит во всем мире. И есть несколько типов, несколько уровней глубины такого партнерства. Есть совершенно самостоятельное производство. Есть производство с переназванием каким-нибудь, да, и прикручиванием колес, к примеру, допустим. А может даже и не переназвание, а просто прикручивание колес, ну, навесного оборудования какого-то, еще двери прикрутили. Вот. А есть технологии полного цикла производства. Так вот, у АГР то, чем они занимаются, это как раз технологии полного цикла. И у меня накопилось сейчас просто в почте уже столько писем, я просто смотрю на G-Land. А сейчас решил просто выборку сделать по G-Land. Выбор, ну, просто в почтовом ящике. Сейчас, где у меня здесь почтовый ящик? Вот он. В почтовом ящике просто по G-Land, вот эти, просто по одному названию бренда. Начиная где-то вот там, запущено производство почему-то 18 июля, 21 июля, потом 18. А, от разных, наверное, от разных этих источников приходит. В общем, начиная с июня. G7, новый кроссовер для тех, кто выбирает новость потом. Tenet A8 запущен. Tenet — это отдельная история. Я сейчас про G-Land, но у меня вышел здесь еще и Tenet. Производство полного цикла. Это тоже АГР. Ну, тоже завод, тоже полный цикл. Потом G-Land объявляет о старте продаж чего-то. Там не, не открывается письмо. Как мне его сделать так, чтобы побольше оно было. Сейчас, секундочку, подождите, я так открою. Ага, вот так я вижу. Значит, старт продаж кроссовера G6 G-Land. Представлен прототип нового фастбека G-Land C7. У G-Land две линейки, как вы помните. Но об этом сейчас мы еще поговорим. 21 июля G-Land удивил гостей московского ВК-фест выступлением Карины Нига. Я не знаю, что это. G7 запущено производство полного цикла 25 июня. Модель стала вторым брендом G-Land, который там на заводе в Шушарах производится. 30 июня. Территория эмоций. Открытие. Новый российский автомобильный бренд. Потом представлен прототип кроссовера C5 на фестивале. Перед этим С5, это в Питере. В Питере показали, потом в Москве. G6 с полным приводом запущено производство. G6 вошел в государственную программу льготного лизинга. G-Land анонсирует цены комплектации второй модели G7 уже с ценами. Означает, что пошел в продажу, и тут же 20 июля уже у дилеров новая модель российского кроссовера G-Land G7. Ну и вот потом не просто в программе субсидий по лизингу, но вошел в перечень автомобилей, это по G6, вошел в перечень автомобилей, допущенных для работы, до работы в такси. Ну, то есть для приобретения таксопарков, потому что, вы помните, у нас сейчас по новому распоряжению властей в такси должны работать только автомобили не просто российского производства, а российского производства с определенным уровнем локализации, глубиной локализации, которая, в свою очередь, считается баллами. И он туда уже вошел. Просто динамика. Я вот смотрю на это, и если раньше нужно было... А самое интересное еще, что когда ты начинаешь смотреть историю завода, вот мы приезжаем, и все такое красивое, все такое новое, такие полы и все. И тут тебе показывают фотографии, на которых ты видишь, что этого всего не было еще несколько месяцев назад. Не было. То есть здесь шла стройка. А полгода назад здесь была разруха, земляные полы, траншеи какие-то, все, потому что, когда бывший владелец от завода GM уезжал, он выдрал оттуда все, все оборудование, все с полами, со стен, все просто, стояли такие помещения просто, огромные ангары, помещения пустые, ничего не было. Ну, наверное, какие-то коммуникации подведены туда были, вряд ли они выдирали из-под земли силовые кабели там и все остальное. Но, ну, площадь еще осталась завода, там сколько-то, сотен гектар. И все, и ничего этого не было. И вот эта динамика, с которой вдруг ты ходишь по цеху сварочному, я попробую найти, уже где-то погрязло все это в архиве у меня, в видео, но там же снимал массу контента, как сейчас называют, материал. И попробую все это опубликовать. Зря, что ли, снимал. И вдруг ты ходишь по современному цеху, где роботы поднимают конструкции какие-то. Вот это моторный щит. Вот сейчас он берет боковину, потом боковина. Здесь приваривается крыша, потом здесь, потом окончательно, потом роботизированно обрабатывается мастик и все это делает. Уезжает в цех покраски тут же. Цех покраски там окрашивается, в цех сборки, сборка и все. И те процессы, которые выглядели чем-то фундаментальным раньше, ну, это вот завод, выпуск автомобилей, потом выпуск уже серийных партий, вывод в продажу, в дилерскую сеть, это выглядело процессом каким-то. Ты понимаешь, что при должном уровне подхода, правильного подхода, ну, финансирования, безусловно, это работает вот так. Ты все это делаешь, то есть, в течение одного года от идеи до воплощения и до серийных автомобилей уже в продаже, это совершенно реально, абсолютно реально. Это, конечно, очень впечатляет. Прям вот, ну, по-настоящему впечатляет. Так, где у меня теперь... Теперь мне нужно найти, где у меня по моделям. Давайте же теперь уже, когда пошли формироваться модельные ряды, уже когда автомобили не просто заявлены в производство, а уже поступили в продажу, мы, конечно, мы уже говорили об этом, безусловно, и после того, как из Питера я вернулся. Но, тем не менее, теперь это воспоминание можно освежить просто потому, что теперь это не планы и не рассказы о том, что будет. Это рассказы о том, что есть уже сейчас. Что сейчас уже есть, ты можешь прийти, потрогать, сесть, пощупать, прокатиться в тест-драйве и купить потом, если вдруг что. Твоя земля. Зашито, понятно, что везде символизм. И, конечно, компании название не просто придумывают, высунув палец на слюнявленный в окно, а за названиями скрываются какие-то смыслы. Journey, Emotion, Land — твоя территория эмоций и открытий. То есть зашили сюда как бы G-Land. Ну, с лендом все понятно, а вот, что, вот по поводу G, это как бы вот эмоциональная составляющая того, где ты находишься. Есть выстроенная пирамида бренда, позиционирования, современные кроссоверы, произведенные в России, сочетающие выразительный дизайн, здесь не поспоришь. Передовые технологии тоже, да. Уверенную готовность к любым дорогам для тех, кто движется вперед. Нужно ли говорить, что у бренда сразу заявлены две линейки, причем это стало понятно тогда, когда мы были на заводе, потому что до этого анонсов больших не было. А уже там, на стартовом слайде, вот он, я говорю, граждане, так у вас же здесь как бы приземленные два бренда, которые раньше нам были известны под другими названиями, а сейчас мы видим, что оба эти бренда стоят, изображены на одной картинке. Они говорят, да, теперь у нас G-Land — это не только G-Land, а G-Land — и две линейки. G-Land — линейка G и G-Land — линейка C, как ее назвали бы на Западе, наверное. Но мы говорим C, наверное. Хотя я не знаю, как прям точно надо произносить это. Вот эта C-серия — это ритм, эмоции, стиль, молодые люди — думаю, где-то до 35, для которых твое заявление внешностью автомобиля, его образом, ничуть не меньше, чем то, что ты от него получаешь для себя. То есть то, что ты транслируешь вовне. Ну и G-серия — это те самые G-Land G6, G7, G8. Уже сейчас полностью сформирован этот модельный ряд. И больше того, все эти модели уже производятся, а G6, G7... G6, который был только моноприводный, а теперь уже полноприводный, они уже и доступны в продаже, они уже поступили к дилерам. То есть как бы две линейки такие, одна эмоционально для молодых людей, в основном асфальтовое городское использование, заявление такое, яркий автомобиль нужен. Вторая серия, каждая из моделей оборудована полным приводом, есть возможность выбирать комплектации для людей, уже чуть более опытных, предпочитающих иногда покидать асфальт, выезжать из города, что-то исследовать. Скорее всего, уже есть какое-то второе жилье. Ездит уже и на даче не только летом по асфальту, но и по грунту. И это G-серия. Все. Это вот такая история. Значит, здесь на этой презентации, которую мы с вами рассматриваем, линейка C, C-Line еще вся закрыта, но теперь мы уже знаем две модели, как минимум две из нее. Будет еще одна. То есть три модели J-сегмента, три линейки, три модели C-линейки. G7, G6, G7, G8. Приключения, город, активный образ жизни. Ну, это такая история скорее с не придумыванием аббревиатуры, а такая попытка сегментировать все-таки три модели в одном классе. Хотя, конечно, нужно понимать, что мы выбираем автомобили в первую очередь, исходя из цены, правильно? То есть если бы у нас у каждого была возможность выбирать автомобиль, исходя сначала из его класса, размера, всего остального, а цены были бы как-то там, ну, примерно схожи, не думаю, что кто-то брал бы компактные, легкие, переднеприводные модели, скромные. А все предпочитали бы что-то большое, полноприводное, очень оснащенное. Правильно? Ну, как бы нельзя отмахиваться от фактора цены вообще. Тем не менее, наличие комплектации даже у стартовых моделей, которые открывают модельный ряд, комплектации, включающих в себя такие функции и опции, которые доступны и большим собратьям, это тоже круто. И здесь я смотрю, вот, честно говоря, вот по G6, я очень надеюсь, что у меня очень скоро появится возможность его протестировать, потому что не было раньше такой возможности. Сейчас они только-только появились, как горячие пирожки, мне говорят, что они там в пресс-парке появляются. Но, глядя на ценник, сейчас мы познакомимся с полноприводной версией, пока что моноприводной. Глядя на ценник, мне становится тревожно за конкурентов, которые нам известны далеко и хорошо. И некоторые из них исторически наши, производятся у нас, на берегах Волги. Потому что 2 миллиона 290 тысяч стоит G6 в стартовой комплектации. Но в стартовой комплектации есть почти что все. Ну, вообще все, что должно быть в современном автомобиле. И почти что все, чтобы не рассматривать как бы уже следующую комплектацию. Думаешь, ну, зачем? Ну, как бы 2 миллиона 290 тысяч. Так, G6, ключевые элементы, комфортный салон, беспроводной Android, CarPlay, камера круговая, панорамная, 8 динамиков, продуманный комплекс ADAS с главными ассистентами, беспроводная зарядка, независимая задняя подвеска. В отличие от конкурентов, которые пока еще не готовы давать автомобилям стартовых, стартовых моделей такую штуку, как независимая подвеска. G7 уже тогда были цены, эти цены вот я сейчас вижу. Стартовая цена на G7 2 миллиона 649, ну вообще 849, но за трейд-ин 200 тысяч предлагают, и тогда 2 649, престиж 2 849, престиж полноприводный 3 349, выгода по трейд-ин здесь 50 тысяч. Тогда 3 миллиона 299 полноприводный G7. С мотором 2 литра, 186 лошадиных сил и полным приводом. Прочный каркас кузова, 6 подушек, дополнительная защита от коррозии. Я смотрю, что... Ну, там уже на производстве мы рассматривали кузов. Кузов практически весь оцинкован. Только внутренние элементы, которые с агрессивной средой внешней не контактируют, они не оцинкованы. А все остальное, все оцинковано. Это очень хорошо видно по... элементом кузовным, когда кузов сварен, но еще не поступил в цех окраски, ничем не обработан, и ты видишь, что оцинкованные детали, они светлые. Он весь практически светлый, но это вы увидите в видео, я опубликую его. Ну и G8, конечно, это глава модельного ряда, мы называем это флагманом комплектации. 2 литра полный привод, 249 сил. 2 литра полный привод, 249 лошадиных сил. И 2 литра полный привод, 249 лошадиных сил. Все, актив, комфорт плюс престиж. Комплектации здесь отличаются исключительно оснащением опциональным. А в остальном... Ну да, и, кстати, нужно сказать, что для G8, и это подтверждают люди, которые профессионально занимаются контраварийным вождением, спортивным вождением, у G8 есть то, чего нет у большинства кроссоверов и вообще автомобилей, не только этого сегмента, а в целом современных. Интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги. 7 режимов движения, вместительный багажник, но вот это управление вектором тяги позволяет автомобилю на треке, я специально сажал тренера школы вождения Васин Driving School, вот. И он говорит, ну, из кроссоверов я не помню, чтобы вот за последние годы, когда у нас пошла новая реальность вот, с новыми поставщиками автомобилей, чтобы что-то такого сегмента так круто ехало по треку, так ввинчивалось, причем дело было зимой. Вот, ну и, собственно говоря, это просто общее сведение, а теперь вот те самые новости. Это уже 36 моделей, получается, адаптировали в России под такси. Это вопрос или утверждение? Он об Авенте сообщает нам об этом. Ну, получается, что что-то такое, наверное, да. Значит, объявление комплектации, вторая модель GLN G7. Меня интересует стартовая комплектация, что в нее входит. Давайте так. Вы знаете эти автомобили. Вы прекрасно их знаете. Вообще эти автомобили прекрасно знают во всем мире. В Англии G7... стал в начале года, по-моему, в марте или в апреле, я не помню, самой продаваемой моделью не среди кроссоверов и не среди полноприводных моделей, самой продаваемой моделью вообще из всех продаваемых моделей. То есть, когда кто-то здесь из критиков рассказывает про то, что это у нас только так, а весь мир понятия не имеет ни про каких китайцев, никто на китайцах ни на каких не ездит, это не так. И, между прочим, во всем остальном мире, это вторая мантра, В Китае оно стоит в 3 раза дешевле. Да, в Китае оно стоит в 3 раза дешевле. Но больше, как в Китае, оно не стоит нигде. Это не у нас они дороже, а в Китае дешевле. Это везде они стоят других денег совсем. С той или иной разницей. Где-то чуть подороже, где-то чуть подешевле. Но нигде, как в Китае, китайские автомобили не стоят. Ни в Японии, ни в Корее, ни в Монголии. Нигде. Нигде больше. Они стоят совершенно иных денег. Это китайская реальность с китайскими ценами на китайские автомобили. Так вот, в Англии эта штуковина стоит в пересчете... Что-то я смотрел там... под 38-40 тысяч фунтов стерлингов. Ну, короче, посмотрите, сколько это, ну, выходит цена за 3 миллиона туда, за 3 миллиона. Так что в стартовой этой комплектации у G7, потому что мне он представляется одним из самых, самых интересных, ну, потому что среднее — это всегда как бы сочетание всех факторов при доступной цене. Комфорт, запуск двигателя бесключевой, доступ бесключевой, интеллектуальные ассистенты водителя, круиз-контроль, задние датчики парковки, автоматическое включение, спуск с горы, старт в гору, зимний пакет в российских условиях сделает, да, оснащен обогревом сидений первого ряда, руля, лобового стекла, форсунок умывателя. Вот, и это 2849 без, я так понимаю, без скидки. Комплектация «Престиж» с передним приводом, панорамный люк, многослойные передние стекла, акустический комфорт, голосовое управление, беспроводная зарядка, функция задержки включения фар, электропривод, регулировка сидений, открывание багажника, обогрев сидений второго ряда и вот это все. Панорамные эти камеры по кругу, и все это 3,49. Ну и потом старшая комплектация. Мы помним, что старшая комплектация доступна два вида двигателя. Можно 150-сильный, тот, что базовый, а можно 186-сильный и с полным приводом. Кстати, куда интереснее, мне кажется, информация о новой комплектации для G6 первой модели, полноприводной модели. Но это уже через какое-то время после новостей. Ладно, закончим разбираться с модельным рядом российского бренда, локализованного глубоко в Питере, GLM.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения назвала низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон. Официальный представитель ВОЗ Себастьян Олиэль сообщил, что эксперты уже осведомлены о случае заражения в штате Нью-Йорк. На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев, общий риск для здоровья населения оценивается как низкий, сказал представитель ВОЗ. Дональд Трамп выбрал для полета через всю страну новый самолет. Борт уступает старому лайнеру по уровню безопасности. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», возможно, он был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации о наличии такого оборудования в новом самолете нет. Издание отмечает, что борт Air Force One был получен в подарок от Катара. В Белом доме при этом заявили, что новый лайнер оснастили протоколами безопасности высокого уровня, они обеспечивают безопасность президента США. Позднее Минюст направил повестки трем журналистам «Нью-Йорк Таймс» и потребовал раскрыть источники, которые сообщали о недостатках в системе безопасности самолета. В расписании американского лидера, между тем, указано, что он отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес. Там в ночь на среду он примет участие в заседании Национального комитета Республиканской партии. Затем Дональд Трамп улетит в Лас-Вегас. Николай Басков награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что певец удостоен государственной награды как артист-вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Футболисты ЦСКА обыграли «Локомотив» на старте Кубка России. Московский клуб победил в серии пенальти в гостевом матче первого тура группового этапа российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. Основное время завершилось ничьей 1-1. На 40-й минуте счет открыл игрок армейцев Матеус Рейс. На 3-й добавленной минуте у «Локомотива» отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5-4. За клуб дебютировал вратарь Максим Бориско. В июле он перешел перешел в московский клуб из калининградской «Балтики». Команда выступает в одной группе с Ростовом и тольяттинским «Акроном». В их противостоянии в стартовом матче квартета сильнее оказалась ростовская команда 4-0. В следующем туре ЦСКА примет «Акрон», а «Локомотив» сыграет в гостях против Ростова. Эти встречи пройдут 18 августа. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Осадков не будет. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. Ветер слабый. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
10: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва».
10: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Повтор лучшего.
10: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
10: Так, говорит Москва.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это Вторник, 4 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Если у вас день, добрый день. Если вечер, и вы наш заокеанский слушатель, тогда вам доброго вечера. Мигранты из Корея Таун. Чё, как там? На мексиканской границе. С днем рождения. Кого? Кис Шадо пишет. Роман, с днем рождения. Здесь гэг с Горбачевым. Вы слышали, Горбачев руку сломал? Вопрос сразу. Кому? Здесь, кого с днем рождения? Традиционная 30 минут режим агитации за размножение, не жрать майонез? Да, я вообще собираюсь посвятить гораздо больше времени вопросу не столько размножения, сколько выживания. Если вы не против... Как совпали наши с вами мысли, смотрите. Ну, не то чтобы я не про размножение, стоп. Я про вообще продолжение рода человеческого и его перспективы. Потому что за последние несколько дней сразу из разных концов планеты пришли, точнее так, от разных социальных групп, ну и из разных концов планеты, пришли тревожные новости, как мне представляется, если их объединить, они примерно про одно и то же. А именно, вымираем, граждане. Мы вымираем. Как в буквальном смысле слова, и это касается демографии и развитости экономики всевозможных стран, которые о себе думают, что они развиты. Ну, так мы договорились, что есть у нас некие признаки развитости. Сами это решили. И в результате по этим признакам мы выделяем страны развитые. И вот эти страны, они вымирают. Маск написал об этом совсем недавно. Причем по-разному можно относиться к этому человеку. Но если у кого-то есть какие-то мысли, подтверждающие вашу не просто точку зрения, а ваше мировоззрение, ну почему хотя бы не познакомиться с этими мыслями? Вот. И там было такое, что постепенно вымирают страны, я, наверное, сейчас уже так не найду, но приведены графики рождаемости за последние что-то около 50 лет по ключевым странам, включая США. Там есть и Китай, и Южная Корея, которая на сегодняшний день, если не лидер, потому что есть еще Украина, которая, мне кажется, в этом списке лидирует. Вот Южная Корея — страна с коэффициентом рождаемости минимальным для всей планеты. При том, что уровень развитости, то, что мы называем развитостью, вот, опять же, это термин, который придуман людьми. Вообще все термины придуманы людьми. Слова, которые мы говорим, придуманы людьми. Все это придумано. Вот гравитация, она не придумана. Она есть. Назови ее как угодно, но попробуй пнуть камень, и ты сразу поймешь, что она работает, эта гравитация. У него есть масса, он тяжелый. Вот, и развитость влияет совершенно порочным образом на рождаемость. И в очень-очень-очень успешной, экономически развитой, с высоким уровнем жизни Южной Кореи идет глобальное вымирание. Так вот это. Потом голодные камни, которые появляются в Европе. Голодные камни, они так называются, потому что если вы их видите, значит, вам грозит голод. Потому что это означает, реки становятся мелкими, намечается засуха, намечается неурожай. Ну и понятное дело, что в средние века особых запасов, таких, как мы сейчас можем запасаться, и таких продуктов, которые хранились бы годами, их не существовало. И поэтому ты, конечно, напрямую зависишь от того, что ты сейчас собираешь. Эти голодные камни. Где-то всплыл немецкий корабль. Называют этот процесс, он всплыл, хотя он никуда не всплывал. Просто вода ушла из реки. И появился немецкий корабль времен Второй мировой, который очень удачно как-то так торпедировали или бомбой его взяли.

ива. Пусть оно все сохнет. Из-за сильнейшей засухи в Нидерландах впервые перекрыли каналы и запретили забор воды. Власти водного управления Делфланда объявили о беспрецедентных мерах для западной части страны. С 5 августа, это завтра, все шлюзы будут полностью закрыты как для грузового, так и для прогулочного судоходства. Кроме того, вступит в силу запрет на забор воды из рек, каналов и других открытых водоемов. Причиной стала продолжительная засуха, дефицит пресной воды, из-за которых водная система прибрежных районов оказалась под серьезной угрозой. Нужно понимать, что Нидерландия — это самая плоская страна на планете. Если бы Арктика или Антарктида были странами, то они все равно не были бы такими плоскими. Потому что это территория на то ли 60, то ли 70. Есть географ среди нас? 60-70% она находится ниже уровня моря, окружающего моря. И в этой связи те каналы, о которых идет речь, это такие специальные сооружения, когда едешь по... Вы бывали в Нидерландах, нет? Едешь по стране и вдруг видишь, что по полю идет дебаркадер какой-то, или баржа, или яхта, или кораблик, или катерок. Просто не просто по полю, а ощущение такое, что это насыпь, на насыпи дорога, и по дороге эта штуковина едет. Оказывается, что насыпь действительно существует, но только там, внутри этой насыпи, канал, вода. И получается, что этот кораблик, он идет как бы даже чуть-чуть немножечко выше уровня окружающих полей. И в этой связи, конечно, если случаются разливы, то они заливают просто всю страну, паводок на всю страну. Но, с другой стороны, когда водички нет, так ее нет вообще. И вот в этих канальчиках ее тоже нет, этой водички. В этой связи я подумал, что было бы неплохо нам поделиться своими соображениями, потому что они разные, причем совершенно разные соображения присутствуют и у людей, которые принимают решения. К примеру, Трамп абсолютно не согласен с теорией глобального потепления, глобального изменения климата. Страна должна выйти из вот этого Парижского экологического соглашения и клуба. «Давай, бури, детка, бури!» Это один из его лозунгов, помимо «Сделаем Америку снова великой». Имеется в виду «Больше углеводородов, богу углеводородов, больше денег, давай нефть сжигать». А это все углеродный след. С одной стороны. С другой стороны, есть Европа, где зеленая повестка, как мне кажется, показывает обратную сторону реакции. То есть все, что происходит, в том числе и с автомобильной промышленностью европейской, это следствие этого зеленого перехода, в мотивах, истинных мотивах которого археологам будущего еще предстоит разобраться. Вот. То есть разнонаправленные вещи. И больше того, даже то, что происходило в этой самой в анклаве испанском, который в Африке на самом деле, с этими 60 тысячами нелегалов, в этом, конечно, может быть много политики, в этом может быть, это, безусловно, многосоставная вещь, многофакторная. То есть они могли бежать от чего угодно, могли бежать к чему угодно, захватывать территории, к новой жизни, конечно, с целью потом дальше в Европу. Но если фундаментально посмотреть на, опять же, фундаментальные причины масштабных глобальных переселений, это окажется не всегда военные действия, не всегда политика местных властей, не всегда попытка убежать к лучшей жизни с точки зрения финансов, а иногда это попытка убежать к лучшей жизни в том смысле, что чтобы выжить. Потому что на тех территориях, где эти люди остаются, просто в какой-то момент становится понятно, что выжить там уже невозможно. Физически, просто физическое выживание под угрозой. У животных вообще нет с этим проблем, у них нет границы, поэтому они когда чувствуют, что что-то мне здесь дискомфортно, говорит рыба Фугу, что-то у вас слишком жарко здесь, вот у Японии, поплыву-ка я на север. И у нас в Приморье все лето сейчас вылавливают фуг. И теперь уже доплыл какой-то тропический окунь, очень яркий какой-то, которого раньше никогда не встречали в Приморье, отлавливают сейчас. А купальный сезон в Приморье, как только открыли, так тут же и закрыли, потому что появились белые акулы. Совершенно не свойственная этой территории.

0: животные. И все это может свидетельствовать о процессах, которые идут помимо нашей воли. Ну, просто вот, ну, мимо абсолютно. Я имею в виду экологических изменениях. Так, 63 голоса, а я еще не сформулировал-то свою точку зрения. Я хочу голосование запустить. Глобальное потепление – миф или реальность? Реальность и деятельность человечества – главный фактор в этом процессе. Реальность, но причины его естественные. Есть такая теория про вулканы. Знаете, что вот это и раньше происходило, и пять вымираний – Триас какой-то, пермский период, когда вся Сибирь полыхала, потому что все эти залежи угля, тогда уже сформировавшиеся, и плюс мегавулканы, в результате которых и образовались вот эти там наши и болота колоссальные сейчас в Сибири. Вот, и все эти вулканы, и все это настолько атмосферу загрязнило, что тогда как раз одно из вымираний было связано с деятельностью вулканов. То есть это и раньше происходило, мы здесь ни при чем, оно само происходит. Изменение климата, конечно, замечаю, но это не опасно и точно не глобальное потепление. Это вот это ваша позиция. Ну и, наконец, миф, созданный в том числе для решения геополитических задач. Затрудняюсь сказать, это просто для тех, кто действительно затрудняется сказать. Так, а что я хотел, как я хотел проголосовать? Я хотел проголосовать, что это реальность и деятельность человечества главный фактор в этом процессе, потому что этот главный фактор, он состоит из всего. Из автомобильных выбросов, из самолетных выбросов, из ракетных выбросов, из нашей промышленности, углеродного следа, который за ней тянется, из наших коров, метан которых... в 40 раз или что-то такое. Опаснее того СО2, который образуется при сжигании леса, например. Вот сейчас в Европе лес горит. Коровы, оказывается, газуют так, что и эта загазованность коровья действительно большая проблема. Как будто бы есть теория такая. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Да, Рушан, да, приветствую, доброе.
1: Вы знаете, у меня товарищ один, ну, знакомый, ездил по монастырям, делал диссертацию, писал. Угу. И что увидел? Тогда не было температуры в Цельсиях или Фаренгейтах. Просто писали, монах все видел. И вот там лето, без дождя там 2-3 месяца, нет урожая третий год. Зима, наоборот, там теплая, то есть реки не скованы льдом. То есть люди писали, что видят, как бы такой, угу. Фейсбук. И самый известный случай, то, что когда Иван Грозный первый раз пошел на Казань, он не смог дойти, потому что в декабре была распутица. Дорог не было. То есть должны были, зима должна была быть уже, а ее не было. А что тогда-то вредило? 16 век.
0: Нет, ничего не вредило. Но... А, в смысле, это вы к тому, что глобальное... Да. Позицию обозначаете. Глобальное потепление — миф. По-вашему. Да. Все, понял, хорошо. Ничего не вредило. В этом вопросе очень важно различать погоду и климат. То, что вы имеете в виду, это называется погода. Она действительно меняется от года к году. Она связана с солнечной активностью, очень сильно связана. Она связана с течениями океанскими, очень сильно связана. Она, ну, опять же, Гольфстрим, вот эти Эль-Ниньи, которые происходят. Обратные примеры есть малого ледникового периода, который, это такой термин просто, но этот период действительно зафиксирован, когда в Лондоне люди катались на коньках зимой, по Темзе, который замерзл, на коньках ездили. И у Брейгеля, по-моему, да, кто он писал, живописал все эти картины средневековой европейской жизни, масса как раз картин, связанных с тем, что люди на коньках катаются по озерам в тех местностях, где после этого ничего подобного не было. То есть были и отдельные примеры обратного процесса, конечно. Но погода — это вещь, которая зависит от целого сонно-составляющих факторов. Климат же — это то, что идет, придерживаясь некого тренда, через столетия и тысячелетия, не меняясь. Ну, допустим, большой ледниковый период. Он случился... какие-то сотни тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад закончился, ледники стали отступать, мы получили замечательные территории, мы получили возможность, классно гуляя по Карелии, смотреть на эти огромные валуны, которые там лежат. Мы вот та же Карелия, Финляндия, Швеция, все, что называется Скандинавией, получила свою природу скалистую, потому что ледники содрали всю почву просто, оставив скалистые все эти выступы. Эти миллионы, мириады озер, маленьких озер, целые озерные такие, знаете, страны. Это понятно, да. Проблема в другом. Проблема в том, что сейчас не распутится или теплый декабрь в каком-то году случился. Или наоборот, холодный июнь или июль случился в каком-то году. Проблема в том, что общее движение климатических изменений таково, что не замечать его сейчас и не замечать систематизма этого изменения невозможно. А оно вот какое. В середине, ну, во второй половине, скорее, 20 века, один из математиков, проанализировав эти изменения, вывел некую кривую изменений климата до 2000 там, какого-то года. Чуть ли не до середины 21 века. И это было предсказание, от которого все отмахивались. Сейчас у нас есть возможность ретроспективно приложить реальные изменения того, что происходит, с его графиком предсказаний. И они почти полностью совпадают. Почти полностью. Что говорит о том, что мы можем и дальше оперировать этими изменениями. То есть смотреть, куда это дальше будет уходить. В какую сторону. И в той стороне ничего хорошего нет вообще. Сейчас я вам скажу, что в этой стороне. Вот это называется климатом. В отличие от погоды, это и есть климат. И здесь мы смотрим на то, что будет через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет. Где у меня здесь? Где-то был у меня климат на предсказания такие, временные горизонты. Да, я по этому поводу общаюсь со своим электронным мозгом, дипсиком. Говорит МСК-бот, это чтобы вы писали, если что. Отвечая на вопросы, конечно, какое-то время придется еще отвечать на эти вопросы. Где Алексей? Алексей занимается своей карьерой. Его собственное, личное, взвешенное решение, которое он вынашивал очень долго, продолжить свою деятельность в рамках других компаний, средств массовой информации, а может быть и не только, вот этого я точно не знаю, кто-то мне здесь написал, что в Госдуму, и все, ну, вам видней, у вас больше информации, у меня такой информации нет. С Алексеем все хорошо. Я прекрасно понимаю ваш дискомфорт, еще раз. Если вы думаете, что мне очень комфортно в вашем дискомфорте копаться, это тоже не очень хорошо. То есть, здесь кто-то мне написал, а у самого-то какая зона комфорта, за которую нужно выходить? Моя зона комфорта закончилась в 8 утра. Ну, просто чтобы вы понимали, если так вот по чесноку. В 8 утра моя зона комфорта закончилась, потому что вот как вы привыкли слушать что-то одно, каким-то одним голосом в одной повестке, так и я привык работать в чем-то одном, со своей аудиторией, с людьми, со своими темами, да, где я так и не дошел до полного привода GQ-G6, между прочим, хотя должен был, потому что это новость моторическая. У меня тоже была моя зона комфорта. Все. И я из своей зоны комфорта 26 минут назад вышел. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Но я не собираюсь вас оскорблять по этому поводу и тем более требовать дать мне другую аудиторию, потому что это не хороша, это сломалась аудитория. Ладно? Поэтому если вы найдете возможным продолжать общение, комментировать темы, находить любопытные повороты в том, что происходит вокруг в информационном поле, не меняя структуры, потому что я же не хочу вас ломать. Я не предлагаю вам сломаться сейчас и начинать делать что-то другое. Ну, делайте, что хотите здесь. Вот как привыкли, так и делать. Вернем оножку. Оножку. Возвращайте. Я не против. Ну, пожалуйста, возвращайте. Так. Волгина, Путкин и Андрей. Окей. Масса всех муравьев на планете составляет 12 мегатонн. Вот он где, углеродный след. Коровы тут мимо проходили. Мне пишут. Не знаю, я про, ну, насчет муравьев, это я не очень в курсе. Другое дело, что, понимаете, масса всех муравьев, опять же, возвращаясь к вопросу влияния человека на происходящее изменение, масса всех муравьев была примерно массой всех муравьев миллион лет назад. Вот как муравьи появились и расплодились, распространились по планете, вот так эта масса и регулировалась исключительно их внутренними цивилизационными вопросами демографическими. Какие-то войны были. Может быть, у муравьев было уже 18 мировых войн, мы не знаем, в которых половина этого населения муравьиного погибала. Но они регулируются исключительно своими муравьиными законами. А коровы расплодились по планете и стали одним из самых успешных эволюционных видов благодаря действиям людей. Мы таким образом действуем на экологию и на атмосферу планеты. Через селекцию нашу мы разводим их, коров, мы их разводим. Ровно так же, как люди стали разводить оккультуренные сорта еды, в частности, рис. И это еще один углекислый СО2-шный удар по планете, потому что, когда он что-то там растет, это пусть рисологи скажут. Есть среди нас рисологи? Вот, рисологи, вы должны сказать, как это все влияет, но это влияет. То есть мы разводим это, мы сделали коров, свиней, овец, баранов, кого еще, птицу, гусятину, курятину. Все. Мы сделали самыми успешными эволюционно самыми успешными видами. Никакие коровы не были бы настолько успешны в природе, если бы они жили сами по себе. Их популяция регулировалась бы естественными причинами, хищниками, погодой, средой обитания и все. А мы их держим в специальных местах, разводим миллиардами, и они, ну, в смысле, выделяют метан свой постоянно, и в результате это антропогенное влияние на природу, а не естественное. Так что муравьев может быть хоть 13 мегатонн, но Земля с этим смирилась, она сама регулирует их численность. А численность коров регулируем мы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 23:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Трое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Они получили ранения из-за ударов беспилотников по поселку Октябрьский и селу Новая Тволжанка. В поселке Октябрьский при атаке дрона на частный дом пострадали мужчина и женщина. В городской больнице номер 2 Белгорода у обоих диагностировали акубара травмы. В Шебекинском округе в селе Новая Тволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, сообщает оперштаб региона в мессенджере «Макс». В России вырос объем похищенных средств клиентов банков через СБП. Во втором квартале текущего года он увеличился в 3 раза в сравнении с тем же периодом 2025 года и превысил 2 миллиарда 740 миллионов рублей. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. По сравнению с первым кварталом текущего года потери граждан выросли на 4%, пишет «Коммерсант». Переводы через систему быстрых платежей инициирует сам клиент. Банк просто мгновенно проводит операцию без возможности оперативно развернуть платеж. Как отмечает издание, из-за этого доля возвращенных обманутым клиентам средств едва превышает 2%. Вместе с тем, объем хищений с использованием карточных платежей, по данным ЦБ, планомерно сокращается. Во втором квартале этот показатель составил 1 миллиард 300 миллионов рублей, на 17% меньше, чем годом ранее. Иран готов открыть Ормузский пролив за счет добровольного фонда. Власти Исламской Республики рассчитывают, что его будут финансировать страны Персидского залива и государства Европы, зависящие от этого маршрута. Средства предлагается направлять на обеспечение судоходства, защиту окружающей среды и поисково-спасательные операции по модели Малакского пролива. Как пишет «Телеграф», инициативу Ирана поддерживает Оман. Издание подчеркивает, что такая схема позволит Тегерану получать финансирование без введения обязательных сборов, запрещенных международным правом. В России ужесточили контроль за производством лекарств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ позволит приостанавливать действие лицензии на такое производство на срок до 120 дней при выявлении критических нарушений. По просьбе производителя заморозку разрешения можно будет продлить еще на 60 дней. При этом запрос можно будет оставить только спустя 2 месяца с момента приостановки действия лицензии. Если за время заморозки нарушения не устранят, лицензия будет прекращена. Закон также предусматривает, что при выявлении нарушений внеплановую проверку предприятия должны производить в течение 72 часов. Обнаруженное некачественное лекарство при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Моторы.
0: 8.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, я приветствую вас. Назовем это «Моторы плюс». И почему бы и нет? Тогда вот это и будет про все вообще, да? Ну, или и все. «Моторы и все вообще». Щукин и все, там проходит голосование сейчас. Вы можете как угодно относиться к тому, что происходит на планете, но примите участие в голосовании сначала, а потом уже относитесь к этому как угодно. В Англии и Уэльсе зафиксирован самый засушливый июль за всю историю наблюдений. 8.20, только что пришла новость. Всего с начала мая в Британии 39 дней обновлялись температурные рекорды. Еще раз. 39 дней. Каждый из этих дней был самым рекордным по температуре за всю историю наблюдений. 39. А июль стал первым месяцем в официальной истории наблюдений в Лондоне с появлением метеостанций в 1871 году, когда в столице Британии не было осадков, ни одного дождя. Среднемесячная... А, это про зарплату. И, что больнее вам слышать про засушливый в Лондоне июль и самые жаркие дни или про среднюю месячную зарплату в России в мае в 110 216 рублей с ростом 1164 рубля к апрелю? Или наоборот? Или что приятнее? Не так. Что приятнее? Какая из этих новостей приятнее для вас? Так, возвращаясь к голосованию, пожалуйста, зайдите и поучаствуйте в этом статистическом исследовании, потому что в конечном итоге я не навязываю никакую точку зрения, и мне кажется, что максимально широкий спектр всевозможных отношений к проблематике выживания человечества, потому что сейчас многие топчутся у порога своей квартиры, фигурально выражаясь. То есть, решая какие-то вопросы свои собственные, маленькие вопросики такие. Ребенок пойдет в вуз, да, нужно вступительные экзамены. Это кажется так важно, потому что это такое отношение имеет к его будущему. Это настолько отразится на том, чем он будет заниматься в жизни, как он будет жить. Это его образование и его специальность, выбор ее. И как-то нужно его, в конце концов, еще определить, чтобы это вуз был хороший. А то, что к тому моменту, когда он станет тобой, ну, по возрасту, вам сколько сейчас лет? Вот, и когда твой детеныш станет тобой, то как раз это будет где-то середина века, правильно? Вот. И то, что к середине века ему придется зубами выгрызать себе вообще невозможность получить новый контракт на юридическое сопровождение кого-то, потому что вы же хотите, чтобы он сейчас был очередным юристом, правильно? Вот. А то, что ему нужно будет за воду сражаться, за возможность остаться на той территории, где он сейчас живет, и чтобы его волны миграции экологической не смели и не заместили его место жительства те, кто будут идти с юга, потому что здесь окажется благословенная территория, у нас будут расти тропические леса, нужно жить на, просто вот в условиях, в которых сейчас субтропики живут, ну или там какие-нибудь Сочи. У нас будет все прекрасно, мы будем пить воду из Байкала, где мы будем ездить на побережье Северного Ледовитого океана, который нам к тому моменту придется переименовать как-нибудь. Там будут курсировать наши газовозы, там будут ходить наши сухогрузы, контейнеровозы, которые будут возить товары в нашу провинцию под названием Европа. В нашу же провинцию. Мы не поедем на наше же побережье этого самого Тихого океана. Атлантического океана, извините. Нет. Потому что там будет слишком жарко. Нет. Там будет жарко, и там океан этот, он будет весь такой цвести, будет такой пахнуть. Это, да, мертвые кораллы. Все. Зачем нам это нужно? Нет. Мы поедем на север, где будет очень хорошо. Мы будем там отдыхать. Курорты Ледовитого океана. Мы не будем его переименовывать, это будет любопытно. Это будет как, вот, как секс на пляже коктейль. Это же коктейль! Причем здесь секс на пляже. Так и наши эти самые отпрыски будут говорить. Это же так комфортно здесь отдыхать, здесь тепло и уютно. Почему он Ледовитый океан? И уже их родители будут им рассказывать. Ну, когда-то было время, когда здесь, представляешь, здесь был север. Он такой, да ладно, что это север? Да север, север, здесь лед был. Глобальное потепление — это миф или реальность? Скажите, вы как думаете? Реальность и деятельность человечества — главный фактор в этом процессе. Реальность, но причины естественные. Подобные изменения климата происходили и ранее. Так что, друзья, оно есть, но мы здесь ни при чем. Это не мы. Это не мы, нет. Изменение климата, конечно, замечаю, но это не опасно и точно не глобальное потепление. Еще один вариант. Это миф, созданный в том числе для решения геополитических задач или экономических задач, а любая экономическая задача, она в том числе и политическая, и наоборот, политическая, в том числе и экономическая. Да. Ну и вы затрудняетесь ответить на этот прямой, простой, точный, как стрела, вопрос. Так это миф или реальность? 11% затрудняются, 10% затруднились. 20% считают, что это миф, созданный в том числе для решения каких-то задач. 9% замечают изменения, но ничего глобального. 37% считают, что оно не миф, оно существует. Ну, то, что существует, это очевидный факт. Ну, в смысле, климатический. Это же можно посмотреть на развитие. Это уже я говорил о математических моделях. И просто о наблюдениях исчезающих ледников, которые исчезают в 100 раз быстрее, чем должны исчезать. Таяние шапок полярных и все остальное. И как следствие повышения уровня мирового океана. И среднегодовой температуры — это очевидная реальность, подтверждаемая. Но здесь мы ни при чем. 37% и 24% видят в этом заслугу человечества. Это реальность и деятельность человечества — главный фактор в этом процессе. Если действия, связанные с парированием этой реальности, вам кажутся, впрочем, как и сама эта реальность, вам кажутся чем-то нереальным, то есть, ну, нас-то это точно не касается, а что, как это? Вы заблуждаетесь. Спорим, вот даже вы принимаете участие в решении задач, связанных с парированием угроз, связанных с глобальным потеплением. Даже здесь, в Москве. И именно в Москве. А что это, если не обеспокоенность этой новой реальностью, электрические инициативы московских властей? Электрические, я имею в виду электробусы вместо автобусов. Электрический транспорт вместо служебных автомобилей для всевозможных, назовем это, корпораций. Ладно? Потому что, к примеру, в широком смысле слова Росгвардия — это тоже корпорация. Это некая корпоративная структура. Корпоративно организованная, с внутренней структурой корпорации. И я каждый день езжу с эфиром. Не знаю, теперь буду я их встречать или нет на Большом Каменном, но я каждый день встречаю Росгвардию на электрическом «Москвиче-3». Третий электрический «Москвич» спокойненько. Все эти электрические перспективы города, о которых власти думают, и больше того, которые власти реализуют, они, по-вашему, с чем связаны? Ладно, вы мне сейчас скажете с тем, чтобы нам дышалось свободнее. А это что, не элемент экологии? А если мы предполагаем влияние человека, которое мы производим на природу, также элементом экологии, тогда это что, не решение экологических и в том числе климатических задач? Электрические перспективы Москвы. Вот, пожалуйста, мы живем уже в этом. Просто, может быть, не называем вещи своими именами и не понимаем их первопричину. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Владимир, Москва. Вы знаете, вот эта вот ведущая ваша, она немножко ошибается в давлении ниже, выше. Вы там посмотрите с редакторами, потому что она говорит 750 – это ниже нормы, а 740 бывает выше нормы. Вы тогда ее поправьте, пожалуйста. 747 давление нормально.
0: Вы про новости сейчас говорите, что про давление. Да я понял, ладно, спасибо. Видите, тоже климатическое замечание. Куда ни посмотришь, везде климатические замечания. А сколько мы будем пить воду Байкала? Здесь вопрос прозвучал. Вот если что, то мы будем все все будут к нам сражаться, приезжать будут биться здесь за тушеночку, там еще за что-то, за пресную воду, а мы будем защищать наш Байкал, отстаивать его. А сколько мы будем пить его воду? Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе
0: утро.
6: Да. Роман, мне кажется, не стоит так по поводу электрических вот этих всех историй. Хочу напомнить, почему? Что троллейбусов в Москве в свое время было до 15 тысяч, а несчастных этих электробусов, которые еще неизвестно, что делать потом с их батарейками, их всего 3 тысячи. И, ну, короче говоря, ничего не происходит сверх того, что было раньше. Ну, это как мне кажется. Спасибо.
0: Спасибо большое. Нет, спорить не буду, у меня сейчас нет точно. Но я точно знаю, что среди наших слушателей есть люди из общественного транспорта. Сколько у нас электробусов? Скажите, пожалуйста, парк как? Троллейбусы — это другая инициатива. Троллейбусы — это инициатива по приданию Москве современного вида. Вы бывали в Лос-Анджелесе? Нет, не бывали. Так вот, будете в Лос-Анджелесе, пройдите по этим знаковым местам, а они там везде. Помимо даунтауна, вообще они везде, эти знаковые места, а именно деревни. Одна-двухэтажные дома в виде контейнеров друг на друга поставленных, обмазанные такие штукатуркой, вот шубы называли их раньше, они такие пупырчатые все такие. Вот, везде засохшие пальмы, деревянные столбы, на которых намотаны, навязаны такие клубы проводов, провода между проводами, везде провода, все провода. И в результате это выглядит как декорация к фильму 30-го года. Вот, Голливуд снимал это все. Понятное дело, что на видео сейчас можно спокойно удалять все это дело, когда там снимается кино, и чтобы этого не было, это можно поудалять, эти картинки. Но выглядит это все удручающе. Москва, столица первостатейная. Москва — один из главных мегаполисов мира с точки зрения устройства, благоустройства. Точно совершенно рекордсмен с точки зрения организации общественного транспорта. Не только разветвленности, но и доступности, комфорта, доступности шаговой, когда у тебя, вот где бы ты ни жил в городе, в каком районе, ты всегда можешь воспользоваться общественным транспортом, дойдя до него в течение нескольких минут до любого, практически до любого. Я уже не говорю про ТПУ, эти транспортно-пересадочные узлы. То есть и в этом смысле убирать вот эти линии снабжения троллейбусов, это была еще одна инициатива. Немножечко другая, по приданию новой внешности Москве. Вот. И в этой связи, почему, к примеру, электробус, который едет на электричестве, а потом делает все то же самое, что делает троллейбус, только троллейбусу все время нужно быть запитанным, а электробусу только на конечной остановке, там, где у него станция зарядки, он заряжает батарею и дальше снова едет на этой батарее. Чем это отличается, я не знаю. Но не знаю, как вам, но мне новый облик Москвы, новый имеется в виду новый, который город получил за последние десятилетия. Мне новый облик Москвы нравится очень. И несмотря на то, что когда ты живешь в чем-то, пусть даже очень динамично, с точки зрения динамики исторических процессов, динамично меняющимся, но если ты живешь внутри, это как твой ребенок. Ты не видишь, как он меняется. Да? Ты видишь только, если он поехал к бабушке на все лето, и если этот ребенок в той стадии, когда они очень быстро меняются, там подросток, допустим, десятилетний, вот, и он потом приезжает, вот ты можешь заметить, он: о, ты так вырос, прям, ну реально прям за лето стартанул все. А если ты каждый день его видишь, ты не видишь эти изменения. Так же, когда ты живешь в городе, ты тоже их не видишь. И здесь ты получаешь информацию со стороны, некие мнения от людей. Так вот, посмотрите на мнения от людей. Разных. Говноедов людей, которые приезжают оттуда, с запада. Со всякого запада. Те, кто приезжают, чтобы покритиковать. И даже если ничего не хвалят и делают вид, что ничего не замечают, даже их критика выглядит такой замученной, просто выдавленной из себя. Они просто такие, они придумывают, что бы такого. Вот лишь бы только не отметить очевидный факт. Москва — лучший город Земли сейчас. Хотя мой старший мне сказал, что это Владикавказ. Лучший город планеты. Вы бывали во Владикавказе? Что там такого прям? Потому что он сейчас был у бабушек, дедушек, а это Нальчик, это Кабардино-Балкария. и на пару дней гонял во Владикавказ. Вот, и я его спрашиваю, ну чё, как там, все, он говорит, это вообще мой любимый город, город в России, это из тех, где бывал, Владикавказ, исторический центр, нависающие над городом горы прямо, все это, и все это зеленое, и все это досоветская еще постройка старого города, и он большой какой-то, все это рассказывает. Да, поэтому, когда я говорю, что Москва лучший город Земли, я имею в виду, что мы сравниваем одноклассников. Москва — лучший город Земли в зачете мегаполисов с количеством жителей 10 миллионов плюс, а вообще-то уже 15 миллионов плюс. Потому что все те мегаполисы с населением 10-15 миллионов плюс, в которых я бывал, они в подметке не годятся Москве по совокупности всех факторов. Ни Токио, ни Нью-Йорк, ни, страшно сказать, что там еще, Берлины какие-то, эти, Римы. Ну, нет больше таких городов. Их просто не существует. Поэтому, когда вы сейчас говорите про троллейбусы и то, что вам не нравится, это взгляд человека изнутри на то, что у него была парковочка во дворе под вот этим тополем. Я заезжал так на газончик. Я такой заезжаю, и вот здесь вот между тополем и следующим деревом у меня здесь было такое местечко. Я уже, смотри, на грунте, видишь, это сухой грунт, это уже выкатано колесами две колеи такие, потому что я сюда все время ставлю автомобиль свой. Все время. Последние 40 лет я так делаю всегда. А теперь мне пришел штраф за парковку на газоне, а это все дело вспахали и засеяли, и посадили клумбу, и теперь там цветы. Так мне это не нравится. Потому что что? Потому что это противоречит привычному для меня ходу вещей, развитию событий. Ну, точнее, отсутствию развития событий. Я здесь все время ставил машину. Мне так тетя говорила однажды. На полном серьезе. Это в поисках, точнее, в ожидании вселения в новое жилье, купленное, съемное жилье было в Сталинке на Алексеевской. И однажды я так поставил автомобиль, ну тогда все так ставили. Не было никаких тогда парковок на газонах, ничего. Ну, это было, ну, лет 15 назад, 17. Вот, и одна тетя специально караулила меня, вот, чтобы я выходил к автомобилю и забирал автомобиль. Она меня караулила, чтобы высказать мне свое фи про то, что это ее парковочное место. На каком основании? На том основании, что оно 40 лет мое парковочное место здесь. Я здесь паркую. Вот так, на газоне, прямо под тополем, прям реально, это ее парковочное место. Так вот, недовольство чем-то новым связано с тем, что просто отобрали привычный образ жизни, а именно, такой спокойный, старомосковский уклад такой. Вот, когда все так спокойненько, все так размеренно, тут у меня гаражечек такой стоит. Тут, может быть, даже погребок какой-то был выкопан. И там у меня даже, может быть, какая-нибудь консервация там стояла. Помидорчики, огурчики. И вот это все. А теперь этого нет. Так, ну, про Байкал было заявлено. Что неинтересно, сколько мы будем пить Байкал? Так, поднимите руки, кому неинтересно, сколько мы будем пить Байкал. Расчет Байкала против всего населения России. Я серьезно спросил его, говорю, потому что здесь сразу несколько человек мне написали о колоссальных ресурсах России, природных и ископаемых, и всяких. И это правда. Это больше того, это правда. Вот. И про то, что Байкал нам нужно защищать. И это тоже правда. Потому что это, безусловно, жемчужина страны. Мне посчастливилось по долгу своей автожурналистской деятельности на Байкале бывать часто, и на летнем Байкале, и еще чаще на зимнем Байкале, потому что зимние мероприятия на Байкале — это прям вот очень круто. И должен вам сказать, что это, конечно, место невероятной силы, невероятной энергии и невероятного количества воды. Расчет Байкала. Один из тех вопросов, ответ на который поражает своим масштабом. Если коротко, воду из Байкала вся страна, если мы исключим все остальные источники воды, воду из Байкала вся страна будет пить вечно. Байкал — это не просто озеро, стратегический резервуар планетарного значения. Какого планетарного? Алло, китайская нейросеть. Что здесь планета? Нашего значения, нашего российского. Хватит на многие тысячи лет даже для всего населения страны. Давайте просто цифры посмотрим. Итак, запасы Байкала, объем воды в озере 23 600 кубических километров. 23 600 кубических километров. Что такое кубический километр, нужно объяснять? Это куб со сторонами в 1 километр. Вот проведите сейчас мысленно черту в километр по горизонту. И вверх километр проведите черту. И вот так вот, вот такой куб. И таких кубов 23 600. Да. 90% всех запасов пресной поверхностной воды в России, около 20% мировых. Население России примерно 146 миллионов человек. Не проверяю, я ему сейчас верю в этом смысле. Тим говорит, что Байкал заражен шаманом. Ничего подобного, не заражен. От одного Лиза ничего не изменилось. Между прочим, ну просто вот, ну, так, на секундочку, имеет значение еще кто лижет. Не только что лижет, а кто лижет. Потому что, между прочим, я так аккуратно скажу вам, какое-то время назад, так сейчас расчет воды Байкала подожди, тогда я расскажу эту историю. Какое-то время назад у нас была экспедиция по пересечению Байкала. С запада на восток, через Хужир, через остановку на Ольхоне, то есть, ну, сначала мы выезжаем на лед, переправа начинается всегда в одном месте, это выезд на лед, это официальная ледовая переправа, это к вопросу о том, что там, как только кто-то из вштыренных экологов, так называемых экологов, видит, что автомобиль на льду, начинается здесь, это как так можно, охраняемое все это... Официальная ледовая переправа со знаками приоритета, знаками перекрестков, знаками скорости, правилами поведения. Просто потому, что снабжение Хужира, это единственный населенный пункт на Ольхоне, остров Ольхон, единственный населенный остров на Байкале, а Хужир единственный населенный пункт. Снабжение Хужира продовольствием и транспортное снабжение с Хужиром. Возможно, по льду, ну или по воздуху. По воздуху реже, дорого. А по льду всегда, и поэтому там организована ледовая переправа. И, соответственно, переправились сначала на Ольхон, ну, на Хужир. А Хужир вы бывали там на Ольхоне? Это место на дальней точке острова, и туда доехать можно либо по острову, но это вытрясет из тебя все печенки, потому что дорог, ну, естественно, нет. Никакого каменного даже строительства нельзя, там все запрещено. И ты едешь по такой разбитой грунтовке, что зимой, конечно, все по льду объезжают остров. И это что-то около часа довольно остросюжетного путешествия.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Запасы ключевых боеприпасов Пентагона достигли опасно низкого уровня. Американские военные командиры серьезно обеспокоены состоянием арсеналов. Главной причиной истощения запасов средств ПВО стала война с Ираном. США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков ТХАТ по сравнению с довоенным уровнем и половину ракет Патриот. Вопрос нехватки боеприпасов вновь поднимался перед решением президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану. По словам источников телеканала CNN, высокопоставленные военные советники уже как минимум второй раз за последние недели предупреждали главу государства о критическом сокращении запасов ключевых вооружений. В России вырос объем похищенных средств клиентов банков через СБП. Во втором квартале года он увеличился в три раза в сравнении с тем же периодом 2025 года и превысил 2 миллиарда 740 миллионов рублей. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. По сравнению с первым кварталом года потери граждан выросли на 4%, пишет Коммерсант. Переводы через систему быстрых платежей инициирует сам клиент. Банк просто мгновенно проводит операцию без возможности оперативно развернуть платеж. Как отмечает издание, из-за этого доля возвращенных обманутым клиентам средств едва превышает 2%. Надежда Трифонова завоевала бронзу на чемпионате Европы по водным видам спорта. Российская спортсменка получила 312,40 балла на соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал. Состоянием здоровья своей семьи и ближайших родственников довольны почти 2/3 граждан, тогда как в 2006 году так считали около 50%. За 20 лет наблюдений кардинально изменился подход к здоровью, отмечают социологи. В стране возросла роль физической активности. Доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка, увеличилась почти в 2 раза – с 44% до 78%. При этом число тех, для кого спорт стал регулярной привычкой, выросло более чем в 3 раза – с 9 до 29%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Курс валют. Китайский юань сегодня стоит 11 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 81 рубль 13 копеек. Курс евро сегодня 93,58. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем плюс 26-28. Ветер слабый. Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
3: Мотор.
2: «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 августа. Вторник, он как пятница, только вторник. Ну, как бы, но настроение такое, что уже как бы пора бы заканчивать, да, уже, ну, тем более, когда август. Да, меня зовут Роман Щукин, и здесь до 10 мы говорим о важном, животрепещущем, о том, что вас там терзает, где-то покалывает, может быть. Я вижу ваши сообщения, потому что вы же их пишете. Так вот, я читаю, не все из них будут попадать в эфир, потому что перебрасываться какашками мне неинтересно. Отвечая, и вообще не обо мне программа. Отвечая на вопрос еще раз, где Алексей. Алексей занимается новыми проектами. По своей собственной инициативе. По своей собственной инициативе. Это было его решение. Потому что мы здесь работаем как в японской корпорации. Знаете, как японцы работают? Японец молодой приходит на работу для того, чтобы уйти на пенсию с этой работы. Он уходит на пенсию с этой работы, потому что он точно знает, что у него все распланировано через 2 года. Вот это, через все. И он уходит на пенсию. Вот с этой работы. Если есть такое желание, а если нет такого желания, или желаешь больше, или идти параллельным развитием, ты можешь это делать. Вот это к вопросу об Алексее. Я не знаю, выпускали ли мы официальный пресс-релиз по этому поводу где-нибудь на сайте или в Телеграме. Я не знаю, нужно ли это делать, но мне кажется, что аудитория, которая так или иначе приурочена определенному сегменту эфирному, она всегда примерно неизменна. Это я знаю по моторам, которые до вчерашнего дня выходили с 6 до 8. Я знаю аудиторию, я знаю людей, они уже даже подписаны или сами, или просто вот, ну, уже просто знаешь. Понятно, потому что там 8 лет изо дня в день, из часа в час ты общаешься с этими людьми, что их график распланирован таким образом, что вот так это происходит. Так что я знаю. И вы знаете этот сегмент. И поэтому сколько мне дней говорить? Давайте на этой неделе мы час будем начинать. Я буду говорить, что у Алексея все хорошо, с ним все нормально. Ему наоборот, вы должны ему завидовать сейчас. Потому что Алексей, как молодой талантливый журналист, радиоведущий, телеведущий, развивается. Развивается. Он пошел в другую зону дискомфорта, чтобы сделать ее комфортной. Вот, когда вы спрашиваете, так зачем я покинул свою, потому что мне это нравится, это в том числе моя работа. Это странно, что вы задаете такие вопросы. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
5: Роман, здравствуйте,
4: да?
5: Это
4: доброе.
5: Деда Вова.
4: Деда Вова, меня приветствую.
5: Я это сочувствую, хочу сочувствие вам выразить.
4: Спасибо, дед, можно, пожалуйста, а что я? Я молодой, относительно здоровый, успешный человек. Чем мне сочувствовать? Спасибо вам большое за проявление эмоций. Я слушаю вас, здравствуйте. Добрый.

0: отношение руководства, по-честному. Вот, терпеть что-либо такое, если ты, ну, извините, пожалуйста, если ты знаешь свое дело...
1: Да, и знаешь свою цену.
0: Кое-как свои отношения, ну, не стоит, я думаю.
1: Согласен.
0: Вот, то, что Алексей ушел, жалко. Я в свое время когда-то радиостанцию «Говорит Москва» начал слушать благодаря ему, потому что я его услышал на какой-то другой станции, там что-то, какой-то факел, что ли, было, программа у него. И я такой начал искать, думаю, слушай, такой Гудошников, он куда-то пропал. А потом вдруг появился Ударенко на станции. Оп, думаю, оп, прекрасно. Вот. То, что он ушел, ну, это его дело, конечно, немножко расстраивает.
1: Держитесь, Лимузин, держитесь. Вы пережили смену работы, вы можете переживать и другие смены тоже, я верю в это. Так, к тому времени океан станет ядовитым, пишет Дмитрий. Поздно, Дмитрий, мы от океана уже ушли. Мы перешли уже к Байкалу и к его вылизыванию, елки-палки, я так и не дорассказал историю. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, доброе.
2: Доброе утро, Роман, да. Доброе утро, радио, слушайте, да. Мазик, да, всегда с удовольствием слушаю вашу программу.
1: Господи,
2: да.
1: Спасибо.
2: Это 18 утра, да. Ну, у меня все привязано к школе. Вот как-то так. Я вот летом пропадаю, потому что не получалось. Летом у меня немножко другой график. А вот с сентября месяца опять в строй и вместе с вами буду.
1: Очень хорошо. Скажите, Тамазик, вы из Кабардино-Балкарии?
2: Нет, я грузин из Абхазии.
1: Очень приятный, знакомый. Такой знакомый акцент, прям очень классный. Как будто поехал на Кавказ туда и там общаюсь со знакомыми, со своими. Очень классно. Так вот, если вы не против, я закончу историю с лизанием Байкала. Как я уже сказал, имеет значение, кто лижет. Потому что лижет, это ладно, бог с ним. Имеет значение контекст. Вот. И вот вам пример. Мы пересекаем Байкал. Сначала нужно переехать на Ольхон с континента. Это были Kia Sportage. Я вспомнил, что это было. Это было Kia Sportage. Такое мероприятие они устроили. Пересечение Байкала с запада на восток. И в ознаменовании появления Black Edition версии. Вы не помните этого уже. Никто не помнит. Даже сейчас нужно в словарь заглядывать, чтобы в этот... В Яндекс смотреть, что за Kia Sportage, что это вообще за модель такая. Так вот, это был Kia Sportage. Это был тот самый Black Edition, который мог быть разного цвета. Это мы узнали уже по ходу мероприятия, потому что там были белые, красные, синие, черные автомобили. И все они были Black Edition. Вот, на вопрос, это как вообще? Белый Black Edition. Белый. Но Black Edition. Но белый. Но как черный Edition. Вот. Black Edition тогда это была отделка просто, это стайлинг. Черные диски, черный хром весь черненый, все вот это. Короче, доехать до Хужира — это час по льду. Погода прекрасная, небо, солнце, все это замечательно. Мороз, градусов 20-25, ну шикарно все это. И доезжаешь за час туда, а дальше-то чего делать? Ну ладно, из Иркутска мы туда ехали 2 часа, два с половиной. Потом за час по льду ты доезжаешь до Хужира. И дальше что? И дальше, естественно, экскурсии. На самолете нужно облететь Ольхон. Потом всякие бухты нужно исследовать. Потом найти, конечно, специальный лед. Тот самый истинный байкальский лед, который ультрапрозрачный. И ты как будто на пустоте стоишь черный. А найти его можно не везде, найти его нужно с подветренной стороны острова, там, где постоянный ветер сильный, который сметает снег со льда и шлифует лед еще таким образом. В общем, мы его находим, и там уже стоят люди специальные. Это местные, чтобы вы понимали. Это не мы придумали. Местные. Я подхожу и смотрю какое-то собрание там, а такая история, что каждый может заниматься чем угодно в рамках вот, ну, территории. Тебе дали специальные ледоступы, такие надеваются на, как резиновые калоши, только с шипами металлическими, чтобы по льду можно было ходить. Не сносило ветром, чтобы. По-моему, даже коньки для кого-то были придуманы, если кто хотел, мог на коньках покататься. Вот, и я смотрю, так группка отпочковалась, и там что-то они, какие-то люди лежат. Ну, из наших, из журналистов лежат на льду. Я подхожу, говорю, а что вы делаете?

0: Они говорят, а у нас байкальский поцелуй. Я говорю, а что за байкальский? Они говорят, да-да-да, байкальский поцелуй. Такая традиция байкальская. Древняя байкальская традиция, говорят они мне. Байкальский поцелуй — это когда немножечко вырубленные лунки такие, маленькие. Ну, то есть, по сути, это как рюмки, но только внутри льда, по размеру и по объему. Три штучки такие. Это просто три углубления во льду. Но специальным аппаратиком, такие, сверлом, высверлено. В каждую из них налита какая-то штука. И те, кто не за рулем, ну, она какой-то крепости была. И те, кто не за рулем, им предлагалось, медвежья шкура бросается такая на лед, чтобы ты ложился. И ты ложишься прямо вот к этому делу. Трубочка небольшая такая. И вот это все оттуда, прямо из этих лунок. То есть, когда происходит какое-то взаимоотношение с Байкалом, это не всегда инициатива просто... Господи, я сейчас как будто выступаю каким-то адвокатом шамана, при том, что история уже давным-давно просто уж в аналы списана в архив и уже нафталином засыпана. Я ее не собираюсь выковыривать оттуда. Я просто говорю о том, что, конечно, головой надо думать, и если ты человек... Так мы и не целовали его. Это так просто называлось, поцелуй. Возможно, ему то же самое предложили, а он не пьет. И он такой... Слишком буквально воспринял термин «поцелуй». И он, мы не целовали тоже. Вот это так просто называется. Три там наливочки специальные. Рябиновая, еще какая-то маленькая трубочка такая. Все это... Оттуда все это... Видите, вот, видишь, все, теперь ты настоящий байкалолог. Байкалолог. Что-то может быть такое. Ну, конечно, если ты публичная персона, и внимание, и причем противоречивое, то многие вещи не стоит делать, чтобы не провоцировать, это примерно понятно. Что, помните, позволено Юпитеру, то не позволено быку, и наоборот, Юпитеру немногое позволено из того, что может бычара устраивать. Тем более, когда ты такой вот весь на этой самой, на волне. Поэтому мы тоже, слава богу, среди нас шаманов не было. И был один, кстати говоря, шаман. Но шаман настоящий такой, который тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Все, и потом мы поехали через Байкал, мы остановились на середине прямо, где 1642 метра глубина. Это было очень страшно, потому что автомобиль стоит реально на пустоте. Ты просто понимаешь, что черное. Это в одной из социальных сетей, которая двумя короткими словами называется, у меня этот видосик улетел там тысяч, ой, миллионов, наверное, на 15 уже, на 16. Вот, потому что это было реально очень круто. Ты понимаешь, что под тобой 1642 метра пустоты, точнее, не пустоты, конечно, а воды, и это центр и самое глубокое место. И там просверлили лунку, и опустили на 500 метров туда емкость, привязали трос к автомобилю, он отъехал сначала на 500 метров, потом наезжал вперед специально, эта вся штука опускалась на 500 метров, потом опять отъезжал, доставал, и с 500 метров подняли воды, вот эту емкость, и предлагали всем попить. Я отказался. Потому что перед этим нам долго рассказывали, какие потрясающие микроорганизмы в Байкале живут, которые пожирают всякую фигню, и из-за этого вода байкальская такая чистая. Я говорю, можно вскипятить немножечко ее хотя бы, потому что микроорганизмы прекрасно себя чувствуют в Байкале, но что они будут делать у меня в желудке, когда я их выпью? Я говорю, да ничего, нормально, давай. Я не стал. Итак, 23 600 кубических километров воды в Байкале. 90% запасов всей пресной воды в стране. Население 146 миллионов. Потребление воды. Верхняя граница нормы питья бытовых нужд 10 кубических метров или 10 тысяч литров на человека в год. Это с большим прибольшим запасом, включая приготовление пищи и гигиену. А теперь скажите, вы выключаете воду, когда чистите зубы? А? Я стал выключать. Не знаю почему. Наверное, возраст. Стал сентиментальным. И почему-то передо мной исхудавшие исхудавший стоит ребенок с пузом таким, как шар воздушный надутым, но сам весь как скелет, и с такими глазами смотрит на меня с упреком, когда африканский стоит посреди засухи. Вот, и... вот, и все это он делает. Поэтому я стал выключать воду, когда чищу зубы. Ну, в смысле, щетку смочил, выключил воду. Когда отключают горячую и работает бойлер, я даже в душе выключаю воду. Тоже так домочился и выключил, чтобы хватило семье тоже. Вот. Так это 10 тысяч литров на год, если вы не выключаете воду вообще. Как вы чистите зубы, она такая течет все время. Это на человека в год. Годовое потребление всей страны, таким образом, 1 миллиард 460 миллионов кубометров в год. А чего не пересчитал мне это в километры? Время, на которое хватит Байкала при таком потреблении, 16 164 года. Просто, если мы начнем, запитаем всю страну от Байкала и начнем байкальской водой потреблять вот это все направо и налево, поливать огороды, все это. 16 164 года. При этом нужно понимать, что это же потребляемая вода байкальская, она восполняется, потому что в Байкал впадает много рек, и только одна из него выпадает, Ангара. И, причем вот это место слияния Ангары и Байкала, потрясающее место, там шаман камень. Опять шаман. Шаман камень лежит посередине, такой огромный. Вот из воды. Течение очень сильное. Слушайте, так опять на Байкал захотелось. Ой. И возвращение после пандемии на Байкале было максимально заметно, потому что сразу же там появились китайцы. Первые туристы, которые вернулись на Байкал после локдауна и пандемии, это были китайцы. И ты понимаешь, что... А вы вот спрашиваете, от кого защищать нужно Байкал? И ты понимаешь, что нужно защищать. Да, я слушаю. Да, да, говорите.
1: Добро. Роман, ну, во-первых, хотелось бы вас поблагодарить.
0: Дайте сразу к
1: хорошим началом.
0: Во-вторых,
1: чтобы и так же высочайший спасибо уровень держать передачу.
0: А во-вторых?
1: Вот. Во-вторых? А во-вторых, по поводу питьевой воды, вы абсолютно правы. Дело в том, что микробная нагрузка, она неравномерно распределяется. Мало того, конечно, Байкал огромен, и там все растворяется, но дело в том, что местные, так сказать, товарищи, они уже адаптированы к этой пищевой токсикоинфекции, скажем так, да? Вот. А у нас немножко другой, так сказать, резистентность другая. Поэтому расслабляться не стоит и иллюзии питать. А особенно вот в реках там, насколько я знаю, там, допустим, вот эти все продукты жизнедеятельности, они как бы вниз по течению же идут, как правило, да, и поселение, кто повыше живет, им полегче. То есть там же нет канализации, допустим, все замерзает там и так далее, вот. Поэтому с этим надо осторожнее.
0: Вообще есть
1: таких туристических вояжей.
0: Конечно, лучше вообще бутилированную. Тоже байкальскую, но уже в бутылочке. Вообще есть легенда о том, что вода в Байкале настолько чистая, что даже рыбы на берег выползают, чтобы пипи-кака свои воды сделать. Настолько она. Вот. Рискнул, купил себе электроскутер. До работы очень удобно, мимимишка. Да, извините, я забыл читать ваше сообщение. Сам же призываю, а сам же не читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как пишется, так и слышится. Как слышится, так и пишется. И в телеге, и в Максе тоже. Это я про то, что предложили здесь попробовать сервис по аренде скутеров электрических. И первая эмоция такая: класс, класс, вот было бы мне, вот 16 вообще супер. А потом думаешь, это с одной стороны не мотоцикл, но на мотоцикле ты как бы полноценный участник движения, и то тебя не замечают, сбивают, переезжают, тебя все это подрезают. А на скутере, на этой, еще и не слышно, потому что он электрический. И в отличие от самоката, на котором более-менее, если ты с головой, по тротуарам ты как бы ездишь, да, ну, можешь перемещаться. Понятное дело, что все равно найдутся те, кого это раздражает, но хотя бы это общепринято. А на скутере уже по тротуарам не поездишь. То есть он выглядит как мопед такой, мопед прям. И в результате по дороге страшно, по тротуару неудобно. ну, для себя лично, вот мне было бы неудобно. Я не знаю, как велокурьеры вот эти на электрических смиряются с тем, что там так отвязно вести себя на тротуарах, гоняя на очень тяжелых, очень твердых электрических этих велосипедах. Мне было бы немножко зазорно, совестно так делать. Им не, нет. И вот и я и не знаю, что вот предложение интересное с электроскутером в Москве попробовать. А по факту, куда мне на нем ездить? Далеко я на нем не поеду. А если ехать недалеко, так мне самоката хватает за глаза. Ну, электрического в смысле, имеется в виду самоката. Кстати говоря, все, я думаю, что с водой мы закончили, да? Я, простите, я просто вот с этим, с глобальным потеплением, со всей этой историей, с засухами, с волнами жары, которые накатывают, с горящей Европой, с выгоревшими лесами, с опустошением Лондона, у которого там дождей не было вообще никогда в июле и все остальное. Просто, ну и еще и голосование, конечно. Щукин и все в Телеграме. Так называется Телеграм Щукин и все. Вы зайдите, пожалуйста, и не оставайтесь, если не нравится. Если нравится, оставайтесь. А если не нравится, так не оставайтесь. Но просто проголосуйте. Здесь идет мощное, стремительное, сквозное сквозь эфир голосование о глобальном потеплении. Отсюда столько разговоров об электробусах, о воде, о засухе и о том, как правильно лизать лед. Глобальное потепление – это миф или реальность? Реальность и деятельность человечества – главный фактор в этом процессе. Так думают 25%. Это второй по популярности ответ после реальность, но причины его естественные. Его имеется в виду потепление. Подобные изменения климата происходили и ранее. 37%. Таким образом, 59% суммарно считают, что глобальное потепление – это реальность, происходящая с нами в планетарном масштабе прямо сейчас. 8% изменения климата, конечно, замечаю, но это не опасное, оно не глобальное. 19% уверены, что это миф, созданный для решения геополитических задач. 11% затруднились с ответом. Голосование, где идет, там, вот там идет, в Телеграме. Щукин и все. Так, возвращаясь к троллейбусам, я не помню, какая прозвучала и к электрическим инициативам Москвы, как к части экологической инициативы вообще правительства Москвы, по не только озеленению, но и оздоровлению экологии города. Я считаю, что проекты по электрификации общественного транспорта, городского транспорта, а потом и частного транспорта, поддержки со стороны Москвы этих инициатив, в частности, бесплатная парковка для электромобилей в Москве, в том числе и глобальная по стране поддержка приобретения гибридов в электромобилей в виде субсидии в 35% или 900, но не более 925 тысяч. А поскольку автомобили все дорогие, это получается почти 1 000 000 рублей скидка. Все это в том числе понимание проблематики глобального изменения климата и необходимости решение этой задачи. Ну, как минимум, обращение внимания на эту проблему, фиксация ее. Ну и конечно, реагирование. Я так считаю. И вот тут прозвучал тезис, что троллейбусы были там много, их какие-то там 15 тысяч было. Простите, но история говорит обратное. В лучшие годы, в самые жирные троллейбусные годы в Москве работало 2500 троллейбусов. Сейчас в Москве трудится чуть менее 3000 электробусов. Поэтому говорить о том, что троллейбусы были принесены в жертву дизельным автобусам, а электробусы занимают от них незначительную долю, это уже как минимум не соответствует действительности. Ладно? Давайте так договоримся. Все, у нас сейчас новости и продолжим.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
4: Моторы. 9.37, говорит Москва, моторы и все. Вообще. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. А вас? Меня Щукин. А вас? Как зовут? Говорит МСК, вот сюда пишите, 7373948, если что, сюда звоните. Ну, вы знаете, где смотреть, тоже знаете во всех каналах. В общем, такая история. Нужно сказать, что... а вы умеете превратить город в Форт Боярд, да? Вот так вот, если чтобы, ну, просто можно было бы спокойно пользоваться пустым городом, потому что транспорта в 10 раз меньше. Дороги, я смотрю, уже в заметной части тех ремонтных работ, которые были... активны еще пару недель назад, уже все закончили. Роскошно везде. У Москва-Сити третье кольцо внешнее. Роскошный асфальт. Где-то уже и разметочки даже появилось, и все это. Соответственно, вот эти десятки ДТП, вот весь вот этот вот, все это безобразие, что я наблюдаю, это результат исключительно истеричности водителей. Все. Других вариантов нет никаких. Волгоградка, 2 ДТП от Кузьминок до Люблинки. СВХ между Волгоградкой и Нижегородкой. Авария, большая пробка. Третье кольцо на въезде в Лефортовский тоннель, внешняя сторона. Какая-то мощная авария, настолько, что от Волгоградки практически все стоит, вся трешка. Энтузиастов в области... Ну, кстати, едет ничего, Балашиха тоже. Вот только на выезд из города по энтузиастам авария. Третье кольцо на севере, внешнее, внутреннее. Все стоит до Савеловской и от Савеловской до проспекта Мира. Кутуза, что-то вы там замесили тоже. Что-то прям вот съезд на трешку тяжелый. Потом съезд генерала Дорохова на трешку тяжелый. Потом авария перед третьим кольцом на Кутузовском. И в результате от Рублевки Аминевки вот отсюда. Весь Кутузовский просто одна огромная, большущая, сплошная пробка. Хотя я не знаю, еще раз внимание. Я могу говорить очевидные вещи, потому что, может, оно так всегда. Я к этому времени из-за руля уже выхожусь. Я в это время уже автомобилем не пользуюсь, а если пользуюсь, то противоход все время. И вот этого всего не вижу. Аналитику и статистику не веду по движению в городе в это время. А оказывается, что здесь на свободы, пересечении свободы и Волоколамки ДТП стоит все. Пятницкая, 2 аварии до Москвы, внешний МКАД в районе Ленинградки от М-11 до Волоколамки тоже весь стоит. Внутренний МКАД после Щелковского шоссе какая-то авария. Написано правый ряд. И поэтому почти до Ярославки пробка. Почти до Ярославки. Нормально? Ну, километров 7-8. Мощное черное стояние. А третье кольцо как-то так вот, я смотрю, почти все замкнулось. Везде пробки, пробки, пробки. Ну и это результат, как я уже сказал, ваших собственных действий. Человек, как известно, сам кузнец своего счастья и своего же несчастья. Следующим этапом взросления будет отказ от кофе. В среднем для производства одной чашки кофе тратится 140 литров воды. Что имеется в виду у Набабента? 140 литров воды на производство чего? Выращивание кофе, выращивание людей, которые кофе собирают, сбор кофе, обработку, сушку,
0: упаковку, доставку, покупку, доставку сюда и потом засыпание в кофемашину. Вы это имеете в виду? Вот. Ну, в смысле, некий аналог углеродного следа, только водный след, правильно, в производстве чего-то. Я уверен, что такое, кстати, тоже должно быть. Вот водный след, сколько тратится воды на производство чего-нибудь. Нет, не думаю, что взросление станет причиной. И уж тем более беспокойство о водном балансе будет причиной отказа от кофе. Тем более сейчас, когда мы узнали, что даже если мы всей страной прильнем к Байкалу и начнем пить из него, просто не покладая вообще ничего, и на все нужды, на наши бытовые его, пускать его хватит на 16 тысяч лет, при нынешнем развитии геополитических процессов нам столько и не надо, честно говоря. Нам, человечеству, до его конца может даже нефти хватить. Потому что алармисты кричат: что мы будем делать? Что мы будем делать? Углеводороды заканчиваются. Чем мы займем? Чем мы заместим это все дело? Ну, мы... Может, и не надо ничем замещать. Мы закончимся раньше, чем углеводороды. Сами станем углеводородными этими самыми отложениями. Вообще, конечно, говоря об экологических инициативах и о том, вот пишите мне про зеленый переход европейский, что, в общем-то, они давно это начали. Давно-то, конечно, давно. Как бы можно делать одно и то же дело по-разному. Конечно, вы помните этот детсадовский анекдот про гланды, которые придумали наши специалисты удалять уникальным способом через задницу. Вот что, ну, можно, вот, можно так, можно через нос, а можно через... Вот. То есть, понимаете, в чем дело? Один и тот же, одного и того же результата можно стараться добиваться разными путями, разными способами. К примеру, Москва. Давайте переводить все на электричество, льготы для электричества, общественный транспорт, чтобы чистый. Транспорт водный, который тоже чадил, ходил вот этот на дизеле, тоже электрический. Вы скажете, что электричество нужно добывать где-то, и это тоже, в общем-то, имеет углеродные последствия. Но у нас очень большая генерация электричества водная. Россия — страна гигантских рек мощнейших. У нас очень заметная часть генерации электрической атомная. А в это время Европа, объявившая мощный зеленый переход, разрушила последнюю атомную станцию. Это случилось в этом году. Последнюю атомную станцию снесли физически. Они не закрыли ее, они физически снесли просто в Германии. Таким образом, ознаменовав новую эпоху зеленого перехода для Германии, которая и без того уже в кризисе. Промышленность в кризисе, в том числе из-за отсутствия дешевых энергоносителей со стороны России. И давление китайцев с одной стороны, и давление американцев с другой стороны. Заводы ваговские закрываются. Заводы BMW пока еще не закрываются, но планы по сокращению десятков тысяч сотрудников уже реализуются. А правительство сносит атомные станции, которые, в общем-то, по какой-то, я не знаю по какой случайности, не стали зелеными генерацией зеленой энергии, объектами генерации. Зато ветряки, производство которых требует колоссальных энергозатрат, то есть углеродный след, за которыми тянется, которые наносят ущерб флоре, фауне, окружающей среде и всему остальному, генерируют не очень много энергии, при этом абсолютно неперерабатываемые, потому что обратно эти композитные материалы, из которых они делаются, эти гигантские ветряки, они неперерабатываемые обратно. То есть их можно только складировать потом и закапывать для археологов будущего, чтобы те думали, что это такое. Как они это использовали? Что они делали с этим? Это все продвигается. Здесь ощущение такое, что Европа намеренно загоняется какой-то в тот угол, из которого мы потом придем и возьмем ее. Просто придем и возьмем. А французы в это время не закрыли АЭС. Нет, не закрыли. Это правда. И больше того, развивают свою атомную энергетику. Потому что французская атомная энергетика, одна, ну, они наряду с очень немногими странами. Да, в общем-то, мы, Штаты и французы. лидеры и в области атомной энергетики. Французы, обладатели ядерного оружия, своего собственного, решение по которому они принимают самостоятельно, без отсылки к Вашингтону, в отличие от британцев. Ну и уж не, я не говорю там, о тех, где просто, тех странах, где просто размещено ядерное оружие. У французов оно свое, собственное. Французов мы посадили за стол распиливать Европу и организовывать новый порядок после окончания Второй мировой войны. И как они отплатили нам, эти французы. Посмотрите на них. 70% электроэнергии от АЭС во Франции. Ну вот, собственно, об этом и речь. Расскажите об этом немцам. Нужно напомнить об этом немцам, которые своими собственными руками, уже находясь в энергетическом кризисе, разрушают мощнейшие энергодобывающие вещи, такие как атомные электростанции. Ну, это не знаю. Вода не тратится, она же возвращается всегда, пишет мне Илья Сергеевич. Природоведение, третий класс. Тоже верно. Есть теория, что та вода, которую мы пьем сейчас, до нас уже от 4 до 5 человек пили уже ее. Если вы понимаете, о чем я. Да. А пили, возвращали, снова пили, снова возвращали. Пили, возвращали, пили, возвращали. Такая история. Но об этом, как водится, лучше не задуматься. Круговорот воды в природе, да, это правда. Так, поздно подключилась. Спасибо большое за личное персональное сообщение. О моторах после 8 утра уже нельзя говорить? Слава Принт спрашивает. Слава Принт, конечно, можно. Почему нельзя? Не только нельзя, но и можно. Но и нужно время от времени, потому что ведь это неотъемлемая часть нашей с вами жизни, повседневности, той самой повседневности, которая определяет наше сознание. И поэтому, почему нет, если есть вопросы, я никогда не отказываюсь от того, чем занимаюсь профессионально на протяжении уже более 15 лет, а именно направление в журналистике, которое называется автожурналистика. Но это вовсе не означает, что исключительно на этом сосредоточен фокус моего внимания. Простите, пожалуйста, я интересуюсь многими вещами, в том числе астрономией, астрофизикой, геополитикой, просто политикой, экономикой, домашними животными. У меня даже есть мочалка маленькая домашняя. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
5: Доброе. Да, доброе утро, Роман. Доброе. Доброе утро, слушатель. Добрый док на линии, спасибо за эфир.
0: Да, я приветствую вас, добрый.
5: Роман, а немножечко вот действительно о моторах можно, просто спорно подключился, только проснулся, скажем так. Автомобильный вопрос есть, может, кто-то из слушателей знает, как бы голосом коллективного разума там, или вы. Значит, смотрите, ситуация какая. Есть минивэн бизнес-класса, да, как он позиционируется, или компакт-вэн Jaguar F8. Собственно говоря, там штатной конструкции не предусмотрено ни рейлинги сверху, да, то есть, чтобы установить там автобокс и так далее, ничего подобного. Может, какой-то у слушателей или там у вас есть опыт, вот говорят, что навесные багажники делают там сзади, там как-то кто-то, может, есть в Москве какие-то кулибины, которые этим занимаются, к кому можно обратиться, скажем так, потому что без багажника при полной посадке шестиместной, собственно.
0: Сам не скажу вам, ну, помимо очевидного ответа с прицепом, больше я не скажу. Скажите, а как же, если это важная часть экипировки автомобиля, как вас так угораздило заиметь автомобиль без возможностей на крыше разместить, ну, без рейлинга, как минимум?
5: Ну, это не, скажем так, это не мой автомобиль, да, слава богу, нет, автомобиль хороший, пушка, бомба.
0: Да.
5: Ну, он как бы...
0: Немецкий поди какой-нибудь, пушка, бомба, правильно?
5: Нет, он, я говорю, Jaguar F8, вот этот.
0: Не, я имею в виду свой автомобиль. автомобиль, который хороший, немецкий.
5: Нет, я про джак говорил.
0: Я
5: автомобиль,
0: понял.
5: В принципе, хороший, да. Ага. А свой Hyundai Palisade, то есть тоже пушка-бомба, нет, самое. А заимеет просто организация, заимела на балансе, да, как бы, и вот такой вопрос возник.
0: Пожадничал организация, вместо того, чтобы ГАК взять хотя бы там, да, или Воя.
5: Ну, они, Dream. В принципе, однако, вот если не брать вот этот нюанс с рейлингами, да, они, в принципе, мне кажется, одноклассники практически.
0: Все, вопрос, ну да, да, одноклассники. Я, кстати, до этого джака не дошел буквально полшага, потому что тогда в Шереметьево отменилась половина рейсов, а жену я отвез как раз, ну, я уже рассказывал, нет, эту историю. У нас есть премия, топ-5 авто называется. Кто-то называет ее топ-5 авто. Но авто это как бы общее, а авто это как бы автомобиль конкретно. Я, ну, я не знаю, я так называю топ-5 авто. Вот. И регламент у нее очень интересный. На одном из этапов для знакомства с автомобилями эти автомобили вывозятся на М-11 в зону отдыха на Большом Лукойле, который перед Шереметьево. Там все выставляются, туда приезжают все зарегистрировавшиеся журналисты, там стоит большая коробка с ключами, ты берешь, какой тебе нужен ключ, садишься в этот автомобиль и ездишь по М-11, куда тебе нужно, там потом разворачиваешься, возвращаешься. Условно, конечно, ты понимаешь что-то об автомобиле, потому что едешь по М-11 все время. То есть ты, ну, ты вообще можешь включить адаптивный круиз и ничего не делать. Едет и едет. Все автомобили... Даже самые старые, даже, ну, нужно потрудиться, поискать автомобиль, найти, чтобы он был на М-11 дискомфортным. Ну, чтобы ты прям вот, ну, а почему он дискомфортный? Только если у него все четыре колеса разные, и нет совсем подвески, и все это. А так-то мало чего поймешь. И потом отменили все рейсы. И мне вместо того, чтобы целый день наслаждаться изучением разных автомобилей, пришлось ехать забирать жену. А там стоял этот джак. Я еще подумал, вот интересно. Он как-то в поле зрения вообще не попадал. И уже почти я на нем поехал, но, в общем, до него руки не дошли. Любопытно, что нет рейлингов. С другой стороны, минивеном такого класса, а он все-таки бизнес-классовый, они не всегда и положены. Никто не предполагает, что эти автомобили приобретаются для таких путешествий. Но вопрос прозвучал, как вы решаете вопрос с однообъемниками, то есть когда у вас ВН какой-нибудь... там, или универсал, но рейлингов нет. Ну, вообще речь об автобусах. Напрашивается только прицепчик такой, чтобы с собой возить. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
6: Да, Роман, доброе утро. Я уже в пятницу обращался. Вчера вам писал. Я по поводу вторичного рынка. Ешка 17 тысяч пробега. Вот тогда недавно еще иронизировали.
0: Нет, я не иронизировал, всегда, когда ты с чем-то необъяснимым сталкиваешься, первая реакция такая, недоумение.
6: Сомнительная.
0: Ну,
6: да. Это не сказка, это да, не сказка. Да. Как быть-то? Я знаю, что вы здесь недалеко живете, а я на Красноармейск, вы тоже хорошо знаете.
0: Ага, да.
6: Вот. Может быть, вы подскажете, как быть? Потому что в свое время и пресловутые из рук в руки... подобное.
0: Угу.
6: Но получается, что...
0: А я вам тогда говорил, установите какой-нибудь мессенджер и напишите мне, чтобы, ну, в Максе... Ну, в Максе не напишите напрямую, Телеграм установите, тем более его сейчас вернули опять в Apple.
6: Нет, не вернули.
0: Вернули.
6: Наоборот. Но опять, это через VPN, это целая история.
0: Ну, я сейчас в эфире, мы не решим вопрос. Да, спасибо вам большое. Извините, просто 5 минут у нас до завершения. Я напомню, что есть 14-го года Ешка, Мерседес. С пробегом почему-то 12 тысяч. Или 17, или 12. И все честное. А вы все время не покупаете его, этот автомобиль. Понимаете, в чем дело? Вы все время хотите купить его так, как если бы он в такси работал, а он в частных руках у одного человека. В общем, вы не покупаете, потом однажды кто-нибудь разбогатеет на этом автомобиле. В эфире мы этот вопрос сейчас не сможем решать. Это нужно либо тогда уже в моторах возобновлять нашу традиционную рубрику. Я даже не помню, как назвать. Дровишки. Там рассматривали подержанные автомобили. Ну, или перекупом, или дилером в трейд-ин отдавать за хорошие деньги. Мерседесу отвезти его в Мерседес, в дилерский центр, и попросить оценить. Если он действительно такой, и по пробегу, все честное состояние, потрясающее, все обслуживалось. Попробовать предложить им, может. Ну, в комментах, в телеге пусть обозначится. Да вот видите, не, ну, не, не хочет, не может установить Телеграм себе человек. Вот он такой, такой принципиальный. По поводу того, что с телегой телегу колбасило, да, была такая история про то, что сначала запретили, потом разрешили, потом Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело в отношении американской корпорации Apple из-за того, что на iPhone и iPad невозможно предустановить российский вовсе не Telegram, а Макс. Это накануне появилась информация, что и тут же все напряглись яблочники, потому что означает ли это, что будет нанесен удар, и мы не сможем пользоваться этой продукцией. Я бы не исключал ничего. Я как человек, который сам пользуется этой фигней, но начал пользоваться давным-давно, и у меня проблема только в том, что у меня целая экосистема яблочная, в которую входят и телефоны, и приставки телевизионные, и компьютеры, и там, часы, и у жены, и все, и мы, и семейный доступ, все это. И, конечно, в этой связи ты просто в зависимость попадаешь от этой структуры. Но если будет принято решение о том, что она вне закона, сама компания, как поставщик не только услуг, но и устройств, буду решать что-то переходить на какой-то Android, а что делать? Вот. Но, как утверждали специалисты, что это не означает запрет продукции яблочной, а просто вот такое специальное дело, чтобы они вернули Макс. И на этом фоне, то есть, ФАС возбуждает дело против Apple из-за Макса, а из приложения выпиливается Telegram. Из приложения App Store имеется в виду. Это, конечно, ну, вы видели, это одна из новостей. Причем интересно, что эта новость, она прошла так. В одном и том же сообщении. Сначала указано о том, что Telegram выпилили, потом тут же обновление через какое-то время, Telegram вернули в этот самый. А, уже два обновления. Подождите, давайте почитаем. Я в телеге RT смотрю. Приложение Telegram пропало из магазина App Store. При попытке найти его, пользователи видят предложение загрузить другие мессенджеры. Это в 4 часа 40 минут сегодня появилась новость. Сегодня. То есть это рано-рано утром. Апдейт. Если мы все такие славянофилы, и если мы все такие за все наше отечественное, тогда нам нужно перестать писать абд в сообщениях, правильно? Потому что абд — это обновление, как бы, уточнение или обновление. Поэтому мы должны писать обн. Поняли, о чем я говорю, нет? Ну, просто вы рассказываете, почему «Волга» написана латиницей на «Волге»? Почему там вот это, что у нас еще, почему называется неисконным нашим словом? Зачем мы тогда «абд» используем? От слова «апдейт» латиницей написано. Нужно «обн» писать. «Обн» номер один. Приложение Telegram восстановили в App Store. Почему оно оттуда исчезло, пока неизвестно. Это был первый «абд» или «обд». «Обн». А потом в 5 с чем-то, я помню, еще один «обн» случился. В Apple заявили американскому профильному сайту, далее название сайта, что мессенджер временно удаляли из-за контента с сексуальным насилием над детьми. Когда материалы удалили, приложение было восстановлено. То есть никаких писем тебе предупредительных, никаких вот этих «Павел, пожалуйста, что-то там удалите» или еще что-то. А просто взяли и выпилили из магазина приложений полностью все приложение. Он быстро сработал. Видите как? Мы пытаемся все время с ним договориться. Кстати говоря, если здесь реакция последовала сразу, то есть почему выпилили? Сказали. А почему вернули? Сказали. То по поводу нашего Макса, насколько я понимаю, никаких комментариев по поводу того, почему выпилили, нет. И комментариев, когда вернется, тоже нет. Соответственно, дело, которое возбудили ФАС, совершенно понятно, логичное, законное, и странно, почему так долго ждали. А не на следующий день после того, как Макс исчез из App Store, это дело было возбуждено. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
8: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

валенки подшить. Валенки, валенки, эх, не подшитые стальники. Валенки, ты валенки, эх, не подшитые стальники. Суди, люди, суди, Бог.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

Если снова труба позовет, если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подрысь, мы все в полях

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.